0: Базиль! Базиль, ты должен нам помочь!
1: Что стряслось? Что стряслось, Полина?
2: Базиль, ты, только ты можешь найти убийцу. Ну, пожалуйста, Базиль, если ты этого не сделаешь, они арестуют Рода. Я знаю их нравы. Они допрашивали его несколько часов кряду.
3: Полина, я же говорил тебе, нельзя врываться к человеку, который завтракает.
1: Ничего, ничего, ничего, ничего.
3: Прости.
1: Садитесь, садитесь.
2: Базиль.
1: И рассказывайте. Кофе хотите?
3: Спасибо. Нет, нет, доктор Уиллинг. Но мы стрельнем у вас по сигарете.
1: Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Прошу. Спасибо.
1: Прошу.
2: Ты ведь полицейский, Базиль, не так ли?
1: Ну, не совсем так.
2: Ну, ты же помощник окружного прокурора или что-то в этом роде?
1: По судебно-медицинской части, специалист по психиатрии.
2: И у этого преступления, бесспорно, есть свои психологические оттенки. Полиция уже отвела Ванду и Леонардо, остался только Рот. Ты должен помочь, Базиль, должен. Теперь они примутся за него.
1: Почему ты в этом уверена?
2: Частично из-за ножа. Они просто не могут пройти мимо того факта, что именно этот скальпель принадлежал Роду.
1: Вот как? Вот этого я не знал.
2: А помнишь, перед началом спектакля я сказала тебе, что у Рода случилась неприятность. Так вот, он обнаружил пропажу одного скальпеля из хирургической сумки. Он решил никому не говорить, знала только я.
1: Мне кажется, Полина, что ты не до конца со мной откровенна.
2: Ну, видишь ли, Базиль, они считают, что нашли мотив.
1: Неужели?
2: Продюсер Сэм Мильхау на первом допросе Ванды, он потом мне сам рассказал, упомянул, что на роль Владимира все великие актрисы имели обыкновение брать своих поклонников. Ты понимаешь, каких? Полиция не пропустила это мимо ушей. Они считают, что Ванда знала убитого. Они не верят ее отпирательству. Он мог быть ее любовником.
1: Так, так, так, так, так, так, так. Рот.
3: Да?
1: А для вас это могло стать мотивом?
3: Конечно, нет. Конечно, нет. Но полиция думает именно так. Вот и Полина такого же мнения.
2: А разве не так? Ты вечно вертелся возле нее.
3: Полина.
2: Вас все время видели вместе.
1: Когда вы, мистер Тейт, познакомились с Вандой?
3: Год назад, в Чикаго.
1: Как это произошло?
3: Но она привезла туда один из своих нью-йоркских спектаклей. Я был в Чикаго в составе странствующей труппы. И вдруг узнаю, Леонард Мартин, который играл главную роль, внезапно заболел. Ну, так говорили. Как-то странно, куда-то исчез. И надолго. Но я обратился к Мильхау. Неожиданно получил роль.
2: А ты просто потряс тогда публику.
3: Ну, ладно. Репетиции под руководством Ванды были большим подспорьем. Действительно, я ей очень благодарен. Но не более того, не более. Но она начала себя вести так, словно по уши влюблена в меня, везде таскала за собой.
1: Скажите, а когда Леонард Мартин снова присоединился к труппе?
3: Да всего несколько недель назад. Живой, невредимый. Он согласился даже на эпизодическую роль полицейского.
1: Это вы сообщили полиции, что ваше имя в некотором роде связывают с Вандой?
3: Нет, кажется.
1: Станет ли Ванда отрицать, что вы в нее влюблены?
3: Да кто ее знает? По-моему, я ей абсолютно безразличен. Да, Полина, когда мы оставались наедине, она всегда скучала со мной. Ей было на меня наплевать.
2: Ой, скромненько, скромненько, ничего не
3: Послушай,
2: скажешь.
3: Послушай, сколько раз я должен повторять тебе одно и то же, чтобы ты, наконец, мне поверила.
2: А кончилось все тем, что она втравила тебя в страшную историю.
1: Господи.
2: Ой, я не понимаю, почему я так переживаю за тебя, не могу с собой ничего поделать.
1: Я допущу сейчас бестактность, но я должен спросить. Рот и ты помолвлены? Я не смогу помочь вам, если мне не будут известны подробности взаимоотношений, связывающих всех действующих лиц.
2: мы были. Помолвлены до вчерашнего вечера. Теперь между нами все кончено.
1: Почему расторгнута помолвка?
2: Я хотела о помолвке объявить публично. А Рот не пожелал.
1: Почему вы, мистер Тейт, отказались?
3: Из-за Ванды, конечно.
2: Вот.
3: Что? Что вот? Я имею в виду, ну, свою работу. Понимаете, которая целиком зависела от нее. Мой успех на Бродвее. Я думал, если сообщу ей о помолвке до премьеры, у меня от такого признания исчезнут шансы на успех.
0: Вот видишь, Базиль.
1: Если подтвердится тот факт, что человек, игравший роль Владимира, был любовником Ванды Морли, полиция сосредоточит все внимание на вашей личности, мистер Родней Тейт.
4: Это какая-то чертовщина.
1: Вовсе нет, вовсе нет. Вы же не собираетесь отказываться от того, что вас все время видели вместе?
3: Ну и что? Ну и что? Я же был помолвлен с Полиной.
1: Но вы не захотели заявить об этом публично из-за Ванды. Могут сделать вывод, что помолвка с Полиной была лишь прекрасной уловкой, чтобы скрыть истинное отношение с Вандой.
3: Нет, все это глупо. Как-то глупо. Я не люблю ее, понимаете? Да и она ко мне была холодна. Я даже иногда досадовал на это. Живой же я человек.
1: Да, ну хорошо. Хорошо. Давайте немного отвлечемся. Полина, ты помнишь, я спросил тебя про ту странную женщину на сцене? Ну, она выходила из алькова перед началом спектакля. Ну, расскажи мне о ней подробнее.
2: При чем здесь она, не понимаю. Если хочешь, это Маргарет Энгелу. Свои зовут ее Марго, кличка Сорока, потому что любит черно-белые наряды. Богата. Муж Джон Энгелу работает в Панаме. Ну, что-то связанное с военным бизнесом. Говорят, недавно получил в наследство машиностроительную компанию.
1: Что ты еще о ней знаешь?
2: Отличная наездница, он тоже. С этим Энгелу, по-моему, собирается разводиться.
1: Она получила образование во Франции?
2: Нет. Но, насколько мне известно, во Франции учился ее муж. А почему ты об этом спрашиваешь?
1: Как ты думаешь, что ей нужно было на сцене?
2: Не знаю. Может, она знакома с продюсером Мильхау или каким-нибудь актером из труппы.
1: Понятно. Понятно. Ах, жаль, что мы не живем в каком-нибудь маленьком уютном городке. Спокойно бы отправились в местную аптеку выпить стаканчик содовой или на почту, чтобы написать открытку.
2: И были бы на 100% уверены, что рано или поздно туда обязательно заглянет Маргарет Энгелу.
1: И я мог бы понаблюдать за ней незаметно.
2: А для этого тебе нужно отправиться в ресторан Капри в нашем дичайшем Нью-Йорке. Марго там бывает ежедневно.
1: Правда? Так почему бы нам втроем не пообедать в этом ресторане сегодня?
2: Договорились?
3: Прекрасно.
2: Спасибо, Базиль. До вечера. В ресторане я очень тебя прошу, помоги найти убийцу. Ну, все, помоги,
3: все.
2: Базиль.
3: Полина, все, да? Пойдем.
5: Вы слышали? Слышали?
6: Что?
5: Говорят, полиция напала на след убийцы.
6: Как интересно. Кто же это?
5: Я думаю, Родней Тейт.
6: Да ну.
5: Тот, который играл в первом акте роль доктора.
6: Вы думаете?
5: Я уверен. Я наткнулся на один снимок в газете. И заметьте, всего за несколько дней до этого печального события.
6: Не тяните, ну что же там?
5: Под снимком подпись. Мисс Ванда Морли рядом со своим главным партнером по сцене Роднеем Тейтом. По слухам, в ближайшее время ожидается их помолвка. Вот.
6: Подумать только. Ревность.
5: Ревность?
6: Ну, конечно, ревность.
7: Мисс Морли, извините.
8: Доктор Уиллинг, никаких извинений. Как я рада, что вы пришли. Все сегодня покинули меня. Ни Сэм, ни Рот, ни Леонард. Садитесь.
7: Благодарю вас.
8: Я люблю завтракать на террасе. Хотите кофе?
1: Нет, нет, спасибо. Я уже позавтракал. Это абсолютно светский, неофициальный визит. Мисс Морли, рано или поздно полиция обязательно опознает в убитом Владимире Джона Ингелоу.
8: Какая чушь! Кто это?
1: Так не лучше ли будет с вашей стороны опередить ее в этом?
8: Какие же у вас основания, я не понимаю.
1: Не спешите, не спешите. Я все объясню. Вчера перед началом спектакля мы с Полиной пошли в зал через сцену. И совершенно случайно увидели женщину в черно-белом. Полина пояснила мне, что это Маргарет Ингелоу. Рассказала о ней, о ее муже Джоне Ингелоу. Я сопоставил некоторые факты, которые мне стали известны, и понял, что тот молодой человек, который сыграл в пьесе роль Владимира и был убит, и есть Джон Ингелоу.
8: Вы хотите сказать, что сумели опознать Владимира, располагая только этим рассказом?
1: Нет, я имел возможность понаблюдать за ним вчера вечером возле театра в коктейль-баре. И даже сделал такие предположения, что он единственный сын в богатой семье, родился в Филадельфии, получил образование во Франции и совсем недавно возвратился из Панамы. Кроме того, он хороший наездник.
8: Скажите, пожалуйста. Да вы, доктор Уиллинг, гениальный провидец. Как же вам удалось догадаться о столь многом?
1: Этот человек не скрывал привычной наглости. Такое поведение психологами объясняется исключительным положением в семье. Либо это единственный, либо младший сын. Потом он заказал экзотический напиток, а это, как известно, любимый заменитель виски с содовой среди младшего офицерского состава в Панаме. Загар на лице убитого тоже говорит о том, что он недавно побывал на юге.
8: Так. Ну, допустим. Допустим. Интересно, а как вы определили, что он уроженец Филадельфии?
1: Он спросил меня, как пройти к служебному входу в театр. Гортанный звук «Р» выдавал в нем уроженца Филадельфии.
8: Забавно. А как вы узнали, что он получил образование во Франции?
1: Полиция обнаружила в его бумажнике клочок бумаги, на котором было написано «К.Т.Ф.30». Буквы «К» и «Т», несомненно, означают «Королевский театр». Подобное напоминание должно включать еще и время встречи, не только место. Кроме того, было ровно 7:30, когда я его увидел. Цифра 30 не вызывает сомнения. Но что означает эта корявая буква «Ф»? Потом я вспомнил, что французы обычно пишут цифру 7 с черточкой посередине. Осталось только связать Владимира, то есть Джона Ингелоу, с вами. И это оказалось отнюдь нетрудным делом.
8: Довольно. Я боюсь вас, доктор Уиллинг.
1: Вы поступили крайне безрассудно, мисс Морли, пытаясь навести полицию на ложный след. Надеюсь, вы не станете отрицать, что содрали все этикетки с его одежды и разорвали его визитную карточку.
8: Как вы смеете?
1: Смею, смею. У вас была прекрасная для этого возможность. Ингелоу оставил свои вещи в вашей гримуборной. Зачем вы это сделали?
8: Я испугалась.
1: Насколько я помню, было две сцены, когда вы сжимали его тело и рыдали над ним. Шок от удара ножом должен был вызвать охлаждение кожи. Не заметили ли вы какой-нибудь разницы между первым и вторым поцелуем?
8: Да, я лишь слегка коснулась его губ и ничего не почувствовала. Хотя... Хотя... Мне кажется, что... Щеки и губы были холоднее обычного.
1: В первый или во второй раз?
8: И в тот, и в другой.
1: Но ведь в этом случае он был заколот в начале первого акта, и только один человек приближался к нему в первом акте до вас.
8: Леонард? О, боже! Но... Да нет. Да что вы говорите? Он никогда не пошел бы на это. Вообще, какой мотив может быть у него? Во всей труппе только я одна знала Ингелоу. Выходит, я единственный человек, который имеет какой-то мотив для убийства.
1: И вы уверены, что никто, ни один человек в труппе не знал в лицо Ингелоу?
8: Не знаю. Мы с Джоном должны были действовать с максимальной осторожностью, пока не добьемся согласия Марго на развод. Сорока меня ненавидит. Джон дал денег на постановку этой пьесы Федоры, но переговоры с продюсером, Сэмом Мильхау, я вела сама. Какой ужас. Как все окружающие меня ненавидят. Даже Рот относится с неприязнью ко мне, как к звезде театра. Хотя постоянно преследует меня. Иногда крайне назойлив, и его поведение становится невыносимым. Джону это очень не нравилось, но что я могла поделать?
1: Удивительно, мисс Морли, что, несмотря на все сказанное сейчас вами, вы все же удерживали родное Тейта возле себя.
8: Послушайте, контракты не нарушаются с такой легкостью. Наш продюсер был очень благодарен Роду, что он взялся сыграть роль Леонардо, когда в Чикаго Леонард наехал на этого бедного ребенка и...
1: Вот как? А ходила легенда, что Леонард Мартин заболел, поэтому внезапно оставил труппу.
8: Черт возьми! Фу! Как глупо я проговорилась. Ах, как глупо.
1: Что же на самом деле случилось?
8: Я надеюсь, доктор Уиллинг, вам я могу все рассказать. Однажды я очень спешила в ночной клуб. Леонард взял для меня на прокат автомобиль. По неосторожности он сбил маленькую девочку, которая выскочила на проезжую часть. Девочка погибла. До этого Леонард выпил маленький стаканчик виски, и полиция заявила, что он управлял машиной в нетрезвом состоянии. Он очень волновался, как все случившееся отразится на мне, да и на его карьере. Но это ведь понятно. И вот, под влиянием какого-то наваждения, чисто импульсивного, он в полиции назвал другое имя – Лоуренс Миллер. У него оказался с собой чужой документ на его имя. Ему оставил его приятель, который уехал куда-то за границу. Леонард был уверен, что его никто в Чикаго не узнает, так как во время гастролей театра все его фотографии были сделаны в гриме.
1: Ну и дальше?
8: Дальше его судили в Чикаго за непреднамеренное убийство и приговорили под именем Лоуренса Миллера к году тюремного заключения. Вот что дальше. Конечно, это печальное происшествие я хранила в глубокой тайне ради самого Леонардо. Да и себя, конечно. Ну ведь это понятно. Понятно. Уже сам факт, что я была рядом с ним в автомобиле в качестве пассажира, ничего не мог принести утешительного для будущей судьбы нашей пьесы. Поэтому газетам было сообщено, что Леонард временно оставил труппу из-за внезапного заболевания. И журналисты ни о чем не догадались. На суде присутствовало лишь несколько местных полицейских, ну и они не могли опознать его личность из-за привычного грима. Ну, а в этом году он вернулся из тюрьмы в Нью-Йорк. У него был очень нездоровый вид. Все знавшие его легко поверили, что он серьезно болел.
9: Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Ванда.
8: О, Леонард!
9: Не кажется ли тебе, что ты слишком разоткровенничалась?
8: Ты меня напугал. А как ты оказался за окном террасы? Ну, давай, заходи уж таким путем.
9: Спасибо, Ванда. Добрый день, доктор Уиллинг.
1: Добрый день, Мартин.
8: Садись. Налить кофе?
9: С молоком, если можно, но без сахара.
8: Булочки, мед?
9: Нет, спасибо.
8: Это мед из лепестков роз.
9: Ну, ты же знаешь, я не отличаюсь пристрастием к сладкому.
8: Скажи-ка, Леонард. И как долго ты подслушивал наш разговор?
9: Недолго, но, конечно, все слышал о Джоне Ингелоу. Я не сообщу об этом полиции, но, надеюсь, ты сделаешь это сама.
8: Угу. И навлеку на себя подозрения.
10: Но кто может подозревать тебя в чем-то серьезном? Совершенно очевидно, у тебя нет никакого мотива. Ведь Ингелоу, я надеюсь, вел себя по отношению к тебе идеально, не так ли?
8: Да. Угу. Представь себе именно так.
10: Вот.
8: Конечно, его прежнее завещание было составлено в пользу жены. Но как раз вчера он его переделал в мою.
10: А.
8: Да-да. Полиция, разумеется, ухватится за этот факт, чтобы использовать его в качестве мотива для убийства, каким абсурдным бы он ни был. Как? Как я могла убить Джона ради того, чтобы как можно скорее получить деньги?
11: Ну, бывали случаи, когда людей убивали из-за денег. А у Ингелоу, насколько я понимаю, их было много.
8: Да, доктор Уильям, вы не ошибаетесь. Они и были единственным препятствием к нашему браку.
11: Препятствием?
8: Да-да. Я так ненавижу жизнь, когда ее усложняют. Я часто говорила Джону, для нашего будущего счастья лучше, чтобы он был бухгалтером или даже продавцом.
11: Вот как?
8: Видите ли, доктор Уиллинг, я простой человек. У меня обычные, непритязательные вкусы. А тут? Подумайте только. Утонченная жизнь в Нью-Йорке. Только здесь два больших дома. Поместье в Ханнингтон-Вэлли. Вилла во Флориде. А у меня запросы простой бюргерши.
11: Разрешите откланяться, мисс Морли. Мне пора. Извините.
8: Ну, что вы. Леонард, ты тоже уходишь?
10: Да, пожалуй, пойду. Я просто зашел по дороге на несколько минут, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь.
3: Можешь быть уверена, Ванда, я оставляю твой дом с чистой совестью.

0: Да. Я бы не сказал, что владелец этого замечательного домика запросы простой бюргерши.
1: Вас, Догвиллинг, не должно смущать хвостовство, наоборот, столь свойственной Ванде.
0: Хвостовство, наоборот?
1: Ну, разве она могла бы рассказать вам больше, если бы она действительно все выставляла на показ, а не осуждала? Теперь вы отлично видите роскошь. Это и есть смысл всей жизни Ванды. Много лет тому назад ей немало пришлось пострадать из-за отсутствия комфорта и даже просто всего необходимого.
0: Как долго вы ее знали?
1: Ну, с тех пор, как она поступила в одну из трупп продюсера Мильхау. В те времена она была обычной беспризорной девчонкой. Сорванцом типа французского гармана. Тогда она мне очень нравилась. Ну, по крайней мере, больше, чем сейчас. Ну, мне сюда, к театру. До свидания, доктор Виллинг.
0: До свидания, мистер Мартин.
1: До свидания.

Окончилась первая часть радиоспектакля «Театральный детектив». Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл выходит на сцену». Перевод с английского. Повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл выходит на сцену». Перевод с английского Льва Каневского. Постановка.

0: продюсер Всеволод Ларионов. Адеан, драматург Александр Скворцов. Маргарет Ингелоу, Юлия Перова. Лейтенант полиции Виталий Краснов. Эксперт Алексей Кутузов. Ламберт, токсиколог Роман Вильден. Первый театрал Юрий Андреев. Второй театрал Лев Любецкий. Третий театрал Григорий Лямпе. Продолжаем радиоспектакль «Театральный детектив». Часть вторая.
1: Вы слышали?
2: Слышали?
1: Опознали убитого?
3: Да что вы! Кто же он? Кто?
4: Да-да-да, некий молодой инженер. Кажется, его зовут Ингелоу.
1: Два дома в Нью-Йорке и один в Филадельфии.
4: Говорят, недавно он получил большое наследство.
3: А как же он очутился в театре?
2: Ну, что-то там с Примадонной.
4: Да-да-да-да, и жена замешана. Маргарет Ингелоу. У нее такое странное прозвище. Птичье.
1: Сорока.
2: Сорока.
4: Да-да-да, точно. Сорока.
5: А мы тебя заждались.
6: Да.
3: А я сегодня утром нанес визит Ванде.
5: Ну что?
3: Она все же опознала Владимира как Джона Ингелоу.
5: Боже.
3: Более того, она собиралась выходить за него замуж.
6: Что?
3: И Маргарет Ингелоу хорошо знала об этом.
6: Ну как же? А впрочем, все понятно. А полиции известно об Ингелоу?
3: Да. И сведения об этом уже попали в первые выпуски вечерних газет.
5: Тогда Марго не придет.
3: А вот и она. Собственной персоной. Марго Ингелоу.
6: А, да с ней Сэм Мильхау. Быстро переметнулся наш продюсер. А суетиться-то как суетиться, а? С чего бы это?
5: Да, безутешной вдовой ее не назовешь.
3: Так, молодые люди... Наступил удобный момент. Мильхау пошел к буфетной стойке. Пообщаемся сначала с ним.
7: Мистер Мильхау?
8: А, доктор Уиллинг?
7: Не слишком ли скоропалительна ваша привязанность к вдове в ее неутешном горе?
8: Бизнес есть бизнес, доктор Уиллинг. Сами понимаете, в какую дыру я угодил. Миссис Ингелоу всегда была без ума от театра. Так что я пытаюсь оказать помощь своему банковскому счету и говорить ее финансировать следующую мою постановку.
7: Насколько мне известно, деньги теперь в руках Ванды Морли.
8: А, вот и нет, вот и нет. Новое завещание осталось неподписанным, доктор Уиллинг. Все деньги отныне принадлежат Маргарет Ингелоу. В полицейском управлении располагают точными данными. Да, Ванде явно не повезло.
7: Значит, если бы новое завещание было подписано, Маргарет Ингелоу не получила бы ничего, кроме той суммы, которая причитается ей по условиям бракоразводного процесса.
8: Совершенно верно. Совершенно верно. Я понимаю, что это может быть мотивом для преступления, но ведь ее вчера на сцене не было. А следовательно...
7: Минуточку. Миссис Ингелоу была на сцене. Я видел, как она выходила из алькова перед самым началом спектакля.
8: Послушайте, Уиллинг, чего вы добиваетесь?
7: Представьте меня, пожалуйста, миссис Ингелоу.
8: Пожалуйста. Пройдемте. Миссис Ингелоу, думаю, встретит вас не особенно ласково. Но вы же все равно настоите на своем. Я это знаю. Миссис Ингелоу, доктор Уиллинг.
5: О,
7: Вы, конечно, меня не знаете.

0: миссис Ингелоу. А я вас хорошо запомнил.
1: Да?
0: Мы прошли мимо друг друга совсем рядом. Там, на сцене Королевского театра. Вчера вечером, перед началом спектакля.
1: Не угодно ли вам присесть?
0: Благодарю вас.
1: Значит, это вы сообщили полиции, что вчера вечером я была в театре?
0: Пришлось.
2: Доктор Уиллинг сам полицейский. Он состоит в штате окружного прокурора.
1: Вот оно что. Сегодня днем какой-то инспектор явился ко мне на квартиру в тот момент, когда я собиралась идти в театр. Он промурыжил меня около часа. Не могу понять, из-за чего. Разве не ясно, что это дело рук этой женщины?
0: Какой женщины?
1: Как какой? Ван де Морли, конечно.
0: У вас тоже был мотив и возможность.
1: Какой мотив? Ах, завещание. Видите ли, доктор Уиллинг, Джон и не собирался подписывать этот документ.
0: Почему?
1: Мы с ним помирились.
0: Несколько скоропалительно, не так ли?
1: Ну, может быть, на ваш взгляд и так, но...
0: Значит, для такого примирения должна существовать какая-то особая причина.
1: Я сообщила Джону, что у нас будет ребенок.
0: Ах, вот оно что.
1: Дорогой доктор Уиллинг, вас удивило, что у меня может быть ребенок? Глупо, что я не сделала этого раньше. Я и понятия не имела, что Джона может волновать такая ерунда.
0: Когда произошло примирение?
1: Вчера вечером. Я подслушала его разговор с Вандой по телефону по поводу всего этого вздора с его участием в спектакле. Нужно было что-то предпринять, чтобы заставить его прекратить разыгрывать из себя дурачка перед Вандой. Женщина чуть ли не вдвое старше его. Я подстерегала Джона и перехватила его как раз в тот момент, когда он прошел через служебный вход. Мы постояли там и поговорили минут 20. Он дал мне слово оставить Ванду и вернуться ко мне.
0: А что вы делали потом на сцене? И как вы попали туда?
1: Сунула деньги билетерши и попросила провести меня. Я подумала, что Джон может отвезти меня домой после первого акта. Я была уверена, что чем раньше я избавлю его от влияния Ванды, тем лучше. Я хотела подождать его в алькове, но когда на сцене начали появляться актеры, я испугалась.
0: Но, насколько мне известно, Ванда Морли не знала о новом решении вашего мужа. Как так могло получиться? Ведь они виделись до начала спектакля.
2: Разрешите, я поясню. В том-то и дело, что он не успел ей сообщить. У него не было возможности поговорить с ней наедине. В грим-уборной Ванды было полно народа, а его надо было быстро загримировать. Он же опоздал.
0: Мы не располагаем, миссис Ингелоу, никакими другими свидетельствами о состоявшемся между вами примирении, кроме вашего честного слова. А если предположить, что ваш муж... отказался вернуться к вам. Вы пошли в альков, подождали Джона, тихо прикончили его перед самым поднятием занавеса. Зная, если он останется жив, то непременно подпишет новое завещание, по которому Ванда Морли получит все деньги, а вы ничего.
1: Но я вышла из алькова раньше, чем туда вошел Джон.
0: И вы можете это доказать?
1: Скажите на милость. Есть у этой женщины совесть? Смотрите,
2: кто
1: собственной персоной пожаловала. О, и Леонардо Мартина притащила.
3: А, и ты, Сэм Мильхаус, здесь?
2: Ванда, Ванда, да, я сейчас тебе все объясню. Понимаешь, мне необходима финансовая поддержка для следующего спектакля с твоим же участием. И вот Марго, то есть миссис Ингелоу, она стала наследницей громадного состояния и согласна.
3: Я об этом уже знаю.
4: Ванда, успокойся.
3: Не мешай мне, Леонард.
4: Ванда.
3: Ты, Маргарет Ингелоу. Убийца.
4: Нись, Ванда.
3: Да, да, да.
4: Ванда. Что?
3: Ты убийца. Ты. Что? Ты его
1: уволочил. Доктор Уиллинг, не могли бы вы вызвать для меня такси? Отвратительная сцена. и проводите меня домой.
5: Как разыграла.
0: Как у вас все началось с Ванды Морли?
5: Я встретила Ванду уже не помню где, и она пообещала помочь мне в начале моей артистической карьеры. Я очень люблю театр. Я привела ее домой, и вскоре уже она, а не я, стала другом Джона. Он даже обещал финансировать ее постановки. Перед поездкой в Панаму он заявил, что намерен со мной развестись. Он считал, что мне неизвестно, кто его избранница, но я уже догадывалась. Я ответила отказом. Я сделала все возможное, чтобы вернуть его. Но мы по-прежнему продолжали ссориться.
0: А что же служило предлогом?
5: Когда мужчина устает от женщины, для ссоры достаточно любого предлога.
0: Одним из них были деньги.
5: Я могла тратить сколько хотела, но мне не нужны были деньги, мне нужен был Джон. Если бы я только раньше знала, что он хотел иметь ребенка. Хотите зайти?
0: Пожалуй.
5: Пожалуй.

0: Прошу сюда. Здесь у меня любимый уголок. Мой зимний сад. Садитесь, доктор Уиллинг.
1: Благодарю вас.
0: Располагайтесь поудобнее. Сейчас нам принесут джин и фрукты.
2: Мадам?
0: Поставьте сюда.
2: Мадам, вас спрашивает какой-то джентльмен по имени Адам. А мистер Адам?
0: Я не знаю никакого мистера Адана. Доктор Уиллинг, а вы?
1: Он играл одного из слуг Владимира.
0: Ну что же, пригласите.
2: Хорошо, мадам.
0: Что ему нужно от меня, этому Адану? К сожалению, теперь всем что-то нужно от меня. Я устала.
3: Добрый вечер, миссис Инглоу.
0: Добрый вечер.
3: О, здесь уже и доктор Уиллинг. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Удивительно, как вы везде успеваете. Да. Миссис Инглоу, я хочу напомнить, мы встречались с вами сегодня днем в кабинете Сэма Мильхау. Да? И кроме того, вчера вечером я был на сцене именно в тот момент, когда вы выходили из алькова.
0: Ну и что?
3: С вашего разрешения я сяду. Так вот, сегодня утром полиция расспрашивала меня о вас. Я рассказал им, что видел вас, как вы вышли из алькова до того, как туда вошел ваш муж. Вероятно, не вы его укокошили.
0: Действительно, не я.
3: Понимаю, понимаю. Это правда, но я единственный свидетель, который может это подтвердить.
0: Вы пришли, чтобы напомнить мне об этом?
3: Вовсе нет, вовсе нет. Вы тоже не подумайте так, доктор Уиллинг. Я просто хочу высказать свои соболезнования в связи с кончиной вашего мужа. Мне крайне жаль, что вам при этом пришлось так много пережить. Кроме того, у меня есть к вам деловое предложение.
0: О.
3: Да. Сэм Мильхау сказал, что вы интересуетесь театром. Почему бы вам не взяться за финансирование моей пьесы? Может быть, вы соблаговолите ее прочесть. В пьесе нет героя. Все действующие лица – слабые, невежественные люди, которых жизнь занесла в самодовольное лицемерное общество. Они отвратительны, жестоки.
0: Достаточно, мистер Адан. Я не намерена ставить вашу пьесу. И в реальной жизни полно жестокости.
3: А, вероятно, у вас родились другие идеи.
0: Вы правы. Только сейчас родилась одна идея. Извините, я ненадолго покину вас, господа.
3: Ах, если бы она послушала хотя бы эту сцену из моей пьесы. Я заимствовал ее из книги, посвященной психопатологии.
5: Это вторичное сырье, Адан. Мне казалось, что драматурги-реалисты должны черпать материал из реальной жизни. Почему бы вам не написать пьесу, основанную на собственном опыте?
3: А вы имеете в виду нашу премьеру? Я ни черта не понял, что произошло на сцене. Лишь одно мне показалось интересным.
5: Что именно?
3: Когда вы с инспектором меня расспрашивали, то, вероятно, заметили муху, летавшую над нами.
5: А вы наблюдательны, Адан. И что же вы подумали?
3: Она все время садилась на ручку скальпеля, а не на лезвие. Мне казалось, что мухи всегда садятся на кровь. Странно, не правда ли?
0: Все, я решила. И уже договорилась с Мильхау. Я хочу, чтобы продолжали ставить Федору.
3: Но это же романтическая чепуха. Ее поставили только из-за Ванды, только из-за нее. Это ее причуды. Никому пьеса не нравится.
0: Джона убили во время спектакля, и сделал это кто-то из трех актеров. Я смогу наблюдать за ними каждый вечер. Мне надо понять, у кого из них была подходящая возможность.
4: И все-таки почему бы вам вместе с Федорой не поставить и мою пьесу?
0: Я не стану финансировать постановку никакой другой пьесы.
4: Вы еще об этом пожалеете. Разрешите откланяться?
5: Пожалуй, и мне пора.
0: Доктор Уиллинг, не уходите.
5: Нет, миссис Ангелоу, мне действительно пора. До свидания.
3: До свидания.
4: До свидания.

0: Странная женщина. Да. Но она ведь не обещала. Я единственный человек, который засвидетельствовал, что она вышла из этого алькова до того, как туда вошел Ингелоу.
1: А что, это действительно было так?
0: Стал бы я врать полиции ради этой дамочки. Ой. Но ведь я спас ее от многих недоразумений. А в результате что получил? Да, доктор, вы можете оказать мне чертовски необходимую услугу.
1: Боюсь, мне не по карману постановка вашей пьесы.
0: Нет, нет. Я имею в виду другое. Вы ведь психиатр, а все персонажи в моей пьесе, так сказать, с приветом. Вы могли бы мне рассказать о симптомах...
1: Вам лучше пойти в медицинскую библиотеку. Там вы найдете все, что вас интересует.
2: Вы слышали?
3: Что?
2: Снова играют Федору.
3: Да что вы? Не может быть. Кто же будет? Кто решится?
2: Кого-то, кажется, нашли, а, впрочем, не знаю.
3: Ох уж этот мне продюсер Сэм Мильхау со своим реализмом. Настоящие скальпели на сцене.
4: Да, не говорите, страшно. Настоящие ножи.
3: Целая хирургическая сумка.
5: Сэм! Сэм! Я хочу, чтобы ты запер все это в сейф. Вот в присутствии свидетелей. Вот тебе скальпели. Вот тебе все хирургические ножи. Все. Вот, забирай.
6: Но...
5: Нет. Никаких но. И выдай мне расписку. И никто не сможет таким образом утверждать, что я единственный человек на сцене, которого видели с ножом в руке.
6: Ну, хорошо, Рот, в другой раз. Ну, ты же видишь, у меня посетители, доктор Уиллинг.
5: А очень даже кстати, доктор Уиллинг. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Сейчас и немедленно. Сейчас! Вам не удастся, Сэм Мильхау, вновь провести меня. Открывайте сейф.
6: Ну, хорошо.
5: Вот так. Отлично. Теперь запри при нас дверцу. Так, призываю вас, доктор Уиллинг, засвидетельствовать, что сумка пустая. И если сегодня что-нибудь случится на сцене, я буду ни при чем.
7: Здравствуй, Сэм. Здравствуйте.
1: Привет, Полина.
7: Сэм, я принесла эскизы нового платья Ванды.
3: Какое еще новое платье?
7: Да перестань, Сэм. Ну, вы же человек. После того, что произошло, она просто не может снова появиться в своем золотистом платье.
6: Ну, ладно, делайте, что хотите.
8: Сэм, ты занят?
6: Нет, Леонард, я не занят. Да. Я прохлаждаюсь. Я джентльмен, которому нечего делать, который... Ну, что тебе?
8: Просто я хотел предложить не гримировать так реалистично, ну, этого. Ну, того, кто будет играть Владимир.
6: Ну, знаете.
9: Здесь все. Привет. О, Леонард Мартин. Послушай, да. Леонард, это я сказала муха, подставляй-ка, братец, ухо.
1: Что?
9: Ну как, доктор Уиллинг?
1: Это что, Ада, намек?
9: Нет. Но я знаю, кого бы я сделал убийцей, если бы написал об этом пьесу.
8: А, вот как?
9: Благодарю вас, доктор, за совет посетить медицинскую библиотеку.
3: Прекратите, пожалуйста. Сейчас же!
6: Это что? Дирекция театра или сумасшедший дом? Сегодня вечером я должен поднять занавес, а у меня еще нет никого на роль этого несчастного Владимира, а вы... Никто не хочет, не может, не...
9: Я смогу. Я буду рад сыграть эту роль. Слава богу, я драматург и ремеслом актера занимаюсь чисто любительски. Я не суеверен. Пусть меня только кто-нибудь подменит в роли слуги. И все.
6: Аден, спасибо, Аден. Замену я устрою. О, я вам так обязан. Ну, если что будет нужно, прямо ко мне.
9: Вот я и поймал вас на слове, Сэм Мильхау. Не могли бы вы прочитать одну из моих пьес?
6: Ну, ладно. Передайте ее моей секретарше.
9: Спасибо, мистер Мильхау, спасибо. Я обязательно передам. И сегодня же...
6: На репетицию, господа. На репетицию все.

0: Извините, господа.
1: А мы вас давно ждем, доктор Уиллинг. Где это вы запропастились?
0: Здравствуйте, инспектор.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ламберт.
2: Здравствуйте.
0: Ну, что-нибудь есть новенькое?
1: Ваша блестящая догадка, доктор Уиллинг, о ручке ножа никуда не годится. Гляните, вот данные проведенного анализа. Они могут вас заинтересовать.
0: Так. Так, хлорат натрия, хлорат калия в ничтожных количествах. Угу. О чем это говорит, по вашему мнению, Ламберт?
2: Видите ли, как хлорат натрия, так и хлорат калия – это составные части человеческого пота.
1: Ну вот, а вы утверждали, доктор Уиллинг, что состав, оставленный преступником на ручке, должен быть сладким.
2: Да, но, господа, если вы потрудитесь повнимательнее прочитать мое донесение, то увидите, что я обнаружил там еще и глюкозу.
1: Ну-ка, ну-ка.
2: Да-да, пару раз мне удавалось почувствовать странный слабый запах, когда я нюхал нож. Ну, угу. Что-то вроде печеного яблока. Но у запаха нет химических ингредиентов.
1: Так. А нам от этого какая польза?
2: Видите ли, инспектор, это необычный яблочный запах. Ну, если говорить обобщенно, что-то похожее на фрукты. Вот, может, фруктовый сахар.
0: Ламберт, вы сделали спектрограмму ножа?
2: А разве это столь важно?
0: Попытка не пытка.
2: Да, но не смогли бы вы подсказать, что, собственно, мне следует искать?
0: На вашем месте я бы поискал на ней следы масляной кислоты.
2: А вы имеете в виду, что преступник болен диабетом?
0: Я считаю необходимым проверить любую возможность.
1: Доктор Уиллинг, может быть, вы подбросите какую-нибудь работенку и мне?
0: Могу. Могу, инспектор, могу. Более тщательно проанализировать мотив убийства. До свидания.
1: Всего хорошего.
2: До свидания.
0: Вечером я буду на премьере. Простите, меня сюда направил помрез.
1: Привет, входите. Не стесняйтесь, доктор Уиллинг. Удивлены? Все это оставлено прежним владельцем театра. Я живу за городом и не часто здесь бываю. Только тогда, когда остаюсь на ночь в Нью-Йорке.
0: У вас званый ужин? И миссис Ингелоу, и Полина.
1: Да. Хотите коктейль? Тарелочку с жареным цыпленком под краем?
0: Нет, спасибо, я только что пообедал.
1: А хотите посмотреть спектакль?
0: Да, не прочь.
1: Ну, тогда прошу вас туда. Да, туда, где сидят Полина и Марго. Миссис Ингелоу не пожелала сегодня вечером появляться среди публики, поэтому я посоветовал ей с полным комфортом смотреть спектакль отсюда, сверху. И никто даже не догадается, что она будет в этот вечер зрительницей. А я, дорогие мои дамы, веду к вам доктора Уиллинга.
0: Добрый вечер. Добрый вечер, Полина.
3: Привет, Базиль. Рада тебя видеть.
0: Добрый вечер, миссис Ингелоу.
4: Добрый вечер, доктор Уиллинг.
1: Знаете, здесь, в этой комнате, есть один секрет. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот смотрите. Смотрите, нажимаем кнопку, и панель стены поехала. Заметили, совершенно бесшумно. И сцена как на ладони.
3: Боже мой.
0: Но отсюда, с этого угла зрения, разве можно увидеть то, что происходит в алькове?
1: Можно. Можно, когда дверь распахнута. Правда, перспектива скрадывает всю картину. Итак, занавес.
5: Четыре.
6: Хозяин дома?
1: Слишком быстро.
3: Чувствуется, как они нервничают все как Ати.
4: В каждом голосе какая-то напряженность.
7: Проводите меня к графу! Живо!
8: Но их сиятельство не велели его беспокоить!
7: Ты что смеешь перечить полиции?
1: Так, Леонард распахнул дверь в альков. Подошел к Адеану.
2: С этого места виден только какой-то бугор на кровати.
3: Ну, не совсем бугор. Рука видна, свисает прямо до полу.
1: Лежит тихо.
4: Что это? Адеан судорожно дернул рукой.
3: Показалось. По-моему, он просто слегка вздрогнул.
7: Разве вы не видите, господа, что граф ранен?
6: Что? Что вы сказали? Владимир, любимый, что с тобой?
7: Немедленно вызвать врача!
2: Боже! Что случилось?
1: Они все сошли.
9: сошли с ума. Их игра настолько беспомощна, что они сами превратили пьесу в пародию на нее. Рот выпустил целых 10 строк.
8: Мадам, я оказался бессилен. Я успел только извлечь пулю. Все кончено.
6: Владимир!

0: Алло. Алло, алло. Занавес. Дайте занавес. Что?
1: Что вы сказали?
2: Что случилось? Что случилось?
1: Ужас.
2: Что?
1: Как в первый раз. Только теперь с Адеаном.
2: Боже.
1: Какой ужас.

0: Итак, снова только три актера приближались к кровати Владимира. Ванда Морли, Родни Тейт и Леонард Мартин.
1: И снова ручка ножа липкая, и снова такой же скальпель.
0: Да.
1: Отправьте его, инспектор Фойл, для анализа Ламберту.
0: Хорошо. А что делать с этой книгой? Мы нашли ее в кармане у Адеана. Автобиография Виктора Гейзера, известного американского психолога и медика. Для чего она ему понадобилась?
1: Я думаю, он собирал для своей пьесы материал. Как я понял, Адеана, драматурга, всегда привлекала насилие. А опыта никакого. Ну, личного я имею в виду. Но, очевидно, он хотел что-то для себя уяснить. Видимо, пытался шантажировать убийцу. Играл с убийством так же невинно, как ребенок играет с заряженным пистолетом. А пистолет возьми и выстрели. Да. Что ему стало известно и не было известно нам?
0: Хотя бы намекнул.
1: Видимо, был не заинтересован в том, чтобы оказать помощь следствию.
0: Скажите, пожалуйста, Родни Тейт выносил сегодня на сцену свою хирургическую сумку?
1: Да, но только пустую.
0: Угу.
1: Он оставил все содержимое, весь инструмент, все ножи в сейфе в кабинете Мильхау.
0: Угу.
1: Это было при мне.
0: Вы их пересчитали, да?
1: Увы, инспектор, нет.
0: Что же вы, доктор Уиллинг? Нужно было обязательно все пересчитать. Так, ну хорошо. Придется спросить об этом у Тейта. Ну, а теперь я намерен учинить предварительный допрос всей этой банде. А потом по всей форме придется вызвать в полицию. Сейчас хотите присутствовать?
1: Нет, нет, инспектор, в данный момент нет. Я останусь здесь ненадолго. Похожу, осмотрюсь.
0: Хорошо, хорошо, я пошел. Я пошел.

0: Мало что дадут официальные по всей форме допроса. Люди насторожатся. Они теряют бдительность, когда задаешь неожиданные вопросы. Невзначай. Вот так-так. Автобиография Гейзера. Фойл оставил книжку без внимания. Посчитал, что этот предмет не имеет особого значения. Ага. Вот что-то Адан отметил. Так. Понятно. Постановка медицинского диагноза в Индии. Вот что привлекало его внимание. Признаки диабета. Да. Адан был на верном пути. Кто это?
1: Не пугайтесь, доктор Уиллинг. Это я, Марго. Инспектор допросил меня и сказал, что могу быть свободной. Доктор Уиллинг, вы, конечно, считаете меня виновной во всех тех событиях, которые здесь разыгрались.
2: Я этого не говорил.
1: Но вы это показываете всем своим видом.
2: Я гораздо больше, чем вынесу ответственность за все, что здесь случилось.
1: Мне кажется, ни вы не виноваты, ни я. Люди сами определяют собственную судьбу. О, быстро инспектор всех отпустил.
3: Я ничего дурного, кстати, абсолютно не имел в виду. Личная привлекательность – это часть акции звезды в ее бизнесе. Я посоветовал ей найти какого-нибудь чичероне. Ну, таким стал родный Тейт.
4: Да вы спятили!
3: Ну, почему, Полина? Я сообщил Ванде, что Род по уши в нее влюблен, а Роду намекнул, что Ванда безумно его любит.
5: Значит, это вы нас столкнули?
4: Ах ты! Подлая скотина, Сэм Мильхаус!
6: Нервы, нервы, господа, нервы. Поберегите нервы. Расходитесь, ну, расходитесь. Доктор Уиллинг, нам по пути?
2: Нет, инспектор. Если позволите, то я побуду еще немного здесь.
4: Вы что, доктор Уиллинг, собираетесь остаться один?
2: Если инспектор не имеет ничего против, мисс Морли.
6: Ну, конечно, что за вопрос?
7: А вы считаете, доктор Уиллинг, здесь сегодня совершенно безопасно?
6: Он будет, мистер Мартин, ну, не совсем один. У нас на месте преступления постоянно находится полицейский.
2: Мистер Мильхау, не дадите ли вы мне ключи?
3: Они у инспектора. Теперь он здесь хозяин.
6: Пожалуйста, пожалуйста, целая связка. Пожалуйста, передадите полицейскому, когда закончите. Ну что же, все, господа, можете идти.
8: Мы свободны.
6: Да, да, да, да, да.
9: Что, Уиллинг, какая-то блестящая идея, да?
0: Театр стал тем местом, где совершено два преступления. Два убийства. Мне бы хотелось получше познакомиться с расположением его помещений, пропитаться его атмосферой.
9: Так, так. Может, и мне остаться вместе с вами?
0: Нет, нет, спасибо, инспектор.
9: Ну, хорошо, я пошел. Так в случае чего сигнал полицейскому? Он у входа.
0: Да? Хорошо, инспектор.
8: Я пошел.
0: Так. Эхо. Шаги отзываются эхом. Это не эхо. Чьи-то шаги. Так.
8: ощупью. Ничего не видно. Стена. Стена из холстины.
10: Эй! Кто здесь? Кто вы? Да отзовитесь же! Я же чувствую вас.
8: Вы за холстом. Вот.
10: Стойте! Постойте же!
8: Убежал. Почти ничего не видно. Ступенька. Наверх? Наверное, на площадку пожарной лестницы.
10: Эй! Есть там кто? Кто? Кто вы?
8: Никого.
1: Мистер Уиллинг. Мистер Уиллинг.
8: Ванда? Когда вы пришли? Как вы попали в театр?
1: Через служебный вход. Попросила у Мильхауса запасной ключ. Сказала, что мне нужно.
8: Вы никого здесь не встретили?
1: Нет, никого.
8: Почему вы пришли сюда одна?
1: Мне нужно кое-что вам рассказать, но без свидетелей. Мне страшно.
8: Вы подозреваете определенного человека?
1: Да.
8: Ванда, готовы ли вы ответить на один мой вопрос?
1: Я... Что это? Скальпель. В стенку. Смотрите, около моей головы. Нет. Нет. Ничего вам не скажу. Никогда. Опять скальпель. Он. Неужели он видел, как я вошла сюда? Теперь он убьет нас обоих. Включите свет. Вон там. Пожалуйста. Включите свет. Включите свет!
10: Остановитесь! Остановитесь! Остановитесь! Не надо! Не надо включать свет! Не пытайтесь меня преследовать, доктор Уиллинг!
8: Леонард Мартин, я так и предполагал. Я вас ждал.
11: У меня хватит ножей на всех вас. Целая хирургическая сумка рода. И все они снова отлично наточены в мастерской. Маша, старик не успел вам сообщить, что я опять выпустил канарейку.
8: Вы безрассудно поступаете сейчас, Леонард. Остановитесь.
11: Безрассудно поступаете вы, доктор Уиллинг. Слишком безрассудно. Завтра утром вас найдут с торчащим в груди ножом.
8: Вас все равно поймают, Леонард. Вот и Ванда уже...
11: Меня им никогда не удастся поймать. Никогда. А Ванда слишком напугана. И будет в глазах полиции единственной подозреваемой. Ведь это она попросила у Мильхау ключ от служебного входа.
8: А вы?
11: Интересуетесь, как я пошел? Да я куда угодно могу войти. Научился открывать любой замок. И от сейфа тоже. Много лет назад, когда мне поручили главную роль в спектакле «Взломщик», я изучил это искусство. Уступка неизменному желанию нашего продюсера сохранить во всем абсолютный реализм. Не двигайтесь, доктор! Я не шучу!
8: Да, да. Вы умны и хитры, Леонард Мартин. Но умны недостаточно. Инспектор Фойл располагает всеми доказательствами вашей вины.
11: Вы лжете! Лжете! Доктор Уиллинг, у вас нет никаких доказательств. Не осталось ни малейшего следа, за который полиция могла бы ухватиться. И вам этого не удалось.
8: Возможно. Возможно, мне не удалось. Но это удалось сделать канарейке.
11: Канарейке? Интересно, что вы можете сказать о канарейке.
2: Только тот человек, кому хорошо знакома мучительная пытка одиночного заключения, может испытывать иррациональное, непреодолимое желание, импульс освободить пленную птичку. И еще, Леонард, поговорим о мухе.
7: Мухе? Какой еще мухе?
2: А не весть, откуда появившейся на сцене в театре. И знаете, она почему-то садилась не на лезвие, а на ручку ножа.
7: Любой человек, прикоснувшись к конфете, оставит на ручке ножа и сахар, и капли пота.
2: Да, да, но никак не масляную кислоту. Токсиколог Ламберт обнаружил ее на ручке ножа. Я ведь медик. Леонард, мне не составляло труда на глаз определить внешние симптомы вашего заболевания. Это диабет. Еле уловимый запах печеных яблок. Я почувствовал его, когда вы стояли со мной на сцене рядом и ударили меня. И Адаан об этом догадался. Вернее, начитался и все сопоставил. Поведение мухи подсказало ему, что убийца болен диабетом. А вместо того, чтобы принять шантаж Адаана, вы просто его убили. А он и не предполагал о грозящей ему опасности. Вы убийца, Леонард.
7: Не имеет при этом никакого мотива?
2: Есть мотив. Есть. Ведь вы любите Ванду. Не так ли?
7: Люблю. Люблю. С тех пор, как представил ее Мильхау. Ее, тогда еще никому неизвестную актрису.
2: А она флиртовала с вами точно так, как и с родным Тейтом.
7: Вы правы. Я вернулся из тюрьмы, а ей на меня наплевать.
2: Вы шпионили за ней?
7: Да. Да, как всякий ревнивец. Мне удалось о ней раскопать то, что не знали даже ее близкие друзья.
2: Ее тайную помолвку с Ингелоу.
7: И его предстоящий развод с Марго. Вы все правильно говорите, доктор Уиллинг. Я ненавидел Ингелоу. Он был моложе, богаче, желаннее меня. Она не могла, не хотела стать моей. Я решил, что она не будет принадлежать и Ингелу. Я возненавидел Ванду, Ванду, которую когда-то обожал. Возненавидел за ее непостоянство, неблагодарность.
2: Неблагодарность?
7: Судебные приговоры, тюремные заключения не были справедливы, потому что я не был шофером в нетрезвом состоянии.
2: Вы имеете в виду, что вы не пили?
7: Пил, конечно. Но не я был за рулем.
2: Кто же? Ванда.
7: Да. Ребенка сбила она. И даже не остановилась. На ходу, удирая от полицейского патруля, мы поменялись местами. Я взял в руки руль за несколько мгновений до того, как нас остановили.
2: Боже. Каким же идиотом я был!
7: Я взял всю вину на себя. Но этим все для меня не кончилось. Неожиданная перемена образа жизни и тюремная еда привели к быстрому развитию диабета. Я вышел из тюрьмы, здоровье мое пошатнулось, карьера была почти загублена. Ради ее карьеры я поступил со своей собственной. Я отомстил за себя, за свой загубленный талант, за свою поруганную любовь. Я хотел, чтобы и она пострадала, но, наверное... Да, наверное, все это напрасно.
11: Немного жаль глупого Адаана, но он сам заслужил себе этот смертный приговор. Не надо было меня шантажировать. Знаете, доктор Уиллинг, иногда человек, осужденный на смерть, просит перед казнью какое-нибудь изысканное блюдо или какую-нибудь последнюю привилегию. Я просил только одно – ванду! Ванду! Мне казалось, я могу заполучить ее, только совершив вот такую жестокую месть.
8: Неудивительно, что Ванда подозревала все с самого начала, ведь только она знала о вашем прошлом. Она опасалась за свою жизнь.
11: Напрасно, ее бы я никогда не убил. Я убил из-за нее.
8: Но ведь вы несколько минут назад запустили в нее ножом.
11: Он предназначался вам, доктор Уиллинг. Вы слишком много знали.
8: Леонард, мне надо вам еще сказать.
11: Ну уж нет, доктор Уиллинг. Теперь моя последняя реплика для ухода со сцены.
8: Леонард!
12: Вы представляете, вчера вечером с площадки пожарной лестницы Королевского театра выбросился Леонард Мартин.
13: О,
12: такой замечательный актер.
13: Что бы это значило? Неужели?
14: Да. Говорят, он и есть убийца. И все это раскрыл доктор Уиллинг. Да, но куда смотрел инспектор Фойл, мне непонятно.
12: Посмотрим, что покажет следствие. Надо следить за газетами.
13: Да. Не пропустить бы, не пропустить.

0: Вы слушали радиоспектакль «Театральный детектив». Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл выходит на сцену». Перевод с английского Льва Каневского. Постановка Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Уиллинг Базиль, помощник окружного прокурора, Геннадий Коротков. Фойл, инспектор полиции, Борис Иванов. Полина, дизайнер по театральному костюму, Людмила Том. Ванда Морли, примадонна, Наталья Вилькина. Родный Тейт, актер, Игорь Верник. Леонард Мартин, актер, Леонид Кулагин. Сэм Мильхау, продюсер, Всеволод Ларионов. Адан, драматург, Александр Скворцов. Маргарет Ингелоу, Юлия Перова. Лейтенант полиции, Виталий Краснов. Эксперт, Алексей Кутузов. Ламберт, токсиколог, Роман Вильден. Первый театрал, Юрий Андреев. Второй театрал, Лев Любецкий. Третий театрал, Григорий Лямпе. Над передачей работали ассистент режиссера Нина Голубева, звукорежиссер Роза Смирнова, музыкально-звуковое оформление Дмитрия Николаева, звукооператоры Нелли Аршинова, Юлия Тарасова и Надежда Терехина, литературный редактор Владимир Короткий.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете – умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Приехал он автобусом, который подают к поезду в 4:52. У него был чемоданчик и какая-то корзина. Мне показалось, что это корзинка для белья. Он не позволил слуге даже притронуться к корзине и сам потащил ее в свой номер. Он нес ее за ручки, держа прямо перед собой, и спотыкался чуть ли не на каждой ступеньке. На повороте лестницы он поскользнулся и сильно стукнулся головой о перила, но не выпустил корзину, а только выругался и продолжал путь. Я видел, что он взволнован и нервничает, но, работая в гостинице, привыкаешь к нервным и взволнованным людям. Когда человек за кем-нибудь гонится или кого-нибудь удирает, он по дороге останавливается в гостинице. А если по его внешности видно, что он заплатит по счету, нам больше ни до чего дела нет. Но этот человек заинтересовал меня. Он был удивительно молодым и простодушным. Да и гостиница казалась мне скучнейшей дырой после того, к чему я привык. А когда вы 3 месяца никого не обслуживали, кроме какого-нибудь коммерсанта, для которого сезон оказался на редкость неудачным, или супругов, одержимых манией разъезжать повсюду с путеводителем, вам становится так тоскливо, что вы рады всякому событию, самому незначительному, лишь бы оно нарушило однообразие. Я последовал за приехавшим в его номер и спросил, не нужно ли ему чего-нибудь. Со вздохом облегчения он опустил корзину на кровать, снял шляпу, вытер платком лоб и затем обернулся, чтобы ответить мне. «Вы женаты?» – спросил он. Странно, когда задают такой вопрос, но поскольку его задал джентльмен, нечего было беспокоиться. «Как вам сказать?» «Не совсем», – ответил я. В то время я был только помолвлен, к тому же не со своей женой, если вам ясно, что я хочу сказать. «Но я кое-что понимаю в этих делах», — добавил я. «Если вам нужен совет...» «Не в этом дело», — перебил он меня. «Я не хочу, чтобы вы надо мной смеялись. Я думал, что если вы человек женатый, вы бы все поняли лучше. Нет ли в этом доме какой-нибудь опытной, здравомыслящей женщины?» «У нас служат женщины», — ответил я. «Что касается того, здравомыслящие они или нет, то на этот счет могут быть разные мнения. В общем, они обыкновенные женщины. Позвать вам горничную?» «Да, пожалуйста», — сказал он. «Подождите минутку. Давайте сначала откроем это». Он принялся распутывать веревку, потом вдруг выпустил ее и усмехнулся. «Нет», — проговорил он, — «откройте-ка вы. Только осторожно, это будет для вас сюрпризом». Я не очень-то люблю сюрпризы. По собственному опыту я знаю, что они большей частью бывают неприятными. «Что там такое?» – спросил я. «А вот откройте и увидите», – ответил он. «Вреда вам от этого не будет». И отойдя, он снова захихикал. «Ну, – сказал я себе, – надеюсь, этот субъект ничего плохого не задумал». И вдруг странная мысль пришла мне в голову, и я замер, держа в руках веревку. «А у вас там не мертвец?» – выговорил я. Молодой человек ухватился за каминную доску, и лицо его стало белым, как простыня. «Боже мой!» – воскликнул он. «Не говорите таких ужасных вещей! Мне это в голову не приходило! Откройте скорей! Открывайте скорей!» «Лучше идите-ка вы сами сюда и откройте ее, сэр!» – возразил я. «Вся эта история мне что-то не нравилась». «Не могу», — сказал он. «После ваших слов меня всего трясет. Скорее откройте и скажите мне, что все благополучно». Любопытство пришло мне на помощь. Я разрезал веревку, откинул крышку и заглянул в корзину. Молодой человек отвернулся, точно боялся взглянуть в мою сторону. «Все благополучно?» — спросил он. «Он жив?» «Да уж так жив, то дай бог всякому». «А он дышит как следует?» продолжал посетитель. «Вы, наверное, оглохли», — возразил я, «если не слышите, как он дышит». Действительно, его дыхание можно было слышать даже на улице. «Слава Богу!» — воскликнул молодой человек и опустился в кресло у камина. «Вы знаете, мне просто в голову не приходило. Больше часа я продержал его в этой корзине. Если бы он случайно запутался головкой в одеяле, никогда больше я не повторю эту глупость». «Вы его любите?» — спросил я. Он взглянул на меня. «Люблю ли?» — повторил он. «Еще бы! Я его отец!» И он опять засмеялся. «Вот как?» — проговорил я. «Значит, я полагаю, что имею удовольствие разговаривать с мистером Костером Кингом». «Костер Кинг?» — удивленно повторил он. «Моя фамилия Милбери». «Но», — возразил я, — «на наклейке с внутренней стороны крышки сказано, что его отец, Костер Кинг, отпрыск Старлайта, а мать Дженни Динс, отпрыск Дарби Дьявола». Он подозрительно посмотрел на меня и поставил между нами стул. Очевидно, теперь пришел его черед думать, что я сумасшедший. Убедившись, по-видимому, что я во всяком случае не опасен, он стал придвигаться поближе к корзине, пока, наконец, ему не удалось заглянуть в нее. Никогда в жизни я не слышал, чтобы мужчина издавал такой нечеловеческий вопль. Он стоял по одну сторону кровати, я по другую. Щенок, разбуженный шумом, сел и зарычал сначала на одного из нас, потом на другого. Я разглядел, что это был бульдог примерно месяцев 10. Превосходный щенок для своего возраста. «Мое дитя!» – закричал молодой человек, и глаза у него буквально на лоб вылезли. «Это не мое дитя! Что случилось? Или я сошел с ума?» «Вы к этому близки», – произнес я. «И так оно и было. Успокойтесь». «Что вы рассчитывали увидеть здесь?» «Моего мальчика!» Снова закричал он. «Моего единственного ребенка! Моего сыночка!» «Вы имеете в виду настоящего ребенка?» Продолжал я. «Человеческого ребенка?» «У некоторых людей есть глупая привычка говорить о своих собаках, как о детях. Так что кто его знает, кого он имел в виду?» «Конечно, настоящего!» Отвечал он. «Самого прелестного ребенка, которого вы в своей жизни видели!» В воскресенье ему исполнилось ровно 13 недель, и вчера у него прорезался первый зубик. Вид собачьей морды, кажется, сводил молодого человека с ума. Он бросился к корзине, и если бы я ему не помешал, наверное, задушил бы несчастного пса. «Щенок не виноват», — говорю я, — «осмелюсь сказать, что ему так же тошно, как и вам. Его ведь тоже потеряли. Кто-то сыграл с вами шутку». «Вытащил вашего младенца и сунул вместо него вот этого, если только тут вообще был ребенок». «Что это значит?» – возмутился он. «Ну, сэр, – говорю я, – вы меня извините, но джентльмены в здравом уме не возят ребят в бельевых корзинах. Откуда вы приехали?» «Из Бенбери, – говорит он. – Меня хорошо знают в Бенбери». «Вот этому можно поверить, – ответил я. – Такого молодого человека, как вы, наверное, все знают. «Я мистер Милбери», — говорит он, — «бакалейщик с Хай-стрит». «В таком случае, что вы делаете здесь с этой собакой?» — спрашиваю я. «Не доводите меня до исступления», — отвечает он. «Говорю вам, я сам не знаю. Моя жена сейчас в Уорвике, ухаживает за своей больной матерью, и в каждом письме вот уже 2 недели только и пишет: «Ах, как я хочу видеть Эрика! Если бы мне хоть на минуту увидеть Эрика!» «Естественные материнские чувства, — говорю я, — они делают ей честь. И вот сегодня, — продолжал он, — я рано окончил работу и решил привезти сюда ребенка, чтобы жена могла повидать его и убедиться, что

0: минуту я подумал, что мне не к лицу нести ребенка на руках. Уличные мальчишки кричали бы мне вслед. Мой малыш очень любит спать, и я решил, что если его устроить поудобнее в этой корзине, он отлично перенесет такое короткое путешествие. Я взял корзину с собой в вагон и не спускал ее с колен. Ни на одну минуту я не выпускал ее из рук. Это колдовство, вот что! Я теперь буду верить в чертей. «Не валяйте дурака», — говорю я. «Всему должно быть объяснение, надо только искаться для него». «Вы уверены, что это та самая корзина, в которую вы упаковали младенца?»
1: Мильберри был теперь немножко спокойнее. Он наклонился и тщательно осмотрел корзину. «Кажется, — сказал он, — но не могу поручиться».
0: «Скажите-ка, — говорю я, — вы не выпускали корзины из рук? Подумайте хорошенько».
1: «Нет, она все время была у меня на коленях».
2: «Но это же чепуха, если только вы сами по ошибке не сунули туда щенка вместо ребенка. Ну, подумайте спокойно. Я не ваша жена и хочу только помочь вам. Я ничего не скажу, если вы сознаетесь, что на минутку отвели глаза от корзины».
1: Он опять задумался, и вдруг в глазах его блеснул свет. «Ей-богу, — говорит он, — вы правы. Я на минутку поставил ее на платформу в Бенбери, чтобы купить иллюстрированный журнал».
0: «Ну вот, теперь вы говорите разумно».
1: «Подождите-ка, завтра, кажется, открывается собачья выставка в Бирмингаме».
0: «Как будто, — говорит он, — вот мы и добрались до сути, — говорю я. По совпадению эту собаку везли в Бирмингам в точно такой же корзине, как та, в которой вы упаковали своего младенца. Вы по ошибке взяли корзину со щенком, а его хозяину достался ваш малыш. Я бы затруднился сказать сразу, кто из вас сейчас больше сходит с ума». Он, наверное, думает, что вы сделали это нарочно.
1: Мистер Мельберри прижался головой к спинке кровати и застонал.
0: «В любую минуту может явиться Милли, и мне придется сказать ей, что нашего крошку по ошибке послали на собачью выставку. У меня язык не повернется сказать ей такое».
2: «Поезжайте в Бирмингем, — говорю я,
0: — и постарайтесь уладить это дело. Вы можете успеть на поезд 5:45 и вернуться около 8. Поедемте со мной, — говорит он. — Вы добрый человек. Поедемте со мной. Я не могу ехать один».
1: Он был прав. В таком состоянии он бы угодил под копыта лошадей, не успев выйти на улицу.
0: «Ну что ж, — говорю я, — если хозяин отпустит...» «О, он не может не отпустить вас, — ломая руки, — воскликнул молодой человек. — Скажите ему, что речь идет о счастье целой жизни. Скажите ему».
2: «Я скажу ему, что речь идет о лишнем полсоверене по счету, — говорю я. — Это больше поможет делу». Так оно и было. И не прошло и 20 минут, как я и молодой Мельберри и щенок в корзине сидели в вагоне 3-го класса, направляясь в Бирмингам. Тут я представил себе все трудности нашего предприятия. Предположим, по счастью, окажется, что я прав. Предположим, щенка действительно везли на выставку в Бирмингам. Предположим, нам еще более посчастливится, и на вокзале нам скажут, что там видели джентльмена с такой корзинкой, как наша, приехавшего поездом в 5:13. А дальше что? Может быть, нам придется опрашивать всех извозчиков в городе, и к тому времени, когда мы найдем ребенка, окажется, что уже незачем трудиться распаковывать его. Ну, конечно, я не собирался болтать о том, что было у меня на уме. По-моему, бедняга-отец чувствовал себя так плохо, что дальше некуда. Мое дело было вселить в него надежду. Поэтому, когда он в 20-й раз спросил меня, думаю ли я, что он еще увидит своего ребенка живым, я сердито оборвал его. «Да не мучитесь вы так, — говорю я. — Вы еще в волю насмотритесь на своего малыша. Дети не так-то легко пропадают. Только в пьесах люди готовы взять на себя заботу о чужих детях. Я в своей жизни знавал множество прохвостов, но даже худшему из них я не пожелал бы иметь дело с десятком другим чужих младенцев. Не обольщайтесь, будто кто-то похитил его у вас. Поверьте мне, тот, к кому он попал, не успокоится до тех пор, пока ему не удастся вернуть ребенка законному владельцу».
1: Такая болтовня подбодрила его, и когда мы приехали в Бирмингам, он был гораздо спокойнее. Мы набросились на начальника станции, а тот на всех носильщиков, которые находились на платформе, когда прибыл поезд 5:13. Все в один голос утверждали, что из этого поезда не выходил джентльмен с бельевой корзиной. Начальник станции оказался человеком семейным, и когда мы ему все объяснили, он посочувствовал нам и телеграфировал в Бенбери. кассе.

0: Сир Бенбери помнил, что на этот поезд брали билеты три джентльмена. Одним из них был мистер Джепстоп, торговец хлебом, другим неизвестный, взявший билет в Вулверхэмптон, а третьим был сам молодой Мильбери. Дело, казалось, становилось безнадежным, как вдруг мальчишка-газетчик, слонявшийся вокруг, вмешался в разговор. «Я видел одну старушку, — говорит он, — которая болталась около вокзала и нанимала кэп. У нее была корзина, как две капли воды, похожая на вашу». Я думал, юный Мильбери бросится мальчишке на шею и расцелует его. С помощью мальчика мы принялись допрашивать извозчиков. Нетрудно приметить старенькую леди с бельевой корзиной в руках. И мы узнали, что она поехала во второразрядную гостиницу на Астер-Рот. Остальные подробности мне рассказала горничная. По-видимому, старушка по-своему переживала не меньше, чем мой джентльмен. Корзинку нельзя было поставить в кэп, и пришлось водрузить ее на крышу. Леди очень беспокоилась, и так как шел дождь, заставила извозчика накрыть корзинку фартуком. Снимая ее с кэба, она уронила ее на мостовую, отчего ребенок проснулся и заплакал. «Боже мой, мэм, что это?» — воскликнула горничная. «Там ребенок?» «Да, милая, там мой малыш», — ответила леди, которая, по-видимому, любила подшутить и была веселой старушкой. По крайней мере, в то время она еще была веселой. «Бедняжка, надеюсь, его не ушибли?» Леди заказала комнату с камином. Слуга внес корзину и поставил ее на коврик. Леди сказала, что она и горничная обо всем позаботится, и выставила слугу. К этому времени, рассказывала мне девушка, младенец ревел, как пароходная сирена. «Душечка», — говорила старушка, возясь с веревкой, — «не плачь, мамочка сейчас развяжет корзинку». Затем она повернулась к горничной. «Пожалуйста, откройте мою сумку, вы найдете там бутылку молока и собачьи галеты».
1: «Собачьи галеты?» — воскликнула горничная.
0: «Да», — смеясь ответила старушка, — «мой малыш любит собачьи галеты».
1: Девушка открыла сумку, там действительно была бутылка молока и несколько собачьих галет. Она стояла спиной к леди, когда услышала легкий стон и стук, заставивший ее обернуться. Старушка лежала, простершись на ковре, мертвая, как показалось горничной. Ребенок сидел в корзине, вопя благим матом. Растерявшаяся девушка, не соображая, что делает, сунула младенцу галету, за которую тот жадно ухватился. Тогда горничная стала приводить в чувство леди. Примерно через минуту старушка открыла глаза и огляделась. Ребенок увлекся галетой и успокоился. Леди взглянула на малыша, отвернулась и спрятала лицо на груди у горничной.
0: «Что это такое?» – испуганным шепотом спросила леди. «Там, в корзине».
1: «Там ребенок, мэм», – ответила девушка.
0: «Вы уверены, что это не собака?» – спросила старушка. «Посмотрите хорошенько».
1: Девушка стала нервничать и пожалела, что осталась наедине с этой старой леди. «Не могла же я принять собаку за ребенка, мэм», – выговорила она. «Это дитя, человеческое дитя».
0: Старушка тихо заплакала. «Меня постигла божья кара», – сказала она. «Я разговаривала со своим щенком так, точно это был младенец. И теперь вот что случилось мне в наказание».
1: «Что же случилось?» – спросила горничная, которая, естественно, все больше и больше интересовала эта история.
0: «Не знаю», – продолжая сидеть на полу, сказала леди. «Если все это не сон, и я не сошла с ума, то 2 часа назад я выехала из своего дома с корзинкой, в которой был годовалый бульдог. Вы видели, как я открыла корзинку, и вы видите, что там такое».
1: «Не бывает таких чудес, чтобы бульдоги превращались в ребятишек», – заметила горничная. «Я не знаю, как это получилось», – проговорила старушка. «И я не понимаю, что это значит. Но я знаю, что выехала я с бульдогом, а он каким-то образом превратился вот в это».
0: «Кто-то подсунул его вам», – сказала горничная. «Кто-то хотел избавиться от своего ребенка, вытащил нашего щенка и сунул в корзину младенца».
1: «Это, должно быть, были необыкновенно ловкие люди», – сказала старушка. «Я не спускала с корзинки глаз, если не считать, что в Бенбери я зашла в буфет выпить чашку чая, но я отсутствовала не больше 5 минут». «Вот тогда-то они все и проделали», – заявила горничная. «Ловкая работа». Леди внезапно ясно представила себе, в каком положении она оказалась, и вскочила на ноги. «Хорошенькое дело!» – воскликнула она. «Я незамужняя женщина и живу в деревне, где полно сплетниц. Это ужасно!»
2: «Чудесный ребеночек», – сказала горничная. «Может быть, вы хотите взять его к себе?» – спросила леди. Но девушка ответила, что она этого не хочет. Старушка села и принялась обдумывать положение. Чем больше она думала, тем хуже себя чувствовала. «Горничная убеждена, что не появись мы вовремя, несчастная сошла бы с ума. Когда в дверях показался слуга и сообщил, что внизу какой-то джентльмен с бульдогом спрашивает о ребенке, она обвела руками шею слуги и чуть не задушила его в объятиях». Мы успели на поезд в Уорвик и, к счастью, вернулись в гостиницу за 10 минут до прихода миссис Мильбери. Всю дорогу мистер Мильбери держал ребенка на руках. Он предложил мне оставить себе корзину и дал мне еще полсоверена, намекнув, чтобы я держал язык за зубами. Что я и сделал.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: Что, сынок?
1: Папа, меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда!
0: Сергей барабанщик, солдатский обманщик! Что ты бьешь в барабан? Еще спит капитан!
1: Ну-ну-ну-ну! Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками! Военной!

0: Волги мы коней поднимали в покой.
1: Это был день, когда возвратился я из школы очень счастливый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвертого отряда. Шел 1937 год, кажется, февраль месяц, и было мне тогда 13 лет. Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, и потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Отец был хороший. Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окна, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия.
0: Были сборы недолгие от Кубани, до Волги мы коней поднимали в поход.
2: Да, Сереженька, били барабаны марш в поход, и у каждого отряда была своя дорога. Свой позор и своя слава.
3: Ох, это, наверное, Нина. Мы с ней на каток собирались.
4: Мне нужно товарища Баташова.
2: Да.
4: Начальник цеха, инженер Баташов?
2: Да.
4: Петр Александрович?
2: Да.
4: Вам пакет. Согласно инструкции, обязан передать пакет лично вам и ждать ответ.
2: Одну минуту. Вы присядьте.
4: Не беспокойтесь.
2: Так. Передайте, что я сейчас же выезжаю на завод.
4: Хорошо. До свидания.
2: До свидания.
3: Папа!
2: Подожди, подожди, Сережа. Мне тут надо кое-что написать. Так. Директору завода рапорт. Я считал бы необходимым повидаться с инженером Грачковским лично, чтобы при встрече он мог разъяснить мне и дать указания по целому ряду вопросов, пока еще для меня неясных. Неясных. Так. Сережа?
3: Да?
2: Я пошел, у меня важное дело.
3: Иди, иди. Я понимаю.
5: А ты что будешь делать?
3: А я позвоню Нине и на каток.
5: Ну ладно.

0: Нина! Здравствуй! Как живешь? Что делаешь? На каток? А кто да кто? Ты да я. Ну ладно. Нина, а у меня праздник. Меня поставили старшим барабанщиком. О, уже слыхала 6 раз, да. Нина, ты послезавтра приходи обязательно. Будут ребята из отряда, ну там то да сё. А? Так придешь, Нин? Ну что, что не из нашего отряда? Все равно ты моя товарищ. Что-что? Папа спрашивает, где мой отец? А его нет. Нет, его вызвали на завод.
1: Хорошо, Петр Александрович. Я согласен. Ты поедешь в Киев к инженеру Грачковскому. Помни, что мы для него должны сделать все, что в наших силах. Большой человек, большая голова. Садись и пиши рапорт.
2: Уже готов.
1: Так давай.
2: Сейчас. Что такое? Что такое? Его нет. Я, кажется, рапорт забыл. Я сейчас, я одну минутку.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Сережа, посмотри у меня на столе, нет ли пакета с сургучными печатями? Нет? Да. Хорошо. Очевидно, я потерял рапорт. Он был вложен в секретный пакет с запросом инженера Грачковского.
1: Что ты, дурак, бормочешь-то? Повтори, я ничего не понял.
2: Товарищ директор, я потерял секретный пакет инженера Грачковского.
3: И вот случилось так, что прожил я зиму без отца, с мачехой Валентиной. Время это пронеслось быстро и бестолково. Летом в июле Валентина оставила мне 180 рублей и укатила на Кавказ отдыхать. Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. Через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова. Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо, я проснулся. Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону и увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках, да если бы не пел хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. Первым делом я поставил на примус чайник. Потом позвонил в соседский корпус Юрке Ковякину, которому целый месяц должен был 20 рублей, и мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем. Юрка вошел в развалочку, быстро оглядывая стены, просунул голову на кухню, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.
4: Ну что ж, уехала Валентина.
0: Уехала.
4: Так.
0: Значит, оставила она тебе деньги, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой 20 рублей. Брал на кино, 7 гривен за эскимо мороженое, того 90 рублей, для ровного счета 2. Юрка, Юрка, никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прямо пошел в темноте на место и съел. Ну вот, я купил для всех 6 штук. Я сидел с краю, одну взял себе, остальные 5 передал вам. Очень хорошо помню, как раз Чарли Чаплин летит в воду. Все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, так увлекся, что и не заметил, как проскочила?
5: Нет, Юрка, я не увлекался и ничего никуда не проскакивала.
0: Ну, знаешь...
5: Нет, я тебе 7 гривен отдам.
0: Ну, конечно, дай.
5: Ну, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил.
0: О, да. Вы ели, а я за вас страдать должен. Да ты, ты помнишь, как Чарли Чаплин в воду летит?
5: Помню.
0: Помнишь?
5: Да.
0: А помнишь, как он вылез? Веревка дернула, и он опять в воду.
5: Я это помню.
0: Ну, вот видишь. Все сам помнишь, а говоришь, не ел. Нехорошо, брат. Денег тебе. А Валентина много ли оставила, а? Небось, пожадничала.
5: Зачем пожадничала? 180 рублей оставила.
0: Ой,
5: это на целый месяц оставила. А ты думала, на неделю, да? А тут еще на керосин.
0: Ой.
5: Да прачки за белье.
0: Ой, ой, дурак. Чтобы такие деньги проесть начисто.
5: А сколько же надо?
0: А сколько? А ну-ка, давай сюда счет, я тебе сейчас мигом, как бухгалтер.
5: На.
0: Давай. Так. Так, значит, 500 граммов хлеба на день. Раз. Значит, это 30 раз, так? Так, чай есть?
5: Есть.
0: Ага, чай есть. Чай у нас есть. Так, 1 кило сахара на месяц. Знаешь, обопьешься. Так. Ну, здесь, значит, крупа, мука. Это пустяки дело.
5: Масло.
0: Масло, пожалуйста. Вот тебе масло.
5: Мясо.
0: 5 кладем, подожди. 2 обратно. Так. Значит, масло, мясо, да? Мясо. Так, и того, значит...
5: Молока.
0: Молока, кружку на 2 дня. Это обопьешься. Так. И того 57 рублей. Ну, ладно, копейки сбросим.
5: Че?
0: Ну, ладно, ладно. Не хмурься, кладу тебе вот, о, конфет, так, печенье. Итого будет у нас 63 рубля. Так,
5: а чего? Керосин?
0: Керосин. Керосин 2.
5: Прачки.
0: Прачки, а прачки сколько?
5: 10.
0: О, вот-то никуда денежки-то идут. Так, значит, итого... 75 целковых, а? Живи как банкир.
5: Да.
0: А?
5: Да.
0: Да. А остальные, а?
5: Ну.
0: И, брат, а ты бы купил у меня фотоаппарат? 6 на 9. О, а светосила. Под кровать залезь, и то снимать можно. И я недорого возьму. Хочешь, сейчас пойдем посмотрим, а?
5: Нет, Юрк, я лучше не сейчас. Нет, я потом, я еще подумаю.
0: А, ну подумай. Подумай, на то и голова, чтобы думать. 2 рубля давай.
5: Сейчас.
0: Эй, вот. Брат, у тебя все 5-ки, а у меня сдачи нет. Ну ладно, потерплю. А я после обеда к тебе еще раз забегу, а ты разменяешь и отдашь.
5: Давай спустимся вниз до магазина и разменяем.
0: Нет, нет, что ты, брат, и не проси. Никогда. Я даже, брат, школу бросил.
5: Ну?
0: Ну, я же в летчике готовлюсь, заочно. Знаешь, сижу, сижу, долблю, это, знаешь, элероны, лонжероны.
5: Да.
0: А вибрация, деривация. Самолет не трамвай. Чуть не дотянул, пошел в штопор. Чуть притянул это. Еще того, чего похуже. Это то ли дело ваше, пехота. Ну ладно, так я к тебе еще раз забегу. Я без стеснения. Ты за меня, я за тебя. Пока.
2: Юрка небрежно приложил руку к козырьку и ушел.
3: Напившись чаю, я захотел есть, но обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и 100 граммов мороженого. Пришел, съел и затосковал. И стало мне обидно, что не взяла меня Валентина с собой на Кавказ.
5: Да, был бы отец, он бы взял.
3: Да. И вспомнилось, как посадит он меня, бывало, за весла. И плывем мы вечером по реке.

0: папа, это хорошая песня. Но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки. Идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны. А на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

0: Да, отец был мне старшим другом. Он частенько выручал меня из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой. И на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми. От того ли, что я долго лежал и думал, от того ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок, и ко мне ввалился Юрка.
1: Сережка, ай да со мной в Сокольники.
2: А?
1: Ага, я тебя там познакомлю. Ух, мы там гуляем весело.
2: Ага.
0: В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот день я купил у него за 75 рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру в Сокольниках Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.
1: Знакомься, это Женя, Петя и Володя из 18-й школы. Ух, огонь, ребята! И все как на подбор, отличники!
0: Огонь, ребята и отличники, как по команде, повернулись в мою сторону и внимательно оглядели меня.
1: Он парень хороший. Мы с ним все равно как братья.
0: Огонь, ребята молча поклонились мне и стали о чем-то совещаться.
1: В квартире один, а шляпа. Я его сегодня на 75 целковых одним разом нагрел.
3: Замок в квартире какой?
1: Французский. Гривенником отпереть можно.
3: Угу.
1: Ну вот, ты ребятам очень понравился.
2: А этот крючконосый, что с тобой шептался, он тоже школьник?
1: Нет, это артист. Он двоюродный брат Шаляпина. И женат на дочке начальника милиции, которая приходится мне теткой. Он во время пожара потерял голос. Ну, ему это выхлопотали пенсию, чтобы он ходил отсюда, чтобы... Ну, пить нарзана и успокаивать свои нервы.
0: Я посмотрел на Юрку, не смеется ли. Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся. В тот же вечер попозже меня угостили пивом. Я смеялся, и все смеялись. Подсел крючконосый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол, я ему не помню, и как попал домой, не помню тоже. Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Я встал, подошел к крану, напился, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь? Непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и в тон маятнику от часов стала меня баюкать.

котенок урчал на моей груди. Мур, мур. Иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь.

0: Утром я узнал от дворника дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра зашел к нему на квартиру, так как у него есть ко мне дело. Однако на следующий день к Барышеву я не зашел. На следующий день меня поджидал первый удар. Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппараты исправны, но это не 6х9, это марка старая. И пластинок такого размера в продаже нет и не бывает. Взбешенно я помчался разыскивать Юрку, но его ни у себя дома, ни во дворе не было. А попался он мне на глаза только к вечеру, когда усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.
1: Да ну! Экая беда! Так-таки говорят, что нет и не бывает.
2: Так-таки нет и не бывает. Да что ты притворяешься, Юрка? Ты все и сам знал раньше.
1: Ну вот, знал. Что я, фотограф, что ли? Если бы ты меня про аэроплан спросил, другое дело. Там, по-моему, фюзеляж, пропеллер, это хвостовое управление. Дернула ручку на себя, он вверх пошел. Двинул вперед, он вниз. А фотографы? Фотографы это для меня не люди, а тьфу! Отлетчики, это другое дело.
2: Юрка, забирай свой аппарат, а деньги отдай обратно.
1: Что ты? Что ты? У меня денег давно нет. За 30-ку я вчера купил балалайку. 30 отдал долгу, а остальные это то да сё. Нет, брат, ты уж лучше терпи. Эх, ну ладно, я тебя из беды выручу.
2: Как?
1: Ну, друг я тебе или нет?
2: Конечно, нет.
1: Чего?
2: То есть, конечно, друг.
1: То-то.
2: И тогда что мы будем делать?
1: Ну, а если друг, пойдем со мной. Я тебя выручу.
0: Мы прошли с ним через 2 квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз. И здесь, едва глянув на мой, очевидно, уже им знакомый фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на 6,9. Цена 40 рублей, задаток 10.
1: Ну, выкладывай. То-то вас, дураков, учи да учи, а спасибо не дождешься.
2: Юрка, а где же я потом-то возьму остальную 30-ку?
1: Ну, берешь. Ну, наскребешь понемножку. А если нет, я за тебя аппарат выкуплю, себе возьму.
2: Как?
1: Ну, а ты деньги накопишь, мне отдашь, он аппарат опять твой будет.
0: С тяжелым сердцем заплатил я 10 рублей и понуро побрел к дому.
1: Не скучай. Ты по вечерам садись на 6-й или на метро и чуть что кати к нам в Сокольники.
0: Нет, с сегодняшнего же дня нужно жить по-иному, решил я и взялся за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку. Днем за работой я крепился, но вечером меня потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам, пел песни, ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Ладно, подумал я, но это уже будет в последний раз. Точно кто-то за мной гнался. Выскочил я из дома и побежал в метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было. Красный глаз светофора глядел на меня, не мигая, тревожно. И я заколебался. Ай, ай. Тише, тише. Слышь?

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели, внезапно возникли люди. Они шли, торопились, их было много, но становилось все больше, целые толпы, сотни. И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Центральный парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону.

0: еще светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой и цветами. Вдруг вся в черном и в золотых звездах вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка. Полумаска соскользнула ей на губы, и сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.
1: Нина! Нина! Сережа! Сережа! Ой, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки. Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг трах-бабах, труба, пальба, все в стороны, все смешались. Я туда, я сюда. Наших нет и нет. А ты почему один? Ты тоже потерялся?
2: Нет, я не потерялся. Мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем.
1: Да?
2: Да.

0: Не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ведь мы с тобой давно уж не виделись.
1: Да. А почему ты, Сережа, не приходишь к нам? Папа у меня о тебе спрашивал. Он уехал, но скоро вернется. И ты с нами поедешь на дачу.
0: Да, но... Но ты же сердилась за стихи. Ну, конечно...
1: Глупости! Глупости! Я девчонкам стихи твои показывала. Все хвалили. Очень хорошо. Прямо Пушкин.
0: Да?
1: Да.
2: Было очевидно в моем лице что-то такое, от чего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто. Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.

0: Я устала, хочу есть, пить, а все деньги остались у сестры.
1: Деньги? А вот деньги. А это что, не деньги? Пойдем, пойдем.

0: я буду большая, я что-нибудь такое сделаю. Такое?
1: Какое?
0: Не знаю. Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть...
1: Подожди, Нина, я сейчас шары куплю.
0: Ой, Сережа, не надо, ты много денег тратишь.
2: Бабушки!
0: Смотри, Сережа, огонь! Ты вырастешь, Сережа, будешь командиром батареи. И тогда...
1: Что ты, глупая? Ну хорошо, я буду командиром батареи, и я буду тяжело ранен.
0: Но ты же выздоровеешь.
1: Ну хорошо, а потом...
0: А потом... Потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.
1: Сейчас обрежем бечевки, распутаем. Так, гляди, Нина, голубой шар это ты, красный это я. Раз, два,
0: эх, полетели. Ой, улетели.
1: Не жалей. Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. Догнал.
0: Но ты сейчас зацепишься за антенну. Правее лети, глупый, правее. Сереж, ну почему это я лечу прямо, а ты все крутишься и крутишься?
1: Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься все куда-то от меня в бок да в бок. Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь.
0: Ой!
1: Ага, испугалась.
0: Сережа, уже поздно.
1: Да?
0: Пора. Пора домой.
1: Нина, можно я изредка буду тебе звонить?
0: Обязательно звони. Да, запиши, у нас со вчерашнего дня номер телефона новый. Ну, дай-ка карандаш. Я тебя запишу. Г-0-48-64. Значит... Скоро будем вместе на даче. А ты как живешь? Хорошо? Валентина тебе денег оставила?
1: Оставила.
3: Нина попрощалась, сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла. Ей тогда было 13-14, и она училась в 6 классе 24-й школы. Во дворе мне сказали, что прачка приходила 2 раза. Белье оставила у дворника дяди Николая, а за деньгами 10 рублей зайдет завтра после обеда. Я хотел поставить чайник, керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, крепко заснул. Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил, никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег.
1: Юрка, Юрка, дай мне взаймы денег.
4: Ох! Вот еще. Деньги. Откуда они мне деньги-то? Денежки, деньги. Эй, а ты попроси у Половцева?
1: Он уехал. Он вернется только через неделю.
4: А, да. Ну, у Нинки.
5: Она для тебя достанет. А?
1: Нет, я у нее просить не буду.
4: Ну, тогда вот что. Пойди в мастерскую, выкупи аппарат, продай его. Заплатишь прачке, тебе еще 50 останется.
1: Ты жулик, Юрка.
4: О, ну вот. Просит деньги, да еще ругается. Другой на моем месте бы плюнул бы, а я тебе как другу советую.
1: Ну где же я возьму денег, чтобы аппарат-то выкупить?
4: А ты поищи. Должно быть, Валентина на запас оставила. Ты у нее возьми.
1: Как?
4: А потом продашь аппарат, обратно положишь. Да.
2: Кто там?
4: Это я, дядя Николай. Сережа.
2: А, ну, входи, входи.
4: Здравствуйте, дядя Николай.
2: Здравствуй.
4: Дядя Николай, дайте мне, пожалуйста, напильник.
2: Напильник?
4: Да.
2: А зачем тебе напильник?
4: Мне это...
2: Ах, все хулиганите вы. Вечер тоже. Мальчишка из 16-й квартиры попросил отвертку. А сам чертяга чужой ящик для писем развинтил, котенка туда сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газету вынимать, котенок орет, мяучит, газету исцарапал, полтелеграмма изодрал от страха. На силу разобрали, чего написано. Не то в телеграмме приезжай, не то не приезжай, не то погоди езжать, сам приеду.
4: Нет, дядя Николай, мне такими глупостями заниматься некогда. У меня приемник сломался. И вот мне там надо кое-что подточить.
2: Подточить тебе надо?
4: Да.
2: Знаешь ты какой? Ну ладно, пойди в ящике напильник возьми.
4: Сейчас.
2: Только глупостями не заниматься. Да, вот еще. Тебе вчера от Половцевых через меня звонили.
4: Кто?
2: Да сам звонил. Половцев все спрашивает, чего не приходишь.
4: Да?
2: Ага. А ты бы не ломался, бы сходил бы туда.
4: А я пойду, дядь Николай, я обязательно пойду. Но только вот мне сейчас некогда.
2: Некогда, ишь ты какой, некогда. А что тебе этот прощелыга Юрка-то зачастил, а? Ты гляди, не доведет он тебя до добра.
4: Нет, дядь Николай, нет, это он насчет приемника приходил.
2: Приемника, ну то-то гляди-то у меня. Белье захвати, вон за шкафом узел. Прачка обещал в обед за деньгами зайти.
4: Ладно, спасибо, дядя Николай.
3: Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и принялся за дело. Нужно было открыть единственный запертый ящик письменного стола. Там должны были быть деньги. Работал я долго и упрямо. Испортил не один ключ. Смазывал замок из масленки от швейной машины. Но он упирался, как заколдованный. И вдруг... Крак!
4: Ага! Есть.
3: Я почувствовал, как ключ туго со скрежетом, но все же поворачивается.
4: О, готово. Ну, теперь выдвигаем. Что это? Браунинг. На рукоятке пластинка с надписью. Командиру саперной роты П. Баташову. За храбрость в боях с белыми. 1919 год.
3: Я вынул обойму, в ней было 6 патронов, 7-го не доставало.
4: Да, вот так деньги.
3: Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени и нашел совсем не то, что мне было надо. Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газеты и задвинул ящик. Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался и замок не закрывался. Мало того, вынуть ключ из скважины теперь было невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Тогда я вставил в ушко ключа напильник и стал как рычагом надавливать.
4: Кажется, подается... Ушко сломалось. Теперь еще хуже.
3: Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок. В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.

0: Старья.
1: Старьевщик.
0: Старья.
1: Вот оно где, спасение. Дяденька, дяденька, зайдите в 20-ю квартиру.
2: Какая квартира?
1: 20-я.
2: 20 квартир?
1: Да-да. Сейчас соберем. Так, старые брюки, куртка, а рукав порван. А если прибавить еще эти коньки? Конечно, до зимы еще далеко. Так, еще что? Ага, рубашка. Все равно мне рукава куртки. Так, футбольный мяч. А, наплевать. Все равно теперь не до игры. Сейчас! Сейчас, сейчас! Сейчас открою. Сюда, сюда.
2: Ага. Вот. Вот здесь.
1: Да.
2: Есть продавать.
1: Вот сюда, сюда.
2: Ковры есть?
1: Нет. Ага. Вот, смотрите.
2: Вот эти, да.
1: Да.
2: Старый. Это старый, очень старый.
1: Что вы? Вот рубашка.
2: Ну, что же, рубашка. Старая. Эти. 6 рублей.
1: Как 6 рублей? За все это 6 рублей?
2: Ну, чёрт, 6 рублей.
1: Нет, мне нужно 30.
2: О, 6 рублей. Цены хорошие.
3: Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку.
1: Вот, еще.
2: Алле. 5 рублей.
1: Как 5 рублей? За такую кучу? Вы смотрите, которая заняла вон сколько? Весь угол. Что же это? 5, 6, 11 рублей.
2: 11 рублей. Хочешь, давай. Нет, пойду дальше. А ты?
1: Постойте. Нет, погодите. Нет, я сейчас. Я еще.
3: Вот. Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкаф. Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Стоп! Теперь я уже подметил, как блеснули рысьи глазки старьевщика и как жадно схватил он мех в руки.
2: Аля, рысьи. А ты так. Ну, 70 рублей. Больше не дам ни копеек.
1: Как хочешь, а меньше, чем за 90 рублей я не отдам.
2: Ты молодой юноша, я не спорю тебе. Может быть, эти вещи и стоят 90 рублей. Надо думать, юноша, что стоит, но вещь это не твой, молодой юноша. И как бы нам с тобой за нее не попало бы?
1: А как ты смеешь? А как ты смеешь? Это мое. Это не твое дело. А может, мне подарили?
2: Это я не спорю тебе. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатская. Но такой порядок, чтобы молодой юнош носил дамские туфли и меховой горжетки, такой порядка нет и никогда не было. На 90 до 11 это 101 рубля. Вот, бери скорее деньги и дело конец. А ну, бери.
1: Ладно.
3: Получив от старьевщика деньги, я решил жить по плану.
1: Первое. Написать правду Валентине. Второе. Деньги экономить. Третье. Записаться в библиотеку. Что еще? Что еще? Да, Юрку к черту.
3: На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии. Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командиры и солдаты окончательно уверились в том, что он вражеский лазутчик. Но странные дела начали твориться вокруг отряда. То однажды под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказалось, что враг подползал совсем близко. Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.
1: К награде? Но ведь это же была неправда.
3: Да, это была ложь. То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, которой не мог подобраться ни один смельчак-доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево, и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. И помощь пришла. Справа налево, и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. И помощь пришла.
1: Пришла. Это он, смелый барабанщик.

хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни, подавал тревожные сигналы.

0: Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением, но никого возле меня не было, и только зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.
1: Это я, солдат-барабанщик. Эй, ты, ленивый дурак, слышишь?
0: Оскорбленный котенок вскочил и загнулся, и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами. «Мяу», — ответил он, — «ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан сначала трин-тарарам, потом трум-турурум. Барабанщики смелые и добрые». Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. Но я давно уже крепко спал. Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.

0: Сейчас. Сейчас открою. Вам кого?
1: А что, милая, хозяйка дома?
0: Нет, бабушка, хозяйка на Кавказ уехала.
1: Батюшки, как далеко. А я, милая, пошла сегодня в подвал. Стирать хотела, щепу собирала. Шарила, смотрю, лежит бумага. А кругом сургуч наляпан. Вот, говорю старику, не деньги ли? А старик мой адрес прочитал и гонит. Иди, говорит, отнеси в 20-ю. Это к нашему делу пакет не относится.
2: Ну-ка, дайте.
1: На-ка.
2: Секретно. Начальнику цеха, инженеру Баташову. Валя, найден секретный пакет, адресованный папе. Срочно напиши или телеграфируй, что мне с этим пакетом делать. Я звонил Половцевым, никто не отвечает. Вероятно, уехали. Жду ответа. Сережа.
3: Я отнес письмо и, посвистывая и притоптывая, поднимался к себе по лестнице. Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Но стоп! Дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. Легкий шум, как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул, донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на полэтажа выше. В нашей квартире был вор.

0: Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять. Вор что-то не торопился. Было очень странно. Вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый и опасный. Потом за дверьми, должно быть, с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял, это шумел примус. Но это уж не лезло ни в какие ворота. Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать. Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.
1: А, друг мой! Ты что, из этой 20-й квартиры?
2: Да, я из этой.
1: Так заходи, сделай милость. Ну, заходи. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел. А ты полез наверх и чего-то прячешься.
2: Да, но я не думал. Я не знаю. А зачем вы тут поете?
1: О, понимай. Ты, вероятно, думал, что я жулик. И терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины. Следовательно, твой дядя. Ну вот. Но я надеюсь, она уже телеграфировала тебе о том, что я приеду?
2: Нет, она не телеграфировала.
1: Ну что ты будешь делать? Узнаю, вот узнаю, беспечное создание. Ключ мне послала, а телеграмму тебе позабыла. Помню, как еще в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Да, и съела. Страдала крошка ужасно. Но... А скажи, друг мой, а чего это у вас в квартире как-то не того? Сарай не сарай, как бы апартамент уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев.
2: Это не после налета, а это я начал уборку.
1: А, похвально. Но раз начал, надо кончать. Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья юности, и вдруг такое безобразие. Ты сходи к дворничке и попроси, чтобы она прибрала.
0: После этого он спросил, есть ли у меня деньги, дал на расходы 30-ку и ушел побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже 10 лет. Ловко и охотно помогал я дворничке убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно и уютно. Я постелил на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синий вазу. Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать письмо Валентине.
2: Дорогая Валя, приехал твой брат. Он очень веселый и добрый. Он рассказал мне, как ты в детстве полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась. Но как же ты съела? Или у тебя был насморк? Дорогая Валя, отвечай, что делать с папиным пакетом.
3: Сейчас. Сейчас, дядя, открою.
1: Ну-ка, зажги свет, где выключатель?
3: Здесь.
1: Сюда, старик Яков, сюда. Не оступись. Дай-ка шляпу, я сам повешу. Сам, для друга. Все сам. Прошу пожаловать. Ну-ка, повернись к свету. Ох, годы. невозвратные годы. Да ты еще пошумишь, Ду, пошумишь. Знаком с Сергей, друг моей молодости, ученый, старый партизан Чапаевец.
4: Здравствуйте.
1: Вот, много в жизни пострадал. О, как видишь, орел. Коршун. Эки глаза, да? Эки острые, проницательные глаза. Огонь, фонари, прожекторы. Садись, старик, отдыхай. Садись. Ну что ж, Сергей, молодец. Квартиру хорошо прибрал. Хорошо. А это что такое?
4: А это я письмо Валентине.
1: Дорогая Варя, приехал твой брат, он очень веселый и добрый. Он рас...
0: Позор! Смотри на него, старик Яков! На этого человека беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо Валентине, сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он об этом сообщает ей? Он пишет слово «рассказ» через одно «с», и перед словом «что» запятых не ставит. За это, не говорю о себе, спрошу и тебя, старик Яков, боролся ты и страдал, звенел кандалами и взвевал чапаевскую саблю. А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот. Отвечай, скажи ему в глаза и прямо. Вот, нет, не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это. Смотри, писем без моей поправки никому не отправляй, иначе мне будет стыдно. Кстати, о каком пакете идет речь?
4: Вот он. И скажите, что мне с ним надо делать?
1: Совершенно секретно инженеру Баташову. А мы подумаем. Идем, старик Яков. Ты человек умный, бывалый. Пойдем, сядем и подумаем. А письмо к Валентине брось, в печку брось. Или нет, дай-ка его сам сожгу. Дай.
5: Дядя чиркнул спичкой. Бумага вспыхнула и оставила на пепельницу щепотку золы, которую он тотчас же выкинул на ветер за форточку.
4: Не вздумал бы он меня экзаменовать по географии. Ой, что тогда со мной будет?
5: Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и, наконец, послал спать. Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.
4: Ой, кто это? Это вы, дядя?
1: Ну да. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирта?
4: Посмотрите в той комнате у Валентины.
1: Ага.
4: Там на полочке.
1: Угу.
4: Вот, там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?
1: Да, старику не по себе. Пострадал старик, помучался. Ну, спи крепко. Спи.
5: Дядя плотно закрыл за собой дверь. Через толстую стену голосов их слышно не было, но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах.

0: Прошла неделя. Днем дяди дома не было, а к вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать. Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата. Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и чем-то встревоженный он заторопил старика Якова. Хлопнула дверь, они вышли. Минуту спустя я выскочил из ванной, щурясь на солнце, заглянул в окно. Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо. Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.
1: Хорошо, теперь будет еще интересней. Где-нибудь на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока не остановится покупать папиросы. Тогда хлоп, и готово. А к вечеру на столе уже будет стоять и готовые фотографии под стеклом, в раме и с надписью «Дорогому дядечке от такого-то».
0: Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки, сели на скамью и закурили. А я быстро примостился между двумя фанерными киосками на пустых ящиках.
1: Так, поставим выдержку 1/25. Готово.
0: На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали, приготовиться, щелк. Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый широкоплечий человек подошел к старику Якову, и я узнал в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом. В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но тогда мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок. В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не испортить, я сунул кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Когда я вернулся, дядя был уже дома. В руке он держал сломанное ушко от ключа.
2: Пойди-ка сюда. Пойди. Что это такое, а?
3: Это...
2: Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо к отломанному ключу, и что же выходит?
3: Да это я...
4: Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы мошенника забрали, арестовали, и сестра Валентина с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр. Я вижу, ты раскаиваешься, что глупый, и я тебя не выдам.
5: Жаль, что нет Бога. И тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя на счастье такой добрый дядя.
2: Что скажешь, старик Яков? Не расстраивайся, не надо, старик. Рука твоя уже, я вижу, дрожит, и ты можешь порезать щеку. Я знаю, что тебе тяжело видеть такую молодежь. Ты идеалист и романист. Идем в ту комнату, и я сам тебя добрею.
6: Открой там, Сергей.
1: Сейчас открою.
7: А, дядя Николай, здравствуйте.
8: Здравствуй. Дядь твой где?
7: Дома. Сейчас позову. Дядя?
8: Да.
2: Что такое?
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Вот, пожалуйста, листки для прописки принес.
2: Листки? А, листков нам не нужно. Ибо мы и так сегодня уезжаем. А чтобы этот молодец не совсем пропал без надзора, то до приезда сестры Валентины я его беру с собой.
8: Ну что ж, парень он хороший.
2: Да.
8: Да вот только в плохой компании. А так, говорю, парень золото. Драли его только мало.
2: Да.
8: Ну, что ж, стало быть, сегодня уезжаете?
2: Да, сегодня вечером.
8: Ну, счастливого пути и пожелаю вам.
2: Спасибо.
9: Вечером мы уже были на вокзале. В буфете дядя и старик Яков заказали себе пиво и все время о чем-то тихо разговаривали. Мне стало скучно, и я пошел осматривать вокзал. Наткнулся на окошечко телеграф. Подумал, схватил бланк и написал:
1: «Валя, уезжаю путешествовать с дядей Васей. Он по-прежнему тебя любит и крепко целует». Так.
9: Отправив телеграмму, я подошел к телефону-автомату, стал в очередь и решил позвонить Нине.
1: Г-0-48.
4: Сергей, ты куда пропал?
1: Ой, дядя, а я не пропал. Я хочу позвонить одной знакомой девочке, а то она будет беспокоиться.
4: Позор. В твои годы я презирал всех девочек, знакомых и незнакомых. Иди скорее, уже началась посадка.
1: Дядя, дядя, вы поглядите. К старику Якову зачем-то подошел один знакомый. Я его в Сокольниках встречал. Крючконосый, видите? Он себя за артиста выдает, но он жулик.
4: Великие боги. Но я надеюсь, жулик у бедняги ничего не вытащил?
1: Нет, дядя. Но старик Яков поздоровался с ним, смотрите, за руку.
4: Ой, доверчив старик, доверчив, расстроен. Остается, а мы уезжаем. Большой человек, а совсем еще ребенок. Ну, ты напрасно торчишь окна. Пойди, посмотри лучше за вещами. Прощай, старик! Прощай, Яков!

0: Окно было распахнуто, ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся?» — глотай воздух, — подумал я. «Ри-та-та, ра-та-та, поехали!»
1: «Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»
0: Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли все было не так? Били часы, кричал радиоприемник, шумела школа, гудела улица и гремел барабан. Барабан. Вдруг замелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. И опять вспоминаю: отец и я.
1: Папа. А меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда.
2: А, Сергей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
1: Но-но-но, не подходи близко, а то пробью по спине зорю палкой.

0: Папа, это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.
1: Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки, идет отряд, он устал, идти трудно. За плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны, а на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.

Мчался под луною поезд. Но куда увозил он меня, я не знал. И колеса стучали, ри-та-та, тра-та-та. И мне казалось, что в такт колесам бьют палки по барабану тревогу. Ай, ай, тихо, тихо, слышишь, слышишь?

0: Лейтенант Савельев слушает. Так. Так. Ясно, товарищ полковник? Пока не выяснили, куда увезли. Так. Да, задержан старьевщик, покупавший вещи у мальчика. Есть. Есть докладывать. Понимаю. Займемся сейчас же. Введите задержанного.
1: Есть. Здравствуйте, товарищ начальника.
0: Садитесь.
1: Спасибо, Ригин.
0: Эту горжетку у вас отобрали?
1: Это горжетка мне, начальника.
0: Эта вещь не старье. Эта вещь дорогая. Вы скажите, где купили? Мы проверим.
1: Товарища начальника, это...
0: Ну? Я жду.
1: Я скажу. Все скажу. Товарищ начальник, но вижу, дело мое несчастливое.
2: Товарищ лейтенант, получена телеграмма от Баташовой.
0: Давайте. У Сергея Баташова из 20-й квартиры нет никакого дяди Васи. Точка. Проверьте тщательно, целы ли в квартире вещи. Валентина Баташова. Да. Куда они его увезли?

0: Нравится тебе Киев, а?
1: Да.
0: Да, киевляне, это, брат-то мой, веселый народ.

родная наша страна. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Только мы лишь дорогой

0: Что, хороша песня, а? То-то. А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки. Это я сам сочинил.
1: Вы?
0: Я.
1: Ой, дядя.
0: Вот тебе и ой, дядя. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только сабли махал да звенел шпорами? Нет, ты попробуй-ка сочини. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Да, какой сад, Сергей, а? Как в джунглях, хорошо. Кругом аромат, природа. Отдохнем мы здесь с тобой лучше, чем на даче. Книг наберем, молоко пить будем, красота.
2: Дорогих гостей прошу пожаловать к себе в комнату.
0: А, идем, идем, Сергей.
2: Спаситель. Ах, спаситель. Получел, потолстел. Но все, как я вижу, по-прежнему добрый, весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный. Ах, а время летит, время. А вот мы прозябаем. Я даю уроки музыки. Ну, будьте как хозяева, вы здесь одни. А они, детский сад, налито за город уехали.
3: Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше. Положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки и скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника и чирикали птицы. И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно. И еще хорошо мне было от того, что старуха назвала дядю добрым и благородным. За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь при детском доме сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то театре. Мы легли спать рано. И сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни большого города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.
1: Дядя, а чё эта старуха назвала вас днем добрым и благородным?
0: Когда-то в 18-м буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста. Да я был молод, великодушен и вступился.
1: А за что ее хотели спустить вниз головой?
0: Ну, там на войне не разбирают. Ну, спи ты, друг мой, спи.
1: Дядя, а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались? Они спустили вас вниз головой с моста.
0: Да я бы им под лицам спустил. За мной было 6 всадников, да в руках у меня была граната. Ну, спи спокойно, ты мне уже надоел.
1: Дядь, а какие это были солдаты? Белые?
0: Ой, ну лежи ты, болтун. Военные были солдаты. 2 руки, 2 ноги, 1 голова и винтовка 3-линейка с 5 патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату. Спи!
3: Через...
1: покинутого барабанщика, который крепко любит свою родину.

И он взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Да, конечно, хорошая жизнь так не начинается. Бубликов. Ничего. Мне бы только в мичманскую школу поскорее попасть. Потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно.

эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдай.

0: Значит, говорите, вы им принесли листки для прописки, а они как раз в тот вечер уезжать собрались.
1: Точно так, товарищ лейтенант. А мальчонку, говорят, с собой возьмем, чтобы он, значит, не совсем, как говорится, пропал без надзора.
0: Без надзора.
1: Ага.
0: Ключ от квартиры оставили?
1: А как же, товарищ лейтенант? Вот, пожалуйста. Хозяйке велели передать.
0: Так. Товарищ Егоров, пройдемте в квартиру. Займитесь осмотром.
2: Есть.
1: А мальчонка-то хороший. Только вот, знаете, в дурную компанию попал. А так-то мальчонка веселый. Вон, видите, вот, карточка его на стенке.
0: Да-да.
1: Вот. Улыбается.
0: И барабан через плечо повешен.
1: А как же, барабанщик.
0: А, тут и надпись есть. Сергей Барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
2: Товарищ лейтенант.
0: Да?
2: Ящик от письменного стола вскрыт, торчит обломанный ключ. В ящике лежали две фотографические кассеты.
0: Так. Кассеты немедленно отправьте в лабораторию.
2: Есть.

0: Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро теперь я встречался со Славкой. И вот однажды возвратился я от него вечером. Дядя играл на рояле, на столе лежала газета. Я так привык к Славке, что без него не находил себе места. И вот, чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.
1: Происшествие.
2: Спят все люди с улыбкой умильною.

Происшествие. Автобус налетел на трамвай. Стекла выбиты, жертв нет. Не зевай, шофер, счастливо еще отделался. А вот 6-летний мальчишка свалился с моста в воду. И сразу же за ним бросились трое. Его мать, милиционер и старик, торговавший сладка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех 4. Молодцы люди. А мальчишке дома надо было бы задать дёру. А вот объявление. Какой-то дяденька продает велосипед. Он же купит шляпу. Глупо. Я бы никогда не продал.

0: Prince Sauvailly.
1: А вот... Стоп!
2: Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот ищут меня.
1: Разыскивается мальчик. 14 лет. Сергей Баташов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить. Москва. Телефон Г-0-48-64. Так. Телефон не наш. Не домашний. Значит, ищет милиция.
2: Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце. Долго и тупо глядел. Да-да, это меня. Вот брюнет, вот родинка. Разыскивается. Слово это звучало тихо и приглушенно.
0: Сергей, ну чего ты себя рассматриваешь? Не узнаешь, что ли?
1: А вы посмотрите, что в газете напечатано.
0: Ну чего там напечатано? Разыскивается мальчик 14 лет, Сергей... Ну, конечно, сестра Валентина из-за украденной тобой горжетки обратилась в милицию. Ух, глупо. Помню, как однажды еще в далеком детстве, впрочем, это потом, но ты не бойся, я тебя на днях отвезу в мичманскую школу, начальник школы мой друг, помощник по учебной части тоже, а пока надо вывести родинку. Сейчас мы это и сделаем. Сейчас, вот... Сейчас, ну-ка, иди сюда. Вот. А?
1: Ой, щипит.
0: Ничего, терпение – свойство моряка. Вот и все. Вот и все. Родинки как не бывало. Сережка, теперь возьми рубль, беги в парикмахерскую и постригись наголо. И помни, ты Бубликов.
2: «Никто меня теперь не узнает и не поймает», — думал я, выходя из парикмахерской.
1: Бубликов. Бубликов. Ну, ничего. Отдаст меня этот дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку. И очень хорошо. Буду жить один, буду стараться... Она все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было.

Влажный ветерок холодил мою стриженную голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начать заново и быть теперь человеком прямым и честным.

Было еще не очень поздно, и я отправился к Славке заканчивать модель. Отец его был дома. Прищурясь, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку и уверенно заявил, что здесь должна быть стягивающая скрепка, иначе при работе

0: Гой, ей, не робей, тверже стой, крепче бей.
1: Ты видишь, это красные гонят Деникина.
0: Вижу.
1: А вот этот вот без стихов, о, тоже гонят.
0: Да.
2: Я задумался, вспомнил отца. Ведь и он когда-то воевал с белыми, а рука машинально выводила на столе только одно слово. Баташов, Баташов, Баташов. Не знаю, сколько раз я написал бы еще это слово, но тут неожиданно вошел этот дядя.
3: А я как раз иду мимо, дай, думаю, зайду. Не тут ли мой Сережа?
4: Здравствуйте.
3: Здравствуй, Славушка, здравствуй. А я не мешаю, нет? Нет, может быть, папа работает?
4: Да нет, он дома никогда не работает. Он инженер военный. Он сейчас в саду малину окапывает. Да вот он идет, вот. Папа! Пап, это Сережин дядя.
5: Грачковской.
3: Очень приятно.
5: Руки не подаю, грязные. Слава, воды в умывальник. Ну, а вы в Киев надолго? Откуда?
6: Да видите ли, я заведую отделом народного образования в Вятке.
5: Ага.
6: Ну, а Киев моя вторая родина. Здесь я жил, здесь воевал, и здесь прошла моя молодость. Простите, дорогой, я наблюдал, как вы сухой мусор в малинник валили. Я сам садовод, и должен вам сказать, это нужно делать с осени.
5: Вот еще, научите. Ну, скажите, ну какая у вас в Вятке малина?
6: Малина? А вы приезжайте ко мне в Вятку-то. Я вас ананасами угощу.
5: Ну, знаете, ананасы это не по моей специальности.
6: Ну, очень жаль. Так, извините за вторжение. Сереженька, нам пора.
0: Дядечка, можно я еще тут немножко побуду?
6: Ну что, хорошо. Только не очень долго.
0: Ладно.
6: Вот так. До свидания.
3: До свидания.
6: До свидания.
0: Славка, а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?
4: Нога – это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди.
0: Кто мы?
4: Ну, мы все.
0: Кто все? Ты, папа, мама?
4: Мы люди. Ну... Ну, люди, советские люди. Да ты-то кто, банкир, что ли?
0: Ух, скажет тоже. А мама твоя где?
4: В деревне. Послезавтра отец отвезет меня к ней. Это пароходом 70 километров, а потом дорога, лесом, лесом.
0: И он с тобой останется?
4: Нет, он в этот же день обратно. Ему нельзя. Он над какой-то очень важной машиной работает.
0: Над какой?
4: Так он мне и скажет. А ты вот спроси-ка его, над какой, а?
0: О, что?
4: Папа! Пап!
5: Да?
4: Папа, ты нам скажи, над какой машиной ты работаешь, а?
5: Хм.
4: Да мы никому-никому, ну как могила.
5: А верно ли, что никому?
4: Верно. Правда, никому.
5: Ну тогда смотрите. Слава, дай бумагу и карандаш.
4: Сейчас. Давай, плотно.
5: Так, рисую. Вот здесь основа.
4: Так.
5: Здесь металлический сосуд.
4: Угу.
5: Понятно?
4: Понятно? Понятно, понятно.
5: Здесь отводная трубка.
4: Так.
5: А здесь внутри шарикоподшипники. Потому что при вращении образуется огромная центробежная сила.
4: Угу.
5: А здесь, обратите внимание, ручка.
4: Ручка. Папка. Папка, ну что ты все врешь? Это же получается молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабушки.
0: Ну-ка.
4: Ой, правда, сепаратор. Ой, Славка, мне пора, то уж поздно. До свидания.
5: До свидания.
4: До свидания, Сережа. Проводи, Славка.
0: Идем.
5: Слава!
0: Что?
5: Пойди-ка сюда.
0: Что?
5: Как фамилия этого мальчика?
4: Бубликов. А что, пап?
5: Ага.

0: Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу. Дяди дома не было. Я сел за стол, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.
1: Из Одессы капитан плывает в океан. На борту стоят матросы, лихо курят папиросы. На берегу стоят девицы, опечалены их лица, потому что, налетая, всем покоя не давая, ветер гнал за валом вал и сурово завывал. Неплохо получилось.
0: Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился моему новому таланту. Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка. Пачку я эту развернул и достал несколько листков. Стал переписывать, и тут, просто говоря, чуть не обалдел. Первых четырех только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

0: Там-там. А кто тебе туда позволил лазить?
1: Тут он схватил листки, в том числе те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац. Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.
2: Что вам от меня надо? Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем, не знаю. Вам жалко 3 листков бумаги? Ну за что? За что вы на меня сейчас набросились?
1: Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву.
2: За что? За что?
0: Ну, послушай, друг мой, Сережка. Ну, я, конечно, немного погорячился, но я был разозлен. Я работаю над проблемой обесцвечивания тканей. Ведь тяжкий труд, бессонные ночи, и вдруг я вижу, на берегу стоят девицы. Да чтобы они все поскакали в воду. Забудем. Ну, расскажи мне, Сереженька, ну, как там Славка, а? Что вы с ним делали?
1: Я рассказал дяде, как провел время у Славки, что через 2 дня его отец увезет к матери. Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.
0: Ты хороший мальчик. Я постараюсь сделать из тебя настоящего человека. Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да-да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Там тебе будет хорошо, очень хорошо. Конечно, многое, то есть кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным. Но все, что я делаю, это только во имя и вообще для блага. Помнишь, Сережка, как у Некрасова? Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, об этом мы потом.
2: Дядя, а вы изобретатель, химик?
0: Тихо. Об этом пока не будем. Ни слова.
1: Дядя стал со мной ласков. Он дал мне 15 рублей, чтобы я их на что хочу истратил. Прошло 2 дня. Бегая днем по городу, я остановился у витрины пищебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.
2: Вот она, Одесса, Черное море. Дзинь-дзинь. Полный вперед, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от здешней земли.
1: Нетерпение жгло меня и мучило. Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять, и вдруг услышал.
3: Мальчик, пойди-ка сюда.
1: Я обернулся, почти рядом, на углу возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер. Г-0-48-64, вздрогнул я. Бежать? Нет, бежать поздно. Вот она и расплата.
3: Мальчик, ну что ж ты стал? Подходи быстрее.
1: Тогда медленно и прямо глядя ему в глаза, я подошел.
2: Да, да, я вас слушаю.
3: Мальчик, будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.
1: Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял. Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.
2: Так будь же все проклят! Будь же ты проклята такая жизнь! Когда человек должен бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь. А я не хочу так! Я хочу жить, как живут все! все, как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться, чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

0: Мальчик, ты чего плачешь? А? Ты ушибся или разбился?
1: Нет.
0: Может быть, тебя обидели?
1: Нет. Я сам себя обидел.

0: Попросите лейтенанта Савельева.
1: Есть. Товарищ лейтенант, к полковнику.
2: Лейтенант Савельев по вашему приказанию явился.
0: Садитесь, Федор Васильевич.
3: Благодарю.
0: Какие новости?
3: Проявили пластинки,
0: так,
3: снятые мальчиком.
0: Да.
3: Фотографии этих двух типов разослали для опознания.
0: Это хорошо.
4: Дали объявление во все газеты с описанием примет и возраста мальчика.
0: Так.
4: Для сообщения указали телефон Половцева. Он приятель его отца, очень волнуется и просил это сделать.
0: Так. Ну что ж, будем ждать сообщений.
5: Кто его знает почему, но мне казалось, что счастье мое было уже недалеко. И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда увидел у нас в саду старика Якова и дядю. Они сидели спиной ко мне и о чем-то оживленно разговаривали. Я проскользнул за кусты, и вот я у себя в комнате. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем недавно.
6: Портфель. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Откроем. Орден Трудового Знамени. Орден Красной Звезды. Иголки, катушка ниток. А здесь что?
5: И я вытащил из уголка портфеля черный браунинг.
6: Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми, 1919 год.
5: Это был тот самый браунинг, который лежал во взломанном мной ящике.
6: Ну да, украли воры. Что же делать? Что же делать? Вот что.
5: Кошкой бесшумно выпрыгнул я из окна и, очутившись позади холма, взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился, прошмыгнул кругом вдоль забора и, как ни в чем не бывало, направился к дяде.
7: По военной дороге шел в борьбе и тревоги боевой 18-й год. Здравствуйте, дядя. Посмотрите на компас.
8: Ох.
7: В какой стороне Одесса?
8: Ах, Сережка-моряк, Лаперуза, дитя капитана Гранта. Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу. Он едет в Чернигов к своей старой больной бабушке, да. Ну, а тем временем я отвезу тебя в Одессу. Но терпение – свойство моряка. Отпомню, мы однажды плыли в тумане. Впрочем, это потом. Ты где это бегал? Почему лоб мокрый?
6: Я бежал. Думал, опоздаю к обеду.
8: Ну так ты подожди. Сейчас старик Яков почистится, переоденется, и мы пойдем обедать.
5: На речной вокзал мы пришли рано. Только что объявили посадку. Старик Яков прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу. Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что он чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову. Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.
8: Ба! Посмотри-ка, Сережка! Да вон же идет твой друг Славка!
6: Славка! Славка,
9: Сережа,
6: разве тебе ехать в ту сторону?
9: Так я ж тебе говорил, что вверх. Ну-ка, посмотри, вода течет откуда? А ты куда, до Чернигова?
6: Нет, Славка, мы только провожаем.
7: одного знакомого.
9: О, жаль. А то вдвоем, правда, пап, прокатились бы весело.
8: Конечно.
9: Ой, у папы в каюте бинокль сильный, восьмикратный.
8: Ой. Как по отчеству тебя, Сережа?
7: Петрович.
8: Ну что ж, до свидания, Сергей Петрович.
7: До свидания. Ну, прощай, Слав.
9: До свидания.
7: Будь счастлив.
9: И ты тоже. Пиши.

0: Торопливо отыскивая клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес, я нашел.
1: Стоп! Это был клочок, который дала мне в парке Нина.
0: Да-да! И на нем был записан телефон. Тот самый номер, которого я боялся больше смерти.
1: Г-0-48-64. Так вот кто меня разыскивает.
0: На следующий день я пошел узнать, не вернулся ли Славкин отец. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабушкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина. Я взглянул на нее и ужаснулся. Глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину, и сейчас он в больнице лежит при смерти. Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. Долго метался я по городу в поисках выхода. Наконец, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду. Дома я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу. По столу были разбросаны окурки. На кровати лежала знакомая соломенная шляпа старика Якова. Из Чернигова он вернулся что-то очень скоро.
1: Так вот зачем я вам был нужен?
0: Пойди познакомься. Вспомнил я разговор в парке. Он, мальчик, кажется, хороший.
1: Бандиты! Убийцы! А может быть, шпионы?
0: Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что против своей воли сажусь на пол. Кое-как бухнулся в кровать. Сон не сон, полудрема.
1: Эх! Дурак я, дурак. Так вот и такие бывают шпионы. Добрые. Скушай колбасы, булку. Кругом аромат, цветы, природа. Бандиты. А праздник веселый 1 мая. А не для вас же, чтоб вы сдохли. Плакал я, когда видел

0: и рванулся к пыльному телефону.
1: Алло, дайте мне Арбат 04864.
2: Но то в Москве, а это Киев. Даю вам междугороднюю.
3: Слушает междугородняя.
1: Дайте мне Арбат 04864.
3: Москва занята. На очереди 3 разговора. Наш лимит 30 минут. Если останется время, я вас вызову. Повторить номер.
0: Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

0: Через 3 минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте. В вашем распоряжении остается 5 минут.
1: Стало легче. И вдруг на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло. Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.
2: Смотри, мальчишки все нет. А? Вот проклятый мальчишка.
3: Черт с ним. Надо бы торопиться.
2: Да нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя, его сразу схватит, и он нас выдаст.
3: Вот ты еще бестолковый дьявол. Не подходи.
2: Да ну, почему? Да. Какая Москва? Да нет, вы, дорогая, ошиблись. Мы Москву не вызывали. Нет, нет, нет. Черт его знает, что сейчас с вами будет говорить Москва. Да? Да нет же, не вызывали. Не вызывали. Как это вы не ошибаетесь? Да с кем вы только что говорили-то? А я говорю, что весь день сижу в комнате, и никто не подходил к телефону. Да как вы смеете мне говорить, что я хулиганю? Слушай, это что-то не то. Давай-ка собирайся, старик Яков.
3: Но где же мальчишка? Он нас выдаст?
2: Боюсь, что уже выдал.
4: Они сейчас уйдут. Сейчас они выйдут и меня увидят.
1: Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.
5: Как уйдут? Строго спросил меня кто-то изнутри. А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили куда им угодно?
1: Я растерянно оглянулся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут браунинг.
4: Командиру Баташову за храбрость в боях с белыми.
1: «Выпрямляйся, барабанщик!» — повторил мне тот же голос. «Выпрямляйся, пока не поздно!»
4: «Хорошо, я сейчас, я сию минуточку!»
1: Вот они вышли, чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухи, она из окошка показывает им язык. Остановились, пошли! «Выпрямляйся, барабанщик!» Уже теперь ласково подсказал мне все тот же голос. «Встань и не гнись!»

0: Следите за пульсом. Лед. Дайте. Камфору.
1: Доктор. Ну? Что?
0: Пуля извлечена.
1: Жить будет?
0: Большая потеря крови.
2: Прошло 2 недели. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь я целыми днями сидел в тени под липами. Пробитое пулей горло заживало, но разговаривал я еще только в полголоса. 2 раза приходил ко мне человек в военной форме, и тут же в саду мы вели с ним неторопливый разговор. Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал. Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка?
3: Да. Кто он?
4: Юрка? Это был просто мелкий жулик.
3: А тот? Артист.
4: Артист. А тот крупный жулик.
3: Да? А старик Яков?
4: Он был не старик, а просто старый бандит.
3: Да? А он, ну, этот, который дядя?
4: Шпион. Ну вот видишь, так со ступеньки на ступеньку, и вот, наконец, до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?
3: Добрался. Так кто же такой, по-вашему, я?
4: Когда? Теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы. А раньше был ты перед ними... круглый дурак. Не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки не таких, как ты, бывало, обрабатывали. Вот так. Ну, выздоравливай. Прощай.
3: До свидания.
5: Сереженька, тебя проведать пришли.
6: Сережа.
3: Славка.
6: Сережа.
3: Славка.
6: Сережа.
3: Славка, ты знаешь,
6: я все знаю, я больше тебя знаю. Ты лежишь, а я бегаю. Пап тебе шлет привет.
3: Славка, а зачем они твоего отца убить хотели?
6: Да видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной машиной. Ну, а им этого не хочется.
3: Их посадили.
6: Кого их?
3: Ну, этих. Который Яков и дядя.
6: Но ты же убил Якова.
3: Ну да.
6: Ты встал и выстрелил. Но дом-то их все равно уже был окружен. Их уже выследили. Тебе бы подождать стрелять еще минутку. Их бы все равно схватили.
3: Вот что. Значит, выходит, что я... стрелял-то напрасно?
6: Ничего не выходит. Ты ведь ничего не знал про то, что их окружили? Нет, нет. Очень даже выходит не напрасно. Жаль, что меня не было. Я бы тоже выстрелил.
3: Да? А как здоровье твоего папы?
6: Хорошо, да. Работает. А вот этот, Сереж, вот тебе бабка тебе прислала ватрушки.
3: Что?
6: Я отказывался. Их, мол, там и так хорошо кормят. Так она, ну, разве послушается? Ты бери, бери, бери. Вот. Ну, прям салфеткой бери тут.
3: Да! А ты знаешь, кто приехал?
6: Нет, нет. Папа говорить не велел.
2: Слава ушел. Мимо меня, как-то чудно глянув и торопливее, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька. Вскоре из дежурки прошел в сад доктор. Высунулась опять нянька. Она была взволнована.
7: Ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и за тобой, милая, из дому приехали.
3: Как из дому? Валентина!
7: Надевай халат. Вот так. Вот так хорошо. А теперь пойдем, милый. Пойдем, пойдем, милый. Пойдем.
3: Папа! Папа!
7: Ну, можно ли так кричать? Ну, ты бы крикнул шепотом, потихонечку. Горло-то у тебя еще не совсем здорово.
3: Папа!
2: Вот мы и рядом. Я лежу, лоб мой влажен. Я сам еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, еще ничему не верю.
3: Папа, это ты?
8: Да.
3: Папа.
8: Ты уж молчи. Я сам все знаю.
3: Папа, а кто это меня искал через газету?
8: Сначала Платон Половцев, а потом и я. От Половцева тебе привет. А Нина тебя целует. Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю. Да ты лежи, лежи.
3: Нет, пусти, папа. Я встану, мне хорошо.
2: Счастье. Вот оно, большое человеческое счастье. Когда люди уже сами все знают и все понимают. Больше о этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест.

0: Мы на самолете в пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом. Широки поля, мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело.
1: Папа, а помнишь, ты мне пел песню «Горные вершины»? Все-таки эта песня не солдатская.
2: А какая же?
1: Да так, просто человеческая.
2: Ну и что же человеческая? А солдат не человек, что ли? Пройдут годы, Сереженька, и вот когда погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут не чьи, а просто и звонко человеческие.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».

Максим Горький. Мещане. Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть первая.

0: Зашла луна. И было странно видеть, как от нее такой маленькой и грустной на землю так много льется серебристо-голубого, ласкового света. Темно.
1: Зажечь лампу?
0: Не надо, я устал читать.
1: Ой, Тань, а хорошо это написано. Просто так, грустно, прям за душу берет. Ужасно хочется знать, какой конец, поженятся они или нет.
0: Не в этом дело, Поля, понимаешь?
1: А я бы такого не полюбила, нет?
0: Почему?
1: Да скучный он какой-то, все жалуется. Неуверенный потому что. А мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни.
0: Нил знает?
1: Он знает.
0: Что же?
1: Ну, я вам не могу это сказать так вот просто, как это он говорит. Но только дурным людям, злым, жадным, плохо будет от него. Не любит он их.
0: Кто дурен и кто хорош?
1: Ой, он знает. Нет, ну, хорошо это написано. Она такая прямая, простая, душевная. Ой, как видишь, женщина-то в милом образе описанной, так сама себе лучше кажешься.
0: Какая наивная. Смешная ты, Поля. А меня раздражает вся эта история. Не было такой девушки. И усадьбы, и реки, да ничего такого не было. И всегда в романах описывается жизнь не такая, какая она на самом деле у нас. У тебя, например.
1: Да пишут-то про интересное. А в нашей жизни какой интерес?
0: Мне часто кажется, что книги пишут люди, которые не любят меня. И всегда спорят со мной. Как будто они мне говорят, это лучше, чем ты думаешь. А вот это хуже.
1: А мне кажется, что все писатели непременно добрые. Ой, я посмотрела на писателя.
0: Дурное и тяжелое они описывают не так, как я это вижу. А как-то особенно. Более крупно, в трагическом тоне. А хорошее они выдумывают. Да никто не объясняется в любви так, как об этом пишут. И жизнь, она совсем не трагична. Она течет тихо и однообразно,
1: нет,
0: как большая мутная река.
1: Я бы посмотрела на писателя.
0: Река, глаза устают.
1: Вот вы читали, а я нет, подумаю, какой он молодой, старый, брюнет.
0: Или... Кто?
1: Ну вот этот вот писатель.
0: Он умер!
1: Ой, жалко-то как. Давно? Молодой?
0: Средних лет он пил водку.
1: Бедненький. И почему это умные люди всегда пьянствуют? Вот этот ваш нахлебник певчий, он умный, а пьет почему?
0: Жить скучно.

0: Кто это?
1: Это я.
2: И Татьяна Васильевна.
0: Чужой свет не зажжете.
1: А мы сумерничаем.
3: Сумерничаем.
0: В мою комнату от стариков проходит запах деревянного масла. Оттого, видимо, видел сон, будто плыву по реке. А вода в ней густая, как деготь. Плыть тяжело, берега не видно. Куда плыть, не знаю. Попадаются какие-то обломки. Хватаюсь за них, а они трухлявые. Рассыпаются. Ерунда. Пора бы чай пить.
2: Пойду похлопочу, Петр Васильевич.
0: По вечерам у нас в доме как-то особенно тесно, угрюмо. Все эти допотопные вещи как будто бы вырастают, дышать мешают. Вот этот чулан.
2: Шкаф.
0: Таня, чулан. 18 лет стоит на одном месте. Все говорят, жизнь быстро течет. Этого шкафа она ни на вершок не подвинула. Дурацкая штука. Не шкаф, а символ какой-то.
1: Какой ты скучный, Петр. Тебе вредно жить так.
0: Как это?
2: Ты нигде не бываешь. Только наверху у Лены каждый вечер. Это очень беспокоит стариков. Знаешь, я стала сильно уставать.
1: В школе меня раздражает шум и беспорядок. Здесь
2: тишина и порядок. Ну, хотя у нас стало веселее с тех пор, как переехала Лена.
1: Да, знаешь, я очень устаю. А до каникул еще далеко.
2: Ноябрь, декабрь.
4: Что, засвистали казаченьки? Прошение-то опять поди Петька не написал.
0: Папаша, да написал.
4: Написал. На силу уж удосужился.
2: Это какое-то прошение?
0: О взыскании с купца Сизова 17 рублей 50 копеек за окраску крыши на сарае.
5: А на дворе-то опять дождик со снегом пошел.
2: Мамаша.
6: Холодно у нас чего-то. Старый дом-то продувает. Попели, а холодно. А отец-то ребятишки сегодня опять сердитый. Поясницу, говорит, ломит у него.
1: Тоже старый. А все неудачи да недомолвки. Расходы большие.
2: Ты вчера у Лены сидел?
0: Да.
2: Весело было?
0: Как обычно. Пили. Чай. Пели, спорили.
2: Кто с кем?
0: Я с Невом и Шишкиным.
2: По обыкновению.
0: Да. Мир восторгался процессом жизни. Ужасно он раздражает меня. Смешно. Слушая его, начинаешь представлять себе этакую никому неизвестную жизнь чем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами. А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака. Да увлечал меня в буржуазном образе мыслей.
2: Все одно и то же.
0: Да, по обыкновению.
2: А тебе очень нравится Лена?
0: Ничего. Она славная, веселая.
6: Вертушка она. Зряшна ее жизнь. Каждый божий день гости у нее. Чаи да сахары. Пляс да песни. А умывальника купить себе не может. Из таза умывается, да на пол воду-то хлещет.
2: Ну и что?
6: Дом-то гноит.
2: Фу, а я вчера в клубе была. на семейном вечере. Член городского управы Сомов, попечитель моей школы, едва кивнул мне головой, да? А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, как губернаторша, и поцеловал руку.
6: Эх, бесстыдник, где бы взять честную девушку под руку? Да поводить ее по зале вальяжненько под руку.
2: Вот все? Нет, а? Да.
6: Нет, ты подумай, а?
2: Учительница в глазах этих людей заслуживает меньше внимания, чем раскрашенная, распутная женщина.
0: Надо ставить себя выше этих пошлостей. Да она хоть и распутная, вот, не красится.
6: А ты почем знаешь? Лизал ей щеки-то. Сестру обидели, а он за обидчицу заступает.
0: Мамаша будет вам.
2: Нет, при матери совершенно нельзя говорить.
0: Ну,
6: Акрестич, колченок. Ты, Петр, чем шаги-то вышагивать, самовар тащил. А то Степаниды жалуются, тяжело, дескать.
3: Ну и как вам будет угодно. А только опять говорю, сил моих больше нет, лешего этакого таскать. Ноженьки подламываются.
6: А может быть, особого человека нанять тебе прикажешь, а?
3: Только вечер, литературу. Только литературу, я что думал, да как хотите. Петр Васильевич, поставь-ка самовар на стол. Ее и мочи нету.
0: Эх, давай.
3: Спасибо.
6: В самом деле, Петя, скажи-ка ты Перчему, пусть бы он самовар подавал.
0: А не сказать ли ему, чтоб он полы мыл, трубы чистил, воду носил и, кстати, уж заодно бы белье стирал?
6: Что зря говоришь. Все это своим порядком без него делается.
0: Эх, мамаша, каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос, кому носить самовар. И поверьте мне, что он будет неразрешенным до той поры, пока вы не наймете дворника.
6: На кой шут он нужен, дворник-то? Отец сам двор убирает.
0: И это называется скряжничество. А скряжничать нехорошо, имея в банке...
6: Тихо, тихо, отец услышит. А где задаст банку?
2: Ты в банку деньги-то вложил.
0: Да послушайте.
2: Петр, да оставь хоть ты, ну терпение не хватает.
0: Вот, незаметно для себя втягиваешься в эти споры.
2: Ну-ну, заскулили. Слово матери сказать-то нельзя.
0: Каждый день одно и то же, одно и то же. На душе от этих предней скапливается какая-то копоть, ржавчина.
7: Отец. Иди чай.
0: Как только кончится срок моего отлучения от университета, уеду в Москву и буду приезжать, как прежде, на неделю, не больше. За 3 года университетской жизни я уже отвык от этой бесчастной суеты, от этого крохоборства.
2: А мне вот некуда ехать.
0: Да я тебе говорю, поезжай на курсы.
2: Да зачем мне курсы? Я жить хочу, пойми.
0: Жить надо, умеючи.
4: На Хлебников звали.
7: Петя, позови-ка.
4: Опять пеленого сахара купили, сколько раз я говорил.
2: Ну, все ли равно, папаша?
4: А я не тебе говорю, а матери. Тебе, я у тебя вижу, все равно.
6: Всего фунт купила я, отец.
4: Да ладно, я не сержусь. Я говорю, пеленый сахар, он тяжелый, не сладок, стал быть, невыгоден.
7: Да.
4: Сахар надо покупать всегда головой, колоть самим, от этого будут крошки. Крошки, они вкуснее идут, и сахар, он самый легкий, сладкий.
6: Да.
4: Ты чего морщишься?
6: А,
2: так, ничего, ничего, так.
4: Так? А коли так, тогда нечего и говорить. Коли отцовы слова так тяжело слушать. Я не для себя ради, а для вас, молодых, говорим. Мы-то свое прожили, а вам жить. Как он поглядишь на вас, так не понимаешь, как вы, собственно, жить-то думаете? К чему у вас намерены? Порядок вам наш не нравится, это мы видим, чувствуем. Какой вы свой порядок завели, вот он вопрос-то.
2: Папаша, который раз вы мне...
4: И еще я без конца и до гроба буду говорить. Ибо беспокоен я о своей жизни, вами обеспокоен. Он Петра выгнали, а ты зря... В девках сидишь.
2: Я работаю.
4: Работает, я не... работает. Кому она польза-то? Твои работы.
6: Отец.
4: Эти твои 25 рублей, они никому не надобны, и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком. Я тебе сам 50 в месяц платить буду.
7: Отец, пирожков не хочешь ли? От обеда остались, а?
4: Давай, давай, тащи свои ватрушки. О, видишь, мать-то как утка птенцов своих вас от меня защищает. Все она боится, как бы я вас не обидел.
7: Хорошо, отец.

0: хищник явился пропащий. Мир всему дому, хозяину. Оля, что там, я забыл.
1: Седому.
0: Хозяину седому. Хозяйке красотки.
1: Да.
0: Чадом их любезным во веки веков.
2: Петр Чихин опять разрешение вина.
0: Васильич, зяблика сегодня продал. 3 года держал птичку. Тирольской трелью пела. Продал. Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и растрогался. Жаль, птицу привык, любил.
2: Ну, зачем тогда продавал, коль-то?
0: Васильич, так цену хорошую дали.
1: На что тебе деньги? Все равно зря промотаешь.
0: Верно, мать, верно. Деньги мне не к рукам, верно.
2: Ну, значит, опять не было резону продавать.
0: Васильич, был резон, был. Слепнуть стала птица, следовательно, скоро помрет.
2: Ты, Перчихин, не совсем дурак. Садись давай.
0: Спасибо. Так разве ж я это от ума поступил, Васильич? От низости натуры моей!
1: Петр, Нил где?
3: Ушел с Шишкина на репетицию.
2: Где это они играть хотят?
3: В манеже спектакль для солдат.
0: Божьи дудки почтения! Синиц! Синиц, идем ловить, дядя?
4: Можно, когда?
0: А хоть завтра.
4: Я могу покойник есть.
0: Ой. А, ну до обедни.
4: Могу, заходи. Акулина Ивановна, не осталось ли чего от обеда, вроде каши или в этом роде чего-нибудь?
1: Изволь, батюшка, есть? Есть. А, Оля, принеси-ка.
4: Ты много благодарен. Ибо, как вам известно, не обедал я сегодня по случаю похороны свадебной.
1: Знаю, знаю.
2: Хорошо ты, Терентий Хрисанфич, заработаешь в этом месяце.
1: Да.
2: Почти каждый день покойник.
4: Везет, везет, ничего.
2: И свадьбы часто.
4: И женятся усердно.
2: А ты вон давай накопи деньжат. Да сам он женись.
1: Папа, так, куда, садись?
4: Не хочется, не хочется.
0: Не надо. Не надо, Терентий, не женись. Нашему брату-чудаку женитьба ни к чему. Пошли лучше снегирей ловить.
4: Одобряю.
0: Расчудесное это занятие. Снегирей ловить. Только что выпал снег. Да? Земля словно в пасхальную ризу одета. Чистота, сияние и кроткая такая тишина вокруг. И если день солнечный, земля, какая земля, душа поет от радости. А чего ж ей не петь? На деревьях лист осенний еще золотом облетает. А веточки, веточки серебрецом снега пухлого присыпаны. И вот на эту умилительную красоту вдруг с небес чистых стайка красных птичек курлы, курлы, курлы, курлы, курлы, как опустится. И... словно макем цветут. Толстенькие такие печушки. Степенные, но вроде генералов. Ходят все, ходят и ворчат, и скрипят. Сам бы в снегирька обратился, чтобы вместе с ними порыться в снегу.
2: Глупая птица снегирь.
0: Васильич, а я сам глупый.
4: Рассказано хорошо.
1: Молодец ты, Перчихин.
0: Акулина Ивановна, люблю птичек ловить. Что есть на свете лучше певчей птицы?
2: Ловить эту птицу грех, знаешь?
0: Знаю, Васильич, но ежели люблю и ничего кроме делать не умею, я так полагаю, что всякое дело любовью освящается.
2: Всякое?
0: Всякое.
2: Ну а ежели кто любит чужое добро прикарманивать?
0: Это уже не дело, это воровство.
2: Ну, это, однако ж, так.
1: Хошеньки, хо-хо. Скучно что-то. И как это у нас По вечерам скучно всегда. Хоть бы ты, Терентий Хрисанфович, гитару свою принес, вот, да поиграл бы.
4: При нами мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас.
1: Как ты сказал?
4: Громко и внятно.
2: Смотрю я на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Человек ты, извини за выражение, и кудышный, никчемный, а гордость тебе чисто барская. Откуда бы это, а?
4: Врожденная.
2: И чем же ты гордишься, скажи на милость?
1: Какая у него может быть гордость? Так-то чудачит все.
5: Мама! А?
1: Ты что? Аля опять что не так сказала? Ну, я буду молчать.
2: Да Бог уж, мать. Ты давай поосторожнее выражай свои мысли. А то мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки зрения науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, мы глупые.
1: Ну, конечно. А не знаю.
6: Вот это ты правильно сказал, верно, Васильевич, хоть в шутку.
1: А не знаю.
6: Вот это ты правильно сказал, верно, Васильевич, хоть в шутку.
2: А я не в шутку.
6: Верно. Нет, ну,

0: штанов, может, штук 40 износил. Понимать перестал. А он и долбит свое. Я прав, я стар, я прав, я стар. А куда он, что у него ум тяжелый, а у нас у молодых ум легкий.
1: Соврать, однако. Ты вот что мне скажи, чего ж тогда это? Быстрые думы от нас, от стариков-то отворачиваются. И нам оттуда рожи смешные показывают. Говорить они с нами не хотят. Ты вот об этом подумай. Я тоже пойду. Подумаю. Один. Я глуп для вашей компании. Образованные мои.
0: Ребятишки, зачем старика обижаете? Ну, нехорошо, ей-богу.
2: Да это ты его обидел.
0: Я? Ни разу в жизни никого не обижал, Оля.
3: Эх, братцы, нехорошо у нас. Зачем старика обидели? Все надутые, все недовольные. А он стар. Его уважать надо бы, ведь отец. Пойду к нему. Пелагея, ты помой посуду-то.
4: И за что на нас рассердился отец?
3: А ты бегай больше от него. Умольная.
5: Отец, милый мой.
6: Петя,
0: о чем же ты думаешь, Петя?
7: Куда бы уйти?
6: Петя, слышь, скажи это мне. Я хотел тебя спросить, Петя, скажи ты мне, что такое канализация? Вот
7: это... Да зачем тебе? Петь, ну, объясняет, чтоб ты ясно понял, долго и скучно.
6: Ну, сам даже все-таки знаешь,
7: Петя. Знаю.
6: Петька, знаешь.
8: Ну что? Что вы смотрите на меня? Так.
7: Так.
8: Как долго не идет Нил Васильевич?
9: Какие у вас... Хорошие глаза.
8: Вы это и вчера говорили.
9: Скажу и завтра.
8: Да? Это зачем?
9: А не знаю. А может быть, вы думаете, что я влюблен в вас?
8: Ой. Да ничего я не думаю.
9: Ничего. Жаль. А вот вы подумайте и скажите.
8: Да? Это о чем?
9: Ну, хотя бы о том, чего ради я пристаю к вам каждый день. Вот подумайте и скажите мне.
8: Какой вы чудак.
9: Знаю, знаю. Вы не раз говорили мне это. Вот так и я вам повторю.
6: Уходите отсюда. Здесь бывать вам опасно. Прошу вас, уходите.
7: Вы что, объясняетесь в любви? Может быть, мне уйти?
9: Нет, нет, не беспокойтесь. Я не считаю вас предметом одушевленным.
8: Какой
10: я вы? Страум.
8: Задира. Нил не пришел? Нет.
6: Скучновато! Да, Петька, иди сюда. Ты сюда, нет? Это гляди, гляди там, гляди. В Англии, Петя, значит, в Англии летающие корабли выстроены. Значит, Петя, гляди, значит, корабль будто как следует быть. Но, ежели, Петя, ты сел на него, надавил я такую кнопочку, надавил кнопочку, Петя, сейчас это, поднимается он птицей, Петя, под самые подоблаки и уносит человека неизвестно куда, Петя. Многие англичане уже без вести пропали, верно? Это
7: да, ерунда.
6: Ерунда, опечатают.
7: Да мало ли ерунды печатают.
6: Много раз.
7: Конечно, много.
6: А ты не сердись, Петя. Не сердись. Не надо.

0: ты на нас, поддержанных людей, свысока глядите. Ни о чем говорить не желаете. Нехорошо, нехорошо.
1: Дальше, вижу я, надо мне уходить. Надо уходить, потому что надоел.
2: Оля, ты когда домой пойдешь? Доча моя.
3: Сейчас приберусь и пойдем.
2: Дядя Терентий, пойдем пиво пить.
4: Не расположен.
2: Ну, я один. Ой, в кабачке весело, в кабачке просто. А у вас, Татьяна Васильевна, с тоски помрешь. Не в комплимент вам будет сказано.
0: Ничего не делайте! Никаких склонностей не имеете! Нехорошо, ребятишки! Давайте хоть в карты играть! Как раз нас четверо в свои козыри! Значит, это Петя, это Поля, это Таня. Не желаете? Ну, прощайте.
3: Пойдем.

0: Как долго не идет Нилка?
1: Никто не идет.
0: Ой, а ты ждешь Елену?
1: Да хоть кого-нибудь.
2: Никто к вам не придет.
0: Какой вы всегда мрачный.
2: Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять.
1: Так говорит Терентий Богословский.
2: Замечаете ли вы, что у пьяненького, потрепанного птичника, жив дух и жива душа его? Тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, полумертвы.
3: А вы о себе какого мнения?
0: Господа, оставьте, все это было, вы уже спорили об этом.
3: А мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович. И нравится ваша роль судьи всех нас. Но мне очень хотелось бы понять, почему именно эту роль вы играете. Вот вы все время говорите, так точно читаете нам акафист за упокой.
2: Таковых акафистов не бывает.
3: Ну да все равно. Я хочу сказать, вот вы нас не любите?
2: Очень.
3: Спасибо за откровенность.
2: Кушайте на здоровье.
4: А чем вы угощаете?
0: Оля, дерзостями.
2: Правда.
4: А я хочу идти в театр. Пойдет кто со мной?
3: Я.
5: Что сегодня?
4: Вторая молодость. Идемте, Татьяна Васильевна.
0: Нет. Я едва ли в этот сезон буду ходить в театр. Надоело.
6: Меня взгляд раздражают эти драмы с воплями и страданиями. Жизнь ломает людей без шума, незаметно.
5: Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между хочу и должен.
4: А мне нравится в театре ужасно. Вот, например, испанский дворянин Дон Сезан де Базар.
0: Де Базан!
4: Удивительно хорошо. Настоящий герой.
7: Я похож на него?
4: Что вы, нисколько.
7: Нисколько. Жаль.
0: Когда артист со сцены объясняется в любви, я смотрю и злюсь. Ведь этого не бывает. Не бывает.
4: Ну, я пошла. Идете, Терентий Хрисанфович?
8: Нет, я не пойду с вами, если вы не находите во мне ничего общего с испанским дворянином. Нет, не пойду.
4: Ой,

0: испанский дворянин.
1: Она видит в нем здорового человека.
2: Он красиво одет.
1: И весел. Веселый человек всегда славный человек. Подлецы редко бывают веселыми людьми.
0: Ну, с этой точки зрения вы должны быть величайшим злодеем на земле.
1: Я? Да я просто пьяница и только. Вы знаете, почему у нас в России так много пьяниц? Потому что пьяницей быть удобно. Пьяниц у нас любят. Здорового, веселого человека, новатора ненавидят, а пьяниц любят. Потому что всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-нибудь крупное, хорошее.
0: У нас в России, у нас в России. Разве Россия моя? Ваша? Что такое мы? Кто мы?
2: Терентий Александрович, перестаньте, пожалуйста.

0: Прекрати, это расстраивает нервы.
1: Я аккомпанирую настроение.
2: Я вот что думаю. Вот когда француз или англичанин говорит «Англия», «Франция», он непременно под этим словом подразумевает нечто конкретное, понятное ему. А я вот говорю «Россия», и для меня что звук пустой? Я не способен вложить в это слово какой-то ясный смысл. Мы вообще очень часто произносим слова и не понимаем, что за ними стоит. Жизнь. Моя жизнь. Дернул принять участие в этих дурацких волнениях. Я пришел в университет учиться и учился. Никакого режима, мешавшего изучать мне римское право, я не чувствовал. Вот по совести не чувствовал. Перестаньте звонить, пожалуйста. А чувствовал только режим товарищества. И уступил ему. Вот 2 года моей жизни вычеркнуто это насилие. Надо мной насилие, не правда ли? Я думал, закончу учиться. Буду работать, читать, наблюдать. Жить буду!
1: Родителям на утешение, церкви, отечеству на пользу в роли покорного слуги общества, да?
2: Общество! Вот что я ненавижу прежде всего, общество. Человек должен быть гражданином прежде всего, кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином. Я не хочу. Я не буду подчиняться требованиям общества. Я личность. Личность свободна.
1: Да перестаньте вы этот чертов звон! Я аккомпанирую вам, мещанин, бывший гражданином, полчаса.
2: Вы не издевайтесь.

0: нормальный. Здравствуйте, страшный букан.
1: Здравствуйте, почти прокурор. Что вы тут делали?
2: А пустяки.
3: Это я вызванивал отходную, человеку без времени угасшу.
4: Слушай, Терентий, у меня к тебе просьба.
3: Поговорим, милый.
1: Ой, господа, как интересно было на репетиции. Да, парни, кичина. Ой, господа, как свирепо за мной ухаживал поручик Быков.
5: Зеленок ваш Быков, Елена Николаевна.
0: Ха, Шишкин.
6: Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как за вами ухаживает?
0: Ой, вы не в духе.
1: Но Петр Васильевич всегда не в духе.
5: Вернее, это обычное состояние его духа.
1: Шишкин.
0: Танечка, и ты по обыкновению грустна, как ночь сентябрьская.
1: Да, по обыкновению.
0: А мне ужасно весело. Господа, вот скажите, почему мне всегда весело?
4: Отказываюсь отвечать на вопрос. Мне самому тоже всегда весело.
1: И мне?
5: Мне не всегда, но...
1: Постоянно.
0: Танечка, ты остришь.
1: Вот хорошо.
4: Однако, я бы поел чего-нибудь. Мне скоро на дежурство идти.
1: На всю ночь. Бедный Нил Васильевич, бедный.
4: На целые сутки. Пойду, однако, в кухню поклонюсь Степанине.
0: Я скажу ей.
5: Петр Васильевич. Слушай, брат, такое дело, нет ли целкового дня на три, понимаешь, башмаки лопнули.
7: Семь за тобой.
5: Помню.
1: А почему вы не принимаете участие в наших спектаклях?
7: Так я же играть не умею.
5: А мы-то разве умеем?
1: Ну, ходили бы хоть на репетиции, знаете, солдатики ужасно интересные. Один Широков такой уморительный, наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо. И ничего не понимают.
6: Я не понимаю, как это могут быть интересные люди, которые ничего не понимают.
5: Там не один Шертков. Допускаю, что их целая рота.
1: Я не понимаю, это что это у вас? Аристократизм, что ли?
6: Как вам известно, я мещанин.
5: Тем не менее, понятно твое отношение к простым людям.
6: А мне непонятно, чего ради вы играете в эти симпатии к простым людям.
1: Вы знаете, а мы не играем. Мы не играем, мы делимся с ними, чем можем.
5: И даже не это, просто нам приятно бывать в их среде. Среди них как-то дышишь чем-то здоровым, как в лесу. Нашему брату-буквоеду никогда не мешает освежаться.
6: Освежаться? Среди солдат. Это извините.
1: Вы что, вы разве не знаете, что мы играем в спектакли в Депон?
6: Да все равно. Я говорю, что называю всю эту вашу беготню, суету живым делом. Вы заблуждаетесь. Вы думаете, что вы способствуете развитию личности? Это тоже самообман. Придет завтра офицер или мастер, даст личности в рожу и вышибет из ее головы все, что вы успели туда заложить. Если, конечно, успели.
1: Как досадно слушать такие речи.
5: Да. Речи неладные. Не первый раз я слышу их, и все более они не нравятся мне. Когда-нибудь мы с тобой, Петр, разговоримся навсегда.
6: Страшусь, но жажду этой встречи.
1: Зачем вы напускаете на себя все это? Господа, вот зачем он хочет, чтобы его считали злым?
6: Ради оригинальности, я думаю.
1: Конечно. Интересничает. Все мужчины интересничают при женщинах. Один изображает из себя... пессимиста, другой Мефистофеля, а сами просто лентяй.
3: Кратко, ясно и здорово.
1: А что же, комплименты я ему буду говорить. Ждите, знаю я вас.
3: Ну, в этом вы знаете, конечно, больше, чем я, конечно. А не знаете ли вы, кстати, вот что? Стоит ли добром платить за зло или не стоит? Или, проще говоря, Шишкин, считаете ли вы добро и зло равноценными? Или же нет?
1: Поехали. Парадокс на немазных колес.
5: Подождите, господа. Я, господа, признаться, люблю Тетереву слушать.
1: Да говорите же вы, мучителя, о добре и зле.
5: Ну-ка, заводи философскую волынку.
8: Достопочтенные двуногие, когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, вы ошибаетесь. Зло есть качество прирожденное вам, и потому малоценное. Добро вы сами придумали. Вы страшно дорого платили за него, и потому оно есть драгоценность. Редкая вещь, прекрасней которой нет ничего на земле. Отсюда вывод. Уравнивать добро со злом невыгодно для вас и бесполезно. Я говорю вам, добром... платите только за добро и никогда. никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика. Ибо человек жаден, получив однажды больше того, сколько ему следовало, в другой раз захочет получить еще больше, еще, еще, а также никогда не платите ему меньше того, чем должны, ибо человек злопамятен. Если вы его раз обсчитаете, он скажет про вас банкроты, перестанет уважать и в другой раз уже не добро вам сделает, а только подаст милостыню. Братья, будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вами, ибо нет на земле ничего противнее и страшнее человека, подающего милостыню ближнему своему. Но за зло всегда платите сторицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, опрокиньте гору на голову его.
1: Браво! Вы, вероятно, много пострадали от людей.
3: Но это дало мне веселую надежду, что и они когда-нибудь пострадают от меня. Ох, за меня, за.
4: Все это философия. Плохая у тебя, Таня, привычка делать философию из пустяков. Дождь идет, философия. Палец болит, другая философия. Угаром пахнет, третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно думается, что не всякому человеку грамота полезна.
1: Какой ты грубый, Нил.
4: Чего там грубый? Скучно тебе дома, займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело, поезжай в деревню, там живи и учи. А то в Москву сама поучись.
1: Да, да, да, так, так, иди. Еще вот этого проберите, вон этого.
4: Тоже чедушка в Гераклиты метит.
3: Назови меня Свифтом, Нил, если тебе не трудно.
4: Много чести.
3: А мне было бы приятно.
4: Не погневайся. А что того, Поля была? То есть, куда она ушла?
2: В театр. А что?
4: Ничего, так. Вообще спрашиваю.
2: А тебе ее нужно?
4: Ну нет, не нужно. Не нужно. То есть, сейчас не нужно. Так вообще всегда нужно. Да, черт, запутался.
2: Зачем? Зачем она тебе? Ты лучше скажи, за что он тебя пробил.
1: Да, это интересно.
9: Да, мне тоже нравится, как Нил Васильевич нотации читает.
10: А мне нравится, как он ест.
4: А я все недурно делаю.
2: Ну за что, Тань? Не хочется.
1: А ей никогда ничего не хочется.
2: Нет. А почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу умереть?
1: Брррр, господа, я не люблю, когда говорят о смерти.
4: Да что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?
3: Вот истинный философ.
1: Так что, господа, идем ко мне. Самовар, наверное, давно готов.
9: А хорошо бы теперь чайку хлебнуть. Да и подзакусить бы. Можешь надеяться, Лена Николаевна? А то я гляжу на него и завидую. Грешный человек.
4: Не завидуй. Я уже все съел. Я тоже пойду с вами. У меня еще более часа свободного времени.
2: Ты лучше отдохнул бы до дежурства.
4: Сойдет и так.
1: Петр Васильевич, вы идете?
10: Если позволите.
1: Благословно разрешаю. Так, господа, становитесь все пары. Нил Васильевич, ко мне.
9: Значит, вы со мной.
3: Вот говорят, что женщин на земле больше, чем мужчин. Однако я живал во многих городах, но всегда и везде мне не хватало дамы.

милый мой.

счастья выпила до дна. А потом, когда судьи спросили, этот шнурок ему вы подарили?

0: Максим Горький. «Мещане». Радиоверсия спектакля Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького. Режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Часть вторая.
1: Мои милые, ведь у меня нет таких слов, чтобы они сердца вашего коснулись. Вон, один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.
2: Я сяду.
3: Отец, ну ты скажи прямо, чего ты хочешь-то от нас?
1: Я хочу понять, Петька, чего ты за человек.
3: Подожди, я отвечу тебе. Если я тебе скажу, ты поймешь, дай только прежде кончу учиться.
1: Учиться? Так ты учись. Ты же не учишься, ты вон форды бачишь. Научился презрению ко всему живущему, а размеры в действиях ты не приобрел. Из университета тебя выгнали. Что? Скажешь, не так, да? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни, а? Если всякий парень в 20 лет уставщиком порядков захочет быть, так никакое дело не может правильно пойти. И деловому человеку место на земле не будет. Ты научись, будь мастером в твоем деле, а потом уже рассуждай. А до той поры всякий может на твои рассуждения сказать
3: полный... Стой, отец!
1: Циц. Ты пойми, я тебе это все не со зла говорю, а от души, как ты есть мой сын. Кровь моя там все такое. Вон, Нилу я уже ничего не говорю. Хоть и много положил у него труда, хоть и прием уж он, но я все равно... Он мне чужая кровь. И вижу я, чем дальше, тем больше он мне чужой. Вижу я, будет он артистом, или еще чем-нибудь в этом роде. Может, даже социалистом будет. Вот туда ему и дорога.
4: Отец, не пора ли...
1: Да пошла ты, старая! Не слушайся, когда не надо. Видали? Мать, ни минуты покоя не знает. Все. Боится она, как бы я вас словом-то не обидел. А я не хочу никого обижать. Я сам вами горько обижу. В доме моем я хожу осторожно. Ровно полу везде бит стекло насыпано. Ко мне и приятели старые перестали ходить. У тебя, говорят, дети образованные. А мы народ простой. Еще надсмеются они над нами. А вы вот не единожды смеялись, а я со стыда горел. Все приятели бросили меня. Будь то образованные дети, это чума. А вы не... Никакого внимания на отца своего не обращаете. Никогда не поговорите с ним ласково. Никогда не скажете, какими вы думами-то заняты. Чего делать-то желаете? А я ж, Танька, вас люблю. Понимаете вы, чего такое любовь, да?
4: Да.
1: Да ничего вы не понимаете. О, Петра выгнали. А ты зря в девках сохнешь. Мне это обидно. Да, обидно. Обидно и даже больно. Ну-ка скажи, Петь, скажи, чем Татьяна хуже многих прочих, которые замуж выходят,
4: Паша,
1: и вот
4: что ты...
1: такое? Петь, я хочу тебя видеть человеком. Человеком, а не студентом. Он и Филиппа Назарова.
3: Ой.
1: Ну да, чего? Кончил учиться. Взял с приданным, 2000 в год получает. Члены управы пойдет.
3: Да подождите, я тоже женюсь.
1: А ты женишься, я знаю, только на ком? На беспутной бабенке, да еще и вдове. Чего?
3: Вы не имеете права так ее называть.
1: Как так, а? Вдовой или беспутной?
3: Да, да.
2: Я чувствую, вы правы, папаша, правы, но она тоже своя правда, две правды.
1: А врете вы! Одна правда! Моя правда, где она, это ваша правда, где?
3: Подожди, отец, не кричи, я скажу тебе, да,
1: но.
3: Да, ты прав, но твоя правда узка.
2: Да.
3: Мы выросли из нее, как вырастают из пластика.
2: Да.
3: То, чем ты жил, твой порядок жизни, он для нас не годится.
1: Образовались, да? Умные? А, я дурак.
4: Не то, папаша, не
1: то.
5: к вам постоянно ходят гости. Шум ночью спать нельзя.
1: Вон, ты с постоялкой шаш не заводишь, а я... А мы с матерью, мы все время жмемся в углу, а? Всего? Ну?
4: Поручики, родной ты мой. Да разве я что говорю? Я и в углу, и в углу.
1: Да ладно.
4: В хлеву.
1: Да.
4: Вы только не ругайте.
1: Да иди ты прочь, дорога, иди. Не нужны мы. Они умные, да? А мы это все, мы старые, да?
3: Глупо. Ну пойми, ну ведь ну глупо. Вдруг ни с того ни с сего. Глупо.
1: Да не глупо. Вдруг. Годами у меня надрывало сердце. Годами.
4: Вы поступили не злой.
1: Аня. Звери вы. Безжалостные. Чего? Чего радуетесь? Что? Стеснили нас, да? Чего добились, да? А мы жили. Мы дома строили для вас, между прочим. Много грешили, может, и много грешили. Так для вас же,
3: да
1: для вас.
3: Да простил я тебя, чтоб ты это вдручил!
1: Бежите, да? Бежите, как черти от ладана! Дозрела совесть-то!
3: Дайте поскорее 2 гривны извозчику заплатить!
1: Ты куда пришел, а? Шапку! Шапку долой!
4: Что тут в самом деле? Грязный лезешь.
3: Да вы 2 гривны-то дайте!
6: Не вызови сюда скорее.
1: Ой, давай, да? Вот. Все тоже, все с наскоку. Уважения нет ни к чему на свете.
4: Прямо сорванец какой. Аня, ну ты что? Иди на кухню.
2: Сейчас.
4: Скажи Степаниде обедать.
1: Ну? А Петра куда ушлёшь,
4: а? Петя, иди.
1: Глупая ты, старуха.
4: Ой, да глупая.
1: Глупая. Да ты пойми, я ж не со зла на них ору, а от боли душевной.
4: Глупая.
1: Чего ты от меня все время разгоняешь?
4: Да я уйди. Все знаю, родной ты мой. Мы с тобой старые, мы таковские. А они милые, им жить. Жалко их. Они горе от чужих людей-то много увидят. Петя, иди.
7: Отец, ты права. Напрасно. Волнуешься. Выдумал себе чего-то и...
1: Да боюсь я. Время такое. Сложное время.
4: Ой, да.
1: Все трещит. Все ломается, волнуется жизнь. За тебя я боюсь. Кто нам с матерью подмогу будет, а? Ведь ты опора нам, пойми это. Нил, видишь, какой... И этот птица еще тоже.
4: Тетерев.
1: Ты их сторонись, они нас не любят.
7: Да полно. Ничего со мной не случится. Я вот подожду еще немного и подам прошение.
4: Подай, Петя, поскорее. Успокой отца.
1: Вот. Люблю я, когда ты так говоришь, Петька. Рассудительно, спокойно. Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня. Вот иной раз
7: бы, вот, ну... Полно! Будет. Сам подумай, как часто у нас бывают такие сцены.
4: Голубчики мои, милые мои.
1: Татьяна еще. Ну чего ей это учение? Ну бросить надо, ну только утомление.
7: Да, ей надо отдохнуть.
4: Ох, надо.
3: Обедать скоро будем, а?
4: О, Господи.
1: Ты б, Нилка, сначала рожу умыл, а потом бы об еде спрашивал.
3: Ну, рожа у меня невелика, вымою живо. А вот и есть я хочу, как волк. Эх, дождь, ветер, холодище, паровозишка старый, скверный. Измаялся я в эту ночь, прямо сил нет. Заставить бы начальника тяги прокатиться в этакую ночку, да на эдаком паровозе.
1: Чё-то я гляжу, больно ты про начальников-то легко говорить стал. Смотри, как бы худ не было.
3: Начальником худо не будет.
4: Отец не про них говорит, а про тебя, Нил.
3: А,
6: Про меня?
1: Да, про тебя.
6: Ага.
1: Ты не гакай, а слушай.
6: Я слушаю.
1: Зазнаваться ты стал?
6: Давно.
1: Ты давай со мной таким языком не смей разговаривать.
6: А у меня один язык. А? Я со всеми им говорю.
2: Ты кому язык?
1: Погоди, стой. Ты умник. Я с тобою хочу говорить.
6: После обеда?
1: Сейчас.
6: Право, лучше бы после обеда. Я устал, голоден, продрог. Сделайте одолжение. Отложите разговор. Да и потом, что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете. А мне ругаться с вами неприятно. Лучше бы вы это. Сказали бы прямо, что терпеть меня не можете. И чтоб я того.
1: Черт с тобой.
6: Ну и прекрасно. Лучше черт, чем ты.

0: Опять лаялись?
1: Ты не можешь себе представить.
0: Почему? Превосходно представляю. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «Ни туда, ни сюда». Да?
1: Тебе легко говорить. Ты умеешь стоять в стороне.
0: Я умею оттолкнуть от себя всю эту канитель. Скоро оттолкну решительно. Навсегда. Переведусь в депо. В монтеры. Надоело мне ездить по ночам с товарными поездами. Вот если б с пассажирскими, с курьерскими, например, режь воздух, мчись на всех парах. А тут ползешь с кочегаром. Тоска. А я люблю быть на людях.
1: От нас ты, однако, бегаешь.
0: Да. Прости за правду, убежишь ведь? Я жить люблю, Танюха. Люблю шум, работу, веселых простых людей. А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни, да по непонятной причине стонете, да жалуетесь. Кого, зачем, почему? Непонятно.
1: А ты не понимаешь.
0: Да то-то нет. Когда человеку на одном боку лежать неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие. Перевернись.
1: Знаешь, один философ сказал, что только глупым жизнь кажется простой.
0: Ну, философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я-то умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, от того, что очень уж вы любите на все и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет, и некому, и не стоит.
1: Откуда в тебе этот черствость, Нил?
0: А это черствость?
1: Ну, жестокость. Я думаю, что ты заразился ею от Тетерева, который ненавидит за что-то всех людей.
0: Ну, не всех. Слушай, а тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор?
1: Топор? Какой топор?
0: Обыкновенный. Железный топор на деревянном топорище.
1: Нет, не надо, не шути. Знаешь, с тобой приятно говорить, ты такой свежий, но только невнимателен ты.
0: К чему?
1: К людям. Ко мне, например.
0: А, к тебе. К тебе. Видишь ли, я к тебе. Ну, то есть я тебя очень люблю, уважаю. Только вот мне не нравится. Зачем ты учительница?
1: Что?
0: Ну, дело это тебе не по душе. Утомляет, раздражает тебя. А дело-то ведь огромное. Ну, ребятишки, ведь это люди в будущем. Их надо уметь ценить. Надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Вот знаешь, я ужасно люблю ковать. Перед тобой... злая, жгучая красная масса, она плюет тебя огненными шипящими плевками, хочет выжечь тебе глаза, и вот ты...
1: Этого нужно быть сильным.
0: И ловким.
1: Слушай, Нил, тебе никогда не бывает жалко.
2: У вас обена ли? Нет? Пойдемте ко мне, пожалуйста. Какой пирог я испекла? Прекрасный пирог.
3: А где прокурор?
0: О, Елена Николаевна, я иду. Я съем весь ваш прекрасный пирог. Меня нарочно здесь не кормят. На меня рассердились за что-то.
2: Да я за язык, наверное. Тань, идем!
1: Я только скажу маме!
0: Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?
1: Что? Я ничего не знаю, что такое.
0: Ну и я не скажу. Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге.
1: Я узнаю.
2: А пироги? Вы знаете, пироги меня научил печь один арестант, осужденный за убийство. Муж ему позволял помогать на кухне. Он был такой жалкий, худенький.
0: Муж?
2: Милостивый государь. Мой муж был 12 вершков роста.
0: Он был так низок.
2: Молчать. Имел вот такие усы по 3 вершка.
0: Впервые слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками.
2: Увы, у него не было других достоинств, кроме усов.
0: Это грустно. Продолжайте о пироге.
2: А о пироге? Он, этот арестант, был повар и убил свою жену. но он мне ужасно нравился. Он ведь и убил ее как-то так...
0: Между прочим, понимаю.
2: Убирайтесь, я не хочу с вами разговаривать. Прокурор, ко мне.
0: А?
2: Есть пиро?
4: С удовольствием.
0: А его сегодня папенька пробрал за непочтение. И я удивляюсь, как он решается идти к вам без спроса.
4: Идти так идемте.
1: Вы идите, а я сейчас...
5: Да-да-да. Таня.
1: Что?
5: Подь-ка сюда. Подь-подь. Что, Петруша-то? Опять к той пошел?
1: Да, и я иду.
5: Ах ты, горе наше горькое. Завертит она и газа Петю. Завертит уж, я чувствую. Хоть бы ты поговорила ему. Поговорила бы, братец, сказала бы ты ему. Не пара она тебе, отступись. Да у нее денег всего 3000, да мужнина пенсия, уж я знаю.
1: Но Маша, Елена совсем не обращает внимания на Петра.
5: Нарочно она это, нарочно. Она шельма разжигает его, показывает только видимость такую, что он где ей не интересен, а сама следит за ним, как кошка за
1: чужим. Ну мне-то что? Ну говорите сами, поймите, я устала.
5: Да ты не сейчас поговори. Ты поделяй, поговори.
1: Да мне негде лечь, понимаете, негде. Я навсегда устала, я от вас я устала. Я от всего этого я устала.
6: Чего, чего? Опять схватка, что ли?
5: Нет, нет, ничего. Да-да-да-да. Я ей говорю, Таня, обедать пора.
6: Завралась ты, мать.
5: Она говорит, не хочу. А я ей говорю...
6: Ну-ка...
5: Правое слово.
6: Давай-давай, погляди-ка мне в глаза-то, а? А-а-а, не можешь. А ложкой по лбу не хочешь, а?
5: Ой, ну, больно ложкой-то.
6: Ну, ладно, ладно.
5: Ну, ложись давай. Сейчас я тебя разомну.
6: Нет, все-таки.
5: Давай, давай, давай. Вот так вот.
6: Да, зря. Давай, зря ложись. Все-таки мы разгородились от них образованием-то. Давай там осторожно по спине-то ходи.
5: Хорошо. Давай. Тихонечко.
6: Сейчас.
5: Полно, полно, отец. Сейчас.
6: Никогда не надо.
5: Сейчас и простые-то люди не лучше.
6: Людям давать.
5: Ну, держи.
6: Больше того, чего сам имеешь.
5: Держись-ка. Опа.
6: Ой, ой. Всего-то мне неприятнее то, что...
5: Ну.
6: Не вижу я в них ничего такого-то. Полегче ты. Такого эдакого-то. Ведь в каждом же человеке должно быть чего-нибудь свое. Они какие-то ровно без лиц. Он Илка, он разбойник. Но он человек с лицом.
5: Вот. Ой, господи.
6: Его можно понять.
5: Ой.
6: Слушай. Я вот
5: да, ты же мой
6: в детстве церковные пени любил.
5: Любил.
6: Грибы любил собирать. А чё Петька любит, а?
5: Ой, к постоялке пошел.
6: А вот да. Поди ж ты.
5: Ой, подожди. Это... Ой, господи, стереть их, Хрисанович.
6: Терентий Хрисанович. Опять разрешили?
7: Вчера после всеночной.
6: С чего бы это?
7: А без причины. Акулина Ивановна, обед скурим.
5: Сейчас накрою.
6: Умный ты человек, Терентий Хрисанович. А вот губит тебя водочка-то, губит.
7: Почтенный мещанин, ты врешь. Меня губит не водка, а сила моя. Избыток силы вот моя погибит.
6: Ну, сила, она лишней не бывает.
7: Опять врешь? Сейчас сила не нужна. Нужна ловкость, хитрость. Нужна змеиная гибкость. Вот смотри. Если я сейчас этой штукой ударю, разобью вдребезги. Такими руками нечего делать в жизни. Я могу колоть дрова. Могу. Но мне глупо и смешно писать, например. Держи копеечку, Мещанин.
8: Мне трудно найти место в жизни. Я могу найти себе место в жизни только на ярмарке, в балагане.
7: Но я учился. И хорошо учился, за что и был изгнан из семинарии. Но я учился и не хочу жить на показ. Не хочу, чтобы ты, придя в балаган, любовался мною с приятным удовольствием. Нет, я хочу, чтобы все любовались на меня с неприятным неудовольствием.
6: Злой ты.
7: Ты не знаешь зоологии, мещанин. Скоты такой величины, как я, не бывают злыми. Природа хитра. Ибо если к силе моей прибавить злобу, куда сбежишь ты от меня?
6: А мне бежать некуда, я чай в своем доме.
7: Верно, ты в своем доме. Вся жизнь твой дом, твое строение. Оттого и мне негде жить, мещанин.
6: Живешь ты зря, вот ежели бы захотел, так...
7: А я не хочу захотеть, не хочу, ибо противно мне. Мне приятнее и благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на таких, как ты, подобных. Вот скажи мне, мещанин, можешь ли ты представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобой на рабьем языке слуги твоего? Нет, не можешь, не можешь. О, здравствуйте, здравствуйте, Полина, здравствуйте. Не бойтесь. Я больше ничего вам не скажу, ибо все знаю. Все.
9: Что? Ничего вы не можете знать.
10: Скажи Степаниде, чтобы щи несла.
6: Люблю я слушать, когда ты рассуждаешь. Особенно про себя самого у тебя хорошо выходит. Так вот вроде посмотришь на тебя, так страшный ты. А начнешь ты мысли свои высказывать, так я и вижу твою слабость. А,
7: и ты мне нравишься, мещанин, нравишься. Ибо ты образцовый мещанин. Ты законченно воплотил в себе пошлость. Ту силу, которая живет и торжествует. Живет и побеждает даже героев. Давай-ка выпьем перед щами, а? Почтенный крот.
6: Ну, принесут, выпьем. И все ж таки не надо людей-то обижать. Надо говорить кротко, скромно, чтобы слушать тебя было занятно. А если ты будешь людей словом задевать, так тебя никто и не услышит. А тот, кто услышит, тот дурак будет.
11: Боря пришла.
7: Пришла.
10: А тебе ее на что?
11: Что, Терентий, разрешил? Часто же начал ты.
7: Нил. Лучше пить водку, чем кровь людей. Тем паче, что кровь теперешних людей жидкая и безвкусная. Настоящей, свежей, вкусной крови осталось мало. Всю высосали.
11: Здравствуй, Полин. Готов ответ?
9: Не сейчас же. При всех.
11: Вот важность. Чего бояться-то?
6: Кому?
11: Мне и вот ей.
10: О чем это вы? А?
6: Ну чего, Полина, чего там, ну?
9: Да ничего.
11: Секрет? Тайна?
6: Ну, а коли тайна, так идите говорить где-нибудь в углу, а не при людях. Ты, я скажу, насмешка какая-то, а? Какие-то недомолвки, заговоры. И сиди тут дураком и слушай. Я тебя, Нил, спрашиваю, кто я тебе такой?
11: Вы мне приемный отец, но сердиться не следует. Ничего особенного не случилось.
9: Нил Васильевич... Он сделал мне... Сказал вчера...
6: Ну, чего спросил... сказал, сделал, чего, ну?
11: Да вы не пугайте ее. Я спросил, не хочет ли она выйти за меня замуж. Она сказала, что ответит мне сегодня. Ну, вот и все.
6: И очень просто, и больше ничего. Действительно просто. И модно. По-новому.
10: Отчаянная эта голова. Чей бы с нами сначала поговорить надо было.
6: Сиди, так, мать. Молчи, ешь, я тоже буду есть. Молчать.
7: А я буду говорить. Впрочем, помолчу пока. Помолчу.
6: Да уж лучше всем помолчать.
12: Однако, так ты не у меня благодаришь за мою хлеб-соль, да? Из-под тишка живешь.
13: За хлеб-соль вашу я всегда платил трудом и впредь платить буду. А воле вашей я подчиниться не могу. Вы вон хотели меня женить на этой дуре седовой, потому только что за ней 10 тысяч приданого. Ага. Но что мне ее нужно? А Полю я люблю, давно люблю, и ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто, и всю жизнь буду так жить.
12: Ну, давайте, давайте, живите. Морчай вам не помеха. Однако скажите, на какие капиталы жить-то собираетесь, а? Ну, так, и на секрет.
13: Работать будем. Я перевожусь в депо.
11: Она, у нее тоже дело будет.
13: Вы по-прежнему будете получать с меня 30 рублей в месяц.
12: Ну, поглядим, посылы-то легкие.
13: А вы вексель возьмите с меня.
14: А ты возьми с него вексель, мещанин.
12: Вас в это дело не просит мешаться.
10: Тоже советчик какой.
14: Вилка, дай-ка ему расписку. Обязуюсь, мол, ежемесячно. И так далее.
12: А я могу и вексель взять. Я так понимаю, что есть за что, да? С 10 лет ведь кормил, поел, обувал. И до 27, да?
13: А не лучше ли нам после считаться? Не сейчас.
12: Ну что, можно и после. Только запомни, Нил, что отныне ты мне, я тебе враги, понял? Обиды тебе это я не прощу, так и знай, не прощу.
13: Да какая обида? В чем обида? Ну не ожидали же вы, что я на вас женю?
12: Ты запомни, ты издеваться над тем, кто тебя кормил, поил без спросу тайно, ты ехидна нищая. А что, пришипелась? Да ты знаешь, что я могу.
13: Да тебя... ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин! Тоже хозяин! Здесь, вот тут, вложено мною немало! Хозяин тот, кто трудится!
12: Что? Ты? Хозяин? Хозяин?
13: Хозяин тот, кто трудится! Запомните, коллега!
12: Хозяин, а? Да! Ну мы поглядим, кто хозяин!
10: Да, что ж так ты у меня?
13: Кашу, и черт меня дернул спросить ее. Обиделась точно.
14: Ничего, ничего. Сцена очень интересная. Вот. Я слушал и смотрел с большим любопытством. Не волнуйся, брат, у тебя есть способности. А? Ты можешь играть героические роли. В наше время герой нужен, поверь мне. В наше время все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на мерзавцев, то есть людей умных.
13: Чего? Чего ради заставил я Полю вытерпеть эту гадость?
14: Людей очень удобно делить на мерзавцев и дураков. Мерзавцев тьмы. Они живут, друг мой, умом звериным. Они верят только в правду силы, не этой силы, которая в груди моей, нет, а в силу хитрости. Хитрость – ум зверя. А вот дураков немного. Дураков немного, они украшают жизнь. Они все любят выдумывать проекты всеобщего счастья. Они все ищут чего-то, что не им нужно, но не только им одним.

0: Пора срать, да. А мерзавец? Мерзавец просто берет и делает из стекла бутылку.
1: Ты что, о бутылках?
0: Нет, я о дураках. Дурак думает, где огонь, пока он не зажжет. Куда девается, когда угаснет? А мерзавец? Мерзавец сидит у огня, и ему тепло. Тепло. В сущности, они оба глупые, друг мой. Только один глуп геройский, красиво глуп, а другой глуп нищенский, тупо глуп. И оба они, друг мой, оба приходят в одно и то же место, хотя и разными дорогами. В могилу, друг мой, в могилу.
1: Ты чего?
0: Оставшиеся в живых дураки смотрят на умершего собрата и спрашивают себя, где он? А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жизнь теплую, сытую, уютную.
1: Однако ты здорово напился. Шел бы к себе, а?
0: Укажи, где это?
1: Ну не дури! Хочешь, отведу!
0: Оставь меня! Оставь меня, меня не отведешь, я брат сам по себе. Я вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена, друг мой, она скверно сшита. Не по росту порядочных людей скроена эта жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее. И вот я есть вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, да и незачем жить.
1: Ну иди же, иди!
0: Оставь меня! Ты что, ты думаешь, я могу упасть? Я давно упал, чудак ты. Впрочем, я думал было подняться, но прошел мимо ты. И случайно, ненарочно толкнул меня вновь. Впрочем, я не жалуюсь. Ты ступай себе, уходи, уходи!
1: Что ты несешь? Интересно что-то, но непонятно.
0: Не понимай, не надо. Есть вещи, которые лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно. Уходи, ступай!
1: Ну, хорошо. Я иду.
0: Желаю счастья, грабитель. Татьяна, это вы? Я думал, мне показалось.
2: Нет, это я.
0: Скажите, зачем вы тут?
2: Потому что мне негде, нечем, да и мне зачем жить. Мне всего только 28 лет. Мне стыдно, уверяю вас. Мне очень стыдно чувствовать себя так. Такой жалкой, ничтожной. Как-то незаметно случилось это. Незаметно для меня в груди моей выросла пустота. Мне страшно. Это зачем я вам все это говорю?
0: Понимаю. Сильно пьян. Ничего не понимаю.

0: обратился?
1: Да светало уж, как дверь ты ему отперла.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Кто вчера вечером у верхней постоялки в гостях-то был? Певчий наш был?
1: И Певчий, и Петр Васильевич. Песни орал Певчий-то. Часов до двух орал. Вроде как бык ревел.
0: Как бык. А Татьяна куда тебя утром посылала?
1: В аптеку за спиртом.
0: За спиртом, господи.
1: Ну, шатырный. Купи, говорит, мне на 20 копеек на шатырного спирту.
0: Видно, голова болит. То и дело хворает она у нас, господи.
1: Замуж бы выдали, оздоровел бы сразу, небось.
0: Не очень легко нынче замуж выдать девицу, а образованную еще труднее.
1: Приданое хорошо дадите, и образованную кто-нибудь возьмет.
0: Не увидят мои глазоньки этой радости. Не хочет Таня замуж-то выходить.
1: Да как же не хотеть? Как же не хотеть? Поет-то летачим.
2: Тема Степанинова, здесь скорее уходи.
1: Да. Я сама рада. Иди. Скорее тобой.
2: Рад так больше делай.
1: Ух, глазки мои. Горочка.
2: Дверь разговаривает.
1: Как увидите меня?
2: Мама. Я вас не однажды просил поменьше с ней разговаривать. Ведь поймите, вы нехорошо это. Нехорошо вступать в интимные беседы с кухаркой. Вы спрашиваете, у нее разные разности. Нехорошо.
0: А с кем прикажешь мне разговаривать? Ты нас с отцом своей беседой не жалуешь? Так позволь хоть со слугою-то слово сказать.
2: Ай, да поймите, да не ну, пора давай, она вам.
0: Давай, давай, встань.
2: Ведь кроме сплетни какой-нибудь вы от нее ничего не услышите.
0: А тебя что я слышала? Полгода ты живешь дома, а ни часу с матерью своей родной не посидел вместе, не рассказал ей, и что в Москве, и как.
2: Да послушайте.
0: А говорить начнешь от неогорчения от тебя. То тебе не так, это не эдак. Мать родную, как девчонку, учить начнешь, помыкать да насмехаться. Петь, петь, петь, стой, Петя. Ишь, он сколько наговорил-то. Ой, господи, так...

0: ли, обидел.
1: Да нет.
0: Вильнул, как стриж. Даже здравствуй не сказал. Акулина Ивановна, поле, поле здесь?
1: В кухне капусту шинкует.
0: Капусту?
1: Ну что ж, ну куда ты?
0: Вот у птиц порядок хорош. Ой, оперился птенец. Лети, лети уже на все четыре стороны. Ой, никакой ему муштровки. Она со с матерью нету. Чайку мне тут не осталось, а?
1: Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту.
0: В быту, быту, быту, быту, вот именно в быту. Очень хорошо. Очень хорошо. Самое. Ничего у меня нету. Никому я не мешаю. Вроде как Акулина Ивановна не на земле, а на воздухе. Живу.
1: И никакого уважения от людей не имею. На, пей. Только холодный чай-то.
0: Спасибо.
1: Да и жидковат немного.
0: Да, не густо, не густо. Оп, ну, спасибо, хоть не пусто. В густом ты еще, пожалуй, вязнешь, а, Акулина Ивановна. Ну, а что касается, да, уважения, так сделайте милость, не уважайте. Я сам никого не уважаю, Акулина.
1: Это вон твое уважение-то нужно, а? Никому.
0: Отличное дело. Я так замечаю, Акулина Ивановна, что люди, которые на земле свой кус хлеба берут,

0: друга изо рта его дерут. А я получаю пищу. Я получаю пищу из воздуха. Я от небесных птиц кормлюсь. Мое дело чистенькое, Акулина Ивановна.
1: Ну, а свадьба скоро?
0: Да, чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла, в здешние леса не прилетала, шельма. Пожалуй, опоздает, помру, не дождавшись.
1: Не говори пустяков, а прямо говори. Когда венчаешь?
0: Да, кого?
1: Дочь. Кто-то не знает, ишь.
0: Дочь, когда захочет, обвенчаю. Хоть будет с кем венчать.
1: Давно это у них затеялось.
0: Да, что, у кого?
1: Да не ломай паяться-то. Ведь сказала же она тебе хоть.
0: Про что?
1: Про свадьбу.
0: Это про чью, Акулина Ивановна?
1: Фу, фу, фу тебе. Достыдился бы юродствовать.
0: Акулина Ивановна, ну скажи, в чем суть дела? Я ничего не понимаю.
1: Когда полоею с Нилом венчать будешь?
0: Что? С Нилом?
1: С Нилом? Неужто и тебе она ничего не говорила? Вот люди пошли. Отцу родному. Отцу родному. Ну.
0: Что? Ты не шутишь, а? Ты не шутишь? Нил? Раздуй их горой. Не правда, что ли? Это полька! Это уж целая кадриль, а не полька! Ну, ловко! А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне не должен жениться.
1: Да, кто бы еще за него выдал Татьяну-то? Очень нам нужно такого отбойного Нила.
0: Это как? Это Нила-то нужно? Да что ты, Данил? Да он один! Да будь у меня хоть 10 дочерей! Я всех ему, закрыв глаза, бы отдал! Ты что, Нил? Нил он один, 100 человек прокормит! Нил! Тесть?
1: Очень приятен.
0: Я тесть? Не захочет этот тесть никому на шею сесть! Эх, ма! Да я ж теперь совсем свободный мальчик! Я теперь совсем свободный мальчик! Теперь я так заживу! Никто меня не увидит! Прямо в лес! И пропал Перчихин! Ку-ку! Нету! Ну, Поля, ну, дочечка моя, а я бывало думал, дочь, как же она жить-то будет? А? Родить родил, было мне даже совестно перед ней. Родить родила, больше ничего и не могу. А теперь я куда хочу уйду! Акулина Ивановна, жар птицу ловить уйду! За самые за 30 земель!
1: Как же уйдешь? От счастья-то не уходят.
0: Счастье? А мое счастье, чтобы уходить? Мое счастье в том, чтобы уходить! Вот Полька, она будет счастлива! Полька будет!

0: Younger Chicken.
1: Василич, с радости, с радости.
0: С какой это?
1: Слыхал? Пелагея-то. Пелагея за Нила выходит, то есть Нил на Пелагее женится. Здорово, Василич.
0: Нас это не касается, мы свое получим.
1: Да, я так думал, что Нил-то на Татьяне намерен жениться, да.
0: Чего?
1: Ну, потому, видимо, было, что Татьяна-то не прочь, да. И глядела она на него, и так-то, ну, знаешь, ну, как следует. И вообще, и все такое, мол, уймитесь, мол, волнение страсти, и все.
0: Вот что я тебе скажу, милый.
1: А?
0: Ты хоть и дурак, должен понимать, что про девицу такие подлые слова говорить не позволено. Это раз.
1: Васильич.
0: Засим на кого и как глядела твоя дочь... И кто как на нее глядел, и что она за девица, я не говорю. А скажу только одно. Раз она выходит замуж за Нила, стало быть, туда ей дорога. Им грош цена, я на них плюю. Это два.
1: Васильич.
0: А теперь вот что. Хаша, мы с тобой и дальние родственники. Ты погляди, ты кто такой, а? Ты, золотородец. И скажи мне, кто это позволил тебе в таком драном виде являться ко мне в чистую горницу, а?
1: Василий, ну что ты, брат, разве я в первый раз я так-то...
0: А я не считал разов и считать не желаю. А говорю, раз ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет никакого.
1: Василий.
0: И потом, кто ты, нищий, шантропа, рвань, коричневый, ну, в шоу!
1: Да что это такое, я ни в чем перед тобой! Я ни в чем перед тобой, Василий! Не надо! Что ты, брат? Эх, старик! Жалко мне тебя. Прощай, старик.
2: Когда ты болеешь,
0: ты чё там шипишь, колдуешь, что ли?
2: Я молитву. Молитва, отец. Ты жена.
0: Знаешь, не быть мне головой, я по всему вижу не быть.
2: Да ты что? Да подожди. Может быть еще.
0: Чего может быть? Федька Досекин, старшина слесарного цеха, в голову иметь. Мальчишка, щенок.
2: Может быть, еще не выберут.
0: Да чего?
2: Ты не кручинься, отец.
0: Да ему видно, что выберут. Я захожу в управу, слышу, он поет, он разливается. Жизнь, говорит, тяжелая, надо, говорит, все сообща делать. Теперь, дескать, все артели ремесленникам в рост нельзя. Теперь, говорит, надо все сообща, нынче фабрики. А я говорю, жиды. Жиды всему причина. Жидов надо ограничивать. Надо, говорю, губернатору жалобу написать, чтоб выселил он жидов. А он, знаешь, так, знаешь, что с мешечкой говорит. А говорит, а куда, говорит, девать тех русских, которые хуже жидов? И начал всякими осторожными словами на меня намекать. Я ему говорю, ты, ах ты, Иуда, ты косоглазый, да ты знаешь, что я...
3: Здравствуйте, Василий Васильевич! Здравствуйте, Акулина Ивановна.
0: А? Вы Елена Николаевна? Чего надо?
3: Вот деньги за квартиру принесла.
0: Ага. Тю. Ну, хоть одно славное. Так. Ну, чего там? Сколько у нас там будет, а? Четвертная. Представится мне еще за одно стекло в коридорном окне. Ну, хоть копеек 40. Так, и за петлю в дровяннике. Кухарка ваша, между прочим, сломала. Ну, хоть 25 копеек.
3: Какой вы аккуратный. Ну, извольте, только у меня нет мелких. Вот 3 рубля.
4: Угля мешок вы брали. Кухарка ваша.
0: Сколько за уголь?
4: За уголь 35.
0: Итого, значит... 95. 2 с пятачком сдачи, пожалуйте. А насчет аккуратности, милые барни, вы это справедливо заметили. аккуратностью весь свет держится. Само солнце всходит и заходит аккуратно, как ему положено от века. Да вот вы сами видите, как срок пришел, так вы сразу и денежку несете.
3: А я не люблю быть в долгу.
0: Ну, зато вам всякий благодарен будет.
3: Ну, до свидания, мне надо идти.
0: Наше вам почтение.
2: Ну, до свидания, мне надо идти. Ага.
0: Хороша шельма. Ну, ладно, ладно, ладно, ну чего, ладно. Все-таки бы же я ее с удовольствием турнул с квартиры-то, а?
2: Хорошо бы это опять.
0: Ну, положим, пока она тут, мы можем следить, а? Съедет.
2: Ну, не трогай.
0: Да ладно, а съедет.
2: Ты какой?
0: Петрушка к ней шляться начнет.
2: Ну, целуй. Вот так.
0: Тогда она за нашими-то глазами его побыстрее обойти может. Опять же, надо принять в расчет, что деньги она платит исправно. За всякую порчу в квартире бессловесно возмещает, да? Да. Петр, конечно, опасно, даже очень.
2: Может быть, он еще жениться-то и не думает на ней. А так только.
0: Только бы так, так и нечего тогда говорить. Бояться нам нечего.
2: Так?
0: Чего это, мать?
2: Не знаю. Все не остается. Отец. А? Ну, иди сюда, что я хотела тебе сказать.
0: Ну, чего говори, ну?
2: Вот, может быть, ты напрасно с Перчихином так.
0: Ну, на.
2: Он ведь безобидный.
0: Ну, безобидный, значит, не обидится. А обидится, более чем потеря невелика, знакомство чей с ним. Недорогая мать, чего это?
2: Не знаю.
5: Так надо же идти.
6: Нет, это не страшно.

0: И одежда, и душа, и мысль.
1: Эй, папа, кто такая?
2: Я же говорю, что вы супер, мы вас идем вперед по жорчикам.
1: Ты что?
2: Ты же говоришь, что я от Симахина, что
1: мы
2: давай, что, давай, что, ай, не услышу шум, то было пожар.
3: Пошла вон отсюда, слышишь, ты пошла.
2: Ай, горе, иди, ай, горе, ты какой есть.
4: Тихо! Отец, иди к маме. Иди, ну иди же, тебе говорят.
3: Что, Петр, Петр, что?
0: Ничего. Да где уж отца с матерью пускать не велят туда?
3: Ей лучше.
0: А кто знает, не стонет. Перестала. Глаза зеленые, недвижимо лежит.
2: Ну что, что она?
1: Не знаю, не знаю. Доктор сказал, что вроде не опасно.
2: Старики убиты, жалко их.
0: Ай, про кухню. Про кухню-то забыла.
2: И от чего? Что случилось?
0: Бедная Таня. Как должно быть больно ей. Ведь это больно? Очень.
1: Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта.
0: Как вы можете шутить?
1: Я не шучу.
2: А Петя? Петр Васильевич еще там у нее?
1: Вероятно, ибо он оттуда не выходил.
2: Да, я представляю, как это на него повлияло. Когда мне случалось видеть что-нибудь подобное этому, я чувствую в себе ненависть к несчастью.
1: Это похвально.
2: Вы понимаете? А знаете что, я перед вами покаюсь. Я ведь очень черствая, такая, жесткая. Я ведь людей несчастных не люблю. Ну, вы знаете, бывают такие люди, которые всегда несчастны. Вы что хотите, делайте с ними. Вот кажется, надень такому человеку на голову вместо шляпы солнце. Что, кажется, может быть великолепнее, и все равно он будет ныть, жаловаться.
0: Ах, я так несчастен, я так одинок. Никто не обращает на меня внимания.
2: Вот я когда вижу такого человека, я чувствую в себе злое желание сделать его еще более несчастным.
1: Милая барыня, я тоже покаюсь. Терпеть не могу, когда женщина философствует. Но вот когда вы рассуждаете, мне хочется целовать вам ручки.
0: Только. И только когда рассуждаю. Ой, я смеюсь, дурачусь. Когда там страдает человек.
1: И там страдает. И там. И везде, куда бы вы ни указали пальчиком, везде страдает человек. Такая уж у него привычка.
0: А все-таки ему больно.
1: Разумеется.
0: И надо его пожалеть.
1: Не всегда. Лучше помочь ему.
0: Может быть. Может быть и так. Что там, уснула она?
2: Как это странно все. Вдруг крики, шум, суета, вдруг тишина, неподвижность.
1: Жизнь. Покричат люди, устанут, замолчат. Отдохнут, опять кричать начнут. Здесь же, в этом доме, все замирает удивительно быстро. И крик боли, и шум радости.
0: Когда я жила в тюрьме, там было интересно.
2: Муж у меня был картежник. Много пил, часто ездил на охоту. А город уездный, люди в нем какие-то заштатные.
0: А я была свободна.
2: Никуда не ездила, никого не принимала. и жила с арестантами. Они меня любили, право. Они такие чудаки. Если на них посмотреть внимательно. Удивительно милые, простые люди, уверяю вас. Так вот, бывало, смотришь иногда, и кажется совершенно невероятным, что вот этот убил, этот ограбил, этот еще что-то сделал. Спросишь иногда, ты убил?
0: Убил, матушка Елена Николаевна, убил, что поделаешь?
2: И мне кажется, что он вот этот убийца взял на себя чужую вину, да? Я накупила разных книжек, в каждую камеру давала карты, шашки, табак, вино давала, ну тут немножко. А на прогулках они играли в мяч, в городки, совсем как дети, честное слово. А иногда я сама им читала смешные книжки, и они слушали меня. Хохотали, как дети. Я накупила птичек клеток, в каждой камере была своя птичка, и они любили ее. Как меня. Еще, знаете, удивительно, они очень любили, когда я одевалась во что-нибудь яркое. Да? Красную кофточку, желтую. Да я вас уверяю, они очень любят веселые яркие цвета.
1: Да, да, да.
2: И я нарочно для них одевалась как можно пестрее. Славно было с ними. Здесь, в этом городе, мне живется хуже. А в этом доме вообще есть что-то нехорошее. И не люди нехорошие, нет, что-то другое. Ой, однако мне прям стало грустно. Как тяжело. Мы с вами тут сидим, говорим, а там, может быть, умирает человек.
1: И нам его не жалко.
2: Вам не жалко?
1: И вам.
2: Да, вы правы. Я понимаю, что это нехорошо, но я не чувствую, что это нехорошо. Вы знаете, так бывает. Понимаешь, что дурно, но не чувствуешь этого. Мне вообще больше жалко его, Петра Васильевича, чем ее. Мне вообще его жалко. Здесь плохо, да?
1: Здесь плохо всем.
2: Здравствуйте.
0: Тише, тише, Поля.
2: Знаете, Таня отравилась.
0: Что?
2: Ну да, вон там у нее доктор и брат.
0: Умирает. Умрет?
2: Никто не знает.
0: Из-за чего сказала, нет?
2: Не знаю, нет.
4: Елена Николаевна, на минутку.
0: Да.
2: Что? Что вы смотрите на меня? Так.
5: Сколько раз вы говорили мне это?
2: А если всегда одно и то же? Всегда какой-то особый взгляд? Зачем?
0: Вы что же это? Меня считаете виноватой вот в этом?
5: А вы разве что-нибудь чувствуете? Ну, вроде вины?
2: Я чувствую, что все больше не люблю вас. Вот.
0: Ладно. Скажите лучше, как все это было.
5: Ее вчера тихонько толкнули, и сегодня слабая она упала, вот и все.
0: Неправда.
5: Что неправда?
0: Я знаю, на что вы намекаете. Это неправда, Нил.
5: При чем тут Нил?
0: Да не он, не я, мы оба ни при чем. Я знаю, вы вините нас. Ну что же, я его люблю. И он меня, это давно началось.
5: Ни в чем я вас не виню. Ни в чем. Это вы сами себя в чем-то обвинили и теперь каетесь перед первым встречным. Зачем? К чему? Я вас очень уважаю. Не я ли говорил вам всегда, постоянно, упорно? Не ходите сюда. Здесь нездорово. Здесь вам испортят душу. Я это говорил.
0: Да. Господи, ну как же это она?
5: Не знаю.
0: Это опасно?
5: Не знаю.
4: Поля,
6: Ну что, Петр?
7: Помогите Елене Николаевне.
8: Пустяки, собственно говоря. Вот только субъект нервный. А то ничего бы. Выпила немного, обожгла пищевод. В желудок проникло спирту, очевидно, тоже мало. Да и тот выброшен обратно.
7: Доктор, вы устали? Присядьте, пожалуйста.
8: Благодарю. С неделю прохворает. Вот у меня на днях был интересный случай. Маляр в нетрезвом виде выпил вместо пива чайный стакан лаку.
6: Успокойтесь, отец, это не опасно.
8: Да-да, не пугайтесь, через 2-3 дня она встанет на ноги.
9: Да.
8: Уверяю вас.
9: Ну, спасибо. Коли не опасно, тогда ладно. Петька, иди сюда.
10: Ну и что же, маляр?
9: А вот, дай ему.
10: Что же, маляр?
8: А, маляр ничего выздоровел. Я, кажется, встречался с вами где-то.
10: Может быть.
8: Позвольте, а вы не лежали в тифозном бараке?
10: Было дело, было. Дело.
8: Ага, тут-то я смотрю, знакомое лицо, позвольте. Это было весной, да? Кажется, я помню даже имя и фамилию вашу.
10: И я вас помню.
8: Правда?
10: Да, помню. Помню, когда я стал поправляться и попросил вас увеличить мне порцию. Вы состроили прескверную рожу и сказали мне: будь доволен тем, что дают. Вашего брата бродяг и пьяниц много.
8: Позвольте, это... Этого... Извините. Вы, ваше имя... Я врач Николай Троеруков, а...
10: А я потомственный алкоголик и кавалер зеленого змея Терентий Богословский.
1: Не бойся, не трону.
7: Доктор, доктор, спасибо.
8: Меня ждут. Если она будет жаловаться на боль, повторите, дайте ей еще капель. Сильной боли не должно быть. Скажите, тут был сейчас такой оригинальный господин. Он ваш родственник?
7: Нет, это нахлебник.
8: Очень приятно. Большой оригинал. До свидания. Благодарю вас.
7: Доктор! Доктор! Доктор, вы забыли?
11: Тихо, мать!
9: Не ходи туда.
11: Хорошо.
9: Может, спит она. Не разбудить бы.
11: Спасибо
9: за мать. Вот и дожили мы до праздника-то, да? Говорят, теперь сплетен-то будет по городу без конца.
11: Так и что, Терентий? То ли говоришь? Допустим. Во все трубы трубят, во все колокола звонят, только ты жива осталась.
9: Не понимаешь ты, Танька, дочка наша отравилась, понимаешь? Позор это нам с тобою, позор.
11: Какой позор, отец.
9: А мы знали только, чего мы, злодеи, что ли, для нее? Чем обидели-то мы ее? Чего сделали, а?
11: И мне обидно.
9: Да мне плевать, я ради детей все стерплю. Значит, вы дети.
11: Она засыпает. Вы потише. Только пошли.
9: Ну что там? Как она, посмотреть-то можно?
2: Доктор не велел пускать никого.
11: Поверь мне, сенсацию.
9: А ты почем знаешь? Я чай придок перед не было.
2: Мне Елена Николаевна сказала.
9: Ишь ты. Он как. Чужим, значит, можно, а родным нельзя, да? Ишь ты. Вон оно все, значит, как. Чужим можно, родным нельзя, да? Вон оно как. Ишь ты.
2: Отец мой не был здесь сегодня.
9: Совсем ты, Полина, не про отца спрашиваешь. Тетя, отец. Знаю я, кого тебе надо. Отец твой был, да. Грязный, оборванный, все, что ты должна его уважать.
2: А я уважаю. Не понимаю, зачем вы мне это говорите?
9: Ты понимай. Твой отец нищий, бездомный, бродяга. Все-таки ты не должна выходить из его воли. Да. Чего вы знаете про отца-то? Все вы бесчувственные. О, ты замуж выходишь, да? А тут человек едва себя жизни не лишил.
2: Послушайте, я не понимаю, что вы говорите.
9: А зачем? Ты понимай! Кто ты? А вон, выходишь замуж, да? А дочь моя... Ступай давай, иди. Делай что-нибудь на кухне, я сам покараулю. Иди давай. Погоди. Я тут давеча накричал на твоего отца. Ты скажи ему, мол, Перчихину...
2: За что?
9: Не твое дело. Иди давай, все. Вон это все как.
2: Не ходите, она спит. Не беспокойте ее.
9: Да. Нас, значит, можно беспокоить, а вас нельзя.
2: Да вы что, она ж больная.
9: Да знаю я. Я все знаю.

0: Чему вы смеетесь, Елена Николаевна? Странно видеть улыбающееся лицо теперь, после этого.
1: Вы сердиты, устали. Как мне жалко вас.
0: Мне самому себя жалко.
1: Вам надо уехать куда-нибудь.
0: Да? Надо. В сущности, зачем я здесь?
1: Вот скажите, как бы вы хотели жить? Я вас часто спрашивала об этом, но вы не отвечали никогда.
0: Трудно быть откровенным.
1: Со мной?
0: И с вами? Разве я знаю, как вы ко мне... Как вы отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы...
1: Что я? Ну?
0: Что вы хорошо...
1: Я отношусь к вам очень-очень хорошо. Славный мой мальчик.
0: Да я не мальчик. Я много думал. Скажите, а вам действительно нравится вся эта возня, которой занимается Нил, Шишкин, Цветаева, все эти шумные люди? Скажите, вы действительно считаете, что совместное чтение умных книг, спектакли для рабочих — это вот то дело, ради которого следует жить? Вот скажите.
1: Голубчик, так ведь я ж не образованная. Я ж не серьезная. Они мне нравятся все. Нил, Шишкин, веселые, всегда что-то делают. Я сама такая веселая, люблю веселых людей. А вы к чему это спросили?
0: Зачем они зовут меня? Трус? Эгоист?
1: А вот это мудреный вопрос для меня. Я сама живу, как умею, делаю, что хочу. Если меня будут уговаривать идти в монастырь, не пойду. Будут заставлять, убегу, утоплюсь.
0: Но вы больше бываете с ними, они вам больше нравятся, я это чувствую. Но я хочу сказать, я могу сказать, они ничто.
1: Ну, значит, и я тоже, и я ничто.
0: Нет, нет, нет, нет, вы живая, вы как ручей, вы... Как говорит Шишкин, освежаете.
1: Ба, так я что, значит, по-вашему, холодная?
0: Не шутите, ну зачем вы смеетесь? Разве я смешон? Я просто хочу сказать. Я хочу сказать. Разве я что, делаю преступление? Я просто хочу жить. Жить по своему разумению.
1: Живите, живите, кто мешает?
0: Кто? Что-то есть что-то. Когда я начинаю думать, что вот так нужно жить одному, независимому, мне все время кажется, что кто-то говорит нельзя.
1: Совесть.
0: Совесть? Да при чем тут совесть? Елена Николаевна, я хочу сказать.
1: Это совсем не так надо говорить. Это гораздо проще надо говорить. Я научу вас, бедненький мальчик.
0: Елена Николаевна, вы мучите меня шутками.
1: Опять не то.
0: Я хочу... Я должен уйти.
1: Говорите, повторяйте за мной. Я вас люблю.
0: Вы шутите?
1: Да нет же, нет. Я очень давно и совершенно серьезно решила выйти за вас замуж. Может, это, конечно, нехорошо, но мне очень хочется этого.
2: Петя! Петя! Петя, иди обедать.
0: Не хочу. Не пойду.
1: Он пойдет ко мне.
0: Как это нехорошо. Она там лежит, а мы...
1: Что-то нехорошего. Идите-ка сюда. Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселое. А в жизни это еще более необходимо.

0: Вы слушали спектакль Нижегородского академического театра драмы по пьесе Максима Горького «Мещане».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Виталий с нескрываемым негодованием смотрел на девчонку, сидевшую около его стола. Как она себя размалевала. Брови, веки, ресницы, щеки. А ведь ей только 18 лет. Виталий нахмурился. «Водку употребляешь?» — сухо спросил он. «Что вы, мама не разрешает». «А малеваться так мама разрешает?» «Ну, тут вкусы. Мама принадлежит к другому поколению, а водка, что вы!» «А вот мне говорили, что пьешь и куришь. Несовестно? Сама себя ни во что не ставишь. Ну, какое к тебе может быть уважение?» Девушка, опустив голову, хмуро молчала. «С кем Васька тебя знакомил?»
3: «Ни с кем. И я вообще не знала, что он такой плохой мальчик».
2: «Знала, что он плохой мальчик. Прекрасно знала. Только научилась врать. Я тебя, Люда, предупреждаю». Зазвонил телефон. Виталий взял трубку. Голос Цветкова сказал: «Лосев, девчонка у тебя?»
3: «Да».
2: «Выпроваживай. Едешь со мной. От коленка найди».
3: «Слушаюсь».
2: Новое дело. Казалось, и так не продохнешь, и так уже суток не хватает. Но каждое новое дело невозможно волновало Виталия, разжигая его воображение. Уже в машине высокий, плотный Цветков в синем плаще и черной кепке, не поворачивая головы, он сидел рядом с шофером, сказал: «Едем, милые мои, в музей Достоевского. Я лично в жизни там не был. А ты, от коленка?»
4: «Не приходилось, Федор Кузьмич».
2: «То-то. Какие только университеты у нас не пройдешь». Виталий с наигранной небрежностью спросил: «А там что, кражонка?»
4: «Кражонка?» – переспросил Цветков, усмехаясь. «Это как посмотреть. Там, милые, украли портсигар самого Достоевского».
2: «Ого! Историческая ценность!» – заинтересованно воскликнул от коленка, подаваясь вперед к Цветкову. «В скупку не понесут».
3: «Достоевским на Западе очень интересуется», – авторитетно сообщил Виталий. «Повышенный, я бы сказал, интерес в связи с творчеством».
2: Стоял первый весенний день. После холодных, промозглых ветров и унылых мокрых снегопадов, в которых было больше дождя, чем снега, впервые солнце по-весеннему теплое залило до краев улицы. В машине стало душно, и Виталий, прежде чем закурить, опустил прогретое солнцем стекло. От коленка тоже полез за папиросами. Но вместо них он вытащил какую-то бумажку, развернул ее и горестно вздохнул.
5: «Ха, рецепт Алка дала. И, конечно, забыл. Черт его знает. Аптека напротив 100 раз мимо прошел».
2: «Кто у тебя захворал?» Не поворачивая головы, спросил Цветков.
5: «Да Димка, кто же еще? У него одного гланды остались из всей семьи. Говорят, рано вырезать. 3 года надо еще ждать. За это время Алка мне всю плешь проест с этими рецептами».
2: «Ну, пусть сама берет. Мать все-таки», – беспечно заметил Виталий. От коленка многообещающе усмехнулся. «Погоди, я тебе этот совет еще припомню. Не век тебе холостым ходить. Да не волнуйся, я под каблук не попаду, дудки. И вообще», – Виталий сладко потянулся, – «погожу, не к спеху». Машина промчалась мимо гигантской колоннады театра и, обогнув квартал, остановилась у старинной железной ограды. За ней виднелся 3-этажный желтый больничный корпус. Крыло его торцом выходило на улицу. На желтой стене была прибита большая мемориальная доска, сообщавшая, что здесь, в этом доме, родился великий писатель. У края тротуара стоял, сильно накренившись, фонарный столб. Лампочка вверху была разбита, на тротуаре возле него сохранились темные, словно графитные следы широких узорчатых протекторов.
5: «Кто-то со столбом поцеловался», — усмехнулся Виталий, вылезая из машины. «Явно грузовая».
3: Сидевший неподалеку на скамейке старичок в мятой шляпе и теплом ярко-красном шарфе ворчливо и словоохотливо пояснил.
6: «Мальчишек за руль сажает. Он вчера как врезался, так даже задний ход дать не мог. Ошалел совсем. Не ж ты это дело. В наше время кого за руль сажали? Бывало ча...»
3: Через калитку в ограде все трое подошли к высокому старинному крыльцу и, миновав полутемный коридорчик, очутились в маленькой прихожей. Стены ее были увешаны театральными афишами. В глубине виднелся гардероб. У самых дверей на столике лежала большая книга. К вошедшим подбежала девушка.
7: «Вы из милиции? Я вас провожу к заведующей».
3: Она попросила их снять плащи и повела через анфиладу небольших комнат со старинной мебелью и стенами, сплошь увешанными картинами. Ни одного посетителя в комнатах не было. «Что это у вас пусто?» – спросил девушку Виталий. «Какие-то нечуткие потомки пошли».
7: Девушка слегка покраснела. «Что вы? Это мы просто закрыли. Раз такая пропажа...»
3: «Это, гражданочка, кража. Вы тут главный сторож? Или еще кто постарше есть?»
7: «Нет, не я», – испуганно ответила девушка. «Смотритель у нас в том зале, Антонина Степановна».
3: В этот момент из двери, к которой они направлялись, вышла высокая седая женщина в очках. Подойдя, она расстроенным голосом строго спросила.
7: «Вы, товарищ, ко мне? Так я полагаю?»
3: «Так точно», — ответил Цветков и представился. «Майор Цветков, а вы, наверное, заведующая?»
7: «Да».
3: «Товарищ Вольская?»
7: «Да. Пойдемте, я вам все покажу».
3: Она повела их в комнату, из которой только что вышла.
7: «Учтите, это очень большая потеря. Реликвия».
3: В следующей комнате, в углу около окна, стоял старинный письменный стол и такое же кресло. На столе под стеклянным плоским ящиком без дна лежали бумаги и какие-то предметы. Вольская подошла к столу и, указав на вещи под стеклом, скорбно сказала: «Вот тут он и лежал. Еще вчера».
8: «Никто здесь ничего не трогал?»
7: «Как же так не трогал?» – удивилась Вольская. «Сначала сами все перерыли, всюду искали. Потом уже Светлана позвонила вам».
8: «Да, попортили вы нам обстановочку», – вздохнул Цветков.
3: А Откаленко спросил: «А кто эта Светлана, которая нам звонила?»
7: «Это наш научный сотрудник, Горина Светлана Борисовна».
3: Цветков кивнул на стол и сказал Откаленко: «Погляди тут получше, на предмет пальчиков и всего прочего. Эх, жаль, эксперт задержался».
8: «Сами пока поглядим», – спокойно возразил Откаленко.
3: Цветков повернулся к заведующей.
8: «Сначала с вами хотелось бы поговорить лично. Может, в кабинет к вам пройдем. А ты, Виталий, побеседуй с товарищами о вчерашнем дне. Какие у них соображения и все такое прочее».
3: В этот момент в комнату вошла стройная светловолосая девушка в темном костюме. Самая обыкновенная девушка, но что-то удивительно привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате. Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут. Вы смотритель в этом зале, так?»
7: «Смотритель, а как же?» – растерянно ответила женщина. «Да вот, выходит, не усмотрела».
8: «Разберемся. А пока припомните, кто вчера был. Может быть, обратили внимание на что-нибудь?»
7: «Ты ведь кто ж был? Разве их припомнишь всех?» – расстроенно проговорила Антонина Степановна. «Тетя Тоня, книга же у нас есть!» – раздался вдруг девичий голос за спиной у Виталия. Он нарочно старался не смотреть в ту сторону. «Вы покажите товарищу!»
9: «Ах, да, да, книга!» – спохватилась Антонина Степановна. «Конечно, есть, а как же? Все там и записаны, кто приходил.
8: Ну, давайте посмотрим вашу книгу». Книга оказалась большой, с разграфленными страницами. Фамилия, профессия, город. Под вчерашним числом в ней значилось, как назло, особенно много посетителей – 74. Записи были по большей части небрежные, а порой и смешные. Виталий начал проглядывать все записи подряд. Антонина Степановна стояла рядом.
9: «Ладно, тетя Тоня», – улыбнулся ей Виталий. «Поговорим потом. А сейчас я вот выпишу себе всех этих...» – он кивнул на книгу.
7: Может, кто из них чего заметил? Помогут нам». Виталий подсел к столику и принялся за работу. Спустя минуту наружная дверь с шумом распахнулась, и вошел Свиридов, толстый, краснощекий, самоуверенный.
10: «Ну-ну, доложи, чем занят», — сказал он вставшему при его появлении Виталию.
7: Тот коротко доложил.
10: Свиридов нахмурил пшеничные брови, посмотрел книгу и недовольным тоном сказал: «Мартышкин труд. Из-за этой фитюльки.
7: Это портсигар, Николай Иванович».
10: «А знаю, что портсигар. Это я фигурально. Ну да ладно, занимайся пока».
7: Около письменного стола Достоевского все еще возился Откаленко.
10: «Отсюда, что ли, пропало?» — спросил, подходя, Свиридов и указал на стол.
7: «Отсюда, Николай Иванович», — сдержанно ответил Откаленко.
10: «Только не пропало, а украли. Это еще посмотрим. Беспорядку тут, надо полагать, хватает».
7: «Обнаружил что?» — спросил Свиридов.
10: «Капельки крови. Вот тут гвоздик торчит», — ответил Игорь, показывая на край стола.
7: «Вор и поцарапался».
10: «А, на глаз уже определяешь, кто поцарапался», — насмешливо осведомился Свиридов. «Пинкертон. Где Цветков?»
7: «Он там, с заведующей беседует». Игорь указал на дальнюю дверь. В маленькой и тесной комнате Елена Анатольевна, волнуясь и поминутно поправляя очки, говорила стоявшему у окна Цветкову: «Так что за них, за всех я ручаюсь, как за самое себя. Но вообще это ужасно. Ужасно, поймите».
10: «Понимаю. А как же?» – рассеянно ответил Цветков, что-то, видимо, соображая про себя. «Ясное дело, нехорошо». Он увидел входящего Свиридова, и лицо его приняло замкнутое выражение.
11: «Здравия желаю», – сказал тот. «Занимаетесь? Ну-ну, продолжайте».
7: «Так я, в общем, все уже товарищу сказала», – ответила Вольская, снова поправляя очки. «Право уж не знаю, что вас еще интересует».
10: «Все сотрудники вне подозрений», – заметил Цветков. «Вот Елена Анатольевна ручается».
11: «Так, так», – кивнул головой Свиридов.
7: Между тем Виталий, покончив с записями в книге посещений, занялся беседой с Антониной Степанной. Та не смогла сообщить ничего интересного ни об одном из вчерашних посетителей. Внимание ее привлекла только семья одного дипломата, точнее его жена, цветущая дама в каком-то необыкновенном туалете. Что же касается самого и их сына, то те, по словам Антонины Степановны, были почти что как наши.
10: Разговор, который произошел на следующий день между Свиридовым и Цветковым, был тягостным и неприятным.
11: «Тебе что, больше всех надо?» – напористо спросил Свиридов.
10: «Ты о чем это?» – переспросил Цветков, уже обо всем догадываясь.
11: «А о том. Делать тебе нечего, что ли? Кражу из ателье уже раскрыл? С группой Васьки Резаного, который вот-вот на преступление пойдет, уже покончил? Хватит или еще припомнить? Картинка? К концу квартала-то? На кой ляд возбуждать дело по той фитюльке из музея? Ей цена ломаный грош. Кусок старой кожи и все».
10: «Историческая вещь, Николай Иванович. Сам ведь слышал, как заведующая сказала.
11: Дело тухлее не придумаешь. Сотни людей перебрать надо. И как докопаешься? Солидный вор туда вообще не сунется, в музей этот. А если сунется, то фитюльку эту не тронет, не тот товар. Вот ищи. Или ты думаешь, он тебе в книге той расписался?»
10: «И в книге он не расписался».
11: «Да нет его вообще. И ты там новое, да еще тухлое дело не вешай, понял?»
10: Разговор накалялся. «Что же прикажешь делать?»
11: «За малозначительностью прекратить».
10: «Дело это я не прекращу, Николай Иванович».
11: «Не прекратишь. А я полагаю, покумекаешь и прекратишь».
7: Цветков отрицательно покачал головой.
11: «Нет, совесть не позволяет».
10: «Хм, больно ты совестливый».
11: «Какой есть. А она тебе позволяет картину нам портить? Покумекай все же, Федор Кузьмич, все оцени. Нажимать на тебя я не собираюсь. Так, поделился мыслями. Ребята твои где?»
10: «Лосев в центральной справочной. Откаленко тоже».
11: «Ага. Значит, влез в дело. Влез? Ну-ну».
7: И Свиридов грузно направился к двери.
10: Цветков с досадой размял окурок в пепельнице и поглядел на часы. Итак, это дело с портсигаром. Странное дело. Украл его кто-то из посетителей. И в книгу, конечно, не записался, это ясно. 74 человека надо перебрать. Лосев и еще двое сотрудников с утра до ночи сидят в центральном справочном бюро. Откаленко там тоже копался вчера полдня. А потом гонял по городу на машине. Хорошие попались ему ребята. В первый день Лосеву так и не удалось поговорить со Светланой Гориной. Потом Виталий невылазно сидел в центральной справочной, потом целый день беседовал с посетителями музея, и только спустя несколько дней он, наконец, снова приехал в музей. За столиком, который едва помещался в тесной комнатке, сидела Светлана. На ней был тот же строгий темный костюм. «Я к вам», — сказал Виталий. «Здравствуйте». И с излишней даже официальностью представился. Лейтенант Лосев из Угрозыска. «Здравствуйте». Светлана чуть смущенно улыбнулась. «Садитесь». Она указала на стул, втиснутый между столом и стенкой. «Вот, решил поговорить с вами». «Да-да, конечно», кивнула Светлана. «А о чем?» Ее смущенный вид неожиданно помог Виталию собраться с мыслями. «Вы должны рассказать мне все, что думаете по поводу этой истории». «Постараюсь. Думаем мы об этом, конечно, много. Вот только с чего начать?» «Начните с конца. Как узнали о краже, как поступили?» «А мы сначала даже не подумали, что это кража». Завязался разговор. И у Виталия мелькнуло вдруг странное ощущение, будто разговоров два, и идут они сразу одновременно. В одном Виталий узнавал от девушки какие-то факты по интересующему его делу, но одновременно те же самые слова раскрывали Виталию его собеседницу, ее живой ум, ее усмешку, ее взгляды. И он мысленно говорил себе: «Умница! Как она это поняла?» Или: «Так вот что ей нравится, вот что она не любит». Светлана вдруг всплеснула руками и воскликнула: «Ой! Да я же вам хотел совсем другое рассказать. Мы все думали, думали, кто мог это сделать. И знаете, мы вспомнили вот что. В тот день к нам в музей приходил один очень подозрительный парень. Вообще к нам такие не ходят».
12: «Кто же он такой?»
10: «Не знаю».
12: «А в книгу вашу он записался?»
10: «В том-то и дело, что нет. Хотя Надя его просила».
12: «Просила, говорите?» Виталий секунду помедлил. «Давайте поговорим с вашей Надей, а?»
10: «Давайте», – загораясь, согласилась Светлана. «Я ее сейчас позову». Худенькая девушка из гардероба на вопрос Виталия с возмущением ответила: «Он мне сказал, пора, малявка, знать, что своих сюда не записывают. А я тут почти родственник. Нахал жуткий».
12: Виталий и Светлана с улыбкой переглянулись. Потом Виталий спросил: «Интересно, зачем он пришел? Ведь не Достоевским же он интересуется.
10: Он Людой интересуется», — язвительно сказала Надя.
12: Светлана пояснила: «Это дочка Антонины Степановны». «Дочка Антонины Степановны?» — медленно повторил Виталий. «Неужели... Черт возьми! Ну, конечно, ее фамилия тоже Данилова».
10: «Вполне естественно», — улыбнулась Светлана.
12: «Вы, Светлана, не улыбайтесь. Все действительно вполне естественно. Они ведь все живут недалеко. Парни этого зовут Васькой. И Люда мне говорила...»
10: Виталий бурей ворвался в кабинет Цветкова. Тот лишь взглянул на него, оторвавшись от какой-то бумаги, и, не дав Виталию раскрыть рот, приказал: «Позови сначала Откаленко». Через полчаса решение было принято. Васькой надлежало заняться вплотную. И заняться в основном предстояло Виталию.
12: Придя к себе в комнату, Виталий плотнее уселся за стол, достал тощую папку и, опершись на нее локтями, принялся обдумывать создавшуюся ситуацию. Итак, Васька. В первую очередь и только Васька. Что же знал об этом парне Виталий? Знал, прямо скажем, немало. Прежде всего,

Он сколотил компанию и жестоко отомстил обидчикам. В ход тогда опять пошли ножи, и после этого суд, колония. Парень недавно вышел оттуда. Васькины друзья. С ними у Виталия дело обстояло неважно. Он знал только одного. Зовут Олег, а фамилия? Как же его фамилия? Виталий раскрыл папку и принялся медленно перебирать бумаги, пробегая их глазами. И неожиданно запнулся на одной. Черт возьми! Как же он раньше не обратил на это внимания? Ваську зовут Василий Анатольевич, а отца Сергей Трофимович. Значит, не родной Васьки отец. А где же родной? Через 2 часа был составлен план работы по новой версии. Цветков, хмурясь, проглядел его и утвердил. А напоследок сказал: «Времени тебе на все 2 дня. Понятно? Не считая сегодняшнего. Прямо сейчас туда двигай. И с Васькой аккуратно смотри. Не замкни. Ты его хоть раз в глаза видел? Как же? Толковали однажды. Черт, а не парень!» Виталий вздохнул. «Во дворе у них был. Зараза, а не двор. Ну ладно, ладно. Ступай и трудись. И помни, Васька, как и всякий другой, живой человек. Не только факты, но и струны ищи, за которые ухватиться можно». Виталий ушел от Цветкова с обычным чувством какого-то строптивого уважения к этому человеку. Первым пунктом в его плане был визит в штаб народной дружины. Уж там-то Ваську, наверное, знали как облупленного. Он шагал по сумеречным улицам, обдумывая, с чего начать разговор о Ваське в штабе. Интересно, сколько раз приводили его туда по факту хулиганства, как пишут в протоколах. Факты. Внезапно Виталий вспомнил напутственные слова Цветкова, и в душе появилось какое-то смутное недовольство. Факты, факты. А что если... Виталий остановился и после секунды колебаний решительно свернул за угол. «Ладно, штаб не убежит», — подумал он. Во двор дома, где жил Васька, он зашел, когда уже порядком стемнело. Поднявшись на 3-й этаж, он позвонил. Дверь, обвешанную почтовыми ящиками, отперла высокая худая женщина в кофте с закатанными рукавами и в переднике. «Не вы ли, Вера Григорьевна?» — спросил он, уже успев отдышаться. Женщина в испуге прижала руки к груди. «Я?» Она провела Виталия по узкому коридору. В комнате стоял полумрак. Горела только маленькая лампочка на столе, загороженная с одной стороны газетой. У окна угадывались 2 постели, большая и маленькая. Женщина сказала негромко: «Они спят. Муж после суток и Мишутка, сын. Садитесь». Виталий только сейчас разглядел ее осунувшееся строгое лицо с чуть заметными продольными морщинками на впалых щеках. «Красивая была», — подумал он. Женщина сидела напротив него, положив на стол сцепленные руки, и с усталой покорностью смотрела на неожиданного гостя. «Я насчет Васи», — почему-то через силу сказал Виталий. «Надо подумать о нем». «Догадалась. Я уже все глаза проплакала. Плохо с ним. И моя вина тут есть. Расскажите мне, Вера Григорьевна, все про Васю и про свою вину. Я вас не обману». В этот миг у Виталия вдруг появилось предчувствие, что за Васькой нет вины. И еще что он, Виталий, вдруг прикоснулся к какой-то издерганной, больной и сложной судьбе, мимо которой он уже не может пройти равнодушно. И это предчувствие в нем все росло по мере того, как говорила эта женщина. Говорила тихим, ровным голосом, поминутно смахивая со щек слезинки. Вера Григорьевна и сама не понимала, почему она все рассказывает этому тонкому и какому-то ясному пареньку с почти детским, сейчас строгим и чутким лицом. Видно, есть у человека предел, дальше которого не может он носить в себе свое горе. И в ответ на первое...

0: Первое же слово участия в такой момент на искреннее душевное движение распахивается истрадавшаяся человеческая душа. Ну а в чем же ваша вина перед Васей? Моя вина в моей слабости. Женщина разомкнула пальцы, провела ладонями по лицу, словно стирая с него колебания и усталость, и вздохнула. «Да, слабость», — повторила она. «А Вася сказал, когда вернулся, что я предатель», и горько усмехнулась. Виталий опомнился, когда был уже 12-й час. Он поднялся. «Пойду, Вера Григорьевна, и поверьте мне», — он осторожно коснулся ее руки, — «я ничего не употреблю во зло Васе. Ничего. Я теперь знаю, как с ним говорить». «Я верю». Женщина грустно и чуть недоуменно улыбнулась. «Почему-то верю вам. Вы нам поможете». В ту ночь Виталий долго не мог заснуть. Утром Виталий Лосев еще с порога возбужденно сообщил: «Федор Кузьмич, помните ту кражу из ателье? Считайте ее почти раскрытой». Цветков вопросительно взглянул на него, а Игорь Откаленко снисходительно усмехнулся. «Что значит «почти»?» – спросил Цветков. «И вообще, выкладывай толком». «Кражу из ателье совершил Косой», с ноткой торжества сообщил Виталий. «Но он сразу убрался из Москвы. И тут есть идея, Федор Кузьмич. Но сначала давай про кражу, а потом идеи». «Пожалуйста. Насчет кражи я узнал от Васьки». «Так прямо он и доложил?» — ехидно спросил Откаленко. «Нет, не прямо», — вспыхнул Виталий. «Совсем не прямо. Узелок тут сложный. Во-первых, Васька признался, что передал одну вещь Косому. Ясно, какую вещь. С ней тот и мотанул в другой город. Причем не куда-нибудь, а в Снежинск. И приказал Ваське подбросить ему туда кое-что из оставшихся здесь вещей. Откуда они, Васька, по его словам, не знает». «Что за вещи? И что значит подбросить?» — спросил Цветков, неторопливо закуривая. «Два чемодана на чердаке одного дома лежат». Васька в них заглянул. «Костюмы, платья, отрезы. Одно платье и один костюм он мне обрисовал. Те самые. А подбросить – это вот что значит». Виталий говорил торопливо, волнуясь и поминутно щелкая зажигалкой. Папироса в зубах все время гасла. «Косой велел привезти чемоданы Ваське. Тот отказался. Привел веские доводы. И тогда Косой...» — Виталий сделал небольшую паузу. «Велел, чтоб привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете?» «И дал явку?» — настороженно спросил Игорь. «И дал явку», — подтвердил Виталий, потом многозначительно добавил. «Причем Васька мне сказал: верю только тебе». «Так, намечается интересная комбинация», — медленно произнес Откаленко. И оба посмотрели на Цветкова. Тот молча курил. «Но куда деть Олега?» — спросил Откаленко. «Это последнее дело», — задумчиво ответил Цветков. «Между прочим, — заметил Игорь, — Васька может поверить и мне в крайнем случае». Виталий живо возразил: «Сомневаюсь. И не надо рисковать». «А хватит вам», — сердито сказал Цветков. «А рискнуть, может быть, и стоит. Все надо продумать. Все. Потом доложим начальству. Свяжется с местными товарищами». До отхода поезда оставалось еще полчаса, когда Откаленко и Лосев поздно вечером подъехали на машине к Ярославскому вокзалу, и шофер предложил помочь донести чемоданы. «Давай», — согласился Игорь. «А я все. Больше с вами не знаком». Он вышел из машины первым и мгновенно исчез в суетливой, безликой привокзальной толпе. Тащить чемоданы было трудно, они оттянули все руки, пока Виталий и шофер оперативной машины добрались до нужного вагона. «Камни у тебя там, что ли?» — отдуваясь, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон. «Солидный пассажир, чего ты хочешь?» — усмехнулся Виталий. «Уж солиднее некуда», — пробормотал шофер, критически оглядев на Виталия потрепанное пальто, мятую кепку и разношенные неопределенного цвета ботинки. «В общем, главное — счастливого тебе возвращения». «Это верно», — серьезно согласился Виталий. Он достал билет, показал его проводнику, и когда тот сделал пометку у себя в списке, прибавил. «Ну, помоги уж затащить их в вагон, что ли?» Они с трудом запихнули чемоданы на самую верхнюю полку, и шофер, попрощавшись, ушел. Виталий закурил и стал у окна. До отхода поезда оставалось минут 5. Виталий попытался найти на перроне Игоря, но его нигде не было видно. И в этот самый момент он вдруг увидел Люду. Люду Данилову, вероломную Васькину подругу. В первый момент Виталий не поверил своим глазам. Как она могла тут оказаться? Зачем? И невольно с тревогой забилось сердце. Неужели что-то случилось? Может быть, Васька испугался? Может быть, хочет предупредить о чем-то? Тогда надо подойти к Люде? Нет, подойти он не может. И ни о чем спросить тоже не может. Ее заметит Игорь и, может быть, узнает, в чем дело. Но тут Виталий вспомнил, что Игорь не знает Люду Данилову. Что делать? На секунду у Виталия мелькнула мысль все-таки выйти из вагона и подойти к Люде. Ну, условно бы, случайно увидел ее. Надо же узнать, в чем дело. Может быть, там, в Снежинске, что-то произошло? Может быть, Косой уже в Москве? Или что-нибудь выкинул Олег? Или еще хуже? И его ждет в Снежинске провал? Виталий с бьющимся сердцем стоял у окна, не зная, на что решиться. Поезд медленно тронулся. Поплыл за окном ночной перрон. Виталий не отрывал глаз от Люды. Та остановилась в толпе провожающих и равнодушно помахала рукой вслед уходящему поезду. В Снежинск поезд пришел утром. Виталий жадно вглядывался в проплывавшие за окном дома, в большинстве деревянные, с наличниками и террасками, стоявшие за невысокими заборчиками. Старался запомнить улицы. На всякий случай. Мало ли что. Поезд, наконец, остановился у низкого перрона. К вокзалу надо было идти через пути. Виталия, как условились, никто открыто не встречал, но увидеть его должны были. И он старался угадать в толпе тех людей, незаметно приглядываясь к окружающим. Но никто не обратил на себя его внимания. «Молодцы, ребята!» — подумал Виталий с легкой досадой на себя. «Видно, не хватает ему еще наблюдательности». Он с трудом, то и дело меняя руки, дотащил и сдал в камеру хранения свои чемоданы, потом облегченно вздохнул, вышел на привокзальную площадь и огляделся. Площадь оказалась небольшой, со сквериком посередине. Огибая его, к вокзалу подкатывали автобусы. Он с независимым видом сунул руки в карманы потрепанного пальто и в развалку двинулся наугад по одной из улиц, решив расспрашивать прохожих подальше от вокзала. Нужный дом оказался действительно третьим, за глубоким оврагом, пересекавшим грязную кривую улочку на самой окраине города. «Третья хибара за оврагом», как сказал Васька. Дом был и в самом деле маленьким, деревянным, за невысокой оградой, как и большинство зданий в городе. Виталий толкнул незапертую покосившуюся калитку, и она со скрипом распахнулась, чертя низом по бурой, свалявшейся прошлогодней траве, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь долго не открывали. Наконец женский голос раздраженно спросил: «Ну, кто там?» «Петр нужен. Из Москвы я». Женщина помолчала, потом тем же тоном ответила: «Нету его». «Когда будет-то?» «Кто его знает? Не докладывает». «Ну, хоть обождать пустите». Виталию показался неуместным просительный тон, и он грубо добавил: «Давай, давай,
1: Поворачивайся. Не пустой, небось, приехал.
0: Женщина подозрительно спросила: «Где ж твое богатство?» И Виталий догадался, что она успела рассмотреть его в окно, пока он шел к крыльцу.
1: «Долго я через дверь буду лясы точить?» — со злостью спросил он. «Дернула меня переться к вам!»
0: Видимо, женщина наконец решилась. Виталий услышал звук отодвигаемых запоров. Потом дверь осторожно приоткрылась, и голос из темноты сказал: «Проходи!» Только в комнате, чистой, с половиками на полу и цветами на подоконниках, Виталий рассмотрел хозяйку.
1: Это была коренастая средних лет женщина с грубоватым лицом, в очках и цветастом переднике.
0: «Как звать-то?» — спросила она, не приглашая садиться.
1: «Олегом звать, а вас?»
0: «Ага», — вместо ответа она кивнула головой, и Виталий понял, что имя ей знакомо.
1: «Как вас звать-то?» —
0: повторил он вопрос, хотя имя хозяйки дома было ему уже известно.
1: «Анисья».
0: «Так», — подумал Виталий, — «начинается». Имя это было ему незнакомо. Значит, либо она скрывает свое настоящее имя, либо это не хозяйка. В конце концов Анисья подобрела, принесла на стол холодную картошку, миску соленых огурцов, нарезала ломти сероватого хлеба. «На, поешь. Чайничек поставила, а выпить успеешь еще». И впервые усмехнулась. Виталий не заставил себя упрашивать. Вскоре в дверь два раза коротко позвонили. Анисья пошла открывать. Было слышно, как она с кем-то шушукалась в темной прихожей. Потом в комнату вошел набычившийся громадный парень с широким туповатым лицом в кургузом пиджаке.
2: «А это котик приезжий», — неузнаваемо ласково сказала Анисья.
0: Парень, настороженно оглядев Виталия маленькими заплывшими глазками, хрипловато спросил:
1: «Этого ждешь? Косова?»
0: И вдруг ухмыльнулся.
1: «Ага. Скоро припрется».
0: «Будет», — туманно ответил парень, усаживаясь на стул, и лениво потянулся к миске с огурцами. Прошло, наверное, часа два, прежде чем в дверь снова позвонили. Опять так же, два коротких звонка.
1: «Притопал», — криво усмехнулся кот, — «с кралечкой своей».
0: В комнату вошли двое. Худенькая девушка с бледным лицом и подкрашенными смешливыми глазами и смуглый черноволосый парень, жилистый и нахальный. Из-под его коричневого пиджака виднелся расстегнутый ворот ковбойки. Один глаз заметно косил. Парень уверенно подошел к Виталию, смерил его веселым взглядом и протянул руку.
1: «Ну, здорово, Олежка!»
0: Он цепко и сильно поздоровался.
1: «Будем знакомы!»
2: «Ниночка!» — кокетливо представилась девушка, с интересом оглядев Виталия.
1: Косой по-хозяйски объявил: «Сегодня здесь гуленем в честь москвича!»
0: «Не надо бы здесь-то!» — хмуро отозвалась Анисья.
1: «Но!» — прикрикнул косой. «Укороти язык! Сегодня здесь гулять будем. Кое-кто еще придет».
2: «А москвича мы разыграем!» — засмеялась Ниночка. «Кому достанется?»
0: Косой сверкнул глазами. «А ты не клейся!
1: Делов у тебя здесь других нету?» — спросил он Виталия.
0: «А какие такие еще дела? Вот посмотреть город охота, раз уж занесло сюда!» — беззаботно ответил Виталий.
1: «Валяй», — согласился косой, потом повернулся к коту. «А нам топать пора. Вечером, значит, свидимся».
0: Когда парни ушли, Виталий сказал:
1: «Ну, пойду, посмотрю, чего тут у вас».
2: Ниночка, лукаво взглянув на него и подмигнув, сказала Анисе: «Хорош мальчик, только причесать его надо и лицо помыть».
0: Она приблизилась к Виталию и провела рукой по его волосам.
2: «Пошли вместе», — негромко сказала она. «Я тебе все покажу, чего захочешь».
1: «Не, я сам», — покачал головой Виталий.
0: В его расчеты не входило раньше времени ссориться с косым.
2: «А я вот хочу с тобой», — начиная сердиться, топнула ногой Ниночка. «Ох, и невежа ты».
1: Виталий пожал плечами. «Ты ведь с косым?»
2: «Что это значит с косым? Я сама по себе».
0: Виталий понял, что от нее не отвязаться.
2: «Ну пошли, пошли», — затормошила его Ниночка.
0: Виталий неохотно поднялся. На улице Ниночка бесцеремонно повисла на его руке и принялась болтать. Они побывали в городском саду,
2: где на пригретых солнцем скамьях дремали старики и читали книжки мамаши с колясками, потом по заросшим жухлой травой дорожкам спустились к реке, потом вышли из сада и оказались на оживленной улице. Здесь были высокие каменные дома, в нижних этажах расположились магазины, гастроном, ткани, детский универмаг «Малыш» и еще какие-то. Ниночка непрерывно и громко болтала о чем-то. И вдруг Виталий увидел Светлану. Она шла ему навстречу с какой-то женщиной и оживленно говорила ей что-то, размахивая небольшим портфельчиком. Первая мысль, которая пронеслась в голове Виталия, была: «Как я ей покажусь в таком виде? Что она подумает?» Но тут же Виталий сказал самому себе, что в любом виде он сейчас не может подойти к Светлане, не может даже показать виду, что знает ее. Виталий невольно замедлил шаг, потом резко повернул к витрине какого-то магазина. «Ты чего?» – удивилась Ниночка. «Ничего. Что это у вас там?» Ниночка усмехнулась. «Консервы». В это время Светлана и ее спутница поравнялись с ними, и Виталий услышал знакомый голос за спиной. «После обеда я к вам снова приду. У вас очень интересный музей. Очень. И с такой любовью вы музей». «Значит, Светлана здесь в командировке. И, наверное, живет в гостинице». «Да чего это ты?» — снова спросил Ниночка. «Увидел кого?» И тут вдруг у Виталия мелькнула счастливая мысль. «Ага», — утвердительно кивнул он головой. «Знакомая из нашего дома. Узнала меня все-таки, чтобы ей...» «Это та беленькая?» — Ниночка оглянулась. «Да, та самая. Эх, теперь будет». Он досадливо почесал затылок, сдвинул кепку на лоб. «Дома сказал, что в Рязань к тетке поехал. Теперь пойдет трепать». «А ты чего-нибудь наверни». «Да, че навернешь-то?» «Ну, ты же лопух», усмехнулась Ниночка. «А я всегда могу матери навернуть».
3: «Я матери один раз уже навернул. Сколько можно?» «В общем, Виталий сделал вид, что колеблется. Попробую. Ты иди».
2: «Давай», согласилась Ниночка. Виталий быстро догнал Светлану, однако пришлось подождать, пока девушка не простилась со своей спутницей у остановки автобуса. Только после этого Виталий сказал: «Здравствуйте, Светлана». Девушка удивленно оглянулась, секунду всматривалась в его смущенное лицо, потом с изумлением спросила: «Это вы?»
3: «Да, это я», — поспешно сказал Виталий. «И ради бога, не удивляйтесь больше. Вы в гостинице остановились?»
2: «Да».
3: «Можно я вас провожу?»
2: «Пожалуйста, но вы мне должны помочь. И не обращайте внимания на мой костюм, так надо». Светлана улыбнулась. «Просто детектив какой-то, еще и с переодеванием. Я вам все объясню. А зовут меня сейчас Олег. Пойдемте».
3: «Ну что ж, пойдемте».
2: Виталий нагнулся, словно завязывая ботинок, и мельком взглянул назад. Ниночка стала у витрины магазина и смотрела ему вслед. Виталию не понравился ее ревнивый, недоверчивый взгляд.
3: «Что-то не так получилось», — подумал он.
2: В вестибюле гостиницы Виталия подозрительно осмотрел швейцар. «Этот товарищ со мной», — строго, без всякого смущения, сказала Светлана. Они зашли в номер, простенькую, со старыми обоями комнатку. Виталий набрал нужный номер телефона, — ответил мужской голос.
3: «Лосев!» — обрадованно переспросил он. «Сейчас буду, жди».
2: Потом Светлана рассказывала о местном музее, о семье какого-то врача, у которого от деда сохранилось письмо, где автор рассказывал о встрече с Достоевским. Виталий был в таком счастливо приподнятом настроении, так беззаботно и весело шутил, словно не предстояло ему сегодня вечером трудного и опасного испытания. И только приход паренька из угрозыска вернул его снова на землю. Парня звали Костя Федоров. Был он энергичный, быстрый, смешливый, и сразу понравился не только Виталию, но и Светлане. «Располагайтесь», — приветливо сказала она, — «а я спущусь в столовую, пообедаю». Костя одобрительно кивнул русой головой.
3: «Правильно. И вообще, встречаться вам больше не стоит».
2: Виталий поймал тревожный взгляд девушки. Он проводил ее до двери и, бережно пожав руку, сказал:
3: «Мы теперь с вами уже в Москве увидимся, хорошо?»
2: «Обязательно», — вырвалось у Светланы. Она улыбнулась, но глаза смотрели по-прежнему тревожно. «Возвращайтесь только благополучно». С Костей они сговорились быстро. К
3: Компанию эту мы не знаем, с досадой сказал он. Вот черт, или мы работать разучились, или ничего не пойму.
2: Ладно, улыбнулся Виталий. Постараюсь понять я, для того и приехал.
0: Но только гляди в оба. Компания по всему видно опасная, сказал Костя. Виталий не спеша шел по малознакомым улицам и нарочно не спрашивал дорогу. Надо тренировать зрительную память. Завтра, самое позднее, послезавтра, он уедет отсюда. Но до этого времени предстоит многое узнать. Кто такой Косой? Где притон, в котором они обычно собираются? Тысячи вопросов роились в голове, а ответов пока нет. Их надо добыть. Но Виталий чувствовал, что не может сосредоточиться. Его било, словно в лихорадке. Он остановился, вытер со лба пот и огляделся. Не заблудился ли он? Что-то не помнит он такой улицы. И тут вдруг откуда-то из-за угла появился Косой. Он пошел навстречу быстро и уверенно, словно знал, что именно тут и встретит Виталия. «Нинка где?» — спросил он. «Ушла. Я тут одну встретил из Москвы. Потемнил малость».
3: «Кто такая?»
0: «Из нашего дома, знакомая».
3: «Не брешешь? Гляди у меня». «Барахло где?»
0: «На вокзале, где же еще?»
3: «Пошли».
0: «Не», — отрицательно мотнул головой Виталий. «Сначала гони, что обещал.
3: У Анисии получишь».
0: «Не», — упрямо повторил Виталий. «Сейчас».
3: «Нет у меня сейчас, понял?»
0: «Не мое дело».
3: «Ты, мужик, видать, деловой», — прищурился Косой. «Ладно, доставим барахло в одно место, там получишь».
1: Последние слова прозвучали угрозой.
0: «Со мной не шути», — посоветовал Виталий. «Гони все сполна, потом барахло получишь».
3: «А ты не такой, как Васька тебя обрисовывал».
0: «Васька прыщ, много он понимает».
1: Косой, видно, ожидал другого и сейчас раздумывал, на что решиться.
3: «Ладно», — тряхнул он черной вихрастой головой, — «хиляй со мной».
0: Они зашагали, молча и быстро.
2: Около дома Анисии Косой остановился, прижался к забору и рукой притянул к себе Виталия. Они долго и чутко прислушивались. Ночной неугомонный город был полон звуков, мирных, трудовых, веселых. И только здесь, у этого проклятого дома, как казалось Виталию, притаилась опасность. Косой оторвался от забора и буркнул. «Потопали. Все вроде тихо». Они вошли в дом. Первый человек, которого увидел Виталий, была Ниночка. Он увидел ее ненавидящий, лихорадочный взгляд и понял, что случилось что-то непредвиденное и страшное. А сзади, за спиной его, уже возникла тяжелая, как глыба, фигура кота. Он нехорошо усмехался. «Качать права будем», — услышал он вдруг кем-то произнесенные слова и инстинктивно отпрянул в сторону, к окну. Он увидел озадаченное выражение на лице Косого.
3: «Чего надумали?»
2: — напряженно спросил он. В комнате было еще два парня. В углу сидела, словно спала, хозяйка.
3: «Вот этот!» — кот тяжело указал на Виталия. «В гостинице с уголовкой встречу имел. Она сама видела».
2: И он мотнул головой в сторону Ниночки. Косой спружинился, словно для прыжка, и, по волчьи взглянув на Виталия, хрипло спросил:
3: «Верно говорят».
2: Виталий, пытаясь унять нервную дрожь, медленно покачал головой.
3: «Брешет».
4: «Я сама видела», — вмешалась Ниночка. «Приходил туда этот из гормилиции. Я нарочно пошла смотреть, куда он ее поведет. А потом и тот пришел. А вышли порознь. Я видела, подослали его».
2: И тут Косой, развернувшись, словно пружина, кинулся на Виталия. В руке у него блеснул нож.
4: На ориентировку не осталось и секунды. Повинуясь больше отработанному рефлексу, чем разумному расчету, Виталий нырнул навстречу косому ему в ноги. И когда тот уже падал на него, Виталий заученным ударом обрушил косого вправо головой вниз на угол стола. Стремительно вскочив на ноги, он снова отпрыгнул к окну, успев схватить нож, выпавший из руки косого. Высоко подняв его над головой, Виталий уже собирался высадить плечом раму окна, но тут его обожгла мысль. «Васька! Не подходи, убью!» — крикнул он. Ни кот, ни двое остальных парней еще не успели сообразить, что произошло, когда раздался истерический крик Ниночки. «Кот! Кот! Он сейчас в окно выскочит!» На полу стонал косой, пытаясь подняться. Кровь сочилась по смуглой щеке, черные глаза были полны бешенства. «Дай ему, кот!» – прохрипел он. И кот глыбой двинулся на нож. Парни зашли с боков. «Стой, ребята!» – угрожающе предупредил Виталий. «Бежать мне некуда!» «А она!» – ему вдруг пришла новая мысль. «Она же дешевка!» Он с презрением посмотрел на Ниночку. «Она же липла ко мне всю дорогу и плевала на тебя, косой! А я чужих баб не трогаю, поняла?» Он сказал это с такой силой и яростью, что взгляды всех обратились на Ниночку, и та залилась краской. Задрожали губы. Она съежилась, как от удара, под неостывшим взглядом косого. Да, Виталий не врал. Это было сейчас всем ясно. «Гнида!» – прошипел косой, тяжело поднимаясь с пола и утирая рукой кровь со щеки. Кот, сопя, отошел от двери, парни замерли. Все ждали, что скажет косой. А тот мутно посмотрел на Виталия и, повернувшись к Анисии, которая испуганно сжалась в своем углу, хмуро приказал: «Водку давай!» И только потом бросил Виталию: «Опускай нож!» Все уселись за стол. Выпив, косой вдруг задумчиво сказал, глядя куда-то мимо Виталия:
0: «Ну ты даешь, Олежка! Но откуда все-таки это...»
4: Он опять выругался, кивнув на Ниночку.
0: «Откуда она про гостиницу взяла, а?»
3: «Я в гостиницу ту девчонку проводил», — как можно беспечнее ответил Виталий. «Почем я знаю, кто еще туда заходил?»
0: «Почем знаешь?» — переспросил косой, не поворачивая головы.
3: «А мы почем знаем, брешет она или нет?»
0: «Хм, первый раз она вам брешет, что ли?» «Ну, не первый, а все-таки».
4: Косой, прищурившись, оглядел своих дружков и кивнул одному длинному рыжему в синей мятой рубашке с закатанными рукавами.
0: «Слышь, нос, кто у тебя там в гостинице есть?»
5: «Дядька», —
4: сумрачно ответил рыжий.
0: «Че делает?»
5: «Двери открывает».
0: «Двери, значит, открывает. Подходяще. А ну, подкатись к нему, поспрашай, кого и что видел».
4: Рыжий ушел. Кот, переваливаясь, двинулся к окну. Пересел к двери и третий парень.
3: «Если что, живой отсюда не уйдешь, попомни», — сказал косой.
4: Виталий, пытаясь унять предательскую дрожь в руках, хмуро ответил: «Тогда лучше в Москве не показывайся».
0: «Грозишь?» —
4: косой рванул было к Виталию, но тут же остановился.
3: «Ладно, обождем сначала».
4: И снова все умолкли. Тягуче потянулось время. «Почему так болит голова?» — думал Виталий. «Почему дрожат руки? Что узнает рыжий в гостинице? Что будет, если тот швейцар все видел? Драка? И придется стрелять? А Васька? Ведь косой отомстит и Ваське. Нет, что-то надо придумать». Резкий звонок у двери оборвал его мысли. За первым звонком последовали два других, коротких, условных.
3: «Нос притопал», — удовлетворенно сказал косой и бросил Анисье: «Ну, открой».
4: Когда рыжий, запыхавшись, появился в дверях, все разом повернулись к нему, и Виталий решил: Сейчас надо кинуться к окну. Именно сейчас, потом будет уже поздно. Он напружинился, готовясь сорваться с места, незаметно отодвинул с пути чей-то стул и внезапно поймал на себе злой и настороженный взгляд Ниночки.
6: «Порядок! С девкой туда пришел, с девкой и ушел!»
4: Виталий застыл на месте, не веря своим ушам. «С девкой ушел! Откуда они это взяли? Что случилось? Может, он ослышался?» Лоб покрылся холодной испариной. «Неужели тот швейцар...» Он не успел додумать до конца. Косой придвинулся к нему, обхватил за плечи и, не скрывая ликования, возбужденно сказал: «Но ты даешь! Такого кореша иметь в Москве лучше ничего не надо!» Потом Косой поглядел на всхлипывающую Ниночку и, закипая новой злостью, крикнул: «Катись, гнида! С глаз катись! Я с тобой потом посчитаюсь!» «Слышь, Косой!» — проговорил Рыжий. «Писулька пришла от папа!» «Покаж!» — оживился Косой. Парень передал ему сложенный в четверо грязноватый листок. Косой развернул его, но буквы прыгали у него перед глазами.
6: «Давай, читай!» — вернул он парню письмо.
4: И тот со вкусом прочел: «Привет, почтенный брашки из Снежной Сибири! Объявил себе амнистию подчистую!»
6: «Утек, холера!» — восхищенно пробасил кот.
4: «Этот откуда хошь утекет?» — подтвердил Косой. «Нет еще таких решеток!» Виталий настороженно слушал. «Амуницию достал классную и бумагу тоже!» — продолжал считать Рыжий. «Теперь инженер, командировочный с севера. Курс держу на столицу, имея там дело. Такси и рестораны к нашим услугам. Косой, встреча на старом месте. Навеки ваш, поп».
6: «Вот дает! Артист!»
4: Опять восхищенно пробасил кот. Виталий лихорадочно соображал, только мысли почему-то потеряли ясность. Его било озноб. «Нервы», — подумал он. Усилием воли он заставил себя обдумать новую обстановку. «Надо дать условный знак Кости. Сейчас эту компанию брать нельзя. Косова надо непременно проводить до Москвы. Там у него встреча. Из заключения бежал, видно, опасный преступник». Он поднялся из-за стола. Голова кружилась. Виталий подошел к окну, потянулся к форточке, чтобы ветер обдул разгоряченное лицо, и, словно невзначай, отодвинул горшок с цветком. Наутро Виталий проснулся совсем больной. Голова разламывалась и пылала. Запеклись губы. В комнате никого, кроме Косова, не было. Виталий приподнялся и с трудом сказал, поймав на себе взгляд Косова:
6: «Расхворался я, кажись».
4: «Отсюда мотай», — сипло приказал Косой. «Тут сгоришь, как свеча».
6: «Может, в Москву на пару рванем?» «А чего ж, сегодня вечерним». «Здорово же ты меня приложил!»
4: «Не суйся!»
6: «Я тебе дам, не суйся!» — ощетинился Косой.
4: Виталий поднялся с кушетки, машинально ощупал карманы, все было цело. И неуверенно сказал: «Пошел я, значит, едем вечерним. Билет возьмешь?»
6: «Ладно уж. А в случае чего привет получишь через Ваську».
4: Виталий, пошатываясь, вышел из дома. На улице он остановился, соображая, куда ему идти. В милицию нельзя, за ним могли следить. Он шел долго, казалось, целую вечность. И вдруг почувствовал — пришел. Виталий взглянул на здание, перед которым стоял, и медленно прочел: «Гостиница Северная». Из последних сил он толкнул тяжелую дверь. Навстречу ему двинулся старый швейцар.
6: «Тут остановилась моя...»
4: Виталий еле шевелил пересохшими губами. В ту же ночь Косой один уехал в Москву. Его никто не провожал. Виталий очнулся только утром, уже в госпитале. Он сразу подумал обо всем, что с ним случилось, и вспомнил вдруг то, что мучительно не мог вспомнить в ту памятную ночь в доме Анисьи. Вспомнил и в отчаянии зажмурил глаза. Портсигар Достоевского исчез
2: вместе с косым. Проводив поезд, Откаленко не спеша брел в толпе к выходу из вокзала. Толпа провожающих втянулась с перрона в распахнутую дверь вокзала. Стало тесно. Кто-то за спиной у Игоря толкнул его и тут же извинился. Игорь скосил глаза и внезапно заметил пробиравшуюся в толпе стройную девушку в зеленом пальто с модной, высоко взбитой прической и ярко подведенными глазами. «Где-то я ее видел», — подумал Игорь и по привычке стал тут же вспоминать, следя глазами за девушкой. Та, видимо, торопилась и старалась обогнать идущих впереди. Игорь тоже прибавил шаг. По залу девушка почти бежала. На площади перед вокзалом она остановилась, ища кого-то глазами, потом радостно махнула рукой и устремилась вперед, в самую гущу стоявших перед вокзалом машин. Игорь видел, как она подбежала к красному москвичу. В ту же минуту машина словно ожила, вспыхнули белые и красные сигнальные огоньки, сзади замигал желтый фонарь поворота, и москвич стал медленно выползать на проезжую часть площади. Через несколько дней у Игоря состоялось знакомство с Владиславом Починским, владельцем красного москвича, полным рыжеватым разбитным парнем в модном светлом пиджаке. Он был актером одного из театров. Починский нисколько не удивился и тем более не встревожился, когда Игорь предъявил ему свое служебное удостоверение и, прижав большие розовые руки к груди, озабоченно сказал: «Только, уважаемый товарищ, прошу, в смысле умоляю, побыстрее. У нас сегодня прогон, будут из управления культуры, а у меня сложный грим». «Все зависит от вас», — улыбнулся Игорь. «Что от меня требуется? Помощь, только и всего». «На днях вашу машину видели у музея Достоевского. Что вы там делали?» Глаза Починского суетливо метнулись в сторону, но он тут же овладел собой и удивленно ответил: «Музей Достоевского? Никогда там не был, видит Бог». «Ну что ж, придется вам устроить встречу с людьми, которые вас в тот момент видели», — сказал Игорь. «Вы мешаете следствию». «Да что вам, в конце концов, нужно от меня?» – вспыхнул Починский. «Черт знает что!» «Кто был с вами в машине в тот момент? Что за девушка?» «Я не обязан отвечать на этот вопрос». «Вы обязаны отвечать на любой вопрос», – холодно возразил Игорь. «Ну так я не желаю отвечать».
7: «Можно узнать, почему?»
2: «Потому что это интимный вопрос».
7: «Ну вот», – усмехнулся Игорь. «Таким образом, мы выяснили уже два обстоятельства. Первое. Вы подъезжали к музею Достоевского. Второе. С вами была девушка, так?»
2: «Ну, допустим, но это еще ничего не значит. Я буду...»
7: «Хватит крутить!» – жестко оборвал его Игорь. «Или вы сейчас же ответите мне, или мы вызовем вас повесткой и проведем официальный допрос».
2: «Ну, хорошо. Хорошо, я скажу». Губы у Починского дрожали. «Пожалуйста. Ее зовут Люда».
7: «Фамилия?»
2: «Не знаю».
7: «Где живет?»
2: «Не знаю. Я с ней только перед этим познакомился».
7: «Вы говорите неправду».
2: «Клянусь».
7: «Клятв нам не надо. Завтра на допросе вы дадите подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Вы свободны». Починский затравленно озирался по сторонам и не уходил. Потом прерывающимся голосом сказал: «Ну, в конце концов, пожалуйста, я вспомнил. Ее фамилия Данилова. Она работает в детском мире». И тут Игорь тоже вспомнил. «Ну, конечно, это та самая Люда Данилова, подружка Васьки Резанова». И тут же всплыла тревожная мысль. Почему она была на вокзале, когда уезжал Виталий? «Зачем вы два дня назад возили ее на вокзал?» — не удержавшись, спросил Игорь.
2: «Провожала кого-то? Кого, не знаю», —
7: резко ответил Починский. «Это точно?»
2: «Теперь уже все точно».
7: «Ну ладно, гражданин Починский, пока все». Игорь торопливо вышел на улицу. Нельзя было терять ни минуты. Этот тип мог предупредить Данилову по телефону. Машина стояла у тротуара. «Коля, гони в детский мир». Люда работала в секции обуви. Игорь попросил позвать ее в кабинет заведующего. Через минуту в маленькую комнатку заглянула Люда.
8: «Это вы меня спрашиваете?» «Я, заходите». «А в чем дело?
7: Она критически и настороженно оглядела Игоря. «По долгу службы хочу задать вам несколько вопросов», — ответил Игорь. «Вот как? Интересно даже». Она уселась против Игоря, свободно перекинув ногу на ногу и не одернув халатик, приоткрывший полные колени, обтянутые чулками. «Несколько дней назад вы были в музее Достоевского, так ведь?» — спросил он. «А я там часто бываю. Там мама работает».
8: «Ну вот тогда, когда вы подъехали на «Москвиче»?»
7: «У многих моих знакомых машины. Вы кого имеете в виду?»
8: «Владислава».
7: «Ах, его, он меня часто катает».
8: «Так, вы вышли из машины и пошли в музей, так?»
7: «Да, и пошла в музей», — насмешливо повторила Люда. «И что дальше?»
8: «Вы одна туда пошли?»
7: «Конечно. Владик спешил на репетицию».
8: «Но в музее с вами был, кажется, Вася Кротов».
7: Люда презрительно повела плечом. «Он за мной как тень ходит. Отвязаться не могу. Отелло какой-то. Подстерег в музее».
8: «Зачем?»
7: «Вы его спросите, зачем? С объяснениями лез?»
8: «Понятно. Кстати, — поинтересовался Игорь, — кого вы недавно провожали на Ярославском вокзале?»
7: «Я? Никого не провожала. Просто одна сотрудница из музея уезжала в Снежинск и забыла какой-то материал. Маму послали на вокзал передать, а она, конечно, меня отправила. Спина у нее, видите ли, болит».
8: Девушка пожала плечами и вытащила зеркальце. «А вы ничего не заметили, когда были в музее в день кражи?» – спросил Игорь.
7: «Ничего», – задумчиво ответила Люда. «Правда, ну, это, знаете, могло и показаться».
8: «Что именно?»
7: «Да, вам скажи, потом сама не рада будешь».
8: «Это почему же?»
7: «Ну, впутаешь человека, вы ему нервы измотаете, а он ничего и не сделал».
8: «Ну, а все-таки что же вам показалось?»
7: «Да вот, ну, нет, боюсь я».
8: «Ну-ну-ну, вы не бойтесь».
7: «Да показалось мне, что Вася, что он пришел не только из-за меня».
8: И убежденно, совсем по-детски закончила.
7: «Плохой мальчик».
8: «А почему вам так показалось?»
7: «Ну, это я не могу объяснить. Такие слова говорил, а сам...»
8: «Что сам?»
7: «Все время посматривал туда, на этот стол».
8: Люда умолкла. «Ну, спасибо вам», — как можно спокойнее сказал Игорь. «До свидания». От Коленко и не предполагал, что через несколько часов ему придется с ней встретиться снова. Когда он второй раз приехал в детский мир, на работе Люды не оказалось.
7: «Она только что ушла», — сказала черненькая спокойная девушка в голубом халате. «Сказал, что не здоровится, только дома ее нет».
8: «Вы уверены?»
7: «Да, я слышала. Она по телефону договорилась встретиться с кем-то у театра Советской Армии».
8: «Когда?»
7: «Через полчаса».
8: Игорь посмотрел на часы. «Спасибо, у меня 15 минут, я успею».
7: «Пожалуйста».
8: Игорь остановил машину около сквера напротив театра. «А ты подъезжай прямо туда», — сказал он шоферу. Сам же Игорь торопливо пересек сквер и, не выходя из него, стал внимательно рассматривать людей около театра. Наконец он увидел Люду. Она стояла наверху возле одной из гигантских колонн у входа в театр и, очевидно, кого-то ждала, нетерпеливо поглядывая по сторонам. «Актера своего, небось, ждет», — с неприязнью подумал Игорь. Но вот Люда устремилась навстречу кому-то, и Игорь с удивлением узнал в подошедшем Ваську. Люда поспешно взяла его под руку и увлекла за собой. Игорь пошел им навстречу. Первым его заметил Васька и остановился. Люда удивленно посмотрела на него, потом тоже увидела Игоря и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жаль ее. Подойдя, он сказал: «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет». Он кивнул в сторону театра. «Пойдемте».
4: «Не пойду!» Рванулась вдруг в сторону Люда. В голосе ее зазвучали истерические ноты. «Не пойду!» сказала.
8: Но теперь уже Васька крепко взял ее под руку и хмуро сказал: «Не дури, понятно? Надо, так пойдем». Пока ехали, никто не проронил ни слова. Машина, наконец, затормозила у подъезда. В комнате Цветкова горел свет. Игорь со своими спутниками молча поднялся на второй этаж. Там он открыл одну из дверей и сказал сотруднику, указывая на Ваську: «Этот гражданин посидит у тебя». Вместе с Людой Игорь зашел к Цветкову. Цветков снял очки, перевернул бумаги чистой стороной вверх и посмотрел на Люду. Под его взглядом та начала всхлипывать.
9: «Хватают прямо на улице», — сквозь слезы сказала она. «Как будто я в чем виновата».
8: Цветков встал, подошел к ней и в упор спросил. «У вас уже зажил палец?» И от этого совсем простого, казалось, вопроса Люда вдруг изменилась в лице, силой закусила губу, потом, запинаясь, ответила: «Не знаю». И, упав на стул, зарыдала. Игорь поморщился. Опять эта девчонка выкидывает номера. А Люда, захлебываясь в слезах, проговорила: «Он все равно вам ничего не скажет». «Нам это теперь не обязательно», — покачал головой Цветков. «Нам важно, что все сказали вы».
9: «Я ничего не знаю, а вот Вася...»
8: «Он пришел после того, как вы поцарапали палец», — спокойно возразил Цветков. «После того, понятно? Так что он нам рассказать ничего не может. И не путайте его в это дело. У него хватит своих».
9: «А я не путаю! Не путаю!»
8: — закричала Люда, подняв на Цветкова залитое слезами лицо.
9: «Это он взял! Он! Спросите его сами, если не верите!»
8: Цветков пристально посмотрел на нее и сказал: «Он дурак, ясно? Потому что любит такую, как вы».
9: В голос зарыдала Люда, закрыв лицо руками, потом откинулась на спинку стула и простонала: «Воды, дайте мне воды».
8: Игорь поспешно подал ей стакан с водой и усмехнулся. «Где портсигар?» — хладнокровно спросил Цветков, закуривая. «Давайте уж, рассказывайте». И Игорь подивился его выдержке. Ему казалось, что он-то уж привык к этим истерикам, но свежий человек их так спокойно выдержать не может. Игорь на минуту забыл, что Федор Кузьмич привык к подобным и даже куда более тяжелым сценам еще тогда, когда Игорь от Коленко ходил в школу. «Так где же он?» Совсем по-будничному, как о самом простом и очевидном, спросил Цветков.
9: «Я взяла», — захлебываясь в слезах, пробормотала Люда. «Потому что он сказал, что покончит с собой, если...»
8: «Кто он?»
9: «Он еще сказал, что я его любовь, и свет его жизни, его судьба, и я буду большой артисткой, большим талантом, а я так хотела, всю жизнь мечтала сниматься в кино».
8: «Все ясно», — сказал наконец Цветков и посмотрел на Игоря. «А? Как полагаешь?» «Починской», — подтвердил Игорь. «Ну, тогда давай по-быстрому». Они еще не знали, какое разочарование ждет их через полчаса и какие новые тревоги. Глядя на Люду Данилову, Цветков с удовлетворением и даже с затаенной гордостью думал о том, что дело с музейным портсигаром можно считать завершенным. Правда, на свободе остался Косой, и он в Москве. Это опасно. Но Лосев сообщил, что Косой собирается связаться с Васькой. Значит, ниточка есть. Надо только поговорить с парнем. Конечно, лучше всего мог бы сделать это Лосев. Парень ему доверяет. Но придется уж ему, Цветкову. А Люда, съежившись в комок, со страхом смотрела на него и молчала. Цветков вызвал сотрудника и отрывисто приказал: «Возьмите вот ее к себе, пусть подождет. У меня тут паренек сидит, Федор Кузьмич». В это время в комнату неловко заглянул Васька. «Заходи», — сказал ему Цветков. Когда парень приблизился, он кивнул ему на стул. «Садись». «Вот какое дело, Василий. Сначала про портсигар из музея. Слышал эту историю?»
10: «Слышал».
8: «Его, считай, мы уже нашли».
10: «На Люду дело повесили?» – враждебно спросил Васька.
8: «Она созналась и даже сказала, зачем взяла».
10: На Васькином лице отразилось замешательство. «Зачем же взяла?»
8: «Он нужен был не ей», – спокойно пояснил Цветков. «Ей велел это сделать один... Ну, в общем, его сейчас привезут, и ты сам услышишь. А пока нам надо поговорить о другом».
7: В этот момент снова зазвонил телефон. Цветков досадливо взял трубку, и до него донесся взволнованный голос от Коленко.
11: «Федор Кузьмич, Починский уехал».
7: «Куда?»
11: «С театром, на гастроли в Австрию».
7: «Что?» «Когда ушел поезд?»
11: «Час назад».
7: «Немедленно на вокзал и сразу телеграмму по линии», жестко приказал Цветков. «Пусть садят на ближайшей станции». Он положил трубку и посмотрел на Ваську.
12: «Видел? Вот наша работа какая. Но ничего, далеко он не уйдет».
7: «Кто такой?» угрюмо спросил Васька.
12: «Артист один. Владиком зовут», небрежно ответил Цветков. «А что? Ты, брат, для нее стал мелковат. Шика нет в тебе, лоска, да и денег тоже». «Ну, появился этот артист», продолжал Цветков. «С ним загуляла».
7: «Не расстраивайся, Вася, не стоит она того. Тут большое дело надвигается. Виталий ты наш заболел там, в Снежинске».
11: «Ну да»,
7: встрепенулся Васька, и Цветков почувствовал, что ему удалось увести его от мыслей о Люде.
12: «Заболел», досадливо повторил он. «И Косова взять не успел. Тот теперь здесь, в Москве. Брать его должны мы».
7: Цветков почувствовал. Васька напуган известием, что Косой на свободе и что он в Москве. И с неожиданной для него мягкостью Цветков сказал.
12: «Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошлое и не вернется, понятно? Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе – Косой. Тут дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит. И, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе».
7: Потом они договорились, как следует поступать Ваське, когда Косой даст о себе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко. Сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через 2 часа. И вот уже ушел Васька, потом Цветков велел отпустить Люду, все равно Починского привезут уже не раньше утра. Наконец прошло 2 часа, потом 3. Не выдержав, он позвонил сам на вокзал.
11: «Только что получено сообщение, товарищ майор», – доложил дежурный. «Гражданина Починского в поезде не оказалось».
7: А на следующий день появился Лосев. Чуть побледневший, осунувшийся, он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Цветкова. У того в это время сидел от Коленко. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Цветкова и воскликнул:
11: «Явление Христа народу! Ты же болен, черт возьми! У тебя ведь еще вчера была температура».
13: «Была и сплыла. Врешь, симулянт несчастный. Симулирует здорово, а? Как вам это нравится, Федор Кузьмич?»
12: «Ну, совсем не нравится. Отправляйся домой, Лосев».
11: «Ну, имею я в конце концов право узнать, как дела идут», взмолился Виталий.
7: Цветков неожиданно смягчился.
13: «Ну, ладно, ладно, узнавай, раз пришел. Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные и те не знают, что думать. Иди, Садкаленко, он тебя проинформирует».
12: «О, пошли, пошли, симулянт», поднялся со своего места от Коленко.
13: «Не будем мешать начальству»,
7: Цветков добродушно усмехнулся. Друзья зашли к себе в комнату, уселись на диван и закурили. Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Цветков.
11: «Живо ко мне!»
7: Когда они появились у Цветкова, тот с усмешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых, и сообщил.
12: «Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу».
7: Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починский сидел в кабинете Цветкова и сбивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чьего-то преступления.
11: «Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Зашел в ресторан, 100 граммов водки заказал. Это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек. Инженер, командированный. Ну, выпили». Починский замялся. «Ну, порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже. Увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан, в туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет. А его стоит. Я туда-сюда, нет его».
12: «Мы постараемся найти ваши чемоданы», — сказал Цветков. «Какие у вас там были вещи?»
8: Он стал перечислять свои вещи. Игорь записывал. Когда Починский наконец кончил, Цветков спросил. «Это все?»
11: «Все, если не считать мелочей».
8: «Ну, назовите и мелочи».
11: «Булавки, иголки, зубную щетку, да?»
8: «Да, и их».
11: «Вы что, издеваетесь надо мной?» Возмутился Починский.
8: Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил. «Сбавьте тон».
11: «Надо мной?» Возмутился Починский.
8: Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил. «Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению».

0: «Может быть, перестанете валять дурака?» — хладнокровно осведомился Цветков. «И все честно расскажете?» Но тут Починский вдруг заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всхлипывал, и по толстым щекам потекли слезы. «Я не могу. Все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим». Цветков брезгливо сказал. «Рассказывайте, Починский. Чего уж там. Все по порядку. Первое. Зачем вам нужен был портсигар?» На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое, и, театрально вздохнув, он сказал.
1: «Хорошо. Слушайте же, я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. Все началось с постановки у нас в театре пьесы австрийского классика. На премьере, которая прошла с грандиозным успехом, присутствовали сотрудники посольства. А потом посол устроил прием в честь участников спектакля. И там, на приеме, я познакомился с одним искусствоведом. Обаятельнейший человек. Он восхищался Москвой, ее музеями. Потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любой сувенир Достоевского, за любую его вещицу платят колоссальные деньги. Я бы, — сказал он со смехом, — и сам, не задумываясь, отдал бы. Тут он назвал громадную сумму. Но вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече, — с пафосом продолжал он. И вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделицу Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Конец этой трагедии вы знаете. Но, клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек, и никогда раньше...»
0: «Раньше было тоже не все хорошо», — сухо заметил Цветков. «Нам уже кое-что известно о вас. Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил, как выглядел?»
1: Починский замялся. «Я, признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что немного помню».
0: «Но постарайтесь все-таки вспомнить».
1: «Ну, что он говорил? Ну, что инженер командированный. Да, что приехал с севера».
2: «С севера?» — вырвалось у Виталия.
1: «Он так сказал?»
2: «Да, сказал»,
0: — растерянно подтвердил Починский.
1: «А что?»
0: Виталий покачал головой. «Ничего, ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны?»
1: «Да». «Представьте себе, говорил», – оживился Починский. «Он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны».
0: «Какие именно? Называл?»
1: «Не помню», – наморщил лоб Починский. «Видит Бог, не помню. Да, сказал, что любит тихие рестораны не в центре. Тихие, говорит, встречи люблю. Да-да, это я почему-то запомнил».
0: «Так-так», – задумчиво произнес Цветков. «Ну, а вы ему про портсигар рассказывали?»
1: «А черт его знает, прихвостнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию».
0: «Все ясно», – решительно сказал Цветков. «А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах».
1: Починский насторожился. «Но имейте в виду», – вкрадчиво сказал он, – «что портсигар все-таки украл не я».
0: Потом он долго сидел над листом бумаги, сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая со лба крупные капли пота. Наконец Починский кончил и положил на стол исписанные листы.
1: «Я еще раз повторяю, что портсигар из музея не крал и, между прочим, ту девицу красть тоже не заставлял. На этот счет она все врет. Сама вызвалась».
0: Ему ничего не ответили, и Починский, усмехнувшись, вышел.
1: «Два сапога пара», — покачал головой от коленка.
3: «Ну, смелые, что будем делать дальше?»
0: Цветков остро взглянул на Виталия.
3: «Что же это за инженер, как думаешь?»
1: «Боюсь, это тот самый поп, Федор Кузьмич. Ведь у него документы какого-то инженера с севера, и еще многое совпадает. Я же помню содержание письма».
3: «Но как он попал на Киевский вокзал?» — спросил Игорь. «Он же не любит шумных ресторанов».
0: «Да», — задумчиво кивнул Цветков. «Надо разослать запрос. Кто из пассажиров, следовавших поездом из Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов? Тогда мы установим

0: фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще. Надо проверить сообщение о побегах. Может, узнаем его настоящую фамилию и кое-что о нем. К середине следующего дня многое прояснилось. Откаленко привез спецсообщение о побеге из места заключения некоего Григория Сердюка по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Потом приехал Лосев и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии. «Ладно, давайте думать», – тряхнул головой Цветков. Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия.
1: «Значит, тихие встречи. Это что такое?»
0: «По-моему, есть такой ресторанчик на юго-западе», — ответил Виталий. Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу.
1: «Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с Косым. Надо, милые мои, подготовиться. И по-особому на этот раз».
0: «А чего тут особого?» — спросил Виталий.
1: «Подстеречь, да и взять обоих. Проще всего. Я Косова узнаю как-никак».
0: «Просто, но глупо», — нахмурился Цветков.
1: «Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Это звери опасные».
2: «Ха! Наконец-то становится горячо!» — азартно воскликнул Откаленко. «Котята мне, признаться, поднадоели. А что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне командовать парадом? С Лосева хватит!»
0: Цветков задумчиво усмехнулся.
1: «Горячо будет так, милые мои, что всем дела хватит. Но ты...»
0: Он оценивающе посмотрел на Игоря. «Ты получишь особое задание». Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план. И, зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый. Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить с местного завода дефицитную облицовочную плитку. Встреча с давнишними друзьями была самой радостной. Единственные, кто оказался не в восторге от его приезда, были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы. Но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходят среди ночи под газами, они решительно потребовали прекратить все это. Отец, крутой и вспыльчивый, просто выпроводил его из Одессы. Мало того, что отъезд его был обставлен родными столь бестактно, главное заключалось в том, что его выперли значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка. В связи с этим он, правда, решил несколько дней не являться на работу, благо никто его так рано там и не ждет, и использовать это время для деловых встреч и заключения контрактов. В это время раздались в коридоре звонки. Два длинных и один короткий. К нему. Олег поспешно запихнул товар в чемоданы, натянул брюки и прислушался. В дверь стукнули небрежно и как-то неофициально. Олег нехотя открыл. Перед ним стоял смуглый черноволосый парень, высокий и жилистый, в мятом пиджаке и расстегнутой ковбойке. Нагловатые цыганские глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением.
3: «Это ты, Олег?» – спросил парень недоверчиво.
0: Олег насмешливо осведомился. «А что, не похож?»
3: «Да в том-то и дело, что не похож».
0: «Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне». Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь.
3: «Ты трепаться-то брось. Я дело спрашиваю», — с угрозой сказал он. «Дружок у тебя такой есть?» «Васька».
0: «Был. На заре туманной юности. А что?
3: Где живет?»
0: Олег, пожав плечами, назвал адрес. «Как? Подходит?» Он продолжал усмехаться.
3: «И фамилия твоя Полуянов?»
0: «И папа Полуянов, и дедушка Полуянов. А сам-то ты кто такой?»
3: «Ты от Васьки про Косова не слышал?»
0: «Косой?»
2: Изумленно переспросил Олег. Ты и есть Косой?
3: Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить?
2: Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за него.
3: В уголовку?
2: Косой напружинился, сжал большие кулаки.
3: Выходит, сучился Васька. Выходит, не того Олега прислал.
2: Олег ошеломленно кивнул головой. Выходит, так.
3: Тогда погорели мои кореши там. Тогда и сам я чуть на крючок не попал.
2: С неутихающей злостью продолжал Косой. А меня в командировку вдруг отослали, сообщил Олег. Это я раньше времени вернулся. Косой вдруг неслышно подошел к двери, прислушался, потом вернулся к Олегу и тихо сказал.
3: С Васькой надо посчитаться. Понял?
2: То есть как посчитаться? Испуганно переспросил Олег.
3: А так, как со всяким гадом считаются. Не слыхал? Пока Васька ничего не чухает, его увести надо. Ты город-то знаешь?
2: Здесь нигде нельзя, поспешно возразил Олег.
3: Это уж ты прикидывай. Косой насмешливо посмотрел на него. А то я к тебе его приведу.
2: Ты что, в уме?
3: Вот и думай. Башка-то, небось, работает?
0: Васька, весь чумазый, в промасленной спецовке, стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника, и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Уже несколько дней, как Ваську восстановили на работе в гараже. Помог в этом Лосев, да и ребята из райкома комсомола. Все эти дни он жил в каком-то радостно возбужденном настроении. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки и отрывисто приказал «Вытри и наждачком их». Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал «Слышь, тебя там на проходной один спрашивает». «Кто такой?» «Да знакомый», — говорит. Васька, предупредив Сергея, не спеша, в разволочку, вышел из гаража и пересек двор. За проходной его дожидался Косой. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, каждый раз волнуясь и с трудом сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. Васька вышел из проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка.
3: «Привет», — сказал он. «Не ждал?»
2: «А чего мне тебя ждать? Не девчонка».
3: «И то верно», — охотно согласился Косой. «Чего меня ждать? Надо будет, сам притопаю, верно говорю?»
2: «Верно». «Ишь, какой ласковый гад», — подумал Васька. Косой нехорошо усмехнулся.
3: «Со мной поедешь. Дело есть фартовое».
2: «Куда?»
3: «Сначала на вокзал подскочим, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер».
2: «Когда поедем?» – спросил Васька.
3: «Сейчас надо. Отпросишься, работяга?»
2: «И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только». Васька торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте. «Федор Кузьмич», – торопливо сказал Васька, – «приятель появился. Зовет с собой. Дело у него есть. Можно поехать?»
3: «Сказал, куда?»
2: «Сначала на Ярославский вокзал за вещами».
3: Цветков на другом конце провода секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал: «Езжай, но только на вокзал и все, оттуда домой. Под любым предлогом домой, смотри, Вася, не забывай, о чем условились».
0: Ресторан с необычным названием «Тихие встречи» находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек, далеко от центра города. Днем здесь обедали целые семьи, и холостяки, и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт, а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. За два дня Игорь Откаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничьего внимания.
2: Связанная с Игорем оперативная группа, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо был виден каждый человек, входящий в ресторан. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный, изучающий взгляд. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнул со столика тяжелую папочку с меню. Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, которого он вызывал недели две назад по поводу кражи портсигара из музея. Он был в тот день в музее. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. «Уж не меня ли он рисует?» – с неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю.
4: «Здравствуйте, дорогой товарищ!» – пробасил он, лукаво и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. «Разрешите показать вам портрет одного знакомого?»
2: С листа бумаги на Игоря смотрел он сам.
1: «Здорово!» – недовольно вырвалось у Игоря.
2: Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок.
4: «Студия моя рядом, здесь», – басил Зернов. «Расщедрился массовет, питаясь тут, заодно собирая человеческие типы. Вы только взгляните, какая смесь одежд и лиц».
2: Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Просматривая рисунки Зернова, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лысоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз. Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал. «А это кто?» – спросил Откаленко.
4: «А, бедняга!» – сочувственно махнул рукой Зернов. «Вот, придет, познакомлю. Приезжий. Вчера познакомились. Обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил».
2: Игоря охватило какое-то неясное беспокойство.
1: «Кто же он такой?»
4: «Инженер с севера. Фамилия Егоров».
2: Как не владел собой Откаленко, он невольно вздрогнул при этих словах.
1: «Егоров?»
4: «Именно.
1: Знаете такого?»
2: Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами.
4: «Нет, просто история такая необычная».
1: «Между прочим, по вашей части», – засмеялся Зернов. «Как, кстати, портсигар тот нашли?»
4: «Нет еще», – рассеянно ответил Игорь.
2: Обстановка внезапно и угрожающе осложнилась. Но если бы Откаленко знал, что происходит сейчас за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше. Что было делать Откаленко? Задержать? Не пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно.
4: «Но? Или я еду один, пожалеешь?»
2: Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся.
4: «Ладно, пошли», – вздохнул Игорь, и уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. «А что за дело?»
2: «По дороге скажу». Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стояло свободное такси, и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него.
1: «В ГУМ!» – быстро сказал Сердюк.
2: Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку Китай-Городских ворот и по запруженной машинами улице добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком-бабочкой, и тихо сказал: «Предупрежу сейчас, что пришел». Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели, как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было.
5: «Садись, Косов», — Цветков указал на стул.
2: «Будем говорить».
5: «С умным человеком всегда поговорить приятно»,
2: — развязно ответил Косой.
5: «Ну, насчет приятно не обещаю. На вопросы отвечать будешь?» «А это смотря какие».
2: «На встречу с кем в Москву приехал?» Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся.
5: «Ха, войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов. Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как?»
2: Косов продолжал молчать.
5: «Так», — протянул Цветков, — «не хочешь, значит, говорить?»
2: Косов молчал, уставившись куда-то в пространство. Молчал и слушал. Цветкова охватила досада.
5: «Эх, повозиться бы с этим парнем! Только было бы время покопаться, повозиться с человеком. Вот в колонии там это можно. А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. Каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему. Искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом».
2: Директор магазина культтоваров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним года три назад. Не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных, но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как крупный делец. В переводе на язык общеупотребительный это означало «жулик», и при том тоже, конечно, крупный. В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец Матков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридоновна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридоновна сняла трубку и услышала приглушенный расстоянием взволнованный голос.
6: «Татьяна Спиридоновна, это вы?»
7: «Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу».
6: «Это Леня говорит, из магазина», — услышала она. «Я из автомата звоню».
7: «Что случилось? Зачем вы звоните?»
6: «Павел Иванович велел. У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел...»
2: Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал еще глуше и торопливее.
6: «Велел все, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же!»
2: Голос оборвался, и в трубке послышались гудки. Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили два человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил: «Извините, гражданка, ваши документы?»
6: «У меня нет с собой документов», — в испуге пролепетала Татьяна Спиридоновна.
2: «Ваша фамилия?»
6: «Моя фамилия?»
2: «Так», — насмешливо сказал высокий. «Затрудняетесь вспомнить. Могу помочь. Туликина, верно?»
6: «Да, я Туликина. Что вам угодно?»
2: «Мы из милиции. Нам угодно ваши документы».
6: «Но их у меня нет при себе, я же вам сказала».
2: «Принесите. Мы подождем здесь, в подъезде».
6: Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери. «Нет», —
4: остановил ее старший. «Сумочку придется оставить и просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи». Когда через 5 минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу, этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович. Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и обеспокоенный недоуменно развел руками. Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя 3 или 4 месяца были арестованы все его бывшие компаньоны, но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие ножа, лице, когда они уселись за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал: «Это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть». От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить, и незнакомец продолжал: «Не спрашивайте меня о подробностях. Поверьте только, что я ваш друг, и в тяжелую минуту смогу пригодиться, как и вы мне, кстати. Вас я знаю, а моя фамилия Антонов, зовут Иван Иванович, в Москве бываю наездами. Ваше здоровье!» И он поднял рюмку с коньяком. В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилось не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около 3 лет. И вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились. На этот раз дома у Павла Ивановича. «Выручайте, дорогой», — сказал Антонов. «Чем могу быть полезен?» «Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность – это в данном случае и ваша». Павел Иванович понял намек. «Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено». Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал: «А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой». Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми и умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз, сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном, он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам. «А вы, мой друг, не ошибаетесь?» – недоверчиво спросил он. «Такие вещи надо доказывать». Сердюк, это был, конечно, он, достал из кармана кошелек и 2 пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. «Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено». В свете тусклой, без абажура лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Иванович, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами. «Бирка почему-то отдельно от него». Он указал рукой на старенький, из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием: «И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите?» «Не нахожу», — резко ответил Сердюк. «Итак, не хотите связываться? Пожалуйста».
6: «Друг мой, так же дела не делают».
4: «Я знаю, какие дела, как делать, будьте спокойны», – многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман. «Обойдусь без посредника, если так».
6: Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. «Я только хочу сказать, что надо убедиться в подлинности, что ли, откуда он у вас, если не секрет».
4: «От вас у меня нет секретов», – засмеялся Сердюк. «Он из музея».
6: «Понятно, но какого именно?»
4: «А черт его знает, вам не все равно».
2: Когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным. А я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете. Но это ваша забота.
6: Так-так, значит, из музея.
2: Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу.
6: Ну что ж, давайте его мне до завтра. Я проверю.
2: Сердюк насмешливо покачал головой. Нет.
3: Желаете, проверяйте так. А штучку эту я из рук не выпущу. Только в обмен на деньги.
2: Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ. Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час сине-серый москвич уже стоял у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. «Работник музея», – догадался Павел Иванович, и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону», — сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала. «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлянув, Павел Иванович нерешительно спросил. «Простите, но помнится, или я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был». Светлана смущенно посмотрела в его сторону. «Да, был. К сожалению, он затерялся». И с неожиданной убежденностью добавила. «Но должен найтись». Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. Антонов на этот раз не обманывает его. Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку. О, этот господин не поскупится. И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович.
3: Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было. И заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победы. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда.
6: Нет, вы только подумайте, какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром,
2: говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова.
6: Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше. «А что? Хитрый след!» – согласился Откаленко. «Только не мешает ему где-то и кончиться!»
2: «Знаете, Федор Кузьмич», – воодушевился вдруг Лосев, «ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно?» Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось.
6: «Верно», – согласился он, – «шифр требуется». «Вот и предлагаю. След лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее. Куда он только не приведет».
2: «А что, неплохо», – снисходительно заметил Откаленко. «И журналистам потом искать название не придется».
6: «И для пьесы подойдет, и для оперы», – в тон ему насмешливо сказал Лосев.
2: Цветков озабоченно махнул рукой. «Ладно вам, опера им нужна. Вот что вы сейчас запоете, хотелось бы знать. Этот ваш лисий след черти как запутывается». Однако события, которые вскоре произошли, внесли в запутанное дело под новоиспеченным шифром «След лисицы» некоторую ясность. Откаленко удалось найти убежище Сердюка. Его взяли, но портсигара у него уже не было. Павел Иванович купил его и успел перепродать коммерсанту из Нью-Йорка господину Лассару, проживающему в гостинице «Москва». Когда Лосев приехал в гостиницу, оказалось, что Лассар с супругой только что уехали в Шереметьевский аэропорт. Получив нужные сведения о рейсе самолета, Виталий позвонил Цветкову.
6: «Да, история», – задумался тот, потом приказал.
2: «Заезжай за мной. Поедем в Шереметьево. Быстро». Начальника Шереметьевской таможни застали в небольшом домике в стороне от здания вокзала. Приезжие показали свои удостоверения, затем Цветков сказал: «Вот какое дело, через 2 часа рейс на Париж. Оформление пассажиров еще не начали?»
8: «Нет еще».
2: «Значит, вовремя подскочили. Дело в том, что этим рейсом улетает некий господин Лассар и, по нашим сведениям, увозит одну, как вам сказать, историческую реликвию», нетерпеливо подсказал Виталий. «Краденую, из музея».
8: «Что именно?»
2: «Портсигар писателя Достоевского», сказал Цветков. «Такой, знаете, старенький кожаный портсигар».
8: «Ага, хорошо. Я дам указания.
2: И еще вот что. Хорошо бы подъехал сотрудник музея. Тут бы на месте и опознал».
8: Цветков посмотрел на Виталия.
2: «Вы разрешите позвонить в музей?» спросил тот начальника таможни.
8: «Пожалуйста».
2: Виталий набрал номер и попросил к телефону Светлану Горину.
9: «В Шереметьево?» удивленно переспросила Светлана. «Это же так далеко, а что мне там делать?»
2: «Вы должны будете опознать портсигар Достоевского. Я за вами сейчас приеду».
9: «Что вы говорите? Портсигар? Ну что за разговор? Приезжайте скорее».
2: И опять Виталий несся в машине который раз уже за этот день. На обратном пути в аэропорт Светлана сказала:
9: «Вы знаете, мне даже немного страшно. Как вы будете отнимать у этого господина портсигар?»
2: «Не отнимать, а конфисковывать», улыбнулся Виталий.
9: «Но все равно страшновато. Мне ужасно интересно. А вообще с этим портсигаром такая история».
2: «О, вы даже не знаете, какая с ним история. Скоро я вам ее расскажу».
9: «Очень скоро?»
2: «Очень», снова улыбнулся Виталий. По лицу девушки скользили тени от мелькавших огней. Виталий прибавил: «Из-за этого портсигара мы с вами познакомились».
9: «Тоже глава в истории с ним», засмеялась Светлана.
2: «И немаловажная, между прочим». Оба умолкли. Аэровокзал встретил их ослепительным светом, суетой и шумом. Виталий не сразу нашел в толпе Цветкова. Тот скромно стоял около стеклянной стены павильона напротив одной из конторских стоек, за которой работал молодой улыбчивый таможенник. В свою очередь Цветков глазами показал Виталию на невысокого, очень полного человека в шляпе и клетчатом сером костюме с желтым галстуком-бабочкой на белоснежной рубашке. Это был, без сомнения, господин Лассар. Рядом с ним стояла тоже очень полная, выше его ростом седая дама, усталая и флегматичная. Наклонившись к Светлане, Виталий прошептал: «Спектакль сейчас начнется, идемте ближе». Вскоре господин Лассар оказался возле таможенника. Тот бегло взглянул на его документы и с любезной улыбкой произнес, указывая на длинный стол рядом: «Прошу, господин, ваши вещи сюда. Будьте любезны, откройте». Около стола появились еще 2 таможенника.
10: «Я не понимаю», – нервно возразил господин Лассар по-русски, хотя и с сильным акцентом. «В чем дело? Почему такие придирки?»
2: «Это, господин, обычный таможенный досмотр. Не более того», – возразил один из таможенников.
10: «Но других пассажиров вы не заставляете открывать вещи. Я протестую».
2: Ему все же пришлось открыть чемоданы. Первое, что извлекли оттуда, были 2 деревянные, потемневшие от времени иконы. Они были обернуты в целлофан и тщательно перевязаны шпагатом. «У вас есть разрешение на них Министерства культуры?» – спросил Лассара один из таможенников.
10: «При чем тут министерство?» – раздраженно ответил тот. «Иконы, купленные у частных лиц».
2: «Таков наш закон, господин Лассар». Досмотр вещей продолжался. Виталий и Светлана с одной стороны, Цветков с другой, стояли в небольшой толпе пассажиров и провожающих и не спускали глаз с раскрытых чемоданов на длинном низком столе. Таможенники быстро вынимали и просматривали их содержимое. Один из таможенников стал просматривать альбом с открытками. Внезапно таможенник принялся быстро и уверенно вынимать открытки из альбома. Почти за каждой из них оказались заложенными советские деньги достоинством в 25 или 50 рублей. Лассар побагровел, но молчал.
8: «Придется составить акт о контрабанде», – сказал таможенник, собирая и пересчитывая деньги.
10: «Пожалуйста», – равнодушно пожал плечами Лассар. «Видно, есть еще один закон у вас, с которым я не успел познакомиться».
2: Таможенник усмехнулся. «Но с запретом вывозить нашу валюту вы знакомы, господин Лассар. Иначе не стали бы ее так прятать и указали бы в декларации».
8: Лассар почти не слушал его и с нарастающей тревогой следил, как перебирают таможенники остальные вещи в чемоданах и саках.
11: Наконец он с беспокойством воскликнул. «Боже мой, я, кажется, забыл кое-что в гостинице». «Да-да, конечно!» И решительно объявил. «Я должен вернуться!»
12: «Господин Лосар!» — крикнул ему вдогонку таможенник. «Досмотр вещей окончен. Нам надо еще составить акт.
11: Потом, потом, сохраните их!»
12: В гостиницу две машины примчались почти одновременно. «Я ручаюсь, он забыл портсигар», — сказал Цветков, усмехаясь. А через несколько минут вспыхнул грандиозный скандал. Лосар, размахивая кулаками, наступал на перепуганную горничную и яростно кричал.
11: «Я не позволю! Отдайте немедленно мою вещь! Я подам в суд! Воровство! Это взяли вы!»
12: В номер заглядывали встревоженные и любопытные лица. Наконец появился лейтенант милиции и строго спросил Лосара. «Что произошло, господин Лосар?» – подсказал администратор гостиницы.
11: «Эта женщина!» – указал Лосар на горничную. «Украла вещь!»
12: «Да ничего я не брала. Я здесь 11 лет работаю», – чуть не плача сказала пожилая горничная.
11: «Да разве...»
12: «Какую вещь?» Перебив ее, строго спросил лейтенант у Лосара. «Я спрашиваю, какая вещь у вас пропала?» Тот на минуту умолк, обвел выпуклыми глазами окружающих и, помедлив, уже спокойно заявил.
11: «Извините, я погорячился. Это всего лишь старенький кожаный портсигар. Он дорог мне, как память об отце».
12: Светлана в волнении прижала руку ко рту. Все присутствующие недоуменно переглянулись.
11: «Боже мой, Анри!» Вдруг проговорила супруга Лосара. «Я же сама выбросила какой-то старый противный кошелек. Это был совсем не наш кошелек». «Ты выбросила сама кошелек?»
12: Прошептал Лосар, меняясь в лице, и вдруг снова закричал.
11: «Куда ты его выбросила? Когда?»
12: «Сегодня утром. Я его выбросила в мусоропровод».
13: «Мусоропровод уже дважды очищали сегодня», – произнес администратор.
11: «О! О!» – закричал Лосар и повернулся к окружающим. «Все! Финита ла комедия!»
12: Потом он схватил за руку жену и потянул ее к двери.
11: «Скорее! Мы еще успеем на самолет!»
12: Цветков, Лосев и Светлана вышли из гостиницы и остановились около освещенного подъезда. «Вот, милые, и все», – сказал Цветков. «А портсигар ушел от нас. Жаль, что не говори». Светлана вздохнула. «И все же напоследок он сослужил неплохую службу», – заметил Виталий. «Хотя путь, по которому мы прошли за ним, и не был усеян розами. Но прошли мы его не без пользы, Федор Кузьмич». «Польза, конечно, была», – согласился Цветков. «Кое-кого мы на нем подобрали». И Виталий закончил. «След лисицы вел к хищникам и к их жертвам. Это естественно. И вел он охотников». «Это что еще за аллегория?» – засмеялась Светлана. «А разве не так?» – живо возразил Лосев. «Пока есть хищники, должны быть и охотники». Он многозначительно погрозил пальцем. «Чтобы не было жертв и потерь. Чтобы был покой».
14: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
15: Расходитесь, товарищи. Расходитесь, пожалуйста, товарищи. Расходитесь.
16: Товарищ капитан, осмотр места происшествия закончен.
17: Ничего не нашли.
18: Тихонов, мы поехали. Ты с нами?
19: Сейчас. Что это?
20: Павлины проклятущие. Их тут в ботаническом саду в клетке держат. Прям удивление берет. Такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку.
21: Ладно. Дай-ка мне фонарь, Савельев.
20: Как живая лежит.
21: Все. Везите в морг.

Фредди и Георгий Вайнеры. Инспектор Тихонов. Радиоспектакль. Часть первая.

0: Нет, нет. Не могу. Вот когда лежит на снегу женщина, на нее падает снег и не тает.
1: Честно говоря, ведь страшно.
2: Нет, Владимир Иванович, никогда я к этому не привыкну.
3: Да ты не мечись, не мечись. Присядь-ка давай. Может, я неверно выразился, не привычка сыщику нужна, а выдержка. К такому, брат, не привыкнешь. И не надо.
2: Меня как-то одна знакомая спросила. Ну, как вы все это выносите? Каждый раз такое видеть, ну вы сами должны на весь мир обозлиться.
3: Ну, и что ж ты ей ответил-то?
0: Ответил, как положено. Нормально ответил. О благородной миссии и там все такое. А вот сейчас, думаю, лучше бы злость, чем это гнусное чувство собственного бессилия, сознание того, что ты ничего изменить не можешь. Поздно.
3: Ну, это же не так, Стас. Не так. Мы изменяем. И жизнь наша уходит на то, чтобы такого случалось все меньше и меньше.
0: Я устал. Я все чаще думаю, что если бы можно было начать жизнь сначала, я никогда бы не стал тем, что я есть.
2: Сколько на свете других профессий, ну, да, чистых, что ли. Устал я, Владимир Иванович, все, не могу. Это вы можете понять.
3: Да могу, конечно, могу, но не хочу. Да. И до тех пор, пока в мире есть еще боль и насилие, мы будем очень нужны людям, как чернорабочие человеческой беды. Вот такая миссия, если хочешь. И мне дорого в тебе то, что ты это понимаешь. Сердцем, сердцем понимаешь. А значит, никогда не сможешь озлобиться на мир, которому ты еще так сильно нужен. Не сможешь. Ну все, все, лирику в сторону. Будем работать. Давай-ка для начала сумочку ее осмотрим. Эйк. Свидетельниц допросили?
1: Да, сейчас подвезут протокол из 21-го отделения.
3: Так, блокнот, ручка, тушь и ресниц. Ну, деньги тут, пудреница. Ключи. Платок со следами губной помады.
1: Скверно.
3: Что именно?
1: Вот будто рванул дверь и вошел без разрешения в чужую жизнь.
3: Нет, Стас. В чужую жизнь ты опоздал. Ты пришел в чужую смерть. А теперь смотри и разбирайся до конца. Сюда, сюда смотри. Вот.
1: Смотрю.
3: Ну что это?
1: Удостоверение. Аксенова Татьяна Сергеевна. Корреспондент.
3: Кто опознал Аксенову?
1: Мать. Конверт. Без обратного адреса.
3: Ну-ка, что там, прочти.
1: Всего несколько фраз. Вы подлая женщина, оставьте его в покое, иначе будет плохо. Вы окажетесь в очень опасном положении.
3: Крепко для начала. Подписи нет, конечно.
1: Разумеется.
4: Можно? Я из 21-го отделения, товарищ подполковник. Лейтенант Савельев. Меня подключили в помощь к Тихонову. Вот документ по делу.
3: Так. Ну что же, предварительное заключение эксперта. Ну-ка. Прихожу к выводу, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, причиненного остроконечным орудием, напоминающим по форме шило.
1: Шилом.
4: Вот такие дела.
3: А что там у вас еще?
4: Протоколы допросов. Обе свидетельницы говорят, что молодой парень, высокий, в черной куртке, обогнал сначала их, а потом Аксенову.
1: Тут вот что непонятно, Владимир Иванович. Значит, после того, как он ударил ее шилом в спину, ну, больше некому, она сделала еще шагов 20. И упала, даже не вскрикнула.
3: Свидетельницы хоть до площади добежали, но поглядели, куда тот красавец-то делся.
4: Нет, со страха не сообразили. Но я тут навел справки. Примерно в это время с остановки отправились 3 автобуса. Водители. Гавриленко, Волков и Демидов. Ну, Демидова только что допросили. Он приметил парня в черной куртке. Говорит, что тот доехал до Цветного бульвара. Одна из свидетельниц видела, что у парня был чемоданчик. Демидов подтвердил. И лицо его запомнил. Парень покупал билетную книжку и был вроде так выпивший.
3: Опознать его сможет?
4: Говорит, что да.
3: Что дальше делать будете?
1: Ну что, Савельев займется парнем в черной куртке, а я поеду в редакцию, где Аксенова работала.
3: Ну вот и хорошо. Действуйте. Действуйте.

0: Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Это как раз ее стол. Танин.
1: Надеюсь, вы поможете нам?
0: Постараюсь. Хотя...
1: Вы не обратили внимания, какое было у Аксеновой настроение в этот день?
0: Настроение? Трудно сказать. Вроде бы нормальное.
1: Как вы думаете, у Тани были враги?
0: Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, как у всякого человека, наверное, были. Но такие, чтобы убить, вряд ли.
1: Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой.
0: Это ей летчики-испытатели преподнесли. Таня о них писала.
1: А что она во вторник днем делала?
0: Во вторник? Да, сейчас подумаю. Так, с утра она писала отчет о командировке.
1: Она часто ездила в командировки?
0: Да, чаще других сотрудников нашего отдела. Так уж получалось. Таня любила, как бы это сказать, докопаться до сути. Ей ничего не стоило сорваться в любое время дня и ночи, если нужна помощь газеты. Да, она была настоящим журналистом. Понимаете? Настоящим.
1: Простите, а когда она вернулась из последней командировки?
0: В понедельник утром, да. Таня ездила на Лавсановый комбинат в Ровно. Это на Украине. Неделю там была. Привезла очерк. Да, говорила, что привезла какой-то поразительный материал, но что-то ей еще должны были не то подослать, не то она сама должна была проверить. Собственно, сейчас это уже не имеет значения.
1: Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой.
0: А, да, конечно. Вот, пожалуйста, вот здесь, вот ее последний блокнот. Она забыла его у меня на столе, уходя во вторник.
1: Предпоследний. Последний был у нее в сумке.
0: А, ну да, да, да. С этим она ездила в Ровно.
2: Николай, тебя главный к себе вызывает.
0: Да, да, я сейчас.
2: Только в темпе.
0: Извините, я скоро буду.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Блокнот. Это одеяло лжи, сшитое из кусков правды. Одеяло лжи. А.Ф. Хижняк. Хижняк. Он или она? Говорят, что микробы-проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до 15 лет. Трусость – детонатор страшных поступков.
0: Уже просмотрели?
3: Да.
0: Вот, посмотрите, я принес гранки. Это последний очерк Татьяны Сергеевны.
1: Татьяна Аксенова. Много ли человеку надо... Доброты. Очерк.
0: А внизу сноска, видите?
1: Вижу. Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Татьяна Аксенова. Читатели хорошо знают. Очень никогда не забудут. Скажите, Беляков, кто такой Константин Гаврилович?
0: Константин Гаврилович? Вам уже и о нем известно?
1: Пока мало. Ну, хотелось бы.
0: Это Танин приятель, Ставицкий.
1: Близкий.
0: Даже пожениться хотели.
1: Что помешало?
0: Ставицкий скрыл от нее, что женат. Она всякую ложь ненавидит. Вот и пошло у них в кривь и в кось. Но все-таки они видятся иногда. Мне кажется, эти встречи мучительны для нее.
1: Вы не прям как о живой говорите.
0: Да. Я больше того... В общем, может быть, я зря утешал себя, но мне иногда казалось, что она только терпит его. Да. Ну, из деликатности, что ли, вот так.
1: Я понимаю, что это тяжело, но о Ставицком вы мне должны рассказать подробнее, понимаете?
0: Ну, ничего, по-моему, нет в нем замечательного. Актеришка. Таким, ну, всю жизнь не хватает одной роли, чтобы выскочить.
1: Недолюбливаете вы его, однако.
0: Да, я его не люблю.
1: И все-таки необходимо уточнить. Видите ли, известно, что Таню убил высокий молодой мужчина в черной куртке с чемоданчиком в руке.
0: Нет, я не верю, что Ставицкий к этому причастен.
1: Не верю, нам нужны факты.
0: Если факты... Ставицкий ходит в сером пальто. Я его не люблю, понимаете? И поэтому не могу быть объективным. Да я и вообще, правда, ну, честное слово, я его мало знаю. По-моему, обыкновенный красивый пижон. А может быть, я ошибаюсь, не знаю. Я не знаю! Не знаю!
1: Когда вы видели Таню в последний раз?
0: Подождите. А сейчас? Ведь это надо точно?
1: Хотелось бы.
0: Третью полосу приносит в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел. Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой. Подожди, мол. Но меня вызвали в секретариат. Заглянул в отдел минут через 40. Ее уже не было.
1: О чем говорила Таня, вы не слышали?
0: Я не имею обыкновения слушать чужие разговоры, простите.
1: Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновение.

0: Ну так слушаем вас, Иван Михайлович.
1: Ты, Савельев, дай человеку отдышаться. Присаживайтесь-ка. Пожалуйста, товарищ Демидов.
2: Да мне в парк надо, на пересменку пора. Вот что, Савельев, парень-то, про которого ты спрашивал, сегодня снова ехал со мной тем же рейсом.
3: Ну?
2: Да, сел там же на конечной, у гостиницы, достал книжечку из черного чемоданчика и всю дорогу читал.
1: А где вышел?
2: На Цветном, у цирка, как и вчера.
4: Черт возьми, что ж вы его не задержали?
3: Ну, подожди, Стас, не горите.
1: Где вышел?
2: На Цветном, у цирка, как и вчера.
4: Черт возьми, что ж вы его не задержали?
3: Ну, подожди, Стас, не горячись.
2: У нас такого уговора не было. Савельев позвонил.

0: Да, но это он, я его сразу узнал.
1: Теперь все?
0: Все вроде. До свидания.
1: До свидания.
2: Все ясно, Владимир Иванович. Надо ехать к Ставицкому и немедленно.
1: Не дергайся, Стас. Не наломать бы дров. Слишком уж гладко все получается. Подумать надо, взвесить.
3: Ох, любите вы, Владимир Иванович, тянуть резину?
1: Стас, ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я старый и деликатный. Кроме того, таких, как ты, у меня 30. И думать я с вами со всеми должен. Притом не торопясь. Кофе пить будешь?
3: Я не хочу.
1: Ну, это как знаешь.
4: А мне налейте.
1: Прошу. Так. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать, мотив. Иначе будешь крутиться, как собака с банкой на хвосте. Хочешь, давай прикинем по вариантам?
3: Давайте.
1: Ну, во-первых, ее могли убить из корысти.
4: По обстановке преступник никак не мог ее ограбить. Люди сзади шли. Да и сумочка Аксенова при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось.
1: Значит, отпадает. Тогда ревность.
4: Вот это очень возможно. Молодая, красивая.
2: Плюс письмо. Плюс этот Ставицкий. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни.
1: Не исключено. Но пока пошли дальше. Хулиганство, обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии. Разгулялся пьянчуга, но ударил ни в чем не повинного человека.
3: Нет, это не хулиган, просто так ткнул шилом.
2: Когда ткнули шилом, история не началась, а закончилась. Там на пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку.
1: Возможно. Теперь, убийство на почве выполнения служебного или общественного долга. Данных для такой версии у нас фактически нет.
3: Нет.
1: Убийство на семейной почве.
4: Отпадает.
1: Отпадает. Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления. Отбрасывать такой мотив пока рано.
3: Рано.
1: Ну что, весь уголовный кодекс перебрали. Значит, какие оставим направления?
2: Я думаю, в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. А потом будем думать о мести. Это понятие широкое.
1: Конечно. Слушайте, товарищи. А может быть, она слишком много знала о ком-то? А?
2: Это надо взять на заметку. Ну, я сейчас поеду к Ставицкому.
1: А почему ты его к себе не вызовешь?
2: Нецелесообразно. Когда я задаю вопросы у него дома, это так, милая беседа. А когда мы мило беседуем на Петровке, это уже допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним побеседовать.
4: Ну, а я поеду в гостиницу «Байкал». Надо с людьми побеседовать.
1: Ну, давайте. Собеседники.

0: Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Заходите, я ждал вас.
1: Меня?
0: Ну, не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска?
1: Допустим. Капитан Тихонов.
0: Ну, конечно. После того, что случилось, глупо было бы не поговорить со мной.
1: Вот я и решил этой глупости не допускать. Пальто снять позвольте?
0: Да, вот вешалка. Прошу.
1: Ух, какая куртка замечательная. Симпатичная куртка.
0: Обыкновенная куртка.
1: Не скажите, не марка. Теплой зимой можно носить.

0: Без пальто.
1: Можно, можно. Я в ней обычно в машине езжу. Ну что? Наверное, маскарад. Можно кончать. Поставим сразу все точки над «и». Подозреваете?
0: Не имеем достаточных оснований. А вот серьезно поговорить уже есть о чем.
1: Ага. Допрос в неофициальной обстановке более эффективен, не так ли?
0: Ну, когда как. Может, пригласить в комнату?
1: Ради бога. Прошу. Проходите.
2: Спасибо.
1: Располагайтесь.
0: Благодарю. Вы знаете, Константин Гаврилович, я все-таки рассчитываю на вашу помощь.
1: Все-таки. Вы же подозреваете меня.
0: Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по нашим сведениям, любили, и на которой хотели жениться, и, говорят, были ею отвергнуты.
1: Говорят.
0: Расскажите, что вы делали во вторник вечером? Слушаю вас.
1: В театре я был свободен. Позвонил Татьяне в редакцию в 5, может быть, в 5:30.
0: Ну так.
1: Предложил встретиться, поговорить. Таня торопилась. Сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. И я поехал к Сереже Григорьеву.
0: Григорьев это кто?
1: Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Делать мне было нечего. Решил пойти в кино.
0: В какой кинотеатр?
1: Там, рядом с ним.
0: Как называется?
1: Прогресс.
0: Дальше?
1: Дальше. Зашел на 7-часовой сеанс. Потом поехал в ресторан. Поужинал.
0: Так.
1: И отправился домой спать. Вы удовлетворены?
0: Почти. Вы откуда звонили Тане?
1: Из дому.
0: Вышли вскоре?
1: Да. Минут через 30, наверное.
0: А где живет Григорьев?
1: На Ломоносовском проспекте.
0: Каким транспортом ехали к нему?
1: 4-м троллейбусом.
0: Итак, складываем. 5:30. Вы позвонили Тане. Плюс 30 на сборы. 6. Минут 15 ходьбы до остановки троллейбуса, так? Плюс минут 30 езды. Значит, без 7:15 вы были у Григорьева, так?
1: Так, так, так.
0: Когда вы уходили из своего дома, кто-нибудь из соседей вас видел?
1: Понятия не имею. Я как будто никого не встречал.
0: А дома у Григорьева вас видели?
1: Я же сказал, что его не было дома.
0: Нет, ну может кто из чад, домочадцев?
1: Нет, никого не было.
0: Ну хорошо. Идем дальше. Без 5:00 вы в кино. Показывали фильм?
1: Ну, какую-то старую импортную билиберду.
0: Ну точнее.
1: «Вернись, Беата».
0: Прекрасно. Когда закончился сеанс?
1: Около 9:00.
0: Что так поздно?
1: Журнал был длинный.
0: Не помните?
1: Помню. Помню, все помню. Хроника, а потом новости, науки и техники.
0: Прямо из кино поехали ужинать?
1: Нет. Была хорошая погода, снежок. Я дошел до метро. Там сел в такси.
0: В каком ресторане ужинали?
1: Дома актеров. Приехал туда в начале 10:00.
0: Какой швейцар дежурил?
1: Какой-то новый, я его не знаю.
0: Ну, ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал?
1: Конечно, запомню. Наташа.
0: Наташа.
1: Да, Наташа. Она может подтвердить.
0: Ну, к сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около 10:00.
1: В начале 10:00.
0: Да, но ведь она не ездила с вами к Сереже Григорьеву и не смотрела? Вернись, Беата.
1: Итак, алиби у меня нет. И о чем это вам говорит?
0: Скажите, вот курточку, эту свою черную, вы когда в последний раз надевали?
1: Неделю назад. Или 10 дней, я не помню. Я же не знал, что предстоит разговор с вами, а то бы я повесил табличку. Ношено тогда-то.
0: Да вы не сердитесь.
1: Посмотрел бы я на вас в моем положении.
0: Вы разошлись с женой?
1: Официально нет.
0: Вы из-за Тани ушли от нее?
1: Нет. Нет, не из-за Тани. Просто наш брак потерял смысл. Совершенно чужие люди. Елена не хочет понять меня до сих пор.
0: Елена Букова, ваша жена?
1: Да.
0: А она знала об отношениях? Ну, о ваших отношениях с Аксеновой?
1: Да. Она хотела, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся к ней.
0: Аксенову это было известно?
1: Нет. То есть, в конце концов, она узнала. Таня получила какое-то письмо. Думаю, это работа Елены. Ну, тут уж врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему.
0: Вы это письмо видели?
1: Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду при встрече все выяснится.
0: Вы почерк своей жены хорошо знаете?
1: Конечно. А что?
0: В сумке Тани мы нашли письмо с угрозами. Она получила его за день до смерти.
1: Ну, это, видимо, не то письмо. То она получила недели за две, еще до командировки.
0: Пожалуйста, посмотрите вот это письмо.
1: Нет, это не ее рука.
0: Ну, вы посмотрите внимательнее.
1: Да что мне смотреть? Что, я почерка жены не знаю, слава богу.
0: Ну, вы прочтите. Прочтите, разверните ее. Вот.
1: Вы окажетесь очень опасным. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, понимаете?
0: Не устраивайте истерику. Ну, пожалуйста,
1: послушайте,
0: не устраивайте.
1: Послушайте, какое вы имеете право? Вы не смеете, слышите? Вы не смеете! Поймите же вы, поймите только. Смерть Тани, крест на мне до конца дней. Вы не смеете думать, что я замешан в этом деле. Слышите, я не убийца, я не мог быть убийцей. Не мог быть убийцей, поймите вы.
0: Успокойтесь. Криком вы ни себе, ни нам не поможете.
1: Кошмар. Господи, как это все ужасно. Это просто какой-то бессвязный нервный бред. Как в театре абсурда.
0: Да какой уж тут абсурд. Ну ладно, давайте к делу. К письму. Если предположить, что Букова, ваша жена, имела к нему отношение, напрашивается вывод. Вот такое щепетильное дело ваша жена могла доверить только очень близкому человеку, правда? Кто ей настолько близок?
1: Не знаю. Трудно сейчас представить.
0: Ну, подумайте.
1: Кто? Может быть, это Зина Панкова, ее подруга.
0: А чем она занимается, эта Панкова?
1: Актриса. Вместе со мной работает в театре.
0: Панкова. А зовут ее Зинаида...
1: Федоровна.
0: Телефон у нее есть?
1: Да.
0: Наберите, а?
1: Пожалуйста.
0: Алло. Зинаида Федоровна, пожалуйста. А кто говорит со мной? А, соседка. Вы не скажете, где Зинаида Федоровна? В Ленинграде. А когда уехала? А что такое? Что-нибудь случилось? А, мать сильно заболела. Вот оно что. Вы простите, простите еще минуточку. А каким поездом она выехала? Вы случайно не знаете? Да? Во вторник. Благодарю вас. Всего доброго, спасибо. Так, Букова выехала в Ленинград в 10 с чем-то вечера, во вторник. В тот день. Аксенова была убита около 9.
1: Вы поверьте мне, пожалуйста. Я ничего об этом не знал.
0: Возможно.

0: Вставай, Савельев. Вставай, Савельев, лодырь. Уже поздно.
1: Сон хороший снился.
0: Вставай, тебе говорят. Ишь, развалился на казенных стульях.
1: А я привык по кабинетам спать. Нас всю ночь на этого Казанцева потратили.
0: Не зря потратили, вычислили все-таки.
1: Слушай, Стас, а у тебя зеркальце есть, а? Видок, наверное, еще тот.
0: Держи.
1: Давай.
0: Давай, живее, приводи себя в порядок.
1: Слушай, Стас, а сколько я проспал, а?
0: Часа полтора верных. Значит так, в 10 ты берешь этого в черной куртке, понял?
1: Ну, понял.
0: Панкову, поехали встречать. Ты вчера проверил?
1: Ну, успокойся, и здесь все в порядке. Должны вот-вот достать прямо с поезда.
0: Значит, все-таки правильно, что мать у нее хроник?
1: Да. Ленинградский уголовный розыск проверял. Гипертония.
2: Привет.
0: Здравствуй, Владимир Иванович.
1: Здравия желаем, товарищ полковник.
2: Сидел я вчера у эксперта.
0: Это которые мудрят с одеждой Аксеновой?
2: Да. Ты знаешь, Тихонов, что такое негативный след?
0: Ну, так.
2: Ну, это, так сказать, след, которого не должно быть.
0: Да.
2: А вот им кажется, что на кофте такой след есть.
1: Не понял.
2: Объясняю. Кофта крупной вязки из синтетической пряжи. В этой кофте нашли отверстие. Провели эксперимент. Шилами разной формы во многих местах прокалывали. И ни разу отверстие в ткани не осталось. Понимаешь, пряжа эта пропускает острие между отдельными нитями. Они просто соскальзывают вдоль иглы шила.
0: Может, оно и не шило вовсе, а острая узкая отвертка?
2: Это ближе. Но нам нужен точный вывод, а не гадания твои, так?
0: Так. Действительно, когда пальто ее протыкали, оставалась дырка. Но пальто из драпа.
2: Может быть, дело в этой самой синтетической ткани? Пусть Савельев сегодня же поедет в лабораторию профессора Левина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может, они нам что-нибудь разъяснят?
1: Сделаем, Владимир Иванович.
2: Давай.
0: Тихонов слушает. Да, здесь. А что? Хорошо, передам. Подполковника Шарапова требует в прокуратуру. Третьяченко приглашает.
2: На ковер вызывает. По этому делу. Молодым везде у нас дорога, стружку со стариков снимает. Ну что мне говорить прокурору?
0: Скажите ему, Владимир Иванович, что сегодня мы возьмем этого парня в черной куртке.
1: Обязательно возьмем.
2: А если нет? Мне ведь до пенсии еще целых 3 года. Ну, пока.
1: Дед у вас человек.
0: Дай-ка мне автобиографию Панкова еще раз посмотрю. Да вон у тебя под рукой.
1: На. Кадровичка из театра пришла, вся перепуганная.
0: Перепугаешься. Из личного дела вынула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Что такое?
0: Ты смотри, а? А почерк-то совершенно одинаковый.
1: Ну, что я говорил?
0: А что ты говорил?
1: А я говорил ревность.
0: Нет, чуть сердце не то все это. Записочка подлая женщина. Стиль не тот для подобного дела. Понимаешь, нэпом пахнет 20-ми годами.
1: Милый мой! Да мы и в 30 веке будут такие сюрпризы выкозюливать. Что ты?
0: Ну и шофер автобуса Демидов Ставицкого не опознал.
1: Ну и что?
0: А то, что я этого ждал. У нас, дорогой мой Савельев, теперь вся надежда на пассажира, который так любит кататься в автобусе от места убийства до госцирка. На гражданина Казанцева.
1: Стас, давай в буфет смотаемся, а? Ну есть же хочется.
0: А что это мысль? Алло? А, да, давайте я сюда. Ну вот и перекусили. Панкову доставили. Наверное, уже сидит за дверью. Пригласи. Полчаса потолкуем с ней про любовь, а потом поедешь за Казанцевым.
1: Поесть не дадут.
3: Гражданка Панкова, товарищ капитан.
4: Только учтите, у меня в 12 репетиция.
0: Доброе утро, Зинаида Федоровна.
4: Простите. Здравствуйте.
0: Собственно, длительность разговора зависит от вас. У меня-то всего тут 2-3 вопроса. Вы садитесь, пожалуйста.
4: Благодарю.
0: Ну, приступим. Вот расскажите нам о взаимоотношениях в семье Ставицких.
4: Ставицких? А почему вы, собственно говоря,
0: будьте добры, Зинаида Федоровна, сначала наши вопросы. Так мы вас слушаем. Очень внимательно.
4: Извините, но, знаете, с посторонними так трудно говорить об интимной жизни своих близких. А что, собственно, произошло?
0: Ну, рассказывайте, мы ждем.
4: Ну, с Аленушкой Буковой мы дружим около 15 лет.
0: Вы имеете в виду Елену Николаевну?
4: Ну да, конечно, мы все ее так называем. Ну, это тяжкая драма. Развалилось такое теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. Ну, Аленушка надеется еще,
0: что... А чем вы объясняете уход Ставицкого от жены?
4: Ну, наверняка я, конечно, утверждать не могу, но чем, скорее всего, можно совратить с пути истинного интересных женатых мужчин?
3: Как говорят французы, «шерше ля фам».
4: Ну да, да, ищите женщин.
0: А вы не подскажете, где ее искать?
4: Понятия не имею. Это ведь только так, мои догадки.
0: И Букова тоже не знает?
4: Скорее всего, нет. Она бы мне сказала.
0: А, так. Ну, хорошо. Вот, собственно, вопросы к вам и исчерпаны. Видите, наша беседа заняла всего... Ну, всего ничего. Ну, давайте пропуск, я штампик поставлю. На выход.
4: Ну и прекрасно. Я как раз успеваю в театр.
0: О, простите, Зинаида Федоровна, я забыл еще задать один вопрос.
4: Ради бога, пожалуйста.
0: Письма с угрозами Татьяне Аксеновой. Вы зачем писали?
4: Я? Я писала письма? Я вообще не люблю писать письма. Я не знаю. Не знаю никакой Аксеновой.
3: Не знаете? Но ведь это вы нам подсказали, шерше ля фам.
4: Боже мой, уверяю вас, я не имею к этому никакого отношения.
0: Вот что, Зинаида Федоровна, если вы хотите успеть на репетицию, давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетицию вы сегодня все равно не попадете.
4: Это почему?
0: А потому что роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной.
4: Вы напрасно. Вы напрасно пытаетесь впутать меня в эту неприглядную историю. Все эти ваши милицейские... методы, извините, пожалуйста, это...
3: Ну-ка, выбирайте, пожалуйста, выражение, Зинаида Федоровна.
0: Скверную историю вы себя впутали сами. Вот, взгляните. Это что? Это ваша автобиография из личного дела в театре. Это счет за газ из вашей квартиры, заполненный вашей рукой. А вот это письмо, написанное Татьяне Аксеновой.
4: Я ничего не понимаю.
0: А понимать-то нечего. Все бумаги написаны одной рукой.
4: Почерк. Возможно, почерк и похож. Ну и что из этого следует?
0: Это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой.
4: Что? Убитый.
0: Да-да, убитый. Как раз за час до того, как вы уехали в Ленинград.
4: Боже мой. Боже мой. Ну, я клянусь вам, это случайность. Это ужасно роковое совпадение.
5: Ну, о совпадениях потом. Так это вы писали Аксеновой?
4: Да, я. Но поверьте, ничего подобного. Я в мыслях не имела.
3: Попейте водички, гражданочка.
5: Тебе пора, Савельев.
3: Ага. Я помчался.
5: Вы успокоились, Зинаида Федоровна?
4: Да-да, я сейчас. Сейчас.
5: Ну, продолжим в таком случае. Но учтите, если вы снова будете лгать, то уж сами, как вы писали Тане Аксеновой, поставите себя в весьма опасное положение.
4: Ну, почему? Почему вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек.
5: Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот погиб. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда.
4: Да, да.
5: Вы намерены говорить только правду?
4: Да.
5: Зачем вы писали письмо?
4: Алена была так несчастна. Она надеялась, что если эта женщина оставит Ставицкого в покое, он вернется домой.
5: Вы снова говорите неправду.
4: Ну почему?
5: Ну вы прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее первым письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она оставила его в покое, нелепо, правильно?
4: Ну, не знаю, значит, я не так выразилась. Это же не принципиально.
5: Нет, это принципиально. Вы ведь рассчитывали, что, получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так?
4: Ну, может быть и так, может быть и так. Я не знаю, ей-богу, действительно... Я действовала из лучших побуждений. Я хотела восстановить семью, но кто мог знать, что это все...
5: Что это кончится убийством?
4: Я не имею никакого отношения к этому. Господи, ну неужели вы не понимаете, что это так страшно убить человека?
5: Боюсь, вы себе не очень хорошо представляете все это. Потому скажите лучше, кто, по-вашему, мог совершить убийство в интересах Буковой?
4: Ну, клянусь, я не знаю.
5: Ну, ладно, допустим. Есть ли у Буковой какой-нибудь мужчина? Ну, как это называется, там, поклонник, что ли? Ну, который готов ради нее на все. Ну?
4: Я его видела всего несколько раз.
5: А что, Букова его скрывает?
4: Нет. От меня нет, но... Он мне просто не понравился.
5: Что так?
4: Ну, как вам объяснить? У него какие-то скверные манеры, очень разухабистые, вообще какой-то отчаянный и нетрезвый. Понимаете, он совсем не нашего круга.
2: Можно?
5: Заходите, товарищ подполковник. Разрешите продолжать? Вот Панкова, Зинаида Федоровна.
2: А, понятно. Продолжайте.
5: Так как он выглядит, этот поклонник Буковой?
4: Высокий, худощавый шатен.
5: Как его зовут?
4: Ника. По-моему, Ника или Кока.
5: Никита? Его зовут Никита Казанцев?
4: Наверное. Полного имени я не знаю, но она его звала Ника.
5: Подождите в коридоре. Пройдите в коридор, пожалуйста, гражданка Панкова. Я вас скоро позову.
4: Хорошо, хорошо.
6: Минут через 10 сможете побеседовать с Никитой Казанцевым
0: парнем в черной куртке с пустыря.
2: Но нашел-таки.
0: Мы его вычислили.
2: Чего-чего-чего?
0: Вычислили, говорю, как Леверье планету Нептун на краешке телефонного диска.
2: Ну-ка, похвались.
5: Методом исключений.
2: Так.
5: Мы с Савельевым наметили зону поиска, исходя из того, что парень в черной куртке ездит из Владыкина с работы.
0: Стали проверять предприятие. Когда где работа кончается, перебрали несколько десятков, времени совпадает. Тогда настал черед гостиниц.
2: А там работников 1000-2.
0: Даже больше. А что делать? Ну, узнаем. Дежурные рабочие, электромеханики и радиомастера работают в две смены. В том числе с 12:30 до 20:30.
2: Это уже теплее.
0: Ага. Начали с Байкала, ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных 12 человек. Ровно 12. Кто работает во вторую смену? 6. Скольким из них по 30 лет? 4. Кто длинный? 2. Кто такие? Кто в черной куртке ходит? Где живут? Один в соседнем доме, и пальто у него коричневое. А радиомастер Никита Александрович Казанцев в Большом Сухаревском переулке, дом 12, квартира 9, рядом с остановкой автобуса «Госцирк». И в черной куртке, и с чемоданчиком. Вот так.
2: Молодец. Математик.
3: Доставлен гражданин Казанцев. Можно?
5: Давай.
3: Проходите, Казанцев.
6: Не хватайте руками.
3: Ну-ну-ну, присаживайтесь. Беседовать-то долго придется.
6: Всю жизнь мечтал.
2: Шофер автобуса, который опознал Казанцева, здесь?
3: Так точно, ожидает.
5: Вот так, гражданин Казанцев, Никита Александрович.
2: Что в чемоданчике носите, молодой человек?
6: Не ваше дело, все мое. Вы там ничего не забыли?
2: А чего дерзите?
6: А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы. Только отпустите, ради бога.
2: Ну зачем? Кому бояться нечего, с теми без слез обходится. Так что в чемоданчике-то?
6: Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите.
2: Постановление. Не ордер называется, а постановление. Взяли. А прокурор и сам, пожалуй, с вами знакомится специально.
6: Ну что ж, ройтесь.
5: Шило!
6: Да это не шило. Это радиоотвертка.
5: Знаю, гражданин Казанцев. Это мы поначалу думали, что шило. Савельев, подготовь для Панкова опознание.
3: Два парня на него, похоже, и ждут. И понятые в коридоре.
5: Ну, пригласи всех сюда. Казанцев, сядьте рядом с молодыми людьми. Поближе. Вот так. Савельев, зови Панкову.
3: Ага.
5: Проходите. Посмотрите внимательно на этих людей, Зинаида Федоровна. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них?
4: Нет. Я не знаю. Я никого из них не знаю. Никого не знаю, слышите? Его здесь нет! Ники здесь нет наверняка, слышите, нет!

0: Не могу, Владимир Иванович. Но не могу.
1: Спокойнее, Стас, спокойнее.
0: Не могу спокойнее, ведь все подтверждается, все. И Казанцев это, и по пустырю он шел во вторник. И отвертка у него есть длинная, а он бьется, как лев, и доказывает, что не убивал Аксенову. Что не знает он ни Аксеновой, ни Буковой, вообще ничего не знает. И хотя этого не может быть, я ему верю.
1: Но ведь зовут-то его Ника.
0: То-то и оно, Ника. А Букова объясняла, что ее приятель вовсе зовут Кока. Да и не Кока, в общем, а Коля, Николай Лысых. И в Москве его не было.
1: Проверили?
0: Все точно, в Свердловске он второй месяц. И все разваливается. Все! Хотя вчера я еще был уверен, осталось чуть-чуть и возьмем убийцу. 5 дней топали по фальшивому следу. 5 дней! А где теперь настоящий убийца? Где?
1: Это ты что, меня спрашиваешь?
0: Я даже казнить тебя не могу. Факты так выстраивали из логическую схему, что я...
1: Их было слишком много для такого запутанного дела.
0: Ну, не представляю, с чего начинать в понедельник?
1: А в шахматы мы будем играть? Тебе надо отвлечься, хоть немного отключиться от дела. Давай коробку. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть прокол, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, пить чай, телевизор посмотрим. Что это там показывает? Ну-ка.
0: Да вроде Ромео и Джульетта.
1: А ну-ка, прибавь звук. Если не ошибаюсь, там как раз завязывается драка между Монтекки и Капулетти.
0: Скоро начнут ширять друг друга саблями.
1: Не саблями, темнота, шпагами.
0: Ну, шпагами какая разница?
1: В какой руке?
0: В какой руке? В правой.
1: Играешь белыми. Ну, ходи, ходи. Е2, Е4. Оригинально.
0: Смотрите. Тибальт уже минуты две как пырнул этого Меркусова, да, в шапочке. А тот еще умирает, красиво умирает. Вот вы как думаете, в жизни такое может быть? В сердце воткнули и выдернули шпагу. Может человек ходить после этого? Даже еще рассуждать.
1: Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство. Нет, в жизни вряд ли, конечно. Твой ход.
0: Подождите, все-таки может или нет?
1: Ну, шаг другой может сделать, пожалуй.
0: Но ведь Аксенова сделала после такого ранения не менее 20 шагов. Это же факт.
1: Угу. Нет ничего относительнее абсолютных фактов. А пока тебе шах. Слушаю. Да-да, я. Добрый вечер, Борис Маркович. Так. Так-так. Ткань повреждена не шилом и не отверткой. Что края? Ясно. Ясно, Борис Маркович. Спасибо большое. Письменное заключение. Хорошо. Еще раз спасибо. Вот это да. Левин звонил. Края отверстий в кофте Аксеновой оплавлены.
0: Оплавлены? Стой. Стойте. Я все понял. Гладкая дырка в кофте. 20 шагов мертвой Тани Аксеновой. Казанцев. Впереди на тропинке. Окна гостиницы. Пуля! Это была пуля!

0: Ну что показала повторная экспертиза? Докладывай по порядку.
1: Так. Я с утра всех на ноги поднял. Обзвонил, обошел. В общем, все обеспечил. Новый эксперт, вы его знаете, профессор Павловский. Буквально через несколько минут нашел пулю.
0: Калибр?
1: Калибр 5,6.
0: Да, 5,6.
1: Вот так, упустили самое дорогое время. Упустили.
0: Ну, конечно, время — самый злой наш враг. И самый коварный. Да ничего, мы ведь его не зря тратили. Главная версия наша оказалась ошибочной. Жаль. Но и узнали мы за это время много. И это все еще нам пригодится. Давай разберемся, как же все-таки произошла ошибка-то.
1: Понимаете, Владимир Иванович, редкий казус. Это мне профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, соскользнула по ребру и застряла в мышцах. Вот. Вот Павловский прямо пишет. След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала.
0: Ясно. Окончательно сбила с толку картина происшествия. Шла женщина, ее обогнал парень. После этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие выводы Павловский сделал?
1: Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно. Следовательно, больше чем 1-2 шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека. Нет характерных следов близкого выстрела, так что Казанцев явно отпадает. Стрелять он мог только в упор. И... Да нет, в общем, все.
0: Не густо.
1: Да очень даже.
0: Ведь через 2 дня дело надо передавать в прокуратуру. Что мы им передадим? Оружие искать надо.
1: Ага.
0: Не агакай, у тебя высшее образование.
1: Нет, я к тому, что я уже проявил инициативу.
0: Излагай.
1: Сначала мы определим направление выстрела.
0: Экспериментально.
1: Так точно. Саш Савельев с ребятами из научно-технического отдела уже там. Они провизируют траекторию полета пули над пустырем. Должны получить место, откуда стреляли.
0: Дай ты бог, как говорится.
1: Я вот только беспокоюсь, не спугнуть бы стрелка этого.
0: Что нет, то нет. Дело не то. Мы ведь розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. Ну, а если захочет подняться, быстрее на след нас наведет.
1: Хорошо бы.
0: А вот и Савельев.
2: Все, порядок. Пришел, увидел, победил.
0: А серьезно?
2: А серьезно, вот. Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из 3 окон гостиницы.
3: Из каких?
2: Левый блок, 3-й этаж, так. Номера 58, так. 59 и окно лестничной клетки.
3: Где?
2: Вот они.
0: А кто живет в этих номерах?
2: В номере 58 инженер-строитель из Львова Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из города Кромска Логунов Дмитрий Михайлович. В 59 номере врач из Кинишмы Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый вторник.
3: А окно на лестнице?
2: Вот с этим пока не ясно.
0: Соображение?
2: Козака и Логунова еще не видел. Они со своими командировочными радостями-то возвращаются около 5, а с Поповыми разговаривал.
0: Что-нибудь интересное есть?
2: Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? Приглашали заходить.
0: А кроме варенья?
2: Он в институт усовершенствования приехал диссертацию защищать, а докторша болеет за него. Так что алиби у них в этот вечер полнейшее.
0: Дальше.
2: Дальше окно на лестнице. Площадка из коридора не просматривается. А лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал. По существу ведь это черный ход.
0: Не нравится мне это окно.
3: А стреляные гильзы не пробовали найти?
2: Глухо. Ничего не нашли.
0: Ну что же, Будете пока работать с Козаком и Лагуновым, жильцами 58-го номера. А лестнице еще придется заняться особо.

0: дежурная по этажу?
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Гафуровы мы. Звать Ханифа.
0: Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот вторник?
1: Я работала. Сутки дежурю, потом трое свободно. Во вторник как раз моя смена была.
0: А кто из жильцов 58-го номера сдавал вечером ключи?
1: Ой, кто запомнит. 40 номеров у меня, да и время не стояло. Неделя прошла.
0: А кто первый вернулся в гостиницу?
1: Лагунов первый вернулся. Очень веселый, всю песню пел. Из театра пришел.
0: А Козак когда пришел?
1: Задремала я, не слышала.
0: Mm.
1: Но шибко поздно было. Я часа в 3 задремала.
0: А вы не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут, а, Ханифа?
1: Нет, у нас краж не бывает.
0: Удивительно, что не бывает. Скажите, а никто не приходил в этот день к жильцам в 58-й номер?
1: Может, приходил, не видела я. У нас учет сейчас, шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтобы чужие женщины в номерах не были.
0: Это как вы определяете, свои или чужие?
1: Но все непроживающие, это чужие.
0: А, спасибо. Можете идти, товарищ Гафуров. Козака мне из вестибюля позовите.
1: Хорошо. Козак!
2: Я здесь.
1: Ой, проходите.
2: Разрешите?
0: Да, прошу, товарищ Козак.
2: Я все продумал, пока ждал. Я вам объясню, из-за чего произошло убийство.
0: Очень меня обяжете.
2: Вы знаете, не надо быть пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь. Проклятие семьи.
0: Любовь.
2: Ну, конечно, любовь и ревность. Ох, это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого чуть не убили из ревности.
0: Да что?
2: Ну, это я вам серьезно говорю. У меня был однажды острый роман в Брянске. Неповторимая дама. Волшебный экстерьер. Ну, я не женился на ней чисто случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск...
0: Подождите, вы сказали в Брянске?
2: Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев. И она приезжала ко мне. Эти незабываемые прощания, встречи на вокзале. Я получил тогда строгача с понижением.
0: За прощание на вокзале?
2: Нет, к сожалению, за встречи. А вы улыбаетесь. Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами вот так вот откровенно. Скажу вам тет-а-тету, как мужчина мужчине, сколько я горел из-за женщин. Как горел, боже мой, с дымом и треском. Но я не могу бороться с чувством прекрасного в себе.
0: Так что это у вас за книга?
2: Брэдбери.
0: Увлекаетесь фантастикой?
2: Ну, вообще-то, так сказать, ну, как любой культурный человек. То есть, конечно, если есть время. Ну, а английская фантастика мне особенно близка.
0: А вы полагаете, что Брэдбери англичанин?
2: А что, нет? Вы знаете, впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создалось, так сказать, предвзятое мнение.
0: Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение?
2: Вы знаете, великолепно. Да. Великолепно! Правда, эту книгу я еще не дочитал до конца, потому что совсем недавно достал, так сказать, с большими трудностями. Ну, вы же знаете, что...
0: По-моему, Львов недалеко от Рона.
2: Простите, что вы сказали?
0: Вы же сейчас на Львовщине. Вот я и спросил, сколько от Львова до Ровно?
2: От Львова до Ровно несколько часов. А что?
0: А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого вторника?
2: Вечер прошлого вторника?
0: Да-да, именно вечер прошлого вторника. И подробнее.
2: Значит, вечер прошлого вторника. Так, ну, часов в 5 Я уехал из гостиницы. Значит, затем походил в городе по магазинам. Потом поехал к друзьям в гости.
0: Когда вернулись в гостиницу?
2: Ну, было уже поздно, но на часы я не посмотрел.
0: А кто ваши друзья, где они живут?
2: Ну, это Алешины, они живут на юго-западе.
0: Телефон есть?
2: Знаете, должны скоро установить.
0: Когда вы приехали к ним? И сколько там пробыли?
2: Ну, приехал я к ним около 6, а уехал, в общем, поздновато.
0: Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер? Пожалейте свой прекрасный галстук, вы его сейчас порвете. Так что насчет Алешиных?
2: Мне бы очень не хотелось, чтобы этот факт у них проверяли.
0: Почему?
2: Ну, понимаете, ваш приход может быть неправильно истолкован.
0: И все же нам придется вместе поехать к Алешиным.
2: Но это невозможно.
0: Это в ваших же интересах.
2: Дело в том, что Алешина сейчас нет дома.
0: А где он?
2: В командировке.
0: Так у кого же вы были тогда?
2: Ну, я же говорю, у Алешиных.
0: Ну, формулируйте точнее.
2: У Алешиной.
0: Так. И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить. К Алешиной нам придется поехать.
2: Господи, ну тогда вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться.
0: Возможно. Но, как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Я должен поговорить с вашим соседом по номеру.
2: Так я его позову.
0: Будьте любезны.
3: Дмитрий Михайлович, прошу вас.
4: Иду, иду. Здравствуйте.
0: Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста.
4: Благодарю вас. О, я смотрю, вы тоже фантастикой увлекаетесь. Брэдбери.
0: Почему тоже? А кто еще? Вы?
4: Да нет, это мой сосед по номеру.
0: А, ага. Так это его книга. Он забыл здесь.
4: Ну, так я возьму, передам?
0: Да, не стоит. Мы с ним еще увидимся. Ну, хорошо. Как столист-то, Дмитрий Михайлович? Не устали еще от нашей суматохи?
4: У вас архаическое представление о нынешней периферии.
0: Почему?
4: Ну, да. А мы тоже живем, знаете, напряженной, насыщенной жизнью. Вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами. Ах, у нас такая спешка, такой ритм жизни бешеный. Так что же ритм? К нынешней жизни надо подходить с другими мерками.
0: Да.
4: Да. Вот, мой сосед, глубоко провинциальная личность, а Брэдбери читает. Где на все взять время? У меня, знаете, была на этот приезд намечена целая культурная программа. А за все время в Большой театр один раз вырвался.
0: Ну,
4: вот как хорошо. Раз в тот день, когда вот здесь все это случилось.
0: Угу.
4: Ну, конечно, скромничать не буду. На выставке побывал, посмотрел балет «На льду». Но ведь, знаете, раз в год.
0: Да. А спектакль-то хороший был?
4: «На льду»?
0: Нет, этот, в Большом.
4: Отличный. «Князя Игоря» давали. Mm-hmm. Великолепно все это. Знаете, в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь, вот причастился к великой силе духа. Я бы школьников в обязательном порядке водил на эту оперу.
0: Да. А вам не кажется, что вот исполнители нынче как-то пожиже стали, а? Кто там Кончака-то поет сейчас?
4: Этот... Ну, как его...
0: Известный, да, кто?
4: А, да, ой...
0: Нестеренко?
4: А?
0: Нестеренко?
4: Да нет.
0: Нет?
4: Нет, нет, нет, как-то иначе. Нет. Ну, смотрю, с фамилией забыл. Сейчас память, ну, никуда не стало. А, вот сейчас. Я вам сейчас точно скажу. У меня ведь программка есть. Так. Ну, что же это? А, это дворец спорта. Ревью. Так, билет на выставку. Вот. Билет в Большой... Телеграмма, это не то. Ах, вот, вот, вот программка. Что тут? Ведерников, ну, конечно, Ведерников. Вот память стала, а? Ну, конечно же, Ведерников. Хороший он певец. Но вот знаете, кто Максима Дармидонтовича Михайлова слышал, то может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. И все-таки здорово. Получил большое удовольствие.
0: Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство?
4: Да сразу же. Как пришел я за ключами, времени уже около 11 было. Мне горничная Ханя и рассказала. Минут за 30 до этого увезли тело. А они, все горничные, стояли у окна.
0: Угу. А в город вы уехали задолго до убийства? Ничего тут не замечали?
4: Так я ведь не знаю, когда убили-то. Это мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся уже, когда ее нашли. Около 10, что ли, это было. А мы с Львом Алексеевичем собирались уехать в 17:30.
0: А Лев Алексеевич, ты куда направлялся?
4: Видите ли, я же уже говорил, что мы выехать вместе собирались в 17:30.
0: Угу.
4: Но в 17:05 ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было письмо тут жене написать. Он ждать меня не стал и уехал. Ну, минут через 10-15 уехал и я.
0: Значит, вы запирали номер?
4: Да, конечно.
0: А кому отдали ключ? Из дежурных? Кому?
4: Ну, этого я не помню, нет. А вот вечером я ключ брал у горничной Хани. Точно, потому что именно она и рассказала мне про убийство.
0: Понятно. А когда приехал Козак?
4: Вот это я затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще помню, дослушал последнее известие по радио, потом почитал часок и заснул.
0: И не слышали, когда вошел Козак?
4: Слышал. Я проснулся на секунду. Он мне еще сказал: тише, тише, все в порядке, свои. Ну и снова заснул.
0: Угу, все в порядке, да?
4: Да.
0: И он вам не показался каким-то взволнованным?
4: Ну, знаете ли, с просони, да еще в темноте. Не скажу. Нет, не скажу.
0: Ну, хорошо. Домой-то скоро собираешься?
4: Да, уже билет заказал. У нас на Орловщине сейчас самая рыбалка идет. Подлетная.
0: Ну, хорошо.
4: Хочу успеть.
0: Ну что ж, Дмитрий Михайлович, до свидания. Счастливо вам.
4: До свидания. Всего хорошего.
0: Всего доброго.
4: Будете в наших местах. Наезжайте.
0: Спасибо. Два, девять, пять, восемь, два, восемь, четыре. Большой театр? Из милиции, говорят. Да. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел в прошлый вторник на основной сцене? «Князь Игорь», точно, да? Прекрасно. Заодно уж подскажите, а кто пел партию Кончака? Ведерников? Это хорошо. А замен не было? Нет. Ну, простите, пожалуйста, тогда еще один вопрос. Когда оканчивается спектакль? Отлично. Ну, всего доброго.
5: Привет.
0: Значит так, к Лагунову больше вопросов не имеем.
5: Совсем?
0: Пока.
5: Ясно. Какие будут указания?
0: Поезжай, Сашок, по отделениям вокруг гостиницы. Так, для очистки совести, еще раз просмотри. Самые мелочи.
5: Ну ладно, я пошел.
0: А с Львом Алексеевичем мы сейчас продолжим беседу. Позови его.
5: Угу. Козак!
6: Вот он, я. Поймите же, товарищ Тихонов, вы ставите меня в дикое положение. И женщину тоже.
0: Да?
6: Да.
0: Слушайте, а почему вы во вторник Лагунова не дождались и ушли из номера?
6: Он писал жене письмо. А я человек моторный, мне ждать кого бы ты и чего бы ты ни было мучительно. Тем более Пуся звонила и...
0: Какая еще Пуся?
6: Ну, та самая, Пуся Алешина.
0: Ах, Пуся. Ну, поехали. Ну, поехали.

0: Моральное состояние замечательной женщины. А? Ну, давайте лучше вернемся и разопьем бутылочку коньяка.
1: Ну, нет, к Алешину-то мы все равно пойдем. Но я заинтересован в вашей предельной искренности.
0: Можете на нее рассчитывать.
1: Вот тогда расскажите мне о том, как вы во вторник уезжали из гостиницы.
0: Ну, мы договорились с Лагуновым в половине шестого вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго, так что мне стало жарко. Ну, и я уехал.
1: И все?
0: Да вроде бы все. Вот. Приехали.

0: там?
1: Пусенька, открой, это я.
0: Ой, ты не один?
1: Да.
0: Ну, Левенок, ну как тебе не стыдно? Без предупреждения, мне вас угостить нечем. Только Левенок может вот так врасплох привести друзей.
1: Пусенька, это не мой друг. То есть нет, я не так сказал. Друг, конечно, друг. Но видишь ли, у нас такое щекотливое дело.
0: Что ты там лопочешь, Левенок? Здравствуйте. Полина Владимировна.
2: Тихонов.
1: Ты помнишь, Пусенька, вот в тот вторник, ну, когда...
2: Минуточку, я из уголовного розыска. Мне нужно знать, где провел вечер и часть ночи прошлого вторника ваш приятель.
1: Понимаешь, Пусенька, он не верит, что я был у тебя.
2: Козак! Когда он пришел к вам? Когда ушел? Видел ли его еще кто-нибудь?
3: Да вы что, да как вам? Я замужняя женщина, инженер-экономист, он навещал нас, но редко и только днем, когда дома был Борис Михайлович.
2: Это кто?
3: Мой муж.
2: Так когда же к вам пришел Козак?
3: Ко мне лично он никогда не приходил, и вообще последний раз я его видела где-то год тому назад.
1: Как год назад? Пусенька, как год назад? Ведь позавчера...
3: Да молчите, грязный человек, и не впутывайте меня в эти ваши истории.
1: Я тебя впутываю?
2: Одну минуточку. Полина Владимировна, отнеситесь к вашему ответу серьезно. Речь идет об убийстве.
1: Пуся, родная, пойми. Ну ты пойми, убили женщину.
2: Козак!
1: Что же это?
3: Позвольте. Позвольте, товарищ Козак. Причем здесь я? Я вас знать не желаю. Я видела вас только в присутствии супруга. И прошу не марать мое доброе имя.
1: Пусенька, о чем ты говоришь?
3: Он еще спрашивает. Я к вам на работу напишу о вашем недостойном поведении, гражданин Козак.
1: Я гражданин? Товарищ Тихонов, я стал гражданином. А Львенок куда делся? Нет, ну что же это такое, господи!
2: Я повторяю свой вопрос, гражданка Алешина. Был ли у вас Козак прошлый вторник вечером?
3: Нет. И еще раз нет.
1: Нет, я...
3: Я не какая-нибудь там... Я жена, я инженер-экономист, и я никогда не думала, что Козак посмеет прикрывать мной и моим домом свои преступления.
1: Нет, я
2: у вас сам... лифтер.
1: Не верю.
2: Лифтер вечером дежурит?
3: А при чем здесь лифтер?
2: Ну, он мог видеть Козак.
1: О, я все понял. Я расскажу про нее подробности.
2: Козак, прекратите.
3: Негодяй.
1: Помолчите, гражданка Алешина. Помолчите. Товарищ Тихонов, вы простите, но если я знаю подробности, то откуда? От мужа? Алешина! Алешина, признавайся добром!
3: Негодяй, карлик!
1: Что?
3: Предатель! Я люблю своего мужа и прошу верить мне. Я официально заявляю, что этот тип у меня не был. И вообще, я его плохо знаю.
2: Ну и ну.
1: Да.
3: Вы, наконец, убедились, товарищ следователь, что его здесь не было?
2: Нет, я не убедился. А все, что я видел здесь, гнусно. Пойдемте, Козак.

0: Невероятно, это невероятно. Карлик, предатель. Мы так любили друг друга. Ну, кто мог знать?
1: Слушайте, Козак, я не любитель заниматься доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу вашей любимой пятой жене про ваши похождения.
0: Не буду. Нет, и все-таки это невероятно.

0: Здорово, Стас.
1: А, Савельев.
0: Слушай, я винтовку нашел. Похоже, что ту самую. И пацана привез.
1: Подожди, подожди. Какого пацана?
0: Слушай ты, патрульный милиционер Котов парнишку с винтарем задержал. И что самое интересное, его мать...
1: Кто?
0: Свидетельница наша, Ханифа Гафурова. Ну та, что дежурила в день убийства.
1: Ну так давай его сюда.
2: Эй, Муртаза, заходи.
3: Ну, Муртаза, ну что ты...
1: Че ты ревешь-то? Первый раз в милиции, что ли? Ну, хватит, что ли? А ты где это фокусом таким научился?
4: Нигде.
1: Нигде. Вижу, глаза не плачут. Ну-ка, рассказывай все по порядку.
4: Я мужу все рассказал.
1: Ну, а теперь мне расскажи.
4: Значит, было так. Вчера ночью...
1: Подожди, подожди. Было так. Вот не торопись, не чисти.
4: Ну, снег вчера выпал.
1: Мне записать надо.
4: Ночью. Так. Иду я утром в школу.
1: Да.
4: Там, вижу, машина снегоочистительная едет. Ну, угу. Такая, знаете, снег клешнями загребает.
1: А, знаю.
3: Знаем, знаем, давай.
4: Ну вот, я, конечно, постоял там, посмотрел. Проехала машина, и снег там по краю, как ножом обрезали.
1: Угу.
4: Гляжу, какая-то палка торчит. Вытащил я ее, гляжу, винтовка.
1: Так.
4: Вот жалко, только дуло было одно, без приклада. Побежал домой, взял доску, там обстрогал, прилазил угу. к дулу.
1: К стволу?
4: Ага, к стволу. Все хорошо получилось. Ну, я решил попробовать, как она стреляет.
3: Муртаза, слушай, а патроны-то ты где взял, а?
4: Ну, были у меня. Я еще летом у Сережки Баранова за перочинный ножик выменял.
1: И где стрелял?
4: Во дворе стрелял, за домом. Бабахнул я разик по вороне.
3: Ну, и как, попал?
4: Не, сначала промазал.
3: А потом?
4: Потом попал.
1: В кого?
4: Ну, в кого? В ворону. Ну, как раз в развилке на клёне сидела.
1: Ну, хорошо, а потом?
4: Потом все, похоронил ворону и начал по мишеням палить.
3: Вот тут его патрульный и застукал.
1: Ладно. Кто твои родители, Муртаза?
4: Отец работает в нашем доме дворником, а мать горничная в Байкале.
1: Ее зовут как? Ханифа?
4: Да, откуда вы знаете?
1: Да уж знаю. Слушай, ты ходишь к матери на работу?
4: Иногда хожу, денег накину или еще чего.
1: Ясно, значит, так, смотри. Прошлый вторник. Не этот, а прошлый.
4: Mm-hmm.
1: Ты к ней заходил? Был у нее?
4: Не помню. Кажется, был там до кино.
1: Ясно.

0: Ну что, выяснили с пацаном? Неужели он?
1: Трудно сказать, Владимир Иванович. Он настаивает, что стрелял позавчера первый раз.
0: При всех условиях надо знать, чья винтовка. Если Муртаза не врет, что стрелял позавчера, тогда только лишь владелец поможет нам в этом деле разобраться. По картотеке проверили?
1: Насквозь. Этой винтовки на учете нет и не было. Но по номеру мне на оружейном заводе установили, что винтовку купил Брянский спортивный клуб. Запросил Брянский.
0: И что?
1: Из клуба винтовку украли.
0: Давно?
1: Месяца два назад.
0: И все?
1: Нет, не все. Воришку потом поймали. Пьяница по фамилии Плечун. Но за день до ареста он ухитрился продать винтовку.
0: Кому?
1: Вот то-то и оно. Неизвестному человеку на рынке.
0: А приметы опознать его Плечун сможет?
1: Да говорит, что сможет, но ведь покупателя нет. Не нашли его.
0: Да. Без этого мы Муртазу, если он врет, ни в чем не уличим. Слушай, Стас, собери фотографии всех наших фигурантов по делу и отправь-ка их фототелеграфом в колонию. Ну, где сидит этот самый Плечун? Ну, вдруг он опознает кого?
1: Хорошо, сегодня же организую. Все-таки глупо получается. Похоже, Владимир Иванович розыск описал восьмерку и вернулся к началу. Вот смотрите. Все, кого мы подозревали, Панкова, Казанцев, Ставицкий, явно невиновны. Старые версии, гостиничные жильцы, Попов, Лагунов и Козак тоже исчерпаны. Дальше искать негде.
0: Тем не менее, убийца следы оставил. Мы просто пока не видим их. Бродим вокруг да около.
1: Ай. Таня. Я думаю, перед смертью она, наверное, уже все знала. Или догадывалась, что ее хотят убить. Таня Аксенова. А может быть и нет. Она ведь не ребенок, наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я за эти дни разговаривал и брал ее на мушку. А она шла спокойно и не знала. Вот я все время думаю о том, как мне придется ехать к матери Аксеновой и докладывать. Следствие приостановлено из-за нерозыска преступника.
0: Работать надо.
1: Вот если бы можно было поговорить с Таней.
0: Погоди-ка, Стас. У меня, ты знаешь, есть одно соображение.
1: Слушаю.
0: Давай условимся, что преступник или какие-то следы попали в круг твоего поиска. Но ты проскочил мимо них. Как?
1: Так, ну, могут быть только две причины. Или абсолютная маскировка, или меня подвела проклятая заданность восприятия.
0: Это как понимать?
1: Да так, что я, как, впрочем, и большинство людей, многое сразу воспринимаю как неоспоримый и безусловный факт.
0: Наверное, это. Согласен. Согласен. Ну, а из вещественных доказательств ты все посмотрел?
1: Все. Даже я студенческую зачетку там иногда пишут адреса и телефоны.
0: Ты абсолютно уверен, что просмотрел все?
1: Да.
0: А это что у нас?
1: Это документы и отчет по ее командировке в Ровно.
0: Давай еще раз поглядим. Одна голова хорошо, две лучше. Удостоверение.
1: Так, штемпель прибыла, убыла.
0: Убыла.
1: Железнодорожные билеты.
0: Билеты.
1: Я последний блокнот я все время перечитывал. Здесь вот несколько раз попадается одна и та же фамилия. Хижняк. Инициалы АФ. В Москве проверил, даже Ровно запросил. Ответ один. Сугубо положительные люди.
0: Тихонов. Я тебя очень уважаю и ценю. Но послушай меня, тертого сыщика. Если ошибся, умей начать с самого начала и подробнее, в 100 раз подробнее. Это что такое?
1: Ну, билет железнодорожный. Ровно Москва. Обратный.
0: А это что за дырочки? Билетик-то компостировался? Где-то она с поезда сходила? Зачем? Где?
2: Батя, а ведь вы гений, а?
0: Я старый, Стас. Поэтому я Савельева на вокзал послал. Пусть выяснит. А насчет этого хижняка ты верно действовал. И все же надо его еще раз проверить. Подробнее.
3: Тихонов, Владимир Иванович, у тебя?
0: Да-да, здесь я.
3: Значит так, Владимир Иванович. Билет был выдан станции Ровно на фирменный скорый поезд, который прибыл в Брянск 13 февраля в 16:20.
0: Куда, в Брянск?
3: Да, на вокзале билет прокомпасировали. Через 4 часа 45 минут его владелец сел на следующий поезд и прибыл в Москву 14-го в 8 утра.
0: Значит, Брянск. Не зря она заезжала в Брянск. Винтовочку эту украли в Брянске же?
1: Да.
0: Нет, не зря, Стас. И убили ее вскоре после возвращения оттуда. А?
2: Да.
0: Так. Выезжай, Стас.
1: В Брянск?
0: Нет, в Ровно. Она же в Ровно ездила. А вот оттуда проследи ее обратный путь.

0: Так это вы, товарищ Ежняк?
1: Да, вы проходите, проходите.
0: Спасибо. Ну, здравствуйте, Анна Федоровна.
1: Здравствуйте.
0: Я, признаюсь, с трудом разыскал вас.
1: Это почему же?
0: Да я, извините, ради бога, думал, что вы мужчина. Правда. Хорошо, что здесь ровно вы такой вот известный человек, и не только на работе, на своем комбинате.
1: Да вы заходите, заходите.
0: Спасибо.
1: Вы извините, у меня не очень убрано. Я только сегодня приехала. У сына побывала в гостях. А вы?
0: А я, Анна Федоровна, я из московского уголовного розыска. Тихонов моя фамилия.
1: Из уголовного розыска?
0: Да. К вам приезжала журналистка из Москвы.
1: Аксенова Танечка?
0: Да-да. Значит, вам приходилось с ней встречаться?
1: Конечно, конечно. Так вы по этому делу?
0: Да.
1: Что-нибудь удалось узнать?
0: Видите ли, Анна Федоровна, если не возражаете, я бы хотел сначала выслушать вас. Расскажите мне все. Понимаете, с самого начала.
1: Конечно. Конечно, ради бога. Дня за три до приезда Тани к нам на комбинат я случайно увидела газету.
0: Угу.
1: Там было фото. Участники какого-то совещания в Брянске. И среди них он. Я прям глазам своим не поверила. А что делать, я не знаю. Ведь и не расскажешь никому так сразу.
0: Ну да.
1: А Таня такой человек душевный, ей я и рассказала. Она подумала, говорит, молчать нельзя. Да я-то не уверена, он или, может, ошиблась я. Столько лет прошло.
0: Понятно.
1: На снимке в галстуке облысевший. А раньше галстуков не носил. Вот она и взялась проверить. Танюша, значит, она к вам обратилась?
0: Нет, это не так, понимаете? Привело меня к вам печальное событие.
1: Что? Что случилось?
0: Вот уже 11 дней. Да, 11 дней назад Таня погибла.

0: Входите, не заперто.
1: Здравствуйте. Хозяин дома?
0: Заходите, скоро придет. Суббота сегодня, он в баню пораньше пошел. А я жена его, Нина Степановна. А вы кто будете?
1: Тихонов моя фамилия. Я из Москвы.
0: Позавтракать хотите или самого подождете?
1: Спасибо, подожду. Я завтракал.
0: Ну, подождите, присаживайтесь вот на диванчик.
1: Спасибо.
0: Вы по делу?
1: Ага. Корреспондент я.
0: Ну да. О, к нему уже одна корреспондентша приезжала, из Москвы тоже. Не застал, только в районе был. Смотри, знатен стал сам-то.
1: Она из нашей газеты. С вами разговаривала?
0: Да. Проговорили мы часа три. Не дождалась. Записку оставила и уехала. Расстроенная.
1: Расстроенная?
0: Да.
1: А что?
0: Так ведь женское сердце кто поймет? Отец ее в этих местах погиб в войну. Интересовалась все фотографиями. Да разве найдешь чего? Сколько лет прошло? Да. Чайку, может, хотите?
1: Спасибо. Фотографиями-то и я интересуюсь.
0: Чудные вы все корреспонденты. А она с расстройства даже книжку свою забыла.
1: Какую книжку?
0: Да вы не подумайте, не думайте. Сам-то потом отвез ей. Так удобно получилось. Из района приехал, и сразу мы командировку в Москву. На следующий день утром вслед за ней и поехал.
1: А как книжка называлась?
0: Да я не знаю. Фантастика, что ли?
1: Фантастика?
0: Да.
1: Не Брэдбери?
0: Во-во, похоже. А что смешного-то?
1: Да нет, простите, это я так вспомнил хвостуна одного.
0: Ой, коленка у меня болит, холода. Последние морозы самые жестокие. Сам тоже, как рассказала о ней, расстроился, что не застала. Да знамо дело, всем разговоры приятные вокруг себя слышать охота. Да и работяга он. Ой, вот и он сам.
2: Нина! А? Слышь, где ты там, Нина?
1: Стойте на месте.
0: Почему?
2: Нина, где ты?
1: Заходите, заходите. Я вас уже давно дожидаюсь.
2: Товарищ Тихонов?
1: Руки вверх, Ярыгин. Сержант, ко мне!
3: Без глупостей, но...
4: Ой,
1: я за вами почти две недели не для того гоняюсь, чтобы сейчас дурака валять.
3: Не ожидали, а вот пришлось побеспокоить.
4: Господи, святые угодники!
1: Нина Степановна, ну-ка пройдите на кухню. Мы с вашим супругом побеседуем. Стул ему дай.
3: Есть.
1: Садись. Ну что, Ярыгин, здесь будем говорить?
2: Лагуновья. Лагунова, не Ярыгин. Это какое-то ужасное недоразумение.
1: В вашей бандитской профессии нельзя ошибаться, а вы сделали много ошибок.
2: Как вам не совестно, товарищ Тихонов? Это же возмутительно, что вы говорите. Меня уважает общественность. Меня многие знают на Орловщине и не дадут в обиду.
1: Сядьте, посади его. Сядьте.
3: Садись, спокойно.
1: На Орловщине. Вы, между прочим, слишком настойчиво акцентировали тогда в гостинице наше внимание на том, что город Кромск в Орловской области. Это точно, однако, расположен гораздо ближе к Брянску. Час на автобусе. Это, кстати, одна из ваших ошибок.
5: Здравствуйте, товарищ Попаков.
1: Здравствуйте, Владимир Иванович.
6: Здравствуйте, товарищи.
2: Надеюсь, вы руководящий работник управления, товарищ подполковник. Я направлю жалобу на имя министра внутренних дел и в президиум Верховного Совета. Акт позорного беззакония в отношении меня так безнаказанно оставаться не может.
3: Тихонов, а почему наручники на него не надели?
2: Это что же такое, а? Я заявляю протест. Вы не имеете права без доказательств.
3: Вот это верно. Расскажем и про доказательства.
1: А вы, Ярыгин, ни в чем добровольно признаться не хотите?
2: Моя фамилия Лагунов. И в чем мне признаваться? В работе на благо народа
5: В том, что не жалею себя. Ну в чем?
6: Спокойнее, спокойнее, гражданин.
7: Посмотрите-ка фото. Вот этого джентльмена. Вы не знаете, Ерыгин?
5: Увы, не узнаю.
7: Плечун его фамилия. И он вас отлично знает.
5: Откуда?
1: Так вы же у него в Брянске винтовочку краденую купили. Он опознал вас без колебаний.
5: Какая чушь! У меня дома два прекрасных ружья. Зачем мне надо было покупать краденое оружие? Если вы верите какому-то журику, который ворует оружие, тогда можно договориться, черт знает до чего.
7: Между прочим, это довод Тихонов. Мало ли что, какой воришка может на честного человека наклепать. А нам потом расхлебывай, извинений приноси.
5: Да уж, без извинений, надеюсь, вам не обойтись. Ну-ка, и так, позвольте и мне, товарищи, задать вам свои вопросы. Супротив, так сказать, ваших доказательств. Я краток буду. Я буду, так сказать, суммировать. У вас есть винтовка, из которой, как вы полагаете, я выстрелил в несчастного. Но возникает вопрос. Как же можно из окошка в гостинице стрелять, сидя в это время в ложе бенуара? Да-да, в театре, в большом, в кресле номер 4. И вы, дорогой товарищ Тихонов, прекрасно это знаете, а? Что ж получается? Не лепится получается, товарищи дорогие. На несуразность эту, как вы ответите?
7: А вы не сидели в ложе бенуара? Вы как вышли из гостиницы, засунули ствол винтовки в сугроб, приклад в другом месте бросили, а сами в такси в Большой театр. Полчаса ждали, пока кончится, а потом у выхода попросили у кого-то билет, программку. А уже в гостинице, вернувшись, постарались у горничной на глазах помелькать. Даже арию пели. «О, дайте, дайте мне свободу». То-то она так охотно подтвердила ваше алиби.
5: Ну, все это пока домыслы. А факты?
1: Есть и факты. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козака. А потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козак. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел показать свою интеллигентность.
5: Но позвольте, позвольте, позвольте. Где же факты? Вот вы считаете, что журналистку выстрелил я, поскольку меня опознал жулик, который продал винтовку в Брянске на базаре. Кому? Человеку, похожему на меня, то есть без бороды и усов, с обоими глазами, ни на костылях, ничем вроде бы не выделяющемуся. Да вас же засмеют, если вы такие доказательства выдвинете. Засмеют и накажут. Потому как спросят, зачем Лагунову, человеку женатому, пожилому, тихому, стрелять в красавицу-журналистку, столичную дамочку? Ну что вы на это ответите?
1: Я ничего. А вот она. Товарищ Кижняк.
8: Здравствуйте.
1: Он?
8: Он. Он, зверюга. Он был когда-то моим мужем. Только его фамилия была Ерыгин. Это он предал наш отряд фашистам. Он вместе с гестаповцами расстреливал нас в Долбунове под Ровно. Полицай проклятый. Я одна осталась жива. Меня одну выкопали из могилы. В эти дни партизаны нагрянули в Сдолбунов, комендатуру сожгли. И всех фашистов и полицаев перебили. Я думала, и его вместе с ними. перед приездом Тани увидела его портрет в районной газете. И раз он убил ее, значит, она его разоблачила. Не могу я видеть его. Ненавижу.
7: Ну как, Ярыгин? Убедительно? Может быть, вы теперь захотите нам что-нибудь сказать?
5: Скажу. Скажу, что мало. Мало вас стрелял. Ух, если бы я мог, я
7: не
5: бы...
7: Не сможешь! Не сможешь, гад! Отстрелялся. Сержант!
9: Есть?
7: Отправляйте арестованного.
9: Давайте, Ярыгин. Не задерживайтесь.

0: Владимир Иванович.
1: Я рад, Стас, что тебе это удалось. Ты помнишь, как говорил когда-то? Если бы можно было начать жизнь сначала...
0: Помню. Никогда бы я не стал тем, что я есть.
1: Ну что, хочется начинать жизнь сначала?
0: Пожалуй, нет. Нет, не хочется. Потому что если ты начинаешь новую жизнь... то куда же девается старое? Если ты стал новым, ты где-то похоронил себя старого? Нет. Нет, не хочу.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть первая.
2: Не думай о секунде.

0: Где первое мгновенье, где последнее.
1: Штирлиц возвращался в Берлин. Он возвращался, хотя Мюллер ставил 1000 против одного, что тот не вернется. Оснований считать так было у Мюллера более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью убеждала его, именно его, Мюллера, и никого другого в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Штирлиц не гнал, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Не доезжая 3 поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка с шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта. Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где прошмыгнула кошка, ждать придется долго. Все ныне жили затаенно, в ожидании неминуемого конца.
2: Я подожду. Что-что, а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад. Штука фаршивая, чтоб там ни говорили. Я понимаю, что своим согласием вернуться я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. Ну, хорошо. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения. Их, конечно, трудно вычислить, практически невозможно. Документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а его нет более. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком, которого я обязан увидеть, должен быть Борман. И ему я передам пленку, которую добыл пастор о переговорах Вольфа с Даллесом. Но из моего дома Борману звонить нельзя. Мюллер уже, видимо, посадил там своих костоломов.

0: Группенфюрер, разрешите?
1: Здравствуйте, Штирлиц.
2: Необыкновенно рад вас видеть.
1: Живым и здоровым.
0: Благодарю.
2: Проходите, садитесь, пожалуйста. Хотите выпить моей яблочной водки?
0: Хочу.
2: Пожалуйста. А попробовать прекрасного магдебургского сала?
0: Тем более. Прозит.
1: Прозит. Если не можете не курить, курите.
0: Спасибо.
2: Ну, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?
0: Нет. И впредь этого делать не стану.
2: Почему?
0: Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свои отношения к вам. Вы же были у него.
2: Он сказал об этом.
0: Ну, а кто же еще мне мог сказать об этом?
2: Ну, например, ваш шеф и мой большой друг Шелленберг, например.
0: Мой шеф и ваш большой друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами.
2: А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он же был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Должен вам сказать, Штирлиц, что меня, во всяком случае, пока еще Шелленберг не просил заняться вами в качестве пособника врагов.
0: Попросит.
2: Вы сказали об этом Борману?
0: Конечно.
2: Как он отреагировал?
0: Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода.
2: Да, Борман действительно попросил меня обеспечивать вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо?
0: Так же, как здесь.
2: Ну, там же нет бомбежек, тишина.
0: А я не реагирую на бомбежки.
2: Вы фаталист?
0: Вы до чего угодно доведете.
2: Это да, умеем. Ну, выкладывайте, о чем он говорил?
0: Он говорил о том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме.
2: И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?
0: Да.
2: Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать.
0: Именно так.
2: И Мюллер Гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом.
0: Должен.
2: А как он это сделает? Вот в чем вопрос. Что я, волшебник, что ли? Я честно говорю, не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я второй день ломаю голову и ничего не могу придумать. Штирлиц, ну, давайте, выкладывайте ваши соображения. Вы умный, хитрый.
0: Ну?
2: Да, да, смело говорите все, что взбредет на ум, а я стану вас корректировать.
0: Группенфюрер, если уж вы не знаете как, то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю.
2: Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы толком и не умеете кокетничать, слишком для этого умны. Давайте, рассказывайте весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала я слушаю. А, знаете что? Я запишу вас. А потом мы послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, мы вернемся к нему и проанализируем заново. Вы согласны?
0: Конечно.
2: Угу.
0: Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал с Шлагом не без интереса. Это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. По легенде, он должен был вступать в контакт с Алленом Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Так вот, Шлаг высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел.
2: Факты?
0: Факты любопытны. Хотя Шлаг мне далеко не все открывает. Он многое держит в резерве для торга. Но строй его логики в данном случае абсолютен. Шлаг считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один без свидетелей адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом. И если бы не моя... Нет, наша. И вот если бы не наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вероятно, сейчас нужно тщательно проверить, кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана. Шелленберг, вероятно, действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он? Гелен?
2: Имя Гелена вам назвал Шлаг?
0: Нет.
2: У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?
0: Нет. Допуск.
2: Хитрите?
0: Ну что вы, группенфюрер. Открыт как дитя.
3: Мюллер вдруг испугался. Страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Дело в том, что только вчера Мюллер был у Гелена. Для руководителя особого отдела Генерального штаба, работающего против русских, этот визит был неожиданным.
2: Добрый день, господин генерал.
4: Хайль Гитлер, группенфюрер. Садитесь.
2: Благодарю. Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?
4: Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей. А лейтенант всего лишь полусукин сын. Так?
2: Так.
4: Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Нас грешно стрелять.
2: Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?
4: Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.
3: Гелен знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен.
5: Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.
4: Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы, армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад. Ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более.
5: Ну-ну. Это вы молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Только вот что, генерал. Вы срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока.
2: Сейчас ведь время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей.
6: Вы с ума сошли? Вы сошли с ума? Вернитесь!
2: Вы хоть бы кофе предложили, право?
6: Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру на ряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын, не так ли?
2: Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?
6: Зачем вам Красная Библия?
5: Для того, чтобы пригласить вас в долю.
6: То есть?
5: Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя грязного. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете. Если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собой.
6: Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь.
2: О, совершенно верно, изволили сформулировать, генерал. Экая точность в слове.
6: В таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.
2: Им занимается Кальтенбруннер лично.
6: Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все.
5: Ну, хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канарис. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?
6: Хорошо. Минутку, группенфюрер.

0: Вот, полюбопытствуйте.
1: Ну что ж. Товар. А? Просто товар.
0: Это не товар. Это будущее.
1: Какие-то страницы можно будет фотокопировать?
0: Какие-то, да. Весь материал? Нет.
1: Пропорция?
0: Четвертая часть.
1: Договорились.

0: И вот теперь имя Гелена в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете. Такого рода угадывание занимало группенфюрера. Но сейчас он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался.
1: А если сейчас спросить Штирлица о его контактах с русскими в лоб, он дрогнет. Я увижу воочию его ужас, и мне не будет так страшно, как стало только что. Нет, ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая, и если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш.
2: Ну, хорошо. Это любопытно. С Геллином. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором?
3: Да.
2: Двустороннюю?
3: Да.
2: Отдадите мне его адрес?
3: Конечно.
2: Да, теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой. Это верно?
3: Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей.
2: Кто она?
3: Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми. Только что кончился налет.
2: Каков возраст детей?
3: Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали.
2: Где она вышла в Швейцарии?
3: В Берне.
2: А кого вы искали в пансионате Вирджинии?
3: Вы следили за мной в Швейцарии.
2: Я прикрывал вас?
3: В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором.
2: А почему пастор сам не пошел в Вирджинию?
3: Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор, я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчего-то покончил с собой.
2: Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы.
1: Вот она, моя шифровка. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо. Надо заранее подготовить себя к этому. Провал? Случай? Или он ведет игру? Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил. Сообщи ему, Мюллер, о своих подозрениях.
3: Вы подозреваете меня, группенфюрер?
2: В определенной мере.
3: И какова эта мера?
2: Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакое, знаете ли, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу говорить «мини-вольфиада». А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности

0: Поэтому я так и трепетно, и аккуратно вел себя с пастором.
1: Так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?
0: В Швеции.
1: Не лгите.
0: Ну, тогда не спрашивайте.
1: Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?
0: Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.
1: В чем она будет заключаться?
0: В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг.
1: Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно.
0: Но вы в силах организовать такие материалы на людей армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело. А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.
1: Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?
0: Вы же знаете.
1: Его аппарат нами пока что не прослушивается.
0: В 19:30.
1: Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?
0: А у вас есть такого рода данные?
1: Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. И все.
0: Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?
1: Убежден. Я не убежден, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да-да-да. Шофера. У вас болит кисть правой руки. Вам трудно водить машину. Скажите об этом Шелленбергу. Шольц, пригласите Ганса.
2: Группенфюрер?
1: Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека. Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне. Тебе ясно все?
2: Мне все ясно, группенфюрер.

0: Идея создания глубоко законспирированной организации членов СС принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. До Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДЭП. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.
1: Ну и что? Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении?
2: Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер. Особенно, когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДЭП. Техника – удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, обвинят вас в пораженчестве. А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода,

0: битвы, спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Необходимо срочно бросить за рубеж моих личных гвардейцев, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные о том, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки или красных. Это, думаю, заинтересует фюрера как наступательный аспект, а ему подобное сейчас словно бальзам на раны.
1: А что? Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности вашего предложения. У вас есть прикидки?
0: У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. Есть в Латинской Америке яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действие. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Куда?
1: Ну, а что, если этот вопрос поначалу вам задам я?
0: Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства. Из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Сингапура, Чили.
1: Угу.
0: Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник.
1: Угу.
0: Я предупредил этого человека, что в случае провала, случись он в Рейхе или в Швейцарии, или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь. Предам. Все должно быть приближено к боевой обстановке. Вот, посмотрите.
1: Что это?
0: Весточка от него из Буэнос-Айреса. Расшифровывается так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэлья».
1: Угу.
0: Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требует 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально.
1: Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?
0: В России вряд ли. А вот в Латинской Америке, там, где сильны наши позиции, дело пойдет.
1: Угу. Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?
0: 5 месяцев.
1: Понятно. Изложите мне структуру организации. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Где будет дислоцироваться штаб? Его структура.
0: Структура организации видится мне 2-слойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум.
2: Отвечая Борману, Мюллер думал о том, что главный вопрос о штабе и его структуре, о том, кто станет во главе тайной организации. Этот вопрос Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное. Хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера «Поди, не прими», Мюллер долго и обстоятельно отвечал в той последовательности, которую предложил Борман.
0: Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, Тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас.
1: Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?
0: Она уже названа по первым буквам «Одесса». И огромное вам спасибо, Рейхслейтер, за то, что вы назвали Одессу нашей организацией.
1: Разворачивайте работу, Мюллер.
2: Тайная организация членов СС, идея создания которой принадлежала Мюллеру, функционирует и поныне.
3: А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц? А? Я гарантирую вам отменные похороны.
4: Я логик, бригадофюрер. Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым.
3: Но мне-то, Вальтеру Шелленбергу, вы значительно более выгодны мертвым.
4: Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?
3: Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером? А?
4: Об операции в Швейцарии.
3: Признайтесь честно, на чем он взял вас?
4: На знание. Он знает больше меня. Он знает все.
3: Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Вот так, Штирлиц. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?
4: Не я.
3: Кто?
4: Мы. Все мы. В первую очередь, Вольф.
3: Вы думаете, что вы говорите, Штирлиц?
4: Думаю, бригадофюрер. Думаю, постоянно думаю. Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?
3: А потому что вы отдаете себе отчет в том, что связывать себя с Мюллером накрепко – это безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы что, действительно уже побывали у него?
4: Да.
3: Он что, вызвал вас, не поставив меня в известность?
4: Вы же все прекрасно знаете, бригадофюрер. Я думаю, что офицер пограничной стражи на нашем окне, возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербован Мюллером. Как-никак это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.
3: И не я. И не я, Штирлиц. Так что же вы отдадите ему из нашего разговора?
4: То, что вы позволите.
0: И этот планирует меня для какой-то комбинации. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня
4: меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно?
3: Вы оказались посвящены в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера Рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратов прослушивания, то ни вы, ни я не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите?
4: Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.
3: Не надо, Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рэмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его. Пока еще петух даже не кукарекал. Вы понимаете, почему я так открыто говорю с вами? Я ведь никогда раньше так обнаженно не выявлял суть проблемы. Понимаете?
4: Нет.
3: Маршал Жуков вот-вот начнет штурм Берлина. Это конец, Штирлиц. Конец. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, Штирлиц. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Ну, или втроем.
4: А кто будет третьим?
3: А если третьим будет Мюллер? А?
4: Да. Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?
3: С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело – это жизнь. И за это дело он готов драться.
4: А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?
3: Нас. Нас, Штирлиц, не отделяйте себя. Нас.
4: А вы не полагаете, бригадофюрер, что Мюллера, коли он возьмет с собой наши все досье, не вздернут.
3: Если он попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл. Не попасться. Особенно в первые месяцы. Потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься, Штирлиц, серьезным делом.
4: Значит, вы полагаете, что Мюллер тоже знает, как уйти?
3: Бесспорно. Он готов к этому лучше всех.
4: И есть факты?
3: Есть факты. Я их знаю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса, Штирлиц, сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некоего рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем, ну и так далее. И вот чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужен человек. Человек.
4: Какой именно?
3: Этого человека, Штирлиц, зовут Дагмар Фрайтаг. Ознакомьтесь у себя в кабинете с содержимым этой папки. Потом верните мне. Не забудьте это сделать. Вы знаете, это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм. В Стокгольме она, как доктор филологии, будет обязана не столько заниматься изысканиями в Королевской библиотеке, сколько изысканием подходов к семье графа Бернадотта. Ясно?
4: Ясно.
3: Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портайгеносу Борману. Так вот, если Райхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам. Здесь, в этом кабинете. Понимаете меня?
4: Понимаю. Я понимаю, бригадофюрер, что зажат в угол. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?
3: Вы сошли с ума, Штирлиц. Вы сошли с ума. Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня.
4: Нет, я не буду этого делать.
3: Как вы смеете, Штирлиц?
4: Смею. Извините, бригадофюрер. Смею. Все кончено. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие, и есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Вы же вот те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
3: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое. Идите.

Мы передавали первую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Шелленберг Олег Табаков, Борман Анатолий Соловьев, Гелен Исаак Кострель, Ганс Геннадий Фролов. От автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина. Музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования Третьего Рейха, его агония, когда крысы бегут с корабля. Из нейтральной Швейцарии возвращается только что выполнивший сложнейшее задание командования, а этим, как вы помните, заканчивается телефильм «17 мгновений весны», полковник советской разведки Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, возвращается опять в эту сумятицу, в этот ад с новым приказом. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Штирлица – разобраться в этой сложной механике разваливающейся гитлеровской военно-политической машины. А крысы бегут. По тайным дорогам глубоко законспирированные организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, в планы которого входит не только уйти, но и заслать в советскую страну коварную дезинформацию, которая должна, по его мнению, обеспечить ему будущее. Этот материал Мюллер рассчитывает передать через Штирлица, ибо шеф гестапо получил точные сведения о том, что Штирлиц связан с секретной службой русских. Мюллер не торопится с арестом Штирлица, а держит свое знание до времени при себе, однако прикрепляет к Штирлицу в качестве шофера своего человека Ганса. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть

0: мгновение.
1: Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
2: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
3: Идите.

0: бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.
1: Только, пожалуйста, Ганс, не кладите мне сахара. Я пью кофе с сахарином.
2: Так вы же худой, господин Бозен. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
3: А может быть, я все-таки сам себя пугаю? Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Но если я не смогу оторваться от своего стража и выйти на связь с радистами, что мне сделать здесь? Какой смысл пребывания в Берлине?
1: Ганс, а вы откуда родом?
2: Из Магдебурга, господин Бользен.
3: Спасибо.
2: Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот в направлении Ганновера и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный.
3: Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской.
2: Ну, конечно, значит, все же помните.
3: Начинаю припоминать. Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.
2: Конечно, господин Бользен.
3: Или позже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс.
2: Ничего, я люблю холодный кофе.
3: Ну, тогда идите, я не задерживаю вас более. Сделайте заварки кофе на 3 чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать.
0: Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса. Закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.
4: Алло?
3: Добрый вечер. Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк.
4: А, да-да.
3: Моя фамилия Бользен. Макс Бользен.
4: Добрый вечер, господин Бользен. Я ждала вашего звонка.
3: Очень приятно. Очень приятно. У вас глаза зеленые.
4: Ну, по вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют.
3: Ах, вот так.
4: Да, но вообще вы правы. Зеленые, кошачьи.
3: Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?
4: Да когда угодно. Вы где живете?
3: В лесу, Бабельсберг.
4: А я в Потсдаме, это же совсем рядом.
3: И когда вы ложитесь спать?
4: Если не бомбят, поздно.
3: Тогда сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся. Угу. Надо кое с кем переброситься парой слов.
4: Да?
3: И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня. Только позже. Идет?
4: Пожалуйста, приезжайте.
3: Так. Сейчас пишут каждое мое слово. И это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра? И в том, и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут. 2 часа беспробудного сна. Это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего моциона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор? Придется полазать через забор, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом.
0: Ганс вернулся с кухни, допил свой холодный, с сильно действующим снотворным.
1: Ну что ж, пойдемте, я покажу вам вашу комнату.
5: Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на второй этаж. Если позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?
1: Нет, нет, нет. На втором этаже нет туалета, я буду вас тревожить.
5: Да ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю.
1: В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Еще, еще, еще, ближе к лестнице. Но так, чтобы я мог ходить и, не обращаясь к вам с просьбой, отодвигаться в сторону.
5: Но группенфюрер сказал мне, что я должен...
1: Вы в каком звании? Капрал? Ну, а я штандартенфюрер.
5: Я вас охраняю, господин Бользен. А приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста.
1: Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?
5: Именно так, господин
1: хорошо.
5: Бользен.
1: Хорошо, подайте мне аппарат.
6: Могу я выпить еще чашечку кофе?
1: О, да, конечно. Что, плохо спали ночью?
6: Да, пришлось много ездить, господин Бользен.
7: Шольц слушает.
1: Добрый вечер. Здесь Штирлиц.
7: Добрый вечер.
1: Шольц, не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?
7: Соединяю, штандартенфюрер.
1: Спасибо.
7: Я слушаю.
1: Группенфюрер, ваш Ганс становится невозможным. Он решил накрепко блокировать мне проход на второй этаж.
8: Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец, Ганс. Погодите, дальше хуже будет. Но помните, тугодумы, как правило, не способны на измену. Дайте-ка мне его к телефону.
1: Да, пожалуйста.
5: Да, группенфюрер.
8: Ганс, делай все, как я сказал. Понял?
5: Хорошо, группенфюрер.
1: Ложитесь, Ганс. Можете отдыхать. Вы мне сегодня не понадобитесь более.
5: Спасибо, господин Бользен. Я не буду вам мешать.
1: Нет, нет, ни в коем случае.
0: Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону и набрал номер Мюллера.
5: Группенфюрер, он уехал.
8: Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодец.
0: Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.
3: Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно. Центр. По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует. Центр. Угу. Когда получили?
9: Вчерашней ночью.
3: А где ваш передатчик?
9: Спрятан. Надежно.
3: Можем сейчас съездить?
9: Нет. Я могу привезти его сам. Завтра к вечеру.
3: Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет.
9: К сожалению, нет. Я должен быть на работе в 6, а мы только в 5 вернемся.
3: Ну да, понимаю. Тогда ждите меня завтра или послезавтра. Круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте.
9: Хорошо.
3: Теперь телефон ваш не изменился?
9: Нет.
3: Я могу позвонить. У меня довольно сложная ситуация. Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем.
9: Понимаю.
3: Вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?
9: Да. Но теперь приходится стричь людей тоже. Поэтому я езжу рано утром в госпиталь.
3: Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией?
9: Да.
3: А сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?
9: 2 дамы. Они специализируются по пуделям. А почему вы говорите так тихо? Я вполне надежен.
3: Конечно. Я не сомневаюсь в вашей надежности. Просто я устал, и у меня на пределе нервы.
9: Хотите крепкого чая?
3: Нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой, словом, шофер.
9: Понимаю.
3: Его зовут Ганс. Он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины эсэсовский. Не пугайтесь, все в порядке.
9: Хорошо.
3: Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам, обязательно. Вот текст шифровки. Передайте ее завтра до моего прихода.

Шелленберг начал новую серию тайных переговоров в Швеции. Контрагентом называют графа Бернадотта в Стокгольме. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении Бернадотта некую Дагмар Фрайтаг, филолога, 36 лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтага, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной Рейха. Более всего, он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас.

0: Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии, штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки.
1: «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?»
2: «Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова? Мера достоверности?»
1: «Угу. Лучше вам не знать этих слов. Право. Вы раскассируете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову, опасный доктор».
2: «Понимаю.
1: Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме: Дагмар, Стокгольм, Фрайтек, Мюллер, Шелленберг, Бернадотт. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхслейтера Бормана. Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка».
2: «Та, которую арестовал Штирлиц в госпитале?»
1: «Да, да. Штирлиц сумел обнаружить ее именно там. Вы совершенно правы. Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден. Он меня немедленно разбудит».

0: Шольц разбудил Мюллера в 6, когда уже светало. Когда доктор Ницше положил перед Мюллером расшифрованный текст, Мюллер закрыл глаза. Смех его был беззвучным. Он качал головой и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, после его бесед с ним, Мюллером, с Шелленбергом и Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли.
1: Нет, Дагмар, все не так. Ваша реакция на слова друзей Бернадотта о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, ну, как бы сказать, слишком организована.
2: Не понимаю.
1: Поймите, вы женщина, следовательно, эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии. Вы должны атаковать, желая спасти нацию от тотального уничтожения. Вы должны обвинять Бернадотта в бездействии, а вы лишь приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду. А правду нельзя обозначать. Либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или третьего не дано.
2: Милый человек, не судите меня строго. Женщина – самый податливый ученик. Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить. Он несчастный маленький человек. А вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. И мой тренер, он стал моим богом. Вот прикажи он мне выброситься из окна, я бы выбросилась. Да, вот мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложено рацио.
1: Ну да, да, да.
2: И вдруг пришли вы, нормальный мужчина. Говорите правду.
1: Не всегда.
2: Ну, значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом, вы умеете шутить. И прекрасно слушаете. И позволяете мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка.
1: Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру.
2: Как скажете.

0: Любите венцы?
1: А вы терпеть не можете?
0: Ну, я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.
1: Дагмар?
0: Да.
1: Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной?
0: Зачем вы меня так спросили?
1: Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца.
0: А вы меня еще не поняли?
1: Нет.
2: Куда вам вмонтировали звукозапись?
3: В настольную лампу.
2: Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?
3: Постоянно.
0: Но вы, видимо, не обратили внимания. Я вообще выключаю штепсель из розетки.
4: В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала.

0: В ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.
1: Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.
2: О, я суеверная. За удачу не пью.
1: Ну хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны.
2: Это будет подло по отношению к Герберту, моему мужу. Ну, хоть мы только формально были мужем и женой, но тем не менее это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас.
1: Он мертв, Дагмар.
2: Что?
1: Мертв. Вам лгали. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам пересылали от него, были написаны им за неделю до смерти. Его вынудили поставить даты вперед, впрок. Понимаете? За нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать. И тогда мы поговорим, да?
2: Да. Хорошо. Хорошо.
0: Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его Штирлица отражении в зеркале. Потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит Мюллеру известен и адрес его радиста.
1: Этим моим радистом вполне может быть сотрудник Мюллера. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плейшнеровскую они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она в их комбинации, это очевидно. Но ведь так нельзя, не верить никому и ни в чем. Максим, так нельзя. Нет, можно. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно. Потому что здесь готовят такое. Но что именно, только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. Дагмар, ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем поговорить с вами.
3: Да.
1: Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас вам скажу. Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, после того, как уж вы купите машину, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны послать мне, пошлите вторую. Запоминайте, Дагмар.
3: Угу.
1: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
3: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
1: Срочно пришлите с оказией мое снотворное. Иначе я совершенно болен, кузен. Запомнили?
3: Да.
0: Телефон. Телеграмма, которую выучила Дагмар, была сигналом тревоги. Получив который, центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль. Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру. Радист встретил его радостно и передал ему шифровку центра.
4: Дайте еще более расширенную информацию. Кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован? Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника. Понимая всю сложность ситуации, в которой вы находитесь, просим выходить на связь по возможности чаще. Алекс.
0: Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре.
1: Дагмар Фрайтек, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас.
0: Последняя фраза, так же, как и слова об идейности Дагмар, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Асунсьон не был заранее оговорен с центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он, Исаев, решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали три полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый маленький человечек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собою. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара, как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от уже несуществующей Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадотта.
5: Самим графом контакт невозможен. ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте.
0: Мюллер... Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого

0: шифр. Я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче.
1: Ну, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен – честные люди. Но они слишком прямолинейны. Армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите?
0: Вполне.
1: Ну, а что касается Гудериана, то пусть он скажет, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. И пусть он скажет, но в весьма уважительном тоне, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно Йодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику.
0: Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером.
1: Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в штаб группы армии Висла и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование.
0: Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?
1: Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про два события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного атташата в Москве и слишком хорошо знал русских. И всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. И второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития.
0: Завтра Москва будет знать об этом, рейхслейтер.
1: Я верю вам. Так что теперь вы вправе задавать вопросы.
0: Стоит ли, рейхслейтер? Я бесконечно вам предан. Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не два или три, а 100 ходов. И рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замыслов.
1: Что-то вы заговорили, словно Шелленберг. Слишком витиевато, а поэтому подозрительно.
0: Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному. Не сердитесь.
1: Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Денница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры с

и офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. До свидания. Вы свободны.

0: Поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, Борману позвонил Штирлиц. Они встретились.
1: Через два дня в Генеральном консульстве Швеции в Любике рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны, и я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно.
2: Спасибо. Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это бредом. Не за границей, а здесь, в Рейхе, немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?
1: Нет.
2: Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации.
1: Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в опале, потому что, по словам Мюллера, был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас.
3: Юстасу. Можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр.
1: Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Юстас.
0: Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его центром. Рисовал замысловатые геометрические фигуры.
4: Почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крепсом, а упомянул лишь мою? Я же ему определил этот узел вполне определенно. Он же не мог не понять меня. Отчего же он отправил в их центр такую осторожную информацию? А если он ее растягивает? Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Но когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, положение сделается бесконтрольным, и Штирлиц может исчезнуть, а именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром перед тем, как исчезнуть во Фленсбург к подводникам. Если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да, и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там же не принимают с пустыми руками. Ха, прагматики. Ладно, стоп. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме. Ничего, пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть немножко понервничает. Второе. Необходимо сейчас же закрыть окно на границе. А для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Все. Дверь захлопнута. Ку-ку. Вот так. Ну, а уж потом посмотрим, как будут развиваться события. И снова ты не откровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так. Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ой, ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку? Ты хочешь насладиться его унижением?
1: Мюллер?
2: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
1: Кого вы имеете в виду?
2: Того, который ездил на запад.
1: Штирлиц?
2: Да. Я жду.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Дагмар Ирина Карташова, Ганс Геннадий Фролов, Лорх Лев Дуров, Ниче Владимир Гордеев, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Максима Исаева, он же Штирлиц, вернувшегося в Германию для выполнения нового приказа, разобраться в этой тайной торговле. По законспирированным дорогам организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, которому все же удалось расшифровать Штирлица. Но Мюллер держит свои знания при себе, используя Штирлица как канал для засыла выгодной ему, Мюллеру, информации в Москву. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть третья.

0: Мюллер?
1: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Того, который ездил на запад.
0: Штирлиц.
1: Да. Я жду.

0: Вы звонили ему, Штирлиц?
1: Нет.
0: Как вы думаете, чем вызван этот звонок?
1: Не знаю. Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили.
2: О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с Рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. Никто об этом не знает, и уж, конечно, никто не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную.
0: Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь. Постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах.
1: Я готов. Но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда. Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания.
0: Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

0: Мюллер, я хочу, чтобы вы предали Штирлицу несколько своих верных людей и срочно отправили их в Линц.
1: Да, Рейхслейтер.
0: Задача. В районе Альтаузе работает враг. Там же, в соляных штольнях, депонированы сокровища, которые принадлежат партии нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?
1: Нет. Мы, секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.
0: Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер. Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет необходимую помощь Штирлицу.
1: Нет. Айгрубер – человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Рейхслейтер, мы так не умеем работать.
0: Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Керри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и с запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага.
2: Ну, отчего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порою даже выгодно. Отличная возможность начать игру.
0: Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы и принесите мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа.
2: Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер?
0: Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него. Поставьте его обо всем в известность, успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо. Выходите прямо на меня.
1: Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле. Рейхслейтер, и еще одно.
0: Да?
1: Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше и частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена, они попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладези информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, к которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелина надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других.
0: Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку. Предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее.
1: Рейхслейтер, я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология.
0: Нет, все-таки туда надо ехать именно Штирлицу. Со свойственным ему тактом он проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелина.
2: Надо уходить. Поездка в Линц – последний шанс. Все, что можно было понять, я понял. Выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связняка нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я ни менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться. Можно, в конце концов, идти по тропам на восток. И еще эти документы Гелина. Это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю.
1: Заходите, Штирлиц. Минуточку.

0: Вот, посмотрите. В этом чемоданчике лишь один из материалов Гелена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Пожалуйста, приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях.
1: Ну, понятно.
0: Когда вернетесь, я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмите на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит. Больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте. Но это по возвращении из Линца, Штирлиц. По возвращении в Берлин.
1: Думаете, я успею вернуться?
0: Успеете.
1: Сомневаюсь.
0: Что ж, ваше тогда счастье.
1: Когда выезд? Сколько времени у меня осталось?
0: Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Сейчас, Штирлиц, вам не надо от меня уезжать.
1: А собраться в дорогу?
0: Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище. Не сердитесь.
2: Все. Конец. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. А я ведь чувствовал, только боялся себе в этом признаться. Погоди. Не торопись подписывать капитуляцию с тем, что называют «стечение обстоятельств».
0: Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я скажу, и пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц – человек нездоровой храбрости. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним.
2: Спасибо, группенфюрер. Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу.
0: Вилла, откуда идут передачи на врага, окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага, подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам на здоровье и ведите беседы с глазу на глаз. Но имейте в виду, Штирлиц, вам придется записывать беседы в парке и передавать их Ойгену. А вы, Ойген, организуйте немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота. Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами.
1: Это не мелочи. Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер.
0: Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Не сердитесь, дружище. До встречи.
3: От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сидении между Ойгеном Шритвассером и Куртом Безе, штурмбанфюрером СС. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. В Альт-Аузее они приехали, когда стемнело. Ворота виллы Керри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом показали путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты.
1: Ну что ж. Так, ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?
4: Я. Знаете, особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь. Я не храплю. Я натренирован на тихий сон.
1: Это как же, Ойген?
4: Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать собственное дыхание.
1: Разве такое возможно?
4: Да, возможно, возможно, я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого. Да не улыбайтесь, это точно. Я пробовал на себе.
5: Кофе сейчас будет готов.
6: Штандартен фюрер, как вы отнесетесь к глотку бренди?
1: Пожалуй.
6: Отлично.
1: Ойген.
4: Да?
1: Не сочтите за труд. Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе.
4: Сейчас, штандартен фюрер.
3: Дежурный смены, штурмбанфюрер Хетль, оказался седоголовым, хотя еще молодым человеком.
1: Дружище Хетль.
4: Да.
1: Не составите мне компанию. Я обычно гуляю перед сном.
7: С удовольствием, штандартенфюрер.
4: За ворота штандартенфюреру выходить нельзя. Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.
7: А партайгеносы Кальтербруннер в курсе вашей командировки?
4: Он знает. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива. Личное поручение рейхслейтера Бормана.
7: А, так. Ну что ж, мы все к вашим услугам.
1: Ойген, не беспокойтесь за меня. Мы погуляем по парку. Пойдемте,
7: Фетман. С удовольствием.

0: Да. Ночь сегодня на редкость звездная. Смотрите, штандартенфюрер. Какие близкие звезды.
1: Да, но перемигиваются они как-то тревожно. Не находите? Но это все лирика. Хетли.
0: Да.
1: Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.
0: Я к вашим услугам.
1: Хорошо. Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?
0: Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание.
1: Сложным.
0: Так, я начну с Докса. Он живет здесь с 42-го года. С первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник. Бесконечно предан делу фюрера. Примерный семьянин, горнолыжник, стрелок. Безупречен в поведении.
1: Хетль. Да. Я читал его анкету. Не надо повторять штампы. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году.
0: Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте.
1: В войсках СС?
0: Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта.
1: В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?
0: Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить.
1: А именно?
0: Я был пьян в компании, где находился друг покойного Гейдриха. Я, понятно, об этом не знал. Я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил. Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Оренбурга.
1: И за это вас разжаловали?
0: В основном, да.
1: А не в основном?
0: Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.
1: Угу. Когда вы примкнули к нашему движению?
0: В 39-м.
1: А к СС?
0: Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена, поэтому он рекомендовал меня в СС лично, в 40-м.
1: Угу. Что еще знаете о Доксе?
0: Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.
1: Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?
0: Пошел бы.
1: Спасибо, Хетли. Дальше.
0: Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело.
1: С каких пор вы его знаете?
0: С 41-го года.
1: А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?
0: Это быть не может.
1: Я покажу вам документы. И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой? Пойдемте. Держите ритм. Вот так-то, Хёйтл. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку вас вернул с Востока обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь. А вы попались.
2: Ой, осторожно. Штирлиц вдруг как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место и сунул диктофон в карман.
1: Вы поняли, что я упал, поскользнувшись. Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят, может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами. Но в отдалении. Поэтому сейчас вы напишите мне обязательство работать на Гаулейтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно? Вот блокнот. Быстро, Хётль, быстро. Это в ваших интересах.
0: Что писать?
1: Да что в голову взбредет. Обязуюсь работать на Гаулейтера в Верхней Австрии в случае измены и так далее.
0: Сейчас. Я не могу писать на ходу.
1: И не надо, я подожду. Так, хорошо. Теперь переверните страницу. Зрение хорошее?
0: Да.
1: Посмотрите, что там написано.
2: Хётль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альт-Аузее неустановленным оператором на запад.
1: Это моя последняя попытка. Один шанс из десяти, но все-таки это шанс. Хётль.
0: Да.
1: Передайте вашим шифрам. Тихо, не суетитесь. Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и пфенига.
2: В шифровке Штирлиц сообщал центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами, и впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альт-Аузее вполне возможен. Виллу охраняет 12 человек, но по крайней мере семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хётль. Через час Даллис получил странную радиограмму из Альт-Аузея от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хётль, предложивший свои услуги осенью 44-го года. Цифры Штирлица, переданные в Берн Хётлем, расшифровки специалистами Даллиса не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Даллиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Рад. Ойген и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат Гаулейтера Айгрубера о начале работы.
1: Хётль,
0: да.
1: Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.
0: С удовольствием.
3: Одну минуту, штандартенфюрер.
1: Да, Ойген.
3: Я починил вам аппаратик.
1: О!
3: Не понадобится?
1: Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму. Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хётле. Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хётль?
0: Что вы? Подслушивание боится только враг. Честный человек не опасается проверки.
1: Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хётль.
4: Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства.
5: Ну что, Хётль?
4: Самое поразительное заключается в том, Хётль, что сейчас я совершенно явственно представил себе мельк форели, который возносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу.
1: Любите ловить форель?
0: Не пробовал.
1: Зря. Это еще более азартно, чем охота.
0: Здесь кое-кто ловит форель.
1: Я знаю, тут у вас хороший форель. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать, надо родиться голландцем. Любите живопись?
5: Штандартенфюрер, я так не могу. Вы включили аппаратуру?
1: Конечно, нет.
5: Покажите.
1: Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее. Возьмите.
5: Спасибо. А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аузее, где хранятся картины Гитлера?
1: Ой, как это ужасно, Хетль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?
5: Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.
1: Я тоже? А кто еще?
5: Да все, кому не лень.
1: Хетль, вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик. Я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка.
5: Да-да.
1: Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен, хотя заинтересован в этом по-настоящему.
5: Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме.
1: Это верно. Согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хетль. Мне ведь тоже приходится верить вам. А кого интересует копия, где складированы картины?
5: Американцев.
1: Их люди давно заброшены сюда?
5: Да.
1: Где они?
5: Под Зальцбургом.
1: Вы с ними контактируете?
5: Они со мною контактируют.
1: Ой, да будет вам, дружище. Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.
5: Нет. Они больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, штольни, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов, будут взорваны.
1: Вы с ума сошли?
5: Приказ фюрера. В штольне уже заложено 5 авиационных бомб.
1: Кто должен отдать приказ о взрыве?
5: Берлин. Фюрер. Или Кальтенбруннер.
1: Не Борман?
5: Может быть и он, но я знаю про Кальтенбруннера.
1: Хетль, сможете повлиять на Кальтенбруннера?
5: Ну, вы же знаете характер этого человека.
1: О ваших контактах ему известно?
5: Нет.
1: Думаете открыться ему?
5: Я не решил еще.
1: Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда?
5: Не знаю.
1: Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром, фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Алена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его, Кальтенбруннера, благородстве. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед.
5: А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит, меня могут просчитать и другие. Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я хочу выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья. Я пошел в СС ради семьи. Будь проклят тот день и час.
1: Понимаю, понимаю. Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хёдль. Живой. Наши интересы смыкаются. А теперь вот что, милый Хетль. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнавал у радистов. Далес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами.
5: Это невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.
1: Спокойно, спокойно, Хетль. Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?
5: Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер.
1: Проще простого, Хетль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Между прочим, вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома.
5: Но это слишком рискованно.
1: Конечно. Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения. Да-да, в вашем присутствии.
6: Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хетль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли, рассказал пару анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера.
7: Команда идет по следу. Пусть их заберут отсюда.
6: И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Далеса, переданную им по запасному каналу связи, которая гласила: «Уберите из Альт-Аузеи того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским».

0: В 2 часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.
1: Послушайте-ка, Мюллер, мне не нравится ситуация в Альтаузее. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.
2: Хорошо, обергруппенфюрер. Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

0: Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера.
1: Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц.
2: Ойгену. Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедленно, не часа.

Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 45 года. После того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона, хрустел Рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемая стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседала, поднимая при этом смерч душной пыли.

0: К вашим услугам, Рейхслейтер. Садитесь.
1: Счетчик включен, Мюллер. Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру открыто обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции.
2: Безоговорочно?
1: А вы как думаете?
2: Так же, как и вы. По-моему, самое время сейчас называть уже собаку собакой, Рейхслейтер.
1: Выпить хотите?
2: Хочу, но не решаюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.
1: В нашем распоряжении, Мюллер, неделя. А это очень много. 7 дней, 168 часов, что-то около 10 тысяч минут. Так что я выпью, а вы позавидуйте. Что вы такой грустный?
2: Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность. И что еще страшнее, малость.
1: Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх. Партия взяла верх над его СС. Это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках, гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать. Он это понимает. Держать можем мы. Но это один строй размышлений, один допуск. Второй. Они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину с предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка, Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему: примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой, Мюллер, идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом. Иначе они бы начали штурм позже, когда сойдут разливы рек и не будет непролазной грязи на полях.
2: Это две двери, и обе они могут оказаться закрытыми. Что тогда? Прыгать в окно?
1: Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой. Окно – это подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему.
2: Где окно? Я готов прыгать хоть сейчас.
1: Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад.
2: Спросили бы точнее, Рейхслейтер. Сможет ли Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? Я бы ответил: да, смогу. На то я и Мюллер. Так когда станем прыгать из окна?
1: После того, как обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни.
2: Ну, а с ним-то вы справитесь?
1: Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе.
2: Не надо так, Рейхслейтер. Ну зачем? Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я лично, я Мюллер. И могу я еще быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди ведь тоже их стерегут. Не думайте, не только ваши.
1: Давайте обговорим детали, Мюллер. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю.
3: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: Заберите у него оружие.

Кальтенбруннер, Михаил Погоржельский, Шольц, Иван Тарханов. От автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, сегодня мы передаем четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии, поиски ее руководителями тайно друг от друга сепаратного мира с выгодой для себя. В этой обстановке работает советский разведчик Максим Исаев, он же Штирлиц. Шефу гестапо Мюллеру удается расшифровать его, но с арестом Штирлица Мюллер не торопится. Борман посылает Штирлица в Линц, где находится шахта с сокровищами искусства, которые в случае краха Рейха должны быть взорваны. Штирлиц делает все, чтобы это варварство предотвратить. В это время Мюллер решается на арест Штирлица. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть четвертая.

0: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: Заберите у него оружие.

0: Какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. А что им все-таки теперь от меня надо? Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится он ведь. Будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать.
1: Вас ждут.
2: Ротфронт, группенфюрер.
3: Здравствуйте, товарищ Штирлиц. Садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное местечко.
2: Туда, где на столике разложены...

0: Красные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
1: Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь.
0: А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с остальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
1: Да-да. Нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо. Спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я тем не менее говорю вам, до встречи. Ну как? Хорошо работают наши дешифровальщики.
0: Вы лучше. Давно начали меня читать?
1: С февраля.
0: Пока еще работал Эрвин?
1: Ай, Штирлиц, Штирлиц. И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот.
2: На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
1: Проходите, проходите, Штирлиц. Садитесь к столу.
0: А у вас здесь неплохо.
1: Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете?
0: Не до конца.
1: Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш лорх сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую. Теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем.
0: В чем, например?
1: Отдать им Гиммлера, например.
0: А Бормана?
1: Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?
0: Думаю, что нет.
1: Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай, не правда ли?
0: Если настаиваете.
1: Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе. Вы расскажете мне все о своей работе. Все. С начала и до конца.
0: Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер.
1: Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру.
0: Ну что вам даст мое признание, группенфюрер?
1: Я думаю о будущем, Штирлиц.
0: Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?
1: Не медли ни минуты.
0: Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь.
1: Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму.
0: Готово.
1: Покажите, пожалуйста. Так. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас. Фокусов нет?
0: А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание.
2: Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зейловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский.

0: Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.
1: Очень будет смешно, если мне придется бежать, волоча за собой этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу. Только бы они успели. Только бы они успели, я ведь погибну здесь. У меня остались часы, ребята, ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только приблизить эту минуту.
2: Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал? Или отрезать с гестапо никаких дел, но они молчат. Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
1: Я жду. Когда ждешь, трудно думается.
2: Угу. Кстати, ваша настоящая фамилия?
1: Штирлиц.
2: Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
1: Скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
2: А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша Цаченька?
1: Сашенька. Это моя сестра.
2: Не лгите. Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь.
1: Да, кстати, как Дагмар?
2: Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.
1: Она вам отдала мою явку в Швеции?
2: Конечно. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны.
1: Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток.
2: Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите, пишите обо всем с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для всех.
1: Нет, не буду. Я не могу, господин Мюллер.
2: Ой, ну что ж, я для вас сделал все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну-ка, ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля.
0: Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус. Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она 23 года назад стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось тогда от любви и тоски.

нее бежали быстрые слезы. Но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они...

0: потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц.
1: Доктор, заражения не будет?
2: Нет. Шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом.
1: Не уходите, доктор.
2: Слушаюсь.
1: Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной.
3: Ему хватит.
0: Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам.
1: Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг. Понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня?
0: Да. Я слышу.
1: Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа, на кого он выходит в Москве, когда ты стал на них работать, где ты родился, кто такая Цаченька? Цаченька – это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну?
0: Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой. И красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять.
1: Умница. Хорошо. Как фамилия папы?
0: Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц.
2: Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательнее, резче.
1: Как фамилия отца? Отвечай! Я жду! Отвечай!
0: Вот видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа.
4: Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите, это нехорошо.
1: Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует.
5: Ну, уколите ему еще что-нибудь.
2: Тогда, возможно, кома, группенфюрер.
1: Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?
2: Позвольте, я задам ему вопросы.
1: Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время.
6: Ойген. Выйдите со мной.
7: Слушаюсь, группенфюрер.
5: Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину.
8: Тогда зачем же все это?
5: Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом.
6: Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов?
5: Отвечайте быстро, мне в глаза прямо смотрите.
8: Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать.
6: Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч.
8: Благодарю вас, группенфюрер.
6: Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена.
8: Хорошо.
6: А суть ее сводится к следующему. Навострите уши. Об этой операции знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий, Рейхслейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных. Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте.
8: Понял.
6: Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан.
8: Ясно.
6: Это совершенно секретные данные.
8: Понял.
6: Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешке громко и торопливо диктовал фрау Лоттер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке. Вы все понимаете? Что я
8: так
6: вам
8: точно.
6: Говорю?
8: А? Так точно, группенфюрер.
6: Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль. Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лоттер. Садитесь к столу и пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете, взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна?
8: Нет, группенфюрер.
5: Ну ничего, со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я вам объясню ее сокровенную суть.
9: Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. We'll be right back. сделал.

0: Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
1: «Заставь! Заставь! Заставь! А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя».

если прорвались танки Венка или эсэсовцы Шернера или с Даллесом сговорился Гиммлер.

0: жив и слышна канонада. Просто они били меня по голове, и поэтому я стал плохо слышать. Это ничего, ничего. Это пройдет. Это пройдет. Это пройдет.
1: Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться.
2: Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль Гешки. Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц человек особый. Он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд и Штирлица прихлопнет вместе с ними, документом, что собран там будет Вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию. Они... поверят ему.

0: Приказ о взрыве Штоленвальд-Ауссее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Хётль уже его прочитал. От обергруппенфюрера он теперь не отходил ни на шаг. Хётль в который раз уже за последние дни вспомнил Штирлица, его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого.
1: Хётль, где команда взрывников Ауссее? Соедините меня с ними.
2: Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.
1: Что?
2: Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...
1: То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас.
2: Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
1: Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
2: Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альт-Ауссее еще более укрепит ваши позиции.
1: Ну хорошо. Соединяйтесь.
2: Алло. Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена.
3: Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ Высшего провести обвал, и мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
2: Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата. Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
1: А если он меня не послушает?
2: Пригрозите расстрелом.
1: Алло, здесь Высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать.

0: Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет, пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры номер заключенного.
1: Мюллер?
2: Держите пальцы на пульсе нашей линии?
1: Пока да. Вы скоро?
2: Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м?
1: Там порядок.
2: Будем на связи постоянно.
1: Только так. Черт, меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп. Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь. В большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны. Но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно, я сказал Борману.
0: А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась как плетка. Штирлиц споткнулся обо что-то. Нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще несколько минут назад он слышал голос, читавший что-то страшное про Россию.
3: Да. Точно. Ты верно идешь, Максим. Верно. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. Два портфеля. Два портфеля. Ты должен взять все, что можешь унести. Запомнить адрес. И бежать к своим. Ты имеешь на это право, Максим. Ты имеешь на это право, хватит. Ты сделал все, что мог. А тебе приказано выжить. И ты выжил. Выжил. Нет. Ты пока еще жив.
0: Он спустился по лестнице, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов, туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фауст-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов. Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Увидал немецкого офицера в черном.
4: Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко мне. Пьяный, видно, гад. Со страху нализался. А в портфелях-то, небось, цацки тащит. Часы и кольца. Ну, давай. Давай, ближе. Еще ближе.
0: И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
5: Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!
4: И по-русски научился. На тебя!
0: И тут пуля ударила Прошлякова в сердце, наповал. Клаус Борхард, член Гитлерюгенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения. Схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица.
6: Фридрих наш.
7: Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
8: Он не жилец.
7: Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив.

0: Через два часа танк Т-34, номер 249, под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлер-Юген, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. Тринадцатого мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской, йодистый. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом.
1: «Тише, тише. Мы у своих. Вы на явке Одессы. Понимаете? Все хорошо. Вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрог. Запомните. Доктор Рудольф Дрог.
2: Не думай о секундах.

0: Мы передавали четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Ойген Владимир Митюков, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Хёртль Аристарх Ливанов, доктор Григорий Лямпе, Шольц Иван Тарханов, Прошляков Игорь Радов. От автора Михаил Глузский. Над спектаклем работали ассистент режиссера Тамара Калыгина, звукорежиссер Роза Смирнова, звукооператоры Марина Рябушкина и Зоя Белоусова, музыкальное оформление Елены Новиковой. В передаче звучала музыка Микаэла Таривердиева, а также фрагменты из музыкальных произведений Аббарова, Гевиксмана и Овчинникова. Уважаемые товарищи! Ваши отзывы о радиоспектакле просим присылать по адресу 113-326, Москва, радио, литературная редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Далее в нашем эфире страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читает Юлия Борисова.
3: Настасья Филипповна занимала не очень большую, но действительно великолепно отделанную квартиру. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. «Самое большее, — думал он, — будет то, что не примут». И что-нибудь нехорошее обо мне подумают. Или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза. Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Настасья Филипповна встала и пошла сама встретить князя. «Я сожалела, — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе. И очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «У вас все совершенство, даже то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти, я... Простите, не просите прощения», — засмеялась Настасья Филипповна. «Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете? Да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню». Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились, все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя.
4: «Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна.
3: Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю. Афанасий Иванович побледнел, генерал остолбенел. Все уставили глаза, протянули головы. Ганя застыл на месте.
4: За кого?
3: Спросил князь замирающим голосом.
5: За Гаврилу Ардальоныча Иволгина, продолжала Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко.
3: Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить. Точно ужасная тяжесть давила ему грудь.
4: «Нет, не выходите», – прошептал он наконец и с усилием перевел дух.
5: «Так тому и быть. Гаврила Ардальоныч», – властно и как бы торжественно обратилась она к нему, – «вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда».
6: «Настасья Филипповна», —
3: дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович.
6: «Настасья Филипповна», — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал.
3: Все зашевелились и затревожились.
5: «Что вы, господа!» – продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?»
6: «Но вспомните, Настасья Филипповна!» – запинаясь, пробормотал Тоцкий. «Вы дали обещание, вполне добровольное. Могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так кончить дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...»
5: «Не понимаю вас, Афанасий Иванович, вы действительно совсем сбиваетесь? Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему вы говорите несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да», и я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего серьезнее?
3: «Но князь? Почему тут князь? И что такое, наконец, князь?» — пробормотал генерал, почти уже не в силах сдержать негодование на такой обидный даже авторитет князя.
5: «А князь для меня то, что я в него впервого во всю мою жизнь как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил. И я ему верю. Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», — проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. «Это, конечно, так тому следовало, но князь в этом деле...» «До 75 тысяч добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому. А сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг. Подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И уже больше не будет вечеров, господа. Сказав это, она вдруг встала, как бы желая уйти. Настасья Филипповна! Настасья Филипповна! Послышалось со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова. Все ощущали какой-то беспорядок. Никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика. «А-а-а! Вот и развязка! Наконец-то! Половина двенадцатого!» – вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться, господа, это развязка!» Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь.
7: «Рогожин и 100 000. Сомнения нет», – пробормотал про себя Птицын.
5: Вошла горничная Катя, сильно испуганная. «Там бог знает что, Настасья Филипповна. 10 человек ввалились, и все хмельные-с. Сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете».
8: «Правда, Катя, впусти их всех тотчас же».
5: «Неужто? Всех-с? Настасья Филипповна, совсем ведь безобразные. Страсть!
8: Всех! Всех пусти, Катя, не бойся, всех до одного, а то и без тебя войдут».
5: Компания Рогожина была почти в том же составе, как и давеча утром. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего, трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. На самого Рогожина гостиная Настасьи Филипповны произвела обратное впечатление, чем на всех его спутников. Только что приподнялась портьера, и он увидал Настасью Филипповну, все остальное перестало для него существовать, как и давеча утром, даже могущественнее, чем давеча утром. Он побледнел и на мгновение остыча утром. Он побледнел и на мгновение остановился. Угадать можно было,

0: два раза накрест бечевкой. Затем встал, ни слова не говоря и опустив руки, как бы ожидая своего приговора. Костюм его был совершенно давешний. Кроме совсем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным, с огромную бриллиантовую булавкою, изображавшую жука, и массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой руки. «Что это такое?» — спросила Настасья Филипповна, пристально и любопытно оглядев Рогожина и указывая глазами на предмет.
1: «Сто тысяч», — ответил тот почти шепотом.
0: «А, сдержал-таки слово! Каков! Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Я вам потом скажу что-нибудь. Кто с вами? Вся давешняя компания? Ну, пусть войдут и сядут. Вот там на диване можно. Вот еще диван. Вот там два кресла.
1: Что, они не хотят, что ли?»
0: Действительно, некоторые положительно сконфузились, отретировались и уселись ждать в другой комнате. Но иные остались и расселись по приглашению, но только подальше от стола, больше по углам. Одни все еще желая несколько стушеваться, а другие, чем дальше, тем больше и как-то неестественно быстро ободряясь. Рогожин уселся тоже на показанный ему стул, но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя: «Вишь». На генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особого любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него, в чрезвычайном удивлении, как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет. Можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошедшую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал.
2: «Это, господа, 100 тысяч!» — сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке! Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 тысяч, и я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 тысяч, потом вдруг скакнул на 40, а потом вот и эти 100. Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужто эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке брату в лицо плюнула. С характером девушка.
1: «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему.
2: «Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсить-то! Что я в театре-то французском в ложе, как неприступная добродетель билетажная, сидела? Да всех, кто за мною гонялись 5 лет, как дикая бегала и как гордая невинность смотрела. Так ведь это все дурь меня доехала. Вот, перед вами же пришел, да и положил 100 тысяч на стол. после 5 лет не

0: стройки стоят, меня ждут. Воз 100 000 меня оценил. Ганечка, я вижу, и ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто ты меня в свою семью вести хотел? Меня-то, Рогожинскую. А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка? Так это я нарочно хотела в последний раз посмотреть. Да чего же ты сам можешь дойти? Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит? Чуть ли не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то, ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты все-таки свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто ж правду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковых на Васильевский остров ползком доползешь?
1: Да ползет, проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения.
0: И добро бы ты с голоду умирал. А то ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом.
1: Потому что ведь ты меня ненавидишь. Я это знаю.
0: Нет, уж лучше на улицу, где мне и следует быть, или разгуляться с Рогожином, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Да меня и Фердыщенко не возьмет.
1: Фердыщенко, может, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачетесь, а вы взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю.
2: Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. «Правда?» – спросила она.
1: «Правда?» – прошептал князь.
2: «Возьмете как есть, без ничего?»
1: «Возьму, Настасья Филипповна». «Вот и новый анекдот», – пробормотал генерал. «Ожидать было можно».
2: Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавшее его оглядывать, Настасьи Филипповны.
1: «Вот еще нашелся, а ведь впрямь от доброго сердца. Я его знаю, благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что того.
0: Чем жить-то будешь, коль уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя?
1: За князя-то. Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую, сказал князь. Это я-то честная? Вы.
3: Но это... Там, из романов,
1: Это князь Голубчик старый бредни. А нынче свет-то поумнел, и все это вздор.
0: Да и куда тебе жениться-то? За тобой, за самим еще няньку нужно.
1: Князь встал и дрожащим робким голосом, но в то же время с видом глубоко убежденного человека, произнес:
2: «Я ничего не знаю, Настасья Филипповна. Я ничего не видел. Вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничего. А вы страдали, и из такого ада чистое вышли. А это много.
3: К чему же вы стыдитесь? Да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка.
2: Вы господину Тоцкому 70 тысяч отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, я никому не позволю про вас слово сказать, Настасья Филипповна. Если мы будем бедны, я работать буду, Настасья Филипповна».
3: При последних словах послышалось хихиканье Фердыщенко, Лебедева, и даже генерал про себя как-то крякнул с большим неудовольствием. Птицыны Тоцкой не могли не улыбнуться, но сдержались. Остальные просто разинули рты от удивления.
2: «Но мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна», продолжал князь тем же робким голосом. «Я, впрочем, не знаю, наверное, и жаль, что до сих пор еще узнать ничего не мог в целый день. Но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от одного господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо».
3: Князь действительно вынул из кармана письмо. «Да он уж не бредит ли?» – пробормотал генерал. «Сумасшедший дом настоящий». На мгновение последовало некоторое молчание.
1: «Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина?» – спросил Птицын. «Это очень известный в своем кругу человек. Это очень известный ходок по делам. И если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку знаю, потому что недавно дело имел. Если бы вы дали мне взглянуть, может быть, мог бы вам что-нибудь и сказать».
3: Князь молча, дрожащей рукой, протянул ему письмо.
4: «Да что такое, что такое?» – спохватился генерал, смотря на всех как полоумный. «Да неужто наследство?»
3: Все устремили взгляды на птицу, начитавшего письмо. Общее любопытство получило новый и чрезвычайный толчок.
1: «Верное дело», – объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. «Вы получаете, безо всяких хлопот, по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки, чрезвычайно большой капитал».
4: «Быть не может», – воскликнул генерал, точно выстрелил.
1: «Ай да последний вроде, князь Мышкин», – завопил Фердыщенко. «Ура!» Пьяным голоском прохрипел Лебедев.
5: «А я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки! Фантасмагория, да и только!» Почти ошеломленный от изумления проговорил генерал. «Ну, поздравляю, поздравляю!» И, встав с места, подошел к князю обнять его.
3: За ним стали вставать и другие, и тоже полезли к князю. Даже отретировавшиеся за портьеру стали появляться в гостиной. Пошел смутный говор, восклицания, раздались даже требования шампанского. Все затолкалось, засуетилось. На мгновение чуть не позабыли Настасью Филипповну, и что все-таки она хозяйка своего вечера. Но мало-помалу всем почти разом представилась идея, что князь только что сделал ей предложение. Дело, стало быть, представлялось еще втрое более сумасшедшим и необыкновенным, чем прежде. Все утверждали потом, что с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась. Она продолжала сидеть и некоторое время оглядывала всех странным, удивленным каким-то взглядом, как бы не понимая и силясь сообразить. Потом она вдруг обратилась к князю и, грозно нахмурив брови, пристально его разглядывала. Но это было на мгновение. Может быть, ей вдруг показалось, что все это шутка, насмешка. Но вид князя тотчас же ее разуверил. Она задумалась, опять потом улыбнулась, как бы не сознавая ясно чему.
6: «Значит, в самом деле княгиня?» —
3: прошептала она про себя как бы насмешливо и, взглянув нечаянно на Дарью Алексеевну, засмеялась.
6: «Развязка неожиданная. Я не так ожидала».
5: «Да что вы, господа, стоите? Сделайте одолжение, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, просил шампанского. Фердыщенко, сходите, прикажите. Катя, Паша!» — увидала она вдруг в дверях своих девушек. «Подите сюда! Я замуж выхожу, слышали? За князя! У него 1,5 миллиона! Он князь Мышкин и меня берет!»
6: «Да и с Богом, матушка, пора! Нечего пропускать-то!» — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим.
3: «Да садись же подле меня, князь!» — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так. А вот и вино несут.
5: Поздравьте же, господа! Ура!» — крикнуло множество голосов.
3: Многие затеснились к вину. В том числе были почти все рогожинцы. Но хоть они и кричали, и готовы были кричать, но многие из них, несмотря на всю странность обстоятельств и обстановки, почувствовали, что декорация переменяется. Другие были в смущении и ждали недоверчиво. А многие шептали друг другу, что ведь дело это самое обыкновенное, что мало ли на ком князья женятся, и цыганок из таборов берут. Сам Рогожин стоял и глядел, искривив лицо в неподвижную, недоумевающую улыбку.
5: «Князь, голубчик, опомнись!» —
3: с ужасом шепнул генерал, подойдя сбоку и дергая князя за рукав. Настасья Филипповна заметила это и захохотала.
5: «Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женою везде рядом сяду. Как вы думаете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона? Да еще князь. Да еще, говорят, идиот в придачу, чего лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал, Рогожин, убирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя».
3: Но Рогожин постиг, в чем дело. Невыразимое страдание отпечаталось в лице его. Он всплеснул руками, и стон вырвался из его груди.
5: «Отступись!» – прокричал он князю.
3: Кругом засмеялись.
5: «Это для тебя отступиться-то!» – торжествуя подхватила Дарья Алексеевна. «Ишь, деньги вывалил на стол мужик! Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился! И я беру, сейчас беру, сию минуту все отдам. Ишь, пьяный из кабака, выгнать тебя надо!» — в негодовании повторила Дарья Алексеевна. Смех пошел пуще.
4: «Слышишь, князь?» — обратилась к нему Настасья Филипповна. «Вот как твою невесту мужик торгует!»
5: «Он пьян, — сказал князь. — Он вас очень любит.
4: А не стыдно тебе потом будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала?
5: Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду.
4: И не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого
5: в содержанках жила?»
4: «Нет, не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь?»
5: «Не попрекну».
4: «Ну, смотри, за всю жизнь не ручайся».
5: «Настасья Филипповна, — сказал князь тихо и как бы с состраданием, — я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие, и что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я понимаю, в чем честь, и уверен, что я правду сказал. Вы сейчас загубить себя хотели безвозвратно, потому что вы никогда не простили бы себе потом этого. А вы ни в чем не виноваты. Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла. Что ж такое, что к вам Рогожин пришел, а Гаврила Ардальонович вас обмануть хотел? Зачем вы беспрестанно про это упоминаете? То, что вы сделали, на то немногие способны. Это я вам повторяю. А что вы с Рогожиным ехать хотели, то это вы в болезненном припадке решили. Вы и теперь в припадке. И лучше бы вам идти в постель. Вы завтра же в прачки бы пошли, а не остались бы с Рогожиным. Вы горды, Настасья Филипповна. Но, может быть, вы уж до того несчастны, что и действительно виновную себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна, — заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит. Птицын тогда же от целомудрия наклонил голову и смотрел в землю. Тоцкий про себя подумал: «Идиот, а знает, что лестью всего лучше возьмешь. Натура!» Князь заметил тоже из угла сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его.
6: «Вот так добрый человек!» — провозгласила умилившаяся Дарья Алексеевна.
7: «Человек образованный, но погибший», — вполголоса прошептал генерал.
5: Тоцкий взял шляпу и приготовился встать, чтобы тихонько скрыться. Он и генерал переглянулись, чтобы выйти вместе.
4: «Спасибо, князь. Со мной так никто не говорил до сих пор», — проговорила Настасья Филипповна. «Меня все торговали, а замуж еще никто не сватал из порядочных людей.
6: Слышали, Афанасий Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда везти-то хотел?»
8: «В Екатерингов», —
5: отрапортовал из угла Лебедев. А Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он словно отупел, точно от ужасного удара по голове.
8: «Да что ты! Что ты, матушка? Подлинно припадки находят! С ума, что ли, сошла?» —
5: вскинулась испуганная Дарья Алексеевна.
6: «А ты впрямь думала!» —
5: хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна.
6: «Этакого-то младенца сгубить! Да это Афанасью Ивановичу в ту ж пору! Это он младенцев любит! Едем, Рогожин! Готовь свою пачку! Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай! Я за тебя тысячи не пойду, может быть! Ты думал, как сам жениться хотел? Так пачка у тебя и останется! Врешь! Я сама бесстыдница! Я тотского наложницей была! Князь, тебе теперь надо Аглаю Япончину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыщенко-то пальцами будет указывать. Ты не боишься? Да я-то буду бояться, что тебя загубило, да что потом попрекнешь.
5: Настасья Филипповна была как бы в выступлении. «Неужели?» – простонал князь, ломая руки.
6: «А ты думал, нет? Ты меня совершенством давеча называл? Хорошо, совершенство, что из одной похвальбы, что миллионы княжества растоптало, в трущобу идет. Ну какая я тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион я и в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч за счастье выйти сочту? 75 тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович, и до ста-то не дошел, Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама. Мне мысль пришла. Рогожин готов?
9: Готово! Не подходи!
6: Готово! Раздалось несколько голосов. Тройки ждут с колокольчиками!
5: Настасья Филипповна схватила в руки пачку.
6: Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет он на Васильевский за 3 целковых?
9: Доползет.
6: Ну так слушай, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целые 3 месяца мучил. Теперь мой черед. Видишь эту пачку? В ней 100 тысяч. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками, и рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь — твоя. Все 100 тысяч твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь 100 тысяч, подумай, долго ли выхватить? А я на твою душу полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя. А не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу. Прочь, все прочь, мои деньги. Я их за ночь у Рогожина взяла. Мои деньги, Рогожин, твои, радость.
9: твои, королева. Ну так все прочь. Что хочу, то и делаю. Не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь.
7: Настасья Филипповна, руки не поднимаются, отвечал ошеломленный Фердыщенко.
9: Эх!
4: Крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы, разгребла два тлевшие полена и чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, многие даже перекрестились.
7: «С ума сошла! С ума сошла!»
4: кричали кругом.
7: «Не связать ли нам ее?» шепнул генерал Птицыну. «Или не послать ли? С ума ведь сошла, ведь сошла, сошла!»
4: «Нет, это может быть не совсем сумасшествие», прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих от затлевшейся пачки.
7: «Сумасшедшая, ведь сумасшедшая!» приставал генерал к Тоцкому. «Я вам говорил, что колоритная женщина»,
4: пробормотал тоже отчасти побледневший Афанасий Иванович.
7: «Но ведь однако ж 100 000!
9: Господи! Господи!»
4: раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали. Иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала.
9: «Матушка, королевна всемогущая!»
4: вопил Лебедев, ползая на коленках перед Настасьей Филипповной и простирая руки к камину.
9: 100 000! 100 000! Сам видел! При мне упаковывали! Матушка, милость моя, повели мне в камин! Весь влезу! Всю голову седую в огонь вложу! Больная жена без ног! 13 человек детей! Все сироты! Отца схоронил на прошлой неделе! Голодный сидит! Настасья Филипповна!»
4: И, провопив, он пополз было в камин.
9: «Прочь!»
4: – закричала Настасья Филипповна, отталкивая его.
9: «Расступись все! Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись! Полезай! Твое счастье!»
4: Но Ганя уже слишком много вынес в этот день и в этот вечер, и к этому последнему неожиданному испытанию не был приготовлен. Толпа расступилась пред ними на две половины, и он остался глаз на глаз с Настасьей Филипповной в 3 шагах от нее расстояния. Она стояла у самого камина и ждала, не спуская с него огненного пристального взгляда. Ганя во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Правда, он не мог отвести глаз от нее, от затлевшейся пачки. Но, казалось, что-то новое взошло ему в душу, как будто он поклялся выдержать пытку. Он не двигался с места. Через несколько мгновений всем стало ясно, что он не пойдет за пачкой. Не хочет идти.
9: «Эй! Сгорят! Тебя же застыдят!»
4: кричала ему Настасья Филипповна.
9: «Ведь после повесишься! Я не шучу!»
4: Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один уголок нижней головешки. Наконец, тонкий длинный язычок огня лизнул и пачку. Огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх.
3: Все ахнули. «Матушка!» Все еще вопил Лебедев, опять порываясь вперед. Но Рогожин оттащил и оттолкнул его снова. Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он оторваться не мог от Настасьи Филипповны. Он упивался. Он был на седьмом небе. «Вот это королева!» повторял он поминутно, обращаясь кругом, кому не попало. «Вот это по-нашему!» – вскрикивал он, не помня себя. «Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» Князь наблюдал грустно и молча. «Я зубами выхвачу за одну только 1000!» – предложил было Фердыщенко. «Зубами-то и я бы сумел!» проскрежетал кулачный господин сзади всех в припадке решительного отчаяния. «Черт возьми! Горит! Все сгорит!» вскричал он, увидев пламя. «Горит! Горит!» кричали все в один голос, почти все тоже порываясь к камину. «Ганя, не ломайся! В последний раз говорю! Полезай!» заревел Фердыщенко, бросаясь к Гане в решительном иступлении, дергая его за рукав. «Полезай, фанфаронишка, сгорят! Проклятый!» Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но, не сделав и 2 шагов, зашатался и грохнулся о пол. «Обморок!» – закричали кругом. «Матушка, сгорят!» – вопил Лебедев. «Даром сгорят!» – ревели со всех сторон. «Катя, Паша, воды ему, спирту!» – крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щипцы и выхватила пачку. Вся почти наружная бумага обгорела и тлела, но тотчас же было видно, что внутренность была не тронута. Пачка была обернута в тройной газетный лист, и деньги были целы. Все вздохнули свободнее.
10: «Разве только тыщеночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы!»
3: с умилением выговорил Лебедев.
9: «Все его! Вся пачка его! Слышите, господа?» провозгласила Настасья Филипповна, кладя пачку возле Гани. «А не пошел-таки! Выдержал! Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег! Ничего, очнется! А то бы зарезал, пожалуй!» «Вот уж!» и приходит в себя. «Генерал Иван Петрович! Дарья Алексеевна, Катя, Паша, Рогожин, слышали? Пачка его, Ганина. Я отдаю ему в полную собственность вознаграждение, ну так чего бы там ни было. Скажите ему, пусть тут подле него и лежит. Рогожин, марш!»
10: «Прощай, князь, в первый раз человека видела».
9: «Прощайте, Афанасий Иванович!» Вся рогожинская ватага с шумом, с громом, с криками пронеслась по комнатам к выходу вслед за Рогожиным и Настасьей Филипповной. В зале девушки подали ей шубу. Кухарка Марфа прибежала из кухни. Настасья Филипповна всех их перецеловала.
11: «Да неужто, матушка, вы нас совсем покидаете? Да куда же вы пойдете? И еще в день рождения, в такой день!»
3: спрашивали расплакавшиеся девушки, целуя у ней руки.
11: «На улицу пойду, Катя. Ты слышала? Там мне и место, а не то в прачке. Довольно с Афанасьем Ивановичем. Кланяйтесь ему от меня, а меня не поминайте лихом!»
4: Князь стремглав бросился к подъезду, где все рассаживались на четырех тройках с колокольчиками. Генерал успел догнать его еще на лестнице. «Помилуй, князь, опомнись!» — говорил он, хватая его за руку. «Брось! Видишь, какая она! Как отец, говорю!»
11: Князь поглядел на него, но, не сказав ни слова, вырвался и побежал вниз. У подъезда, от которого только что откатили тройки, генерал разглядел, что князь схватил первого извозчика и крикнул ему в Екатерингов вслед за тройками.
12: Вы слушали страницы романа на произведение Федора Достоевского «Идиот». Читала Юлия Борисова.
13: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
14: Жорж Сименон. Ж-7. Прежде чем начать рассказывать о расследованиях, в которых мне посчастливилось принять участие с человеком, которого я называю просто Ж-7, и вы поймете в дальнейшем почему, мне бы хотелось, чтобы вы узнали о моей первой встрече с ним. Встреча сама по себе на протяжении нескольких часов так и оставалась для меня таинственной и загадочной. 9 декабря 1923. В тот вечер я случайно оказался в одном из ночных кабаре на Монмартре. Было около 2 часов ночи. Я сидел за столиком, лениво потягивал шампанское и вел пустопорожнюю беседу с каким-то иностранцем, национальность которого так и не смог определить. То мне казалось, что он говорит с восточным акцентом, то с английским, хотя они менее всего похожи друг на друга. Из кабаре мы вышли вместе. Над головами у нас было звездное, морозное, зимнее небо. Свежий воздух улицы вызвал у меня и моего собеседника непреодолимое желание прогуляться немного пешком. Мы неторопливо спустились вниз по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Однако мороз оказался сильнее нашего желания, и вскоре мы почувствовали это. Нужно было возвращаться домой. Я стал ловить проходящие мимо такси, но они, как назло, были заняты и не останавливались. Так мы незаметно дошли до площади Сен-Жорж, где нам, наконец, удалось остановить красного цвета машину марки Ж-7. Из нее бойко выскочила закутанная в меха молодая женщина. Протянув водителю купюру и не потребовав сдачи, она не замедлила удалиться. «Прошу вас», — сказал я своему собеседнику, жестом указывая на такси. «Ну что вы, это я прошу вас», — не сдавался он. «Я живу буквально в 2 шагах. Это не имеет никакого значения. Садитесь же, прошу вас». Я был вынужден уступить. На прощание я протянул ему руку, хотя мы были едва знакомы. В ответ он протянул мне свою левую руку, так как правая весь вечер, пока мы разговаривали, так и оставалась в кармане пиджака. Мы обменялись рукопожатием, но мгновение спустя я уже был готов звать его на помощь. Дело в том, что, сев в машину, я обнаружил в ней нечто такое, от чего у меня волосы стали дыбом. В машине лежал труп. Водитель, не обращая на меня никакого внимания, захлопнул дверцу и молча тронулся с места. Признаться, у меня не хватило силы духа тут же остановить такси. Когда же эта мысль пришла мне в голову, было уже слишком поздно. Машина мчалась по Монмартрскому предместью, а мой ночной знакомый, как и женщина, вышедшая из машины, должно быть, уже давно исчезли. Я, наверное, не смогу передать все те чувства, которые охватили меня. От этого приключения мне стало не по себе. К горлу подкатывался какой-то комок, а щеки и уши запылали. Тело человека сползло с сиденья и оставалось неподвижным. Теперь, в свете пробивавшихся через стекло машины неоновых реклам, я смог рассмотреть его лицо, его рыжие волосы и серый костюм, рукав пиджака которого частично был в крови. Уже смелее я ощупал плечо покойника. Моя рука стала липкой от крови. Я растерялся. Нужно было что-то делать, но страх парализовал меня. Наконец, усилием воли я резко принял решение ехать к себе домой. Пожалуй, если бы я не видел, как та молодая элегантная женщина выскочила из такси, я бы сказал водителю, чтобы тот ехал в комиссариат или в ближайшую больницу. Но меня остановило подозрение, что человек жив. Может быть, находился в глубоком обмороке. «Да, старик», — сказал я сам себе, — «наверное, это женщина, это она пыталась убить его», — терялся я в догадках. Незаметно мы приехали на мою улицу. Тут меня осенила мысль. В 100 метрах от моего дома все еще светилось открытое кафе. «Вы не могли бы разменять мне 1000-франковую купюру? Дело в том, что у меня нет мелких денег», — спросил я у водителя и затаил дыхание, опасаясь, что он сам сможет разменять мне ее. Он с пониманием взял купюру и вышел из машины. Воспользовавшись его отсутствием, я перенес тело в подъезд своего дома. Четверть часа спустя незнакомец уже лежал на моей собственной кровати, а я внимательно разглядывал на его руке небольшую рану, оставленную, по всей видимости, стилетом, этим далеко не женским оружием. Раненый так и не приходил в себя. Нужно было что-то делать. Ранение было неглубоким, поэтому я так и не понял, почему же он так долго не приходит в себя. Поразмыслив, я отнес это за счет потери крови, но тут же усомнился. Вся его одежда была бы в крови. Тем хуже, подумал я, нужно немедленно вызвать врача. Я вышел из дому и побежал к живущему неподалеку моему приятелю, студенту последнего курса медицинского факультета, и в буквальном смысле слова стащил его с кровати. Немного погодя, я уже открывал дверь своей квартиры. «Он лежит там, слева», — сказал я своему товарищу, но осекся на полуслове. Мой раненый и в какой-то мере даже пленник, ибо, уходя, я закрыл дверь на ключ, бесследно исчез. Я обыскал всю квартиру, но его и след простыл. К тому же все вокруг почему-то оказалось в неописуемом беспорядке. Все ящики и стола были выдвинуты, лежавшие в них и на столе бумаги перерыты. Вдобавок ко всему, на пачку писем был перевернут пузырек с чернилами. Ироническая улыбка моего товарища окончательно разозлила меня. «Так сколько же денег у тебя здесь лежало?» — саркастически спросил он. «Что ты хочешь этим сказать?» Я был взбешен и одновременно обижен до глубины души. Я чувствовал, что оказался в очень смешном положении и только усугублял его, пытаясь мысленно и вслух защитить раненого незнакомца. «Но ведь он не вор, он ведь ничего не забрал отсюда». «А ты в этом уверен?» «Абсолютно, у меня все на месте». «Что значит?» «Да ничего, ничего, я могу наконец вернуться в свою постель. Только дай мне выпить что-нибудь покрепче. Сам понимаешь, на улице чертовски холодно, а для человека, поднятого ночью с постели...» И он ушел. Я же заметался по комнате из угла в угол, как загнанный в клетку тигр. Поскольку я уже начал рассказывать эту историю, то хочу до конца быть откровенным. Не успел мой приятель уйти, как я выскочил следом и возвратился на площадь Сен-Жорж. Вы спросите, зачем? Да я и сам не знаю. Наверное, я все же надеялся каким-то невероятным образом встретить там ту женщину. Все это было крайне глупо. Ведь я видел, как она поспешно удалилась и пошла в направлении улицы Сен-Лазар. И, несмотря на это, я, битый час, как дурак, бродил в районе площади, взволнованный до такой степени, что вдруг поймал себя на том, что рассуждаю вслух. Часы показывали 5 утра, когда я, наконец, лег в кровать, в которую перед этим с такой заботой уложил раненого незнакомца. В 9 часов утра меня разбудила консьержка и вручила мне свежую корреспонденцию. С твердым намерением вновь заснуть, я лишь мельком бросил взгляд на письмо, но, заметив письмо без марки, решил вскрыть его. Внутри лежала повестка. В официальной форме мне предписывалось явиться к 10 часам на улицу Соэ в одно из зданий в управлении уголовного розыска – В повестке был указан номер кабинета, и все. Собираясь, я раз 10 менял свое мнение. То решался сказать правду, то выдумывал на ходу какую-то неправдоподобную историю, то просто пытался скрыть какие-то детали ночного приключения. Конечно же, этой ночью я вел себя как ребенок и не хотел в этом сознаться даже самому себе. Мрачное здание уголовного розыска произвело на меня далеко не самое приятное впечатление, а четверть часа ожидания в коридоре вообще морально истощили. Наконец, нужная дверь открылась. Я встал и вошел в небольшой кабинет, в окно которого падал резкий свет солнца. В кабинете стоял мужчина и выжидающе держал руки в карманах. Я навсегда запомнил его высокий и широкий силуэт, атлетического сложения фигуру и мешковатый костюм. Открытое, усеянное веснушками лицо, светлые глаза, мясистый нос и веселая, без малейшей иронии улыбка. «Я вызвал вас сюда, чтобы официально принести вам свои извинения. Я лишился дара речи. Передо мной стоял мой раненый, таинственно исчезнувший из моей квартиры. Продолжая стоять, как вкопанный, я невольно стал рассматривать его с ног до головы. Не знаю, почему это получилось, но я надолго запомнил все детали его костюма, от черных зашнурованных туфель до однотонного галстука, завязанного без тени кокетства. Чувствовалось, что этот человек был достаточно уверен в себе. В то же время явственно ощущалось, он занимается настолько серьезными вещами, что мог бы позволить себе не беспокоиться о своем туалете. «Позвольте представиться, инспектор полиции Б», продолжал он. Фамилия эта была настолько известной, что я просто не могу ее сообщить. Ранения его я не видел. Правда, левая рука была чуть худее правой. «Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Садитесь. Вы курите?» Он протянул мне массивный никелированный портсигар. «Прошу прощения, что из-за меня вам не удалось выспаться этой ночью, а также за то, что я был вынужден разбудить вас своим письмом задолго до 12. Но я действительно торопился принести вам свои искренние извинения. Я так и не успел разглядеть ту часть кабинета, которая прилегала к двери. У меня возникло чувство, что там кто-то стоит и смотрит на меня». Мою мысль невольно подтвердил инспектор, улыбнувшись кому-то, стоящему за моей спиной. Я был вынужден невольно обернуться и тут же услышал его голос. «Ты можешь пройти сюда, Иветта, я хочу представить тебе...» Но продолжения я уже не слышал. Дело в том, что даже тогда на площади я так и не успел рассмотреть женщину, вышедшую из такси, и узнать ее можно было только по мехам. На Иветте были такие же меха. Она сдержанно улыбнулась, а я смутился и не знал, куда мне смотреть. «Познакомьтесь, это моя сестра», произнес наконец инспектор Б, с которым мы впоследствии стали почти неразлучными, и которого в память о нашей первой встрече я прозвал Ж-7. «Вот уже несколько лет кряду человек, с которым вы вчера так мило попивали шампанское, гастролирует по всем европейским столицам и безнаказанно совершает самые гнусные преступления», — продолжал он. «А теперь представьте, насколько трудно арестовать этого маньяка, который одним движением мизинца может взорвать себя вместе со всеми окружающими его людьми. И представьте себе, что здесь, в Париже, он готовит очередное преступление и при этом преспокойно разгуливает на свободе. Вот уже месяц, как я у него на хвосте, но только вчера решил его взять хитростью. Я вместе со своей сестрой находился в такси. Мы поджидали его у выхода из кабаре. Моя полубутафорская рана была уже готова. Я ее сам нанес себе, вложив в это все мое искусство и, разумеется, тщательно все продезинфицировав. Можете убедиться, на руке не осталось почти никаких следов. На площади Сен-Жорж Иветта вышла, и логический преступник должен был почти неизбежно воспользоваться этим пустым такси. Раненый, лежащий без сознания человек не вызывает никакого недоверия. Преступник, по задумке, должен был поступить так же, как и вы. Не прошло и 5 минут, как я бы вырвал детонатор, лежавший в кармане его пиджака. А вы Вы все испортили. Я даже предположил, что вы его сообщник. Это и вынудило меня обыскать все ваши вещи. Надеюсь, вы прощаете мне это? Увидев, что я все еще не опомнился от всего случившегося, он подытожил. Если я и упустил врага, то надеюсь, что, по крайней мере, нашел нового товарища, а, возможно, даже и друга.
13: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
15: Да будет вам известно, друзья мои, что в конце 1810 года мы с Массена и всеми остальными теснили Веллингтона, надеясь сбросить его самого и его армию в Тахо. Но еще в 25 милях от Лиссабона мы обнаружили, что нас обманули. Этот англичанин построил мощную линию укреплений на том месте, которое называется Торрес-Ведрос. И даже мы не в силах были ее прорвать. Что нам оставалось, кроме как остановиться перед этими укреплениями и блокировать их всеми силами? Мы проторчали там полгода в невыносимых условиях. И Массена потом говорил, что совершенно посидел за это время. Что касается меня, то я не очень тревожился. Меня заботили только кони, которым нужно было отдохнуть и подкормиться на зеленых пастбищах. А мы веселились как только могли. Была у меня одна знакомая в Санторене, но нет, молчок. Благородный человек обязан хранить тайну, хотя вправе дать понять, что мог бы сказать многое. Да. Однажды вызывает меня Массена к себе. Я тотчас явился в его палатку, где он сидел за столом и рассматривал большую карту. Он молча посмотрел на меня своим единственным орлиным глазом, и по выражению его лица я понял, что дело не шуточное. Он нервничал, хмурился, но мой бравый вид, видимо, его ободрил. Всегда полезно побыть в обществе храбреца. «Полковник Этьен Жерар», — сказал он, — «я не раз слышал, что вы храбрый и находчивый офицер». Не мне это было подтверждать, но и отрицать такие вещи тоже глупо. Так что я звякнул шпорами и отдал честь. «Кроме того, говорят, что вы отлично ездите верхом». Я не возражал. «И лучший рубака на все 6 бригад легкой кавалерии». Массена славился своей осведомленностью. «Так вот», — продолжал он, — «взгляните на эту карту, и вы сразу поймете, чего я от вас хочу. Вот линии укреплений Торрес-Ведрос. Посмотрите, как они растянуты, и вам станет ясно, что силы англичан сильно разбросаны. А за укреплениями до самого Лиссабона тянется голая равнина. Мне чрезвычайно важно знать, как расположены на этом пространстве войска Веллингтона. И я прошу вас отправиться туда и принести точные сведения». От его слов мне стало не по себе. «Ваше превосходительство», — сказал я, — «немыслимо кавалерийскому полковнику унизиться до роли шпиона». Он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Гусар всегда горячая голова, иначе какой же это гусар?» — сказал он. «Выслушайте меня, и вы поймете, что я вовсе не посылаю вас шпионить. Что вы скажете вот об этой лошадке?» Он подвел меня к окну, где егерь прогуливал замечательного коня. Конь был серый в яблоках, не очень рослый, пожалуй, немногим повыше 5 футов, но с короткой, красиво выгнутой шеей, как у лошадей арабских кровей. Ноги крепкие, мускулистые,
16: Но бабки такие тонкие, что я, едва взглянув на него, пришел в полный восторг. Никогда не мог смотреть равнодушно ни на хорошую лошадь, ни на красивую женщину. И не могу даже теперь, когда 70 зим постудили мою кровь. Представьте же себе, каков я был в 10-м году. «Это вольтижер», — сказал Массена. «Лучший скакун во всей армии». Итак,

вечера, после чего буду считать, что вы попали в плен, и предложу им в обмен на вас полковника Петри. Ах, какой гордостью и радостью преисполнилась моя душа, когда я вскочил в седло и галопом проехался на этом изумительном коне. Конь был великолепен, мы оба были великолепны. И Массена захлопал в ладоши и закричал в восторге. Я не добивался на похвалу, он сам сказал, что достойному коню достойный всадник. А когда я, как молния, промчался мимо него в третий раз, и султан мой развивался, а Даламан трепеща летел следом, по его суровому, словно каменному лицу, было видно, что он больше не сомневается в правильности своего выбора. Я обнажил саблю, поцеловал эфес, отсалютовал и поскакал в расположение своего полка. Все уже знали, что мне поручено важное дело, и мои дьяволы высыпали из палаток, приветствуя меня. Ах, и сейчас, в старости, на глазах у меня выступают слезы, когда я вспоминаю, как гордились они своим полковником, и я тоже гордился ими. Они были достойны своего лихого командира. Ночь обещала быть ненастной, и это казалось мне на руку. Я постарался сохранить свой отъезд в строжайшей тайне, ведь было ясно, что если англичане пронюхают о моей отлучке из армии, они, естественно, поймут, что тут дело нешуточное. Поэтому моего коня вывели за линию пикетов, как будто на водопой. Я же пошел пешком и там сел в седло. Моросил дождь, луна была скрыта облаками. Словом, можете себе представить, обстановка не очень приятная, но на сердце у меня было легко, когда я думал о том, какая честь мне оказана и какая слава меня ожидает. Этот подвиг должен был умножить блестящий список, благодаря которому я получу вместо сабли маршальский жезл. Ах, каким мечтам предавались мы, глупые молодые люди, опьяненные успехом! Мог ли предвидеть в тот вечер я, избранный из 60 тысяч, что буду на старости лет выращивать капусту за 100 франков в месяц? Ах, моя юность, мои мечты, мои боевые друзья! Но колесо судьбы вертится, не останавливаясь. Простите, друзья мои, старика за его слабость. Итак, путь мой лежал через плато Торрес-Ведрес, потом через ручеек мимо сгоревшего дома, который теперь служил только ориентиром, и дальше через небольшую дубраву к монастырю Святого Антония, который находился на левом фланге англичан. Оттуда я повернул на юг и стал тихонько спускаться с горы, так как именно здесь, как считал Массена, легче всего было проехать через вражеские позиции незамеченным. Ехал я шагом, поскольку тьма стояла такая, что я не видел дальше собственного носа. В таких случаях я всегда отпускаю поводья и целиком полагаюсь на лошадь. Вольтижер уверенно шел вперед, а я, удобно сидя в седле, только поглядывал вокруг, да держался подальше от всяких огней. Так мы осторожно продвигались 3 часа. Я уже решил было, что все опасности позади. Я поскакал быстрее, так как хотел к рассвету оказаться в тылу вражеской армии. В тех местах много виноградников, и зимой ехать через них верхом одно удовольствие. Скачи себе напрямик. Но Массена недооценил коварство англичан. Как выяснилось, там была не одна линия обороны, а все 3. И как раз 3-ю, самую сильную, я и проезжал в тот миг. Я ехал, радуясь удаче, как вдруг впереди вспыхнул фонарь, и я увидел блеск ружейных стволов и красные мундиры. «Кто едет?» – окликнули меня. Я взял вправо и помчался во весь опор, но из темноты вылетело с 10 огненных стрел, и вокруг меня запели пули. Это пение мне хорошо знакомо, друзья мои, но я не стану утверждать, как какой-нибудь глупый новобранец, будто оно мне по душе. Однако же я, по крайней мере, никогда не терял при этом голову и теперь знал, что остается только одно – скакать вперед,

0: что есть духу, и попытать счастье где-нибудь в другом месте. Я оставил позади пикет англичан и, не слыша больше ни звука, справедливо заключил, что уж теперь-то проехал линию их обороны. Я проскакал 5 миль на юг, время от времени высекая огонь, чтобы взглянуть на карманный компас. А потом вдруг, до сих пор, как вспомню об этом, душа обливается кровью. Мой конь, даже не споткнувшись, без единого звука, пал подо мной. Я и не подозревал, что одна из пуль, пущенных этим проклятым пикетом, ранила его на вылет. Благородное животное даже не дрогнуло. Оно скакало до последнего издыхания. Только что я чувствовал себя неуловимым на самом быстром, самом великолепном скакуне в армии Массена, и вот он лежит на боку, и толку от него никакого, разве только шкуру содрать. А я стою над ним, спешенный гусар, самое беспомощное, самое нелепое существо на свете. На что мне теперь сапоги, шпоры, сабли, волочащиеся по земле? Я был глубоко во вражеском тылу. Как мог я надеяться вернуться? Не стыжусь признаться, что я, Этьен Жерар, присел на труп своего коня и в отчаянии закрыл лицо руками. На востоке уже брезжил рассвет. Через полчаса станет совсем светло. Я преодолел все препятствия, и вот теперь, в последний миг, оказался беспомощным среди врагов, провалил поручение и попал в плен. Разве мало этого, чтобы привести в отчаяние солдата? Но не огорчайтесь, друзья мои. Даже у самых отважных бывают минуты слабости. Но у меня дух, как стальная пружина. Чем больше его сгибаешь, тем выше он рвется вверх. Мгновенный приступ отчаяния миновал, и вот уж мой ум холоден, как лед, а сердце пылает огнем. Не все было потеряно. Я прошел через столько опасностей, пройду и через эту. Я встал и начал раздумывать, как быть. Мне сразу же стало ясно, что возвращаться назад нельзя. Прежде чем я успею миновать английские позиции, будет уже совсем светло. Надо где-то спрятаться до вечера, а ночью попытаться унести ноги. Я снял с бедняги вольтижера седло, кобуру и уздечку и спрятал их в кустах, чтобы нельзя было узнать, если кто на него наткнется, что лошадь французская. Потом, оставив его там, я отправился на поиски какого-нибудь укрытия, где можно будет отсидеться до вечера. Со всех сторон от меня на склонах холмов горели бивачные костры, и вокруг них уже закопошились люди. Надо было спрятаться поскорее, иначе я пропал. Но куда? Я забрел в виноградник, где еще торчали сухие лозы, но зелени не было, здесь не укроешься. Кроме того, чтобы переждать до ночи, мне нужна была пища и вода. Становилось все светлее, и я поспешил вперед, надеясь, что случай мне поможет. И мне не пришлось разочароваться. Случай, что женщина, друзья мои, он всегда благосклонен к отважному гусару. Так вот, шел я, спотыкаясь через виноградник, вдруг вижу впереди что-то маячит. Это я набрел на большой квадратный дом с длинной низкой боковой пристройкой. Дом стоял на скрещении 3 дорог, и нетрудно было догадаться, что это таверна. Окна не светились, всюду было темно и тихо. Ну, я, разумеется, понимал, что такая удобная квартира не может пустовать и, скорее всего, занята кем-нибудь из высокого начальства. Пристройка, видимо, была хлевом, и я забрался туда, поскольку дверь оказалась незапертой. В хлеву было полно волов и овец, ясно было, что их спрятали здесь от лап мародеров. Вверх на сеновал вела лестница. Я залез туда и уютно устроился на сене. Наверху было маленькое незастекленное оконце, откуда я мог видеть крыльцо и дорогу. Я устроился у окна и стал ждать. В недолгом времени стало ясно, что я не ошибся. Здесь расположилось какое-то высокое начальство. В Вскоре после восхода солнца прискакал английский легкий драгун с донесением, и больше уже не было ни минуты тишины. Офицеры то и дело приезжали и уезжали, и на устах у всех одно имя – сэр Степлтон, сэр Степлтон. Нелегко мне было лежать на сене с пересохшей глоткой и видеть, как хозяин таскает этим офицерам здоровенные бутыли с вином. Но я забавлялся, глядя на их свежие, гладко выбритые, беззаботные физиономии и представляя себе, что они подумали бы, если бы знали, что у них под самым носом пристроился такой знаменитый человек, как я. Лежу я себе, поглядываю, и вдруг вижу такое, что впору рот раскрыть от изумления. Ну, просто невероятно, до какой наглости доходят эти англичане. Что, по-вашему, сделал милорд Веллингтон, когда узнал, что Массена его блокировал, и ему с армией некуда податься? Ни за что не угадайте. Скажете, что он пришел в бешенство или в отчаяние, собрал все свои войска и обратился к ним с речью, говорил о славе и родине, а потом повел в последнее решительное сражение. Нет, нет, милорд не сделал ничего подобного. Он отправил в Англию военный корабль за гончими и начал травить лисиц. С места мне не сойти, если вру. За укреплениями Торрес-Ведрос эти сумасшедшие англичане 3 дня в неделю охотились на лисиц. Слухи об этом доходили до нас и раньше, а теперь мне предстояло своими глазами убедиться в их правдивости. По дороге, про которую я говорил, бежали эти самые собачки, штук 30, не то 40, белые с коричневым, и у всех хвосты торчали под одинаковым углом, как штыки в старой гвардии. Клянусь богом, на это стоило посмотреть. А позади и посередке ехали 3 в остроконечных шапочках и красных куртках. Я догадался, что это егери. Следом двигалась целая толпа конных в мундирах всех родов войск. Они тянулись подвое или потрое, со смехом болтая о чем-то. Ехали они мелкой рысью, и я подумал, что лиса, которую они собирались затравить, видно, не больно резвая. Однако это было их дело, а не мое, и вскоре все они проехали мимо моего убежища и скрылись из виду. Я притаился и ждал, готовый воспользоваться любым благоприятным случаем. Вскоре по дороге проскакал офицер в голубой форме, похожий на ту, что носят наши конные артиллеристы. Немолодой уже грузный человек с седыми бакенбардами. Он остановился и начал разговаривать с драгунским штабным офицером, ждавшим у крыльца. И тут я убедился, как важно знать английский язык, которому у меня был случай научиться. Я слышал и понимал каждое слово. «Где место сбора?» – спросил офицер. Второй ответил, что возле альтары. «Вы опаздываете, сэр Джордж?» – сказал ординарец. «Да, пришлось заседать в трибунале. Сэр Степлтон уехал?» В этот миг отворилось окно, и в него выглянул красивый молодой человек в блестящем мундире. «Hello, Мэри!» – сказал он. «Меня задержали эти чертовы протоколы, но я вас сейчас нагоню». «Прекрасно, Степлтон. Я опаздываю и поеду вперед. Велите груму подвести мне коня», сказал молодой генерал через окно ординарцу, а пожилой двинулся дальше по дороге. Ординарец отъехал куда-то к конюшне, и через несколько минут появился проворный английский грум с кокардой на фуражке, ведя под усцы коня. Ах, друзья мои, кто не видел английского охотничьего скакуна, тот ничего не видел. Это было настоящее чудо, рослый, широкий в кости, сильный, стройный и быстроногий, как олень. Масти вороной, без единого пятнышка. А что за шея? Круп, ноги, бабки. Описать невозможно. Он весь блестел под солнцем, как полированное черное дерево. Нетерпеливо пританцовывал на месте, легко и изящно поднимая копыта, тряс гривой и тонко ржал. Сроду я не видел такой силы, красоты и грации. Раньше я часто удивлялся, как это английским гусарам удалось обскакать гвардейских егерей под Асторгой. Но когда увидел английских лошадей, то перестал удивляться. У двери в стену было ввинчено кольцо. Грум привязал лошадь, а сам пошел внутрь. Я мигом сообразил, какой счастливый случай посылает мне судьба. Стоит вскочить в седло, и положение мое станет еще выгоднее, чем в начале. Даже вольтежер не мог бы сравниться с этим великолепным конем. Долго раздумывать не в моих привычках, вмиг спустился я с лестницы и был у дверей хлева. Еще миг, и, выскочив наружу, я схватил повод и прыгнул в седло. Кто-то, хозяин или слуга, ошалело закричал мне вслед, но что мне его крики? Я дал коню шпоры, и он ринулся вперед так резво, что лишь столь искусный наездник, как я, мог усидеть в седле. Я отпустил поводья и дал ему волю. Мне было безразлично, куда скакать, лишь бы подальше от постоялого двора. Конь пронесся вихрем по виноградникам, и через несколько минут целые мили легли между мной и моими преследователями. Я почувствовал себя в безопасности и, доехав до вершины невысокого холма, достал из кармана карандаш и записную книжку и принялся зарисовывать местность и набрасывать план позиций. Подо мной был славный конь, но рисовать, сидя на нем, оказалось нелегким делом. Он все время прядал ушами, дрожал и водил боками от нетерпения. Сначала я не мог понять, что это с ним. Но потом заметил, что он делает это только когда откуда-то из дубравы под нами доносится странный звук «улюлю». Потом вдруг этот нелепый крик сменило дикое порсканье и отчаянный рев рога. Мой конь словно обезумел. Глаза его метали искры, грива встала дыбом. Он высоко прыгнул, раз-другой, дрожа всем телом. Карандаш мой полетел в одну сторону, записная книжка в другую. А когда я взглянул вниз, в долину, то увидел необычайное зрелище. Туда лавиной мчались охотники. Лисицы мне видно не было, но собаки так и заливались лаем. Они уткнули носы в землю, задрали хвосты и бежали такой тесной гурьбой, что казались большим летящим желто-белым ковром. А за ними следом скакали охотники. Бог мой, какое это было зрелище! Представьте себе всех офицеров, какие только входят в состав большой армии. Некоторые были в охотничьих костюмах, но большинство в мундирах. Голубые драгуны, красные драгуны, гусары в красных рейтузах, зеленые стрелки, артиллеристы, уланы в мундирах с золотой оторочкой. И почти сплошь красные, красные, красные, красные, потому что пехотные офицеры ездили верхом не хуже кавалеристов. Ну и толпа. Одни хорошо сидели в седле, другие плохо, но каждый летел вперед во весь опор. Младшие офицеры и генералы сшибались и теснили друг друга, давали лошадям шпоры, дергали поводья, забыв обо всем на свете, кроме одного. Они жаждали крови этой разнесчастной лисы. Право, странный народ эти англичане. Но у меня не было времени любоваться на охоту или дивиться на глупых островитян, потому что впереди всех этих сумасшедших несся конь, на котором я сидел. Понимаете, это был охотничий конь. И собачий лай для него значил то же, что для меня сигнал кавалерийской трубы, раздайся он сейчас на улице. Этот конь ошалел. Он обезумел. Он сделал скачок, потом другой, и вдруг, закусив удила, пустился с холма вслед за собаками. Я ругался, дергал поводья, тянул их изо всех сил, но ничего не мог поделать. Бесполезно было и пробовать его сдержать. Я отбросил всякую надежду остановиться и, покрепче усевшись в седле, приготовился к самому худшему. Что это был за конь? В жизни мне не доводилось на таком ездить. С каждым прыжком он весь подбирался и несся вперед все быстрее, распластавшись, как борзая. А ветер хлестал меня в лицо и свистел в ушах. На мне была обычная форма, простой и скромный мундир, хотя, конечно, есть люди, которые любой мундир способны украсить. И я из осторожности, когда отправлялся, снял с кивера высокий плюмаж. Поэтому я не привлекал к себе внимания среди пестрых мундиров охотников, и никто из этих людей, увлеченных травлей, меня не заметил. Мысль, что среди них можно скакать французский офицер, была до такой степени нелепой, что не могла прийти им в голову. Я не удержался от смеха, потому что, хотя меня со всех сторон окружала опасность, в моем положении было что-то комическое. Я уже говорил, что не все охотники одинаково хорошо умели ездить верхом. И через несколько миль они уже не скакали единым строем, как атакующий полк, а сильно растянулись. Лучшие наездники мчались впереди, следом за собаками, но многие отстали. Само собой, я был лучшим из лучших, а конь мой не имел себе равных, так что, сами понимаете, он вскоре вынес меня вперед. И когда я увидел собак, мчавшихся по равнине, и егерей в красных куртках, от которых меня отделяло всего 7 или 8 всадников, произошло самое поразительное. Я, Этьен Жерар, тоже ошалел. Азарт вмиг охватил меня. Я жаждал показать себя и пылал ненавистью к лисе. Ах, бестия! Как смеешь ты нас дразнить? Разбойница, минуты твои сочтены. Ах, что за славное чувство, этот азарт, друзья мои! Это желание растоптать лису копытами коня. И я вместе с англичанами принял участие в травле. Мой конь летел все быстрее, и вот уже всего 3 скачут рядом со мной за собаками. Страх, что меня разоблачат, как рукой сняло. Голова у меня закружилась от волнения, кровь заиграла в жилах. Казалось, только ради одного и стоит жить на свете, чтобы настичь эту проклятую лисицу. Я обскакал еще одного охотника, он был гусар, как и я. Теперь впереди оставались только 2. Один в черном мундире, 2 артиллерист в голубом. Тот самый, которого я видел около постоялого двора. Ветер трепал его седые бакенбарды, но скакал он лихо. Еще с мили он продержался впереди, но потом, когда мы помчались вверх по крутому склону, я, благодаря тому, что был легче его, вырвался вперед. Я обошел обоих. И по холму скакал голова в голову с маленьким суровым на вид егерем. Впереди были собаки, а в сотне шагов перед ними рыжий комок, лисица, которая распласталась в бешеном беге. При виде ее кровь бросилась мне в голову. «Ага! Попалась, подлая!» – завопил я и стал криками подбадривать егеря. Я махнул ему рукой, давая понять, что не подкачаю. Теперь меня отделяли от лисицы только собаки. Они нужны для того, чтобы указывать охотнику, где зверь, а теперь стали только помехой, потому что я не знал, как их обойти. Егерь тоже был в затруднении. Из-за собак он не мог настичь добычу. Он был неплохой наездник, но смекалки ему не хватало. Я знал, что если спасую, то посрамлю конфланский гусар. Неужели Этьена Жерара остановит свора собак? Какой вздор! Я гикнул и дал коню шпоры. «Держитесь, сэр, держитесь!» — кричал егерь. Он боялся за меня, добрый малый. Но я успокоил его, с улыбкой махнув рукой. Собаки шарахнулись от меня в стороны. Может быть, нескольким досталось копытами, но что поделаешь, лес рубит, щепки летят. Я слышал позади восхищенные крики егеря. Наддал еще, и вот уже собаки позади. Передо мной только лисица. Ах, какую радость и гордость я почувствовал! Подумать только, я обставил англичан в их национальном спорте. 3 сотни охотников жаждали убить этого зверя, а он достанется мне. Я подумал о своих товарищах из кавалерийской бригады, о своей матушке, об императоре, о Франции. Я прославил их всех. С каждым мгновением я настигал лисицу. Пришла пора действовать, и я обнажил саблю. Я взмахнул ею, и молодцы англичане издали дружный крик. Только тут я понял, какое это трудное дело травли лисицы. Рубишь по ней, рубишь, но никак не можешь попасть. Она ведь маленькая и ловко увертывается. При каждом ударе я слышал ободряющие крики, и они подстегивали меня. Наконец настал миг моего торжества. Лисица попыталась увернуться, и тут-то я накрыл ее точным боковым ударом. Я рассек ее надвое. Голова покатилась в одну сторону, хвост в другую. Я оглянулся и взмахнул окровавленным клинком. Торжество переполняло меня. Это было замечательно. Ах, до чего же мне хотелось остановиться и принять поздравления моих благородных соперников. Их было человек 50, и все они махали руками и кричали. Право, не такие уже они флегматичные, эти англичане. Геройский поступок на войне или на охоте всегда разжигает их сердца. Что же до старика Игоря, он был ближе всех ко мне, и я собственными глазами видел, как он был поражен тем, что произошло. Его словно хватил столбняк, рот разинут, поднятая рука с растопыренными пальцами застыла в воздухе. Я готов был повернуть назад и расцеловать его. Но в ушах у меня уже звучал зов долга, и к тому же эти англичане, несмотря на братство, объединяющее всех охотников, без сомнений взяли бы меня в плен. Теперь не было никакой надежды выполнить поручение маршала, хотя я сделал все, что в человеческих силах. В Французы были недалеко, так как по счастливой случайности мы скакали именно в ту сторону. Я объехал мертвую лисицу, отдал салют саблей и поскакал к своим. Но эти славные охотники не дали мне уйти так легко. Теперь я оказался на месте лисицы, и мы лихо помчались по равнине. Только когда я поскакал прямо к нашим позициям, они поняли, что я француз, и теперь все устремились за мной. Лишь на расстоянии выстрела от наших передовых постов они остановились кучками, но не поворачивали назад, а кричали и махали мне руками. Нет, нет, я не верю, что это было выражением враждебных чувств. Скорее, мне кажется, души их исполнились восхищением, и они хотели только одного – обнять чужеземца, проявившего такую доблесть и искусство.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете – умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Сенцов ехал к месту назначения на попутных. Сперва до штаба корпуса пристроился к своему же товарищу из оперативного отдела, а до дивизии проголосовал на дороге. Туманян был в полках, а Насонов, новый начальник штаба дивизии, заставил ждать. Ждал его долго, а разговор оказался короткий. Когда, как начальник штаба полка, приступите работать с подполковником Ильиным, советую помнить не только свои обязанности, но и свои права. «Я Ильина знаю», — сказал Сенцов. «Знаете, когда он вам был подчинен, а теперь вы ему будете подчинены». Этим Насонов и ограничился. Воздержался, не развил своих взглядов на Ильина. «Вечернюю сводку дадите в 18 часов, хотя, сами знаете, порядок общий». Возможно, Насонов считал, что назначение в полк Сенцову устроил Артемьев. На самом деле Артемьев был ни при чем. Все сделалось само собой. Бойко распорядился назначить при первой вакансии. Первая вакансия открылась в полку Ильина. О распоряжении генерала Бойко в армии забывать не привыкли. А с Артемьевым говорили совсем о другом. Когда он пришел вчера в оперативный отдел знакомиться с новыми подчиненными, Сенцов обратился официально. «Товарищ генерал, прошу принять по личному вопросу». Артемьев посмотрел на него укоризненно, но сказал: «Найду время, вызову». И вызвал той же ночью, встретив упреком. Сам бы догадался, не отправил бы в полк, не повидав. Зачем такой пожар при всех? И себя, и меня поставил в ложное положение. Сенцов объяснил, почему такой пожар. Сказал ему про Машу. Артемьев сначала ошалело молчал, привыкая к мысли, что давно похороненная в мыслях сестра может оказаться живой. Потом, спохватившись, стал расспрашивать Сенцова про Таню, про ее ранение, о котором уже слышал от других, правда ли не опасная. И, услышав, что правда не опасная, вдруг вспомнил про только что полученную сводку, по которой войска соседа уже подходили к Гродно, где тогда, в 41-м, вместе с дочерью Маши и Сенцова осталась его мать. «Если и они живы, опять все вместе будем». И уже после того, как это сорвалось с губ, увидел лицо Сенцова, думавшего о той, которой не было места в этом «все вместе». Увидел, но ничего не сказал. Понял, что тут такое, в чем человеку надо разбираться одному. И правильно понял. Сенцов был благодарен ему, что он не распространялся о Тане. Бывают в жизни минуты, когда высшая деликатность как раз и есть в таком, казалось бы, бесчувствии. Если считать, что хуже всего смерть, а люди обычно так и считают, все не так страшно. Наоборот, хорошо, и прежняя жена твоя, возможно, жива. И Таню только ранила, хотя могла убить. И ты сам на 4-м году войны, после 6 ранений, жив и, как выражаются медики, практически здоров. А все же несколько раз приходила в голову шальная мысль, что смерть не самая страшная. И снова пришла по дороге на передовую, когда ехали мимо того места, где убили Серпилина. Хочешь, не хочешь, а путь в дивизию лежал через этот лес. О том, как хоронили Серпилина, Сенцову рассказал генерал Кузьмич. Прилетев из Москвы, пришел утром в оперативный отдел знакомиться с обстановкой, увидел Сенцова и сказал: «Зайди ко мне в хату, когда пошабашишь». Сенцов зашел в первом часу ночи. Кузьмич сидел вдвоем со своим адъютантом, баянистом Виктором. «Только из войск вернулись. Чай пьем. Садись с нами». Пока пили чай, говорил про свою поездку в войска. «Когда все время впритык, не так видать. А маленько отойдя, глазам не веришь, что мы с немцами сотворили». А Серпилин не заговорил, допив чай и отослав спать адъютанта. Пододвинул по лавке оставшийся лежать на ней баян, растянул, свел, закрыл на защелке и снова отодвинул. Баян выдохнул из себя тягучий печальный звук и замолк. «Так и мы», — сказал Кузьмич про баян, словно он был не вещью, а запертым на замок и отодвинутым в сторону человеком. И после этого заговорил про похороны, что там в Москве было все как положено. И гроб доставили на лафете, и прощальные слова сказали, и венки возложили, и залп дали. Только провожающих было мало. Сослуживцы на фронтах заняты, а родных кого Бог, кого война прибрали. Невестка его была, которая теперь за Евстигнеевым. По случаю похорон с работы отпустили и отца привезли из-под Рязани с женой. Сперва подумал про нее, неужели мать, а потом, как в голос завыла на все кладбище, понял: мачеха, мать так выть не будет. Старик как за руку дернул, сразу на полслове встала. Не думал, что у Федора Федоровича еще отец живой, ни разу о нем не слышал. Когда с кладбища шли к машине, об руку его взял, а он руку выпростал и говорит: «Ничего, трех зятьев и сына схоронил, и куда мне осталось дойти, сам дойду». Сказав это, Кузьмич замолчал. Наверное, подумал о себе. После того ночного разговора Сенцов больше не видел Кузьмича. Только знал о нем, что, вопреки всем предположениям, он остается у Бойко заместителем. С дорог наступления уже много дней подряд стаскивали трофейную технику, а исправную угоняли своим ходом. Но все равно кругом оставалось столько следов, постигшей немецкую армию катастрофы, что проезжавшие мимо люди, хочешь не хочешь, думали о ней. Думал и Сенцов. Нормальная чувствительность притупляется на войне и не может не притупляться. Было бы ненормально, если бы она оставалась такой же, как в обычной жизни. Лежащий на обочине мертвый человек в чужой военной форме уже не может восприниматься как просто мертвый человек, внезапная и насильственная смерть которого по нормальным людским понятиям несчастье. Смерть человека, одетого в чужую военную форму, не может восприниматься на войне как несчастье. И изуродованные взрывами или пожаром, искореженные, врезавшиеся друг в друга машины с чужими опознавательными знаками не могут восприниматься как результат катастрофы, о которой в обычной жизни думают с ужасом. Эти мертвые чужие машины, так же, как и мертвые чужие люди, не могут восприниматься на войне как несчастье хотя бы потому, что они и есть прямой или косвенный результат твоих собственных усилий, предпринимая которые и ты мог бы оказаться мертвым. И все-таки, хотя ты и победитель, тяжелый трупный смрад, которым тянет вдоль дороги от лежащих по лесам бесчисленных мертвых тел в чужой военной форме, запах несчастья. И этот сопутствующий войне запах несчастья не чужд сознанию людей, наблюдающих зрелище чужой военной катастрофы. Не чужд, несмотря на всю их веру в праведность того отмщения, которое они воздают. Из дивизии в полк Сенцов ехал тоже на попутной машине, которая везла снаряды туда, на огневые. Едва сел и поехал, как впереди снова послышались звуки боя. Стреляли и минометы, и артиллерия, и, кажется, танковые пушки. Дорога сначала петляла по лесу, а потом вывела к широкой просеке. По просеке было разбросано полтора десятка разбитых немецких танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров, а дальше в глубине стояла целая колонна сгоревших машин. У самой дороги были видны перепаханные танками позиции артиллерии, и прямо из земли торчало дуло нашей вдавленной в окоп пушки. «Тут позавчера сильный бой был», — сказал водитель. И, матюкнувшись, остановил машину. Опять гвоздь, приехали. Но это был не гвоздь, а осколок снаряда. Треугольный, разогнутый острыми концами во все три стороны, словно его нарочно сделали, чтобы кидать под машины. Пока водитель менял скат, Сенцов ходил около машины, прислушиваясь к продолжавшимся вдали звукам боя. Надо бы для скорости помочь водителю, но снимать и ставить скат – как раз такая работа, где от тебя с твоим протезом мало проку. На обочине стояла полуторка, а по полю между немецкими машинами ходило несколько человек. «Трофейщики», – подумал Сенцов, и, повернувшись, снова увидел, странно, как палец, торчавшую из земли, пушку. Сам того не зная, он стоял в двух шагах от места гибели своего бывшего комроты 3 Василия Алексеевича Чугунова, которого рассчитывал сегодня увидеть. Когда снова сели в машину, звуки боя вдали так же резко оборвались, как и начались. Да, вот так и с Таней. Уже сев в машину, вспомнил Сенцов рассказ Зинаиды о том, как ранили Таню. Проткнула скат каким-то гвоздем или осколком, и пока накачали, как снег на голову, немцы. Но сейчас никаких немцев, кроме мертвых, лежавших, сколько видел глаз, на всю глубину просеки, поблизости не было. Он снова вспомнил о Тане, когда, свернув с одной лесной дороги на другую, увидел прибитую к дереву фанеру с надписью химическим карандашом «Хозяйство Ильина» и несколько лежавших на траве раненых, а возле них медсестру. Медсестра замахала, а водитель крутанул в ответ рукой, показал, что заберет раненых на обратном пути. «Когда-то хотела вот так в санроте работать», — подумал Сенцов о Тане. Но не разрешили. А если бы разрешили, может, все было бы совершенно по-другому. Водитель свернул к огневым позициям артиллерии. Сенцов сошел и через 10 минут ходу был уже на командном пункте, стоял перед говорившим по телефону капитаном Дудкиным, помощником начальника штаба 332-го полка. Договорив по телефону, Дудкин вежливо, но по-хозяйски спросил: «Слушаю вас, товарищ майор». Это означало, что ты, майор, вижу, а зачем явился в полк, пока не знаю. Прочитав и вернув документы, Дудкин доложил, что командир полка находится за 1,5 километра отсюда, на своем наблюдательном пункте и принимает там после боя капитуляцию группы немцев, выразивших намерение сдаться. Так и сказал, выразивших намерение. Сенцов, внутренне усмехнувшись, посмотрел на старательного молодого капитана, которому предстояло теперь быть здесь, в штабе полка, его правой рукой. Возможно, ты хороший парень, но больно уж научно выражаешься. А результаты боя? Уничтожено 2 танка, самоходка, 2 батальона пехоты, без запинки доложил Дудкин. Наши потери подсчитываются, сказал, как на машинке напечатал. Да, теперь все наше, подумал Сенцов. Наше хозяйство, наш пункт сбора раненых, наши потери, наши успехи, штаб нашего полка. И было в этой простой мысли что-то очень важное для него. Настолько важное, что, кажется, впервые за последние дни захотелось не только воевать, но и жить. Жить и дожить до самого конца войны. Именно вот в этом нашем полку, уже никуда из него не трогаясь. Капитуляция немцев вышла не такой, как мечтал Ильин, уверенный, что во главе этой так отчаянно прорывавшейся группы непременно будет генерал. Вчера Ильину рассказали, как капитулировал тот немецкий генерал, который не захотел сдаваться ему, а вышел к соседям. Сперва выслал офицера-парламентера с белым флагом и трубачом, а потом, получив указание, куда выйти, построил на опушке 2 шеренги с оркестром. Оркестр чего-то сыграл, и обе шеренги положили у ног оружие. Ильину хотелось, чтобы сегодня и ему вот так же сдался другой немецкий генерал. Было такое мальчишеское желание. Но ничего похожего не вышло. Просто немец из комитета «Свободная Германия» и лейтенант из 7-го отделения вернулись из лесу с обросшим сивой бородой пожилым немецким майором. И этот майор сказал, что хочет узнать условия капитуляции для всех находящихся в его подчинении офицеров и солдат. Ильин назвал условия капитуляции: сохранение жизни, помощь раненым, питание, и спросил, сколько человек в готовой капитулировать группе. Майор ответил, что не может после боя дать точную цифру, но около 600 человек. Он говорил так медленно, словно вынуждая себя произносить каждое слово, что Ильин почти все понял сам, хотя лейтенант из 7-го отделения переводил. Ильин спросил, кто у них старший по званию. Он все еще не расставался с надеждой взять в плен генерала. Майор ответил, что боевой группой командует он, Фридрих Хаммерштейн, начальник штаба 214-го пехотного полка, и все входящие в группу офицеры и солдаты из других частей подчинены ему. Ильин, все время помнивший о тех двух Фердинандах, успевших уйти вглубь леса, спросил у майора, где они сейчас и находятся ли под его началом. Майор сказал, что да, штурмовые орудия подчинены ему, но у них кончилось горючее, и они стоят в лесу. Ильин не стал дальше уточнять вопрос, подумал, пусть дастся личный состав, а там возьмем и Фердинанды. Он показал на местности, куда должны выйти немцы. Пусть построятся на опушке с 2 белыми флагами и, сложив у ног оружие, ждут дальнейших команд. И, посмотрев на часы, спросил, хватит ли на все это 1 часа. Немецкий майор ответил, что часа ему хватит, и пошел назад в лес. Представителей из комитета «Свободная Германия» Ильин обратно в лес не пустил, приказал остаться. Сказал, опять стрельнет какой-нибудь псих, а потом отвечай за вас. Представитель пожал плечами и остался. Ильин приказал комбату подтащить станковые пулеметы и держать их в готовности к открытию огня. На всякий случай взять на прицел весь участок, куда выйдут с оружием немцы. После этого стали ждать. Завалишин, который находился с утра в другом батальоне, появился только теперь, когда началась волынка с капитуляцией. и, отведя в сторону представителя из комитета «Свободная Германия», разговаривал с ним о чем-то по-немецки. До Ильина доносились их голоса. Отправив комбата распорядиться насчет пулеметов, Ильин стоял один и колебался, как ему теперь поступить. Самому ли пойти принимать у немцев капитуляцию, или довольный того, что поговорил с их майором, пусть теперь идет и принимает у них капитуляцию комбат, тоже как и немец-майор. Когда комбат вернулся и доложил, что распоряжения отданы, Ильин пришел к решению поручить прием пленных ему. Вел бой его батальон, пусть он и принимает пленных. «А вы?» – спросил комбат. «Отсюда погляжу. Больше говорить не о чем. Должны сложить оружие, и все». Комбат взял автоматчиков и ушел. А Ильин, напоследок приказав, чтобы комбата сопровождал лейтенант из 7-го отделения, подошел к Завалишину и представителю из комитета «Свободная Германия». Разговаривая с Завалишиным, представитель стоял вольно, но когда подошел Ильин, по-немецки сдвинул каблуки и прижал к бокам локти. «В каком вы были звании в германской армии?» – спросил его Ильин по-немецки. До этого и в предыдущие дни, и сегодня говорил с ним по-русски, не переходил на немецкий язык, а сейчас перешел. Представитель комитета ответил по-русски, что последнее звание его в германской армии было обер-лейтенант. «А когда и где попали к нам в плен?» Снова по-немецки спросил Ильин. Тот снова по-русски ответил, что попал в плен в сентябре 41-го года у города Прилуки. «С вами не попрактикуешься», – недовольно сказал Ильин. И тогда немец, внимательно посмотрев на Ильина и словно приняв вызов, а может, просто потому, что ему легче и удобнее было сказать это по-немецки, коротко объяснил, как именно он попал в плен. В одном месте Ильин хотел переспросить Завалишина, правильно ли понял немца, но из самолюбия удержался. Сам же напросился на разговор по-немецки. И, кажется, понял правильно. Да и чего тут было не понять? Немец командовал ротой разведки в танковых войсках. И после того, как они замкнули у Прилук кольцо вокруг Киева, их рота, а может быть вообще их часть, этого Ильин не уловил, двинулась в разведку на восток от Прилук, и там попала под огонь русской артиллерии. Он был тяжело ранен и взят в плен. И когда этот немец, к которому до этого Ильин в душе так хорошо относился, вдруг заговорил по-немецки, и в этой немецкой речи появились произнесенные с немецким акцентом русские слова «Рингс ум Киев», «Небен дем Прилюкки», Ильин, хотя сам же вызвал немца на разговор по-немецки, испытал вспышку гнева. Было в этих сказанных по-немецки словах что-то такое, вдруг напомнившее, каким был он, этот немец, тогда, в 41-м году. Словно когда он стал рассказывать по-немецки о том, как воевал под Прилуками, что-то нынешнее отлетело от него, а что-то тогдашнее вернулось. Тогдашнее для него радостное и победоносное, а для Ильина горькое и страшное, потому что это вокруг него Ильина замкнул тогда кольцо этот немец под Прилуками. И хотя Ильин прорвался тогда через это кольцо мимо этого немца и вышел, но другие не вышли и остались лежать мертвыми там, в этом кольце, замкнутом этим немцем под Прилуками. Ильин знал, что немец после всего этого был в антифашистской школе и рисковал жизнью, спасая от напрасной гибели других немцев, и остался в строю, несмотря на ранения, но, услышав вдруг на немецком языке его воспоминания о 41-м годе, все равно не смог удержаться от вспышки злобы. И целую минуту смотрел в землю, пересиливая эту вспышку, о которой не думал сейчас, справедливая она или несправедливая, зная только одно, что для нее ни время и ни место, и он, командир полка, к которому прислан этот немец, не имеет на нее права. И немец что-то почувствовал. Он тоже стоял, смотрел в землю и молчал. «У вас есть родные там, в Германии?» пересилив себя, спросил Ильин по-немецки. «Есть», — ответил немец тоже по-немецки. «Но после того, как я поставил свою подпись под документами комитета «Свободная Германия», я не знаю, что с моими родными. Так же, как и мои товарищи», — добавил он. Да, вот это можно было слушать по-немецки. «Meine Kameraden». А «Rings um Kiew» и «Neben dem Prelucke» почему-то нельзя было слушать. Это можно, а то нельзя. «Надо было все же отправить товарища Шелля в медсанбат», сказал Завалишин. «Он плохо себя чувствует, а особой нужды в нем, думаю, больше не будет». Ильин заставил себя посмотреть на немца. Тот и правда еле стоял на ногах. Но Ильин заметил это лишь теперь, после слов Завалишина. Он вообще не привык замечать таких вещей. Раз остался в строю, значит, остался. В глубине леса раздался сильный взрыв, и за ним через несколько секунд второй, такой же. «Взорвал, гад!» — крикнул Ильин, уже понимая, что опростоволосился. Не обговорил с немецким майором, что они обязаны сдать в исправности оба оставшихся у них Фердинанда. А теперь немцы взорвали их. Ничего другого эти взрывы, значит, не могли. Ильин злился на этого немецкого майора, который в последний момент все-таки обдурил его, Ильина. Злился, хотя знал, что сам на его месте как раз так бы и поступил. «Ладно, мы с тобой еще поговорим», — с неостывшим раздражением подумал Ильин, увидев немцев, выходивших на опушку с белыми флагами. Но говорить с немецким майором уже не пришлось. Комбат доложил, что немцев вывел капитулировать и построил на опушке не этот майор, а какой-то другой, оставшийся командовать после него полковник. Оговоривший с Ильиным майор, условясь о капитуляции своих подчиненных, приказал взорвать штурмовые орудия и сам застрелился в лесу возле них. «Вот и так бывает», — вспомнив собственные переживания в двух окружениях, подумал Ильин об этом майоре. «Кто сильнее характером, тот и идет до конца». Когда Сенцов увидел Ильина, с капитуляцией все уже кончилось. Оружие полосой лежало вдоль опушки, а немцы, вытянувшись в колонну, шли под конвоем нескольких автоматчиков через поляну по ржи мимо трупов. Приказание полку после утреннего боя оставалось прежнее – находиться в готовности на занятом рубеже. Знакомя Сенцова с полковым хозяйством, Ильин внимательно наблюдал за ним. То, что Сенцов пошел в адъютанты, внесло в прежнее отношение Ильина к своему бывшему комбату тень недоверия. Уж не настраивался ли на легкую жизнь и не явился ли теперь в строй только потому, что эта легкая жизнь по несчастному стечению обстоятельств оборвалась? Бывает с людьми и так, хотят одного, а соглашаются на другое. Ильин не доверял таким. Сенцов почувствовал оттенок этого недоверия, но не захотел объясняться. С таким человеком, как Ильин, личные отношения – результат деловых. Справишься с делом – растает и лед. А не справишься – словами не растопишь. Они побывали в двух батальонах и у минометчиков. Остальное отложили на завтра. Ездили и на немецком мотоцикле, который Ильин хвалил за проходимость, и верхами. Конь у Ильина остался тот же, что был весной, такой же сытый и гладкий, несмотря на тяготы наступления. Человек, который, подобно Сенцову, был на войне и командиром роты, и комбатом, в общем-то, знает, что такое полковое хозяйство, и притом знает снизу, а снизу виднее. Знал он полковое хозяйство и сверху, как офицер оперативного отдела, бывал в полках. Но и снизу, и сверху, даже вместе взятые, еще не все. Начальником штаба полка он все-таки не был. И не желая совершать оплошностей в новом для себя положении, знакомился с полковым хозяйством, стремясь ничего не упустить, записывая в тетрадку. А когда почувствовал, что Ильин недоволен задержками, посмотрел ему в глаза. «Лучше записать, чем переспрашивать. Первый день начальником штаба, и не хочу делать перед тобой вид, что все знаю». Только после этих слов Ильин заговорил о том, о чем думал полдня. «Сам попросился к нам?» «К вам нет. Так вышло, что именно к вам. А вообще попросился?» «Когда?» «После гибели Серпилина?» «Еще до этого». Ильин хотел спросить, как так еще до этого, но удержался. Когда вернулись на командный пункт, Дудкин доложил, что изменений в обстановке нет. Сдались еще 3 мелкие группы, всего только 22 человека. «Заелись», — сказал Ильин, — «всего только. Бывало, за одним пленным ходим по 5 ночей подряд». Он проговорил эти последние слова с трудом, удержав зевоту. «Засыпаю. Утром считал, что навеки выспался, а сейчас снова тянет. Лягу на час. Если что, будите». И ушел в палатку. «Вот так всегда», — сказал Дудкин, проводив глазами Ильина. «Дохаживает до последнего». Они проставили в уже подготовленную Сенцовым вечернюю сводку общее число пленных за день — 707 человек. Указали свои потери — 12 убитых и 37 раненых. Сенцов подписал, и Дудкин отправил сводку нарочным на таком же, как у Ильина, трофейном мотоцикле с коляской. Пока Ильин спал, Сенцов позвонил начальникам штабов соседних полков, представился по телефону и обменялся сведениями об обстановке. Вслед за этим позвонил Завалишин. Узнав, что Ильин спит, а у телефона Сенцов, сказал: «Здравствуй, Ваня. Уже слыхал, что ты здесь, рад. Командира полка не буди, но как встанет, передай, задержусь еще на 1.5 часа. Причину он знает». Сказал Рад, но голос был озабоченный. Наступила пауза. Никто больше не звонил, и самим звонить не было необходимости. Дудкин сказал, что спать Сенцову приготовлено в одной палатке с ним. Чемодан уже отнесли туда. «Может, и вы отдохнете?» Но Сенцову спать не хотелось, да и неудобно было, пока не проснется командир полка. Ильин вышел из палатки ровно через час. Проснулся сам и выглядел так, словно и не спал. Услышав о звонке Завалишина, кивнул, позвал Ивана Авдеевича, чтоб приготовил покушать, и сел на телефон. Позвонил подряд 3 комбатам и каждому повторил одно и то же. Приказание пока прежнее. Вглубь леса не продвигаться, но, выполняя его, надо все же послать перед собой усиленную разведку, чтобы к наступлению темноты вернулась и доложила. Распорядился, чтобы в разведгруппы включили побольше людей из партизанского пополнения. Погоны новые, а вояки старые. Каждый куст в этом лесу знают. Ильина томила бездействие, и он, не переходя той грани, за которой начинается прямое нарушение приказа, вносил в него свои поправки. Под деревьями, за палаткой, где спал Ильин, стоял врытый в землю столик с 2 скамейками для всего, и для работы, и для еды. За этим столиком и ужинали вдвоем с Сенцовым, ели теплую кашу с мясной подливой и пили горячий чай. Про водку Ильин спросил в начале ужина: «Наркомовскую норму будешь?» Но Сенцов ответил, что одному нет охоты. «Тем лучше. Весной, когда был у нас, сказал тебе: поработаем над полком, сделаем лучше в армии. Помнишь?» «Помню». «Зависит от нас. Другие любят лазари петь. То не туда его поставили, то плохое пополнение дали, а я не люблю. Куда поставили, туда поставили. Кого дали, того дали. Делай, что от тебя самого зависит. Как в старой солдатской песне: всем задачу боевую исполнять надо всегда, надо связь держать по фронту, слышать, видеть впереди». Ильин впервые за все время улыбнулся. «Не слыхал этой песни», — сказал Сенцов. «Мне ее повозочный рассказал, 90-го года рождения. Там в ней и другие хорошие поучения есть. Если ранят тебя больно, отделенному скажи, отползи назад немного, рану сам перевяжи. Если есть запас патронов, их товарищу отдай, а винтовку трехлинейку никому не оставляй. Индивидуальных пакетов

лучше не начинать. Помолчав, он ответил, что Таня 6 дней назад ранена осколком ручной гранаты и сейчас в тыловом госпитале. Где? Пока неизвестно. Тяжело? Нет, не тяжело. Тогда еще терпимо. В первый раз? Нет, во второй. Ильин покачал головой и сказал о немцах. Вот берем. Берем их в плен. Они женщину ручной гранатой. И в этих его словах почти выкрики. Было все, что накопилось, пока шел обратно на запад среди повсеместного разорения и неизмеримого людского горя, которое все равно оставалось горем, несмотря на все наши победы и все немецкие поражения. Завалишин появился как-то неслышно. Подошел и стоял молча. «Иногда не могу про них спокойно». Первым оглянувшись и заметив его, сказал Ильин так, словно ожидал возражений. Но Завалишин не возразил, вздохнул и сказал: «Сам бывает, не могу». И, обнявшись с Сенцовым, сел за стол. «Поужинай», — сказал Ильин. «Не хочу. Настроения нет. Тогда чаю попей». Ильин налил себе еще полкружки чаю. «Перешел на чай», — кивнул на Ильина Завалишин. «Допил неделю назад весь свой компот». Но Ильин ничего не ответил. Не имел настроения шутить. «Товарищ подполковник», — издали крикнул Дудкин. «У телефона комбат-2, просит лично вас». Ильин подошел к телефону. Было слышно, как он говорит. «Ясно. Мне все ясно». Его негромкий голос доносился так четко, что из-за этого вдруг с особенной силой почувствовалась тишина. Нигде, даже далеко, не стреляли. Впервые за много времени Сенцову вдруг показалось, что он когда-нибудь еще напишет об этой войне. Сам напишет. Даже неизвестно, что толкнуло на эти мысли. Может быть, то, что застал сегодня в полку корреспондента из армейской газеты, который приехал вскоре после боя и, наверное, еще и сейчас где-то в темноте ходил и расспрашивал людей, как они воевали. В черноте ночи над лесом, там, где днем был бой, взлетев в небо, зажглась далекая, ослепительно-белая, осветительная ракета. Зажглась, как в первую ночь войны около Минского шоссе. Тогда она висела прямо над Сенцовым, держа его распластанным на земле под своим томительным белым светом. А сейчас горела вдали над лесом, над погибшими немцами. Но все равно в этом ее далеком горении было и сейчас что-то томительное, напоминавшее о всей длине пути оттуда, из 41-го сюда, в 44-й. Сенцов смотрел вдаль на эту ракету до тех пор, пока она не погасла, отгорев свой томительный срок. «Если немцы пустили, непонятно для чего, — сказал Завалишин, — скорее кто-нибудь из наших пальнул, трофейный». Ильин возвратился, но за стол не сел, от возбуждения был весь как на винтах. Курнаков докладывает, что его усиленная разведка, пройдя 1,5 километра, встретилась с передовыми частями 67-го корпуса. Прочесали лес и вошли зуб в зуб. Выходит, все. Немцев в котле больше нету. А мы были на фронте, а оказались в тылу. В последний день с последним котлом закончили. Опять как в Сталинграде. Не слыхал перед отъездом, там у вас, в оперативном отделе, хотя бы краем уха, куда нас дальше думают? Не слыхал, сказал Сенцов. О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают. Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Сенцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только 2 человека во всей армии, Бойко и Захаров, возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта, уже знали ответ. Батюк вызвал их, чтобы сообщить.

0: ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени, дорог каждый час, поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал, в другой фронт, Бутюку было жалко, и он так прямо и сказал об этом, выразился даже, в чужой фронт. Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятые давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить, и эту не отдавать. Прощаясь, сказал: «Здесь у меня показали себя хорошо. Посмотрим, как покажете себя там, у соседа». Не удержался от этого, ревновал. Ехать от Батюка к себе домой было далеко. Две другие, входившие во фронт армии, наступали уже за Минском, и штаб фронта оказался на 70 километров западнее, чем штаб их армии, воевавшей с окруженными в котле фашистами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов, и Батюк, хотя и поздравил на прощание, что довели дело до конца, особенно на этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где две его армии продолжали идти на запад. «Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали», — усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам. Ехали каждый на своей. Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в 300 метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в ту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь, после того, как прошли по 1,5-2 тысячи километров от Сталинграда? Об одной уже давно не слышно. Спрятана где-то в резерве. А остальные веером по всем фронтам. Одна армия на прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди Балканы. А наша отсюда, из Белоруссии, пойдет теперь в Литву, а за Литвой Восточная Пруссия. Переброска на новое направление – дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии, и штаб тыла. Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в 7 утра вызвал всех, кого надо. Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу такие сравнения мало помогают. Для политработника важнее другое – постараться понять человека и, поняв, пойти навстречу хорошему и стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза – а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом, и никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела, и никакие превходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть. Только дело. Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого Бойко, работать с ним можно. А тем, у кого меньше, трудно. Дела у Бойко идут хорошо, не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Серпилина. Хорошо руководит людьми и делом не тот, после чьего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается как было. Только дураки думают наоборот. На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали Виллис командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него. «Поджидаю вас». «На целых 5 минут отстали», — сказал он Захарову. «Хотел вас спросить, чаю попьем у меня?» Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже не знал. Однако раз зовет, согласился. Но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, два стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост. «Помянем Федора Федоровича. Сегодня с последним выстрелом завершили его операцию». Бойко одним духом выпил коньяк, сел, откинулся на стуле, и по непривычно взволнованному выражению его лица Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим, и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он от начала и до конца. Сказав о Серпилине, нажал на слово «его», «его операция», а про следующую подумал «моя». Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой застоявшим у стены на полу портфелем. Достал из него конверт, а из конверта лист карты пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты. На столе у командующего армии она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф «Лист 29/31. Домачева, госграница». Захаров посмотрел на этот лист пятисотку с грифом «Домачева» и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал раньше. Не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку. Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил обратно в портфель. И только после этого сказал: «Пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат, а теперь уже не понадобится. Раз поступаем в распоряжение соседа справа, направление будет на Восточную Пруссию, другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее 140 километров, если по прямой. На юге, чувствуется, тоже скоро начнем», — сказал Захаров. «Логика подсказывает, что так. Освобождение России заканчиваем. Дальше Европа», — сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками. Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России. Все разом вложил в это одно понятие, как в ту пору делали и другие, воевавшие на всех фронтах, русские и нерусские люди. Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова, прозвучало непривычно. Говорили «народы Европы», говорили «там, в Европе». Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко. Не все, что сами делаем, сразу доходит до собственного сознания. А на самом деле так оно и есть. Освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом? Все чаще думаю о том, какая будет жизнь после войны, сказал Захаров. А я пока не думаю, сказал Бойко. Некогда. А я думаю, повторил Захаров. Раз нигде во всем мире не стреляют, наверное, будет с отвычки казаться, что наступила вечная жизнь. Особенно в первые дни.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Грин. Апельсины.
3: Брон отошел от окна и задумался.
4: Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река, широкая, свободная.
3: Свежий весенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце.
4: Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увижу все. Как молодой орел я взмою освобожденный в воздушной пустыне и крикну. Что? Не все ли равно? Крикну, и в крике будет радость жизни.
3: Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким плачущим криком.
4: Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто завидует гостиницей с железными занавесками.
3: Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования, но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили и нежели.
4: Тяжело сидеть весной. Третья весна в тюрьме.
3: И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо.
4: И это ушло. Ради чего? Да, ради чего? Несчастная арабская страна.
3: Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери.
2: «Передача!»
3: Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровище, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело.
4: Но кто же мог прислать?
3: На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.
4: Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих.
3: И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин. И вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
4: Вот она! Какая маленькая! Однако хитро придумано.
3: Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
4: «Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания. Если что нужно, пишите. НБ».
3: И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости.
4: «А теперь ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из...»
3: Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
4: «А все же пошлю. Ответ – долг вежливости. Скучно же так сидеть. Как приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы.
3: Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все оказалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал», и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свидания и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. Н.Б. писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
4: «Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. Н.Б.»
3: Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо.
4: «И еще. Наши страдания – ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон».
3: Раскрывая на сон грядущий Герца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н.Б. высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герц. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон, всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие подробные письма в красивой и грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И, чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем ощущал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни. Контраст синей реки, окрыляющего пространства, и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой.
4: Мне тесно жить, чувствую себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства. Необходимо бороться с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе.
3: И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.
4: «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н.Б. И так тепло, весело на улице».
3: Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху.
5: 56-й, до свидания!
3: И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий.
2: «На свидание? Пожалуйста, сюда».
3: Брон вошел и неловко остановился среди камеры. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку.
4: «Ну вот, здравствуйте».
6: «Здравствуйте».
4: «Ну, как, здорово?»
3: Брон чувствовал, что предательски краснеет.
7: «Прошу сесть, господа».
3: Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора.
6: «Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке говорят больше».
4: «Да, там больше. Там 10 минут дают».
3: И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились.
6: «Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место. А здесь ждала час или нет, 1.5 часа.
4: «Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть и... Что же это я жалуюсь? А вы как?
6: Я? Да все так же.
3: Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, и обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок и, с треском открыв огромные часы, поднялся.
7: «Свидание кончено!»
3: Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.
6: «И я приду в четверг, а вы не скучаете?»
3: Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, сохранивший за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть, так же... Все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, увлеченному в дурном поступке, хотя он и сам не знал, отчего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона.

0: Вы слушали спектакль «Апельсины» по одноименному рассказу Александра Грина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди, небо. За окошками нет ничего. Тьма. Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в 9 верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь своим скорой в Москву и даже не остановится. Не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути. Первые электрические фонари в 40 верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров. Мы же одни. «Тьма египетская», — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но очень метко. «Именно египетская». «Прошу еще по рюмке», — пригласил я. «Не осуждайте. Ведь врач, фельдшер, 2 акушерки. Ведь мы тоже люди. Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем. Мы погребены в снегу. Но неужели же нельзя нам выпить по 2 рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?» «За ваше здоровье, доктор», – прочувственно сказал Демьян Лукич. «Желаю вам привыкнуть у нас», – сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами. Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнула, схлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки. «Я решительно не постигаю», — заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой. «Что эта баба сделала с Белладонной? Ведь это же кошмар!» Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок. Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет 30. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво. «Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли. Пожалуйте еще баночку». Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича «Тинкт Белладон», ну и так далее, 16 декабря 1917 года. Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию Белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и просьбой повторить. «Ты все приняла вчера?» – спросил я диким голосом. «Все, батюшка милый, все!» – пела бабочка с добрым голосом. «Дай вам Бог здоровья за эти капли. Полбаночки как приехала, а полбаночки как спать ложится. Как рукой сняло!» Я прислонился к акушерскому креслу. «Я тебе поскольку капель говорил», – задушенным голоском заговорил я. «Я тебе по 5 капель. Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... Я ж ей-богу приняла», — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей Белладонной. Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки, довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления Белладонной у бабы не замечалось.
3: «Этого не может быть!»
2: «Опять!» — заговорил я и завопил. «Демьян Лукич!» Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора. «Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала? Я ничего не понимаю!» Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась. Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил. «Ты, милая, врешь. Ты лекарства не принимала». «Ей-бо!» — начала баба. «Бабочка, ты нам очков не втирай!» — сурово искривив рот, говорил Демьян Лукич. «Мы все досконально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими каплями?» Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась. «Вот что мне! Брось, брось!» — бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне. «Они, доктор, ведь как делают? Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарства, а она приедет в деревню и всех баб угостит». «Ой, что вы, гражданин Фершел?» «Брось!» — отрезал фельдшер. «Я у вас 8-й год, я знаю!» «Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам», — продолжал он мне.
3: «Еще эти капелек дайте», — умильно попросила баба.
2: «Ну нет, бабочка», — ответил я и вытер пот со лба. «Этими каплями больше тебе лечиться не придется». «Ну, живот полегчал?»
3: «Прям-таки, ну, рукой сняло».
2: «Ну вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие». И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала. Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма. «Это что?» — говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле. «Это что? Мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма придется привыкать. Глушь! Ах, какая глушь!» — как эхо отозвалась Анна Николаевна. Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши. «Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать?» — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.
3: «Замечательный доктор был», — восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.
2: «Да, личность выдающаяся», — подтвердил фельдшер. «Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию, пожалуйста». Они его вместо Леопольда Леопольдовича Липонтий Липонтий звали. Верили ему. Ну и разговаривать с ними умел. «Ну, приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, — говорит Липонтий Липонтич, — заложил мне грудь, ну, не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает».
4: «Ларингит», — машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.
2: «Совершенно верно. Ну, — говорит Липонтий, — я тебе дам средства. Будешь ты здоров через 2 дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой на грудь. Подержишь 10 минут, цимишь, марш, действуй». Ну, забрал тот горчишники и уехал. Через 2 дня появляется на приеме. «В чем дело?» — спрашивает Липонтий. А Косой ему: «Да что ж, — говорит Липонтий Липонтич, — не помогают ваши горчишники ничего». «Врешь, — отвечает Липонтий. — Не могут французские горчишники не помочь. Ты их, наверное, не ставил». «Как же, — говорит, — не ставил. И сейчас стоит. И при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе налеплен».
4: Я расхохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену. «Воля ваша, это анекдот, — сказал я. — Ну, не может быть».
2: «Анекдот? Анекдот?» — вперебой воскликнули акушерки. «Нет!» — ожесточенно воскликнул фельдшер. «У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит. У нас тут такие вещи!
3: «А сахар?» — воскликнула Анна Николаевна. «Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна».
4: Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись. «Приезжаю я в то же Дульцево, к роженице».
3: «Это Дульцево знаменитое место», — не удержался фельдшер и добавил. «Виноват. Продолжайте, коллега».
4: «Ну, понятное дело, исследую», — продолжал коллега Пелагея Ивановна. «Чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное. То рассыпчатые, то кусочки. А оказывается, сахар-рафинат».
3: «Вот и анекдот», — торжественно заметил Демьян Лукич.
4: «Позвольте, ничего не понимаю».
5: «Бабка», — отозвалась Пелагея Ивановна, — «знахарка научила. Роды, — говорит, — у ней трудные. Младенчик не хочет выходить на Божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали».
4: «Ужас», — сказал я.
6: «Волосы дают жевать роженицам», — сказала Анна Николаевна.
4: «Зачем?»
6: «Шут их знает. Раза три привозили нам роженец. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета такая есть, будто роды легче пойдут».
4: Глаза акушерок засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал, как зачарованный. О том, что когда приходится везти роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускает. Не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти. И хорошо, что мать спас. О том... Печку давно закрыли, гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло, все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо, и землю. Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь.
3: «Ну нет», — раздумывал я, — «я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинат, ну скажите, пожалуйста».
4: В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника. А в клинике громадный зал, изразцовый пол, блестящие экраны, белые стерильные простыни, ассистент со остроконечной, очень мудрой, сидеющей бородкой. Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул.
7: «Кто там, Аксинья?» — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы. Квартира у врача была в двух этажах. Вверху кабинет и спальни, внизу столовая, еще одна комната неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья-кухарка, и муж ее, бессменный сторож больницы. Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повело холодом. Потом Аксинья доложила:
8: «Да больной приехал».
4: Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышиной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное, не роды. «Ходит он?»
8: «Ходит»,
4: — зевая ответила Аксинья.
8: «Ну, пусть идет в кабинет».
4: Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы 24-летняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере. В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, в валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.
8: «Чего же это вы, батюшка, так поздно?» — солидно спросил я для очистки совести.
9: «Извините, гражданин доктор».
7: Приятным мягким басом отозвалась фигура. «Метель, чистое горе. Ну, задержались, что поделаешь. Уж простите, пожалуйста».
5: «Вежливый человек», — с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне, хотя короткий срок, нетрудно угадать постное масло. «В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?» Шуба легла горой на стул.
9: «Лихорадка замучила», — ответил больной и скорбно глянул.
5: «Лихорадка? Ага. Вы из Дульцева?»
9: «Так точно. Мельник».
5: «Ну, как же она вас мучает? Расскажите».
9: «Каждый день, как 12 часов, голова начинает болеть. Потом жар как пойдет. Часа два потреплет и отпустит».
5: «Готов диагноз», — победно звякнуло у меня в голове. «А в остальные часы ничего?»
9: «Ноги слабые».
5: «Ага. Расстегнитесь». «Так». К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпаделя, после этой утренней шутки с Белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.
7: Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, к медицине. «Вот что, голубчик», — говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди, — «у вас малярия, перемежающаяся лихорадка. У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивание сделаем. Добьемся успеха, а? Ложитесь».
9: «Покорнейше вас благодарю», — очень вежливо ответил мельник. «Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете. И на впрыскивание согласен, лишь бы поправиться».
5: «Нет, это поистине светлый луч во тьме», — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу. На одном бланке я написал «Хининимуи 0,5 ДТ доз номер 10 мельнику Худову по одному порошку в полночь» и поставил лихую подпись. А на другом бланке: «Пелагея Ивановна, примите во вторую палату мельника. У него перемежающаяся лихорадка. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь». «Вот вам исключение. Интеллигентный мельник». Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксиньи ответную записку. «Дорогой доктор, все исполнила Пелагея Лбова». И заснул. И проснулся. «Что это? Что? Что? Аксинья?» – забормотал я. Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо. «А Мария сейчас прибежал. Пелагея Ивановна велел, чтобы вас сейчас же позвать». «Что такое?» «Мельник говорит, во второй палате помирает».
10: «Что? Помирает? Как это так, помирает?»
5: Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно 6. «Что такое? Что такое? Да неужели ж не малярия? Что же с ним такое? Пульс прекрасный!» Не позже, чем через 5 минут, я в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату. На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный, с ужасом осматривался, тяжело дышал. Сиделка Мария, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо. Пелагея Ивановна в криво надетом халате простоволосая метнулась навстречу ко мне. «Доктор!» — воскликнула она хрипловатым голосом. «Клянусь вам, я не виновата. Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули. Интеллигентный». «В чем дело?» Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила: «Вообразите, доктор, он все 10 порошков хинину съел сразу в полночь!»
3: Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонт. Пахло камфорным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно. «Ну, как?» — спросил я.
11: «Тьма египетская в глазах».
3: Слабым басом отозвался мельник.
5: «У меня тоже», — раздраженно ответил я.
11: «Ась»,
3: — отозвался мельник. Слышал он еще плохо.
5: «Объясни мне то...»
11: «Ась»,
3: — отозвался мельник. Слышал он еще плохо.
5: «Объясни мне только одно, дядя, зачем ты это...»

0: Я и сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская, и в ней будто бы я не то с мечом, не то со стетоскопом иду, борюсь в глуши, но не один, а идет моя рать, Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна, все в белых халатах, и все вперед, вперед. Сон – хорошая штука.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете – умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть первая.
1: Вечером мы бродили с Люсей по набережной. Небо красное, зловеще. Над горизонтом облака, точно густой черный дым. Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. На том берегу домики, церквушка, колючие журавли в каждом дворе. Люся тянет меня за рукав.
2: Идемте, ну идемте же, поедем на Мамаев курган.
1: Куда?
2: На Мамаев курган. Ну оттуда же весь Сталинград как на ладони. И Волга. Ну и за Волгу же далеко-далеко видно. Ну там, честное слово, хорошо.
1: Мы едем на Мамаев курган. Он плоский, некрасивый. Молоденькие деревца, насаженные рядами. Какие-то водонапорные башни, сухая трава, редкий колючий кустарник. Но вид отсюда действительно замечательный. Большой город прижался к самой реке. Каменное нагромождение новых домов, возвышающееся над деревянными постройками, облепившими его со всех сторон. Покосившиеся, подслеповатые, они лепятся вдоль оврагов, ползут к реке, вылезают наверх, втискиваются между железобетонными корпусами заводов. Заводы большие, дымные, грохочущие кранами, паровозными гудками. Красный Октябрь, баррикады и совсем далеко на горизонте корпуса тракторного. И за всем этим Волга. Спокойная, гладкая, такая широкая и мирная. И кудрявая зелень на том берегу. И фиолетовые совсем уже дали. И каким-то дураком брошенная ракета, рассыпающаяся красивым зелено-красным дождем. Мы сидим на краю оврага, извилистого и голого, и смотрим, как ползет поезд внизу.
2: О чем вы думаете?
3: О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета.
2: Юра, ну как вы можете?
3: А другой вон там вот поставить. Он прекрасно будет простреливать ту сторону оврага.
2: Ну неужели вам не надоело все это?
3: Что это?
2: Ну война, пулеметы.
3: Смертельно надоело.
2: Зачем же вы об этом говорите? Если есть возможность об этом не говорить, зачем же?
3: Ну, просто привычка. Я теперь и на Луну смотрю с точки зрения ее выгодности и полезности. Одна зубная врачиха говорила мне, что когда ей говорят о ком-нибудь, она прежде всего вспоминает его зубы, дупла и пломбы.
2: А я вот, когда я не в госпитале, стараюсь не думать о всех этих культях, трепанациях и прочих ужасах.
3: Ну, вы недавно работаете в госпитале, вот и все.
2: Второй уж месяц.
3: А я второй уж год. А военный год — это добрых три. Добрых три мирных.

0: то и 5.
1: Люся опирается рукой на мое колено и смотрит мне в глаза.
2: А какой вы до войны были, Юра?
0: Любил на Луну смотреть. И шоколад любил. И в третьем ряду партера сидеть. И сирень, и выпить с ребятами. Да.
2: Красиво. Правда?
0: Красиво.
2: А вы любите вот так сидеть и смотреть?
0: Люблю.
2: А в Киеве тоже, вероятно, сидели с кем-нибудь на берегу Днепра вечером и смотрели?
0: Сидели и смотрели.
2: А у вас там жена в Киеве?
0: Нет, я не женат.
2: А с кем же вы сидели?
0: С Люсей сидел.
2: С Люсей? Смотрите, как смешно. Тоже Люся?
0: Тоже Люся. И она так же, как и вы, коротко подстригала волосы. На рояле, правда, не играла.
2: А где она сейчас?
0: Я не знаю. Она осталась у немцев. Многие остались у немцев. Мои родители тоже у немцев.
2: А у вас есть ее карточка?
0: Да-да, есть.
2: А можно посмотреть?
1: Я вынимаю из бумажника карточку. Мы сняты с Люсей вдвоем. Плохенькая любительская карточка. Люся берет ее в руки, наклоняется так низко, что ее волосы касаются моего лица. От них пахнет душистым свежим мылом.
2: А у вашей Люси лицо несимметричное. Вы не замечали?
0: Да нет, не замечал.
2: А вы любите ее? Ну или только так?
0: Мне кажется, что да. Ну, во всяком случае, я скучаю.
2: Очень?
0: Пожалуй, очень.
2: А почему пожалуй?
0: Ну, просто очень.
1: Люся опускает глаза и вдруг вся краснеет. Даже уши маленькие, с дырочками от серег, уши ее становятся красными. Дребезжит где-то трамвай, но его не видно. На небе появляются звездочки, бледные и робкие. Я смотрю на звезды, на тонкую Люсину руку, на мизинце колечко с зеленым камешком. Она симпатичная и славная, Люся. И мне сейчас приятно с ней, а через несколько дней мы расстанемся и больше никогда не увидимся. И еще с другими Люсями встречусь за время войны. И также, может быть, буду с ними сидеть, а потом они уплывут куда-то, и я забуду их лица и имена. И сольются они все во что-то одно, большое, расплывчатое, приятное, создающее иллюзию чего-то минувшего, далекого и такого заманчивого. Через час мы уходим. Люся молчит и крепко двумя руками держится за меня. Я чувствую, как бьется ее сердце. И руки у нее теплые и мягкие.

0: Собачья работа все-таки саперская. Темнота, грязь, в 30 шагах немец. Кто-то ищет меня. Связной Карнаухову, кажется.
1: Лейтенанта, комбат не видали?
2: Це якого? Що з биноклем ходить?
1: Да нет, не с биноклем. Комбата, командира батальонов, в пилотке синий.
0: Я направляюсь в сторону разговора.
3: Кто меня ищет?
1: Это вы, товарищ лейтенант?
3: Я? Ну в чем дело?
1: С КП вашего звонили, чтоб шли срочно туда.
3: Меня? Срочно? Кто звонил?
1: Я не знаю, полковник, что ли, какой-то. И срочно сказали, в 3 минуты, чтобы.
0: Какой полковник? Откуда он взялся? Ничего не понимаю. Не доходя Карнауховского подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит, сломя голову, запыхался.
4: Полковник, ждут вас. Командир дивизии, что ли, с орденом. Ага. И еще какие-то с ним. Харламов, младший лейтенант. Что-то путают там. Ой, ругаются.
0: Вечно этот Харламов, будь он проклят. Навязался на мою шею. Начальник штаба. На кухне ему, а не в штабе работать. Немцы вдруг начинают пальбу. И мы добрых 15 минут лежим, уткнувшись в землю носами. Полковник невысокого роста, щупленький, точно мальчик, свалившимся как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута. Рядом наш майор, между колен палочка, еще двое каких-то. Харламов на вытяжку, застегнутый, подтянутый, впервые его таким вижу, моргает глазами. Прикладываю руку к козырьку, докладываю. Батальон окапывается, ставим мины. Два больших черных глаза, не мигая, смотрят на меня с худого лица. Все молчат. Я опускаю руку. Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной. Черные глаза вдруг становятся меньше, суживаются, и бескровные в ниточку губы как будто улыбаются.
5: Вы что, дрались с кем-нибудь? А? Дайте-ка ему зеркало. Пускай полюбуется.
0: Кто-то подает толстый облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги, все в грязи.
5: Ну ладно, все случается. Я однажды командующему округом в трусах докладывал. Ничего, сошло. 10 суток только получил. К пустой башке руку поднес. Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки. Если на передовой то же самое, что в штабных бумагах творится, не завидую тебе.
0: Мало сделано, товарищ полковник.
5: Мало? Почему?
0: Так людей жидковато, и с инструментом плохо.
5: Сколько у тебя людей?
0: Активных 36.
5: А бездельников, связных и тому подобное?
0: Всего около 70.
4: А знаешь, сколько в 43-м полку? По 15-20 человек. И ничего. Воюют.
0: Товарищ полковник, я тоже воюю.
5: Окопы есть?
0: Копают, товарищ полковник.
4: А ну, покажи.
0: Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми нервными движениями застегивает пуговицы. Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют и что, пожалуй, не стоит ему. Бородин, наш майор, тяжело опираясь на палку, тоже приподнимается.
5: Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать? Пошли, комбат.
0: Окопы сейчас хорошо видны. И наши, и немецкие. Луна светит вовсю. Объясняю. где раньше были и где сейчас я рою окопы. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю.
5: А где мины ставишь?
0: Вот там, левее, во враге.
5: Прекрати. Людей назад.
0: Извините, не понимаю, товарищ полковник.
4: Ты слышал, что я сказал? Назад, людей!
0: Посылаю Валегу вниз. Пускай отметит колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет и шаг. Шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не поворачивает в их сторону.
5: Видишь его пулеметы на сопке?
0: Вижу.
5: Нравятся они тебе?
0: Нет.
5: И мне тоже. Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.
0: Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся, но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?
5: Так вот, завтра, чтоб ты был там.
0: Где там?
4: Там, где эти пулеметы, ясно?
0: Ясно. Отвечаю, но мне совершенно не ясно, как я могу там оказаться. Полковник легко, быстро, ни за что не цепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу, перелистывает лежащего на столе Мартина Идена. Заглядывает в конец книги. Невольно морщит брови.
5: Дурак. Ей-богу, дурак. Твоя?
0: Нет, это командир 4-й роты.
5: Прочел?
0: Времени нет, товарищ полковник.
5: Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный парень был. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?
6: Не помню. Давно читал, товарищ полковник.
5: Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою. Как по уставу.
0: Захлопнув книгу, он переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.
5: Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего, ребята.
6: Боевые, товарищ полковник.
5: Ну так вот, пустите разведку, как только стемнеет. Затем луна когда встает?
0: В начале первого.
5: Хорошо. Часов в 10:30 пустим кукурузников. Чуйков обещал мне, если надо. В 11:00 начнешь атаку. Понятно?
0: Понятно.
5: Никаких ура. Без единого шороха. На брюхе все, как пластуны. Только неожиданности взять сможешь. Ты понимаешь меня?
0: Я совсем не могу понять, как я с 36, да нет, даже не с 36, а максимум с 20 смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами, и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить — это еще полдела. Надо и закрепить. Но я ничего не говорю. Стою. Руки по швам и молчу.
5: Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин. Всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают, а потом заберешь.
0: Майор Бородин молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой сухой руке. На них четверть третьего. Встает резким коротким движением и протягивает руку.
5: Ну, комбат, Керженцев, кажется, твоя фамилия.
0: Керженцев.
5: А этого, как его, что утопился под конец, Мартина Идена, никому не давай. Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.
0: Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки. Все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами. Чумак козыряет. Прибыли в ваше распоряжение. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие, чуть-чуть насмешливые. Ребята его, их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы. Стоят в стороне, поглядывают на нас. На губах окурки. Маск-халаты возьмете?
7: Нет.
0: Почему? У меня как раз 4 есть.
7: Не надо.
0: Водки дать?
7: Мы свою пьем. Чужой не любим.
0: Ну, как знаете.
7: Можете за наше здоровье выпить.
0: Спасибо.
7: Не стоит.
0: И они уходят. В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела, один из штадива, начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш. Поднимает бесцветные глаза.
8: Вы продумали ход операции?
0: Да, продумал.
8: Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?
0: Да, знаю.
8: А как у вас с флангами?
0: С какими флангами?
8: Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?
0: Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей, мы идем на риск.
8: Это плохо?
0: Конечно, плохо.
8: А какими ресурсами вы располагаете?
0: Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет 14 человек.
8: 14?
0: Да, 14. А 14 на месте, всего 28.
8: Я бы на вашем месте не так сделал.
0: Он заглядывает в свой блокнот. Я медленно вынимаю из кармана портсигар. Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится. А пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению. Больше никто ничего не говорит. Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан читает газету, поднимает голову.
8: Без четверти десять. Разведчиков нет?
0: Нет.
8: Это плохо.
0: Возможно. Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуху не хватает. Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.
8: Почему?
0: Потому.
8: Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.
0: Я ничего не забываю. Я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.
8: Я вам мешаю?
0: Да, мешаете.
8: Чем же?
0: Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.
8: Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.
0: А, значит, вы собираетесь все время здесь находиться?
8: Да, намерен.
0: И сопку со мной атаковать будете? Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, которую читал до этого, засовывает ее в планшетку.
8: Ладно. В другом месте поговорим.
9: Он выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может его отцепить. Политотдельщики смеются, доедают свои консервы. Я против них ничего не имею. Но не мог же я одного только капитана выставить. Они, понимающе, смеются и, пожелав успеха, тоже уходят. В подвале сразу же становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть на корточках. Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в Красной Звезде. Место командира в бою. В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. Это, пожалуй, верно. Но вот сейчас в разговоре с капитаном эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, без глаз, без ушей. Опять звонят из штаба. Вернулись ли разведчики? Голова Чумака появляется в щели, как раз, когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные, грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами, сразу заполняют все помещение. Я ничего не спрашиваю. Жду. Чумак молча в развалку подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь, вытирает губы, лоб, шею. Вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках. Бросает на стол.
7: «Закуривайте!»
9: Кивнул своим разведчикам.
7: «Шабашьте, до утра не трону. А вы можете начинать».
0: «Мины есть?»
7: «В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше».
9: «Так, много?»
7: «Не считал. Штук 5 мы выкинули. Ну, с усиками. Противопехотные, что ли, шрапнельные. Так что левее пушки не идите. А правее 200 метров прощупывай. Ничего нет».
9: «Так, а немцев много?»
7: «Черт его знает. Как будто не очень. В блиндажах сидят, патефон крутят. Катюшу наш. Да. Стихов не пишете?»
9: «Нет. А что?»
7: «Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернил специальный в пузырьке».
9: «Нет, не пишу».
7: «Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой поэтический».
9: Повертев в руках красивую с малахитовыми разводами ручку, Чумак сует ее в карман.
7: «Немцы там одного кокнули. В охранении сидел».
9: Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Еще автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.
7: «Далеко?»
0: «Да нет, не очень».
7: «Если на сопку, то не рекомендую. Тут уютнее».
9: Бужу начальника связи. Он моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами. «Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь». Он встает и торопливо протирает кулаками глаза. Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорят, что парень толковый, старший лейтенант, какие-то курсы при академии кончил. В Олега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже прихрамывает.

0: кукурузник опаздывает. Минут на 10. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могу устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки. Сосед мой перестает хрустеть. Слышите? Что? Не кукурузник ли? Со стороны Волги трахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да, это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров 70, не больше. Может и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины. Обыкновенные минометные мины. Кукурузник уже над самой головой. В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Делает круг. Уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет. Прожектором его не поймаешь. Слишком низко. Сейчас сбросит. Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение. Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут 5-10 покружится, чтобы дать нам возможность подползти. Кукурузник сбрасывает бомбы. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками футбольные судьи засекают голы. Кукурузник опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит над нами, точно шмель. Падает совсем рядом на бруствер между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине. Кукурузник строчит из пулемета беглыми короткими очередями, точно отплевываясь. Пора. Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины. Снимаю с шеи автомат. Ползу. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне, метрах в 20. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу. Слышу только, как ползут. Кукурузник все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо. А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза. Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтобы противнику веселее было. Переползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. Поднимаюсь по противоположному склону. А, не напороться бы. Правда, чумак мне говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки, кустарник сухой. Ох, неосторожный все-таки народ. Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем, не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда. Большая, яркая, не мигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее. И вдруг трах-так-так-так-так-так-так-так. Над самым ухом. Я вдавливаю землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся? Приподнимаю голову. Ничего не разберешь, что-то темнеет. Кругом тишина, ни хруста, ни шороха. Кукурузник уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать. Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще 5, еще 10 метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Трах-трах-трах-трах-трах-трах. Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели перелез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось. Я бросаю гранату наугад вперед во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте точно в сполохнутые птицы, фигуры, отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея, осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое. Что-то вырастает перед тобой. Исчезает. Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его не ограничена. Здесь нет массового самозабвенного азарта дневного боя. Нет чувства локтя, нет ура облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура. Нет зеленых шинелей, нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора и пути назад. Нет. Неизвестно, где вперед, где зад. Конец боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея, заворот, кто-то, удар, выстрел, гашетка под пальцем, приклад, шаг назад. Опять удар, потом тишина. Кто это? Свой? Где наши? Пошли. Стой. Наш? Наш. Чего орешь? Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы... С той стороны ползли. Где Карнаухов? Карнаухов! Карнаухов! Они там, впереди. Где? Там, у пулемета. Где-то впереди строчит уже наш пулемет. Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.
1: Черт, хороший, суконный. Всю войну воевал в ней. Черт, жаль.
2: Да утром найдешь.
1: Да где тут найдешь?
2: Да никто не заберет ее.
1: Ну, знаешь.
0: На востоке желтеет. Через час будет уже совсем светло.
2: Пошлите кого-нибудь на КП. Пускай связь тянут.
3: Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.
2: Людей не проверяли?
3: Проверял. Налицо пока 10. Четверых еще нет. Но пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый... Ну, вот здесь, по-моему, неплохо. Второй же...
2: Второй туда, правее.
3: Угу. Может, сходим посмотрим?
2: Сходим.
0: Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.
4: Комбат.
2: Комбат. А что?
1: Ха. Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.
2: Ты что здесь делаешь?
1: Ха. То, что и вы.
2: А ты шабаш собирался?
1: О, мало ли что собирался.
2: Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него. Ну, чего стал?
1: Слушай, комбат, ведь вы же, оказывается...
2: Что?
1: Я думал, вы поэт, стишки пишете. А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.
2: Ты какое левое плечо?
1: А вы не помните? Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаха по левой лопатке.
2: Постой. Когда же это?
1: Когда? Да только что в окопе за немцев приняли. И как ахнули, круги только и пошли. Хотел со зла ответить, да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему.
2: Я припоминаю, что действительно бил кого-то автоматом, но в темноте не разобрал кого.
1: За такой удар и часики не жалко. А, берите хорошие на камнях.
2: Ну, ладно. Веди в блиндаж.
0: Мы идем дальше. Поднимается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы. Забирается через воротник под гимнастерку к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха. Ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться. Идешь, куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый до обалдения ароматный весенний воздух. Взяли все-таки сопку. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, не мигающая, как глаз кошачий, привела и стала вот здесь и никуда больше. Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще, кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть вторая.
1: Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлялся. Положился на первый батальон, а ведь точно договорился с Синицыным. Как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия. Устроить маленькую демонстрацию, чтобы дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. Можно, конечно, прорваться сейчас к своим, но к чему это приведет? Сопку потеряем? И черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться тоже глупо. Дня на два боеприпасов у нас хватит. Даже если все время придется отражать атаки. Но не буду же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали. Патроны экономили. Гранат тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристрелены, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли. Начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой, с чисто немецкой педантичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей. Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. А у нас всего два противотанковых ружья. Часа в три начинает работать наша дальнобойная артиллерия с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в 100 от нашей передовой. Одна партия совсем близко, осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат. Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет, и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с Корноуховым чистим пистолеты. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. Чумак говорит:
2: ну, порядки знаешь какие там? Ну, в Куйбышеве.
3: Ну?
2: Ворота на запоре, часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик как пятачок. Со всех сторон стены, а посредине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего, боевые.
3: Да?
2: Только начальству боятся. Ну, посидят рядом на лавочке или к койке подойдут, но чтоб чего-нибудь ни в какую. Mm. Нельзя, и все. Пока лежачим был, ничего не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, когда стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть.
3: Ну, да.
2: Ну, играть-то играет, а толку никакого.
4: Нельзя, товарищ больной, не разрешается. Отдыхать вам надо, поправляться.
2: Нечего сказать, хорош отдых. Валяйся на койке, да в кино по вечерам ходи. А картины-то все старые. Александр Невский, Пожарский, девушка с характером. И рвутся, как тряпки, и гипсом воняет. Бррр.
1: Корноухов улыбается уголком рта.
3: Ты ближе к делу. О Мусе какой-то начал.
2: И о Мусе будет.
3: Ну, давай.
2: Ты не перебивай. А не нравится, не слушай, или он... Иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.
1: Демонстративно повернувшись в мою сторону, Чумак продолжает.
4: Ну вот, рука, значит, у гипсе.
2: Лучевую кость раздробила, левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Вот торчит крючок, и все. Хорошо еще ниже локтя разбил. А у тех, что выше или там ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке ходит, а рука на полметра впереди. Ну,
4: а вторая рана в задницу.
2: Только сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда, ну, на ведро сходите, то событие.
4: И Муси стесняюсь. Бобец, что надо. Косище, во какие. И халатик в обтяжку. Ну, ну сам понимаешь. Так подсядет на койку. Ну, я еще не ходил. Яичницей порошковой кормит с ложечки. А я, ну, ну, как на иголках. Потом стали мы в окно вылазить. Из ванны. Там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Так встанешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один со мной лежал. Культурный парень с образованием, до войны главным инженером работал. Так мы с ним в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом пикировали. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом заключил гипсовый. Меня подтягивал, так и сигали. А когда забили окно, заведующая по выпускникам увидела, наловчились по водосточной трубе слезать. Да? И как еще слезали. Один, слушай, без ноги у нас там был.
3: Да.
4: Нацепит костыль на одну руку и, ну, как мартышка так вот, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зароет, то спикирует.
3: Да, да. У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышь, ты знаешь, за окном хлоп. Хлоп, один за другим. Кончится сеанс. В зале только лежачие на койках.
1: Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко наверху потрескивают редкие ночные мины. В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на 20 человек. За день мы отбили 7 атак и потеряли 4 человек убитыми, 4 ранеными и 1 пулемет. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.
2: Что? Спать, лейтенант?
1: Нет, просто так полежу.
2: Слушать надоело?
1: Нет, рассказывай. Я слушаю. И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные блестящие от масла пальцы Корноухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтобы не замазать лица маслом, он поминутно сбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех. А хорошо все-таки в госпитале, Чумак?
2: Хорошо.
1: Да? Лучше, чем здесь?
2: Спрашиваешь. Лежишь, как Боров, ни о чем не думаешь. Только жри, спи, да на процедуры ходи.
1: А по своим не скучал?
2: По каким своим?
1: Ну, по полку, ребятам.
2: Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свесь еще не прошел, а я уж выписался.
3: Ну вот, а говорил в госпитале хорошо. Жри и спи.
2: На что зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Эх. Сидишь здесь, в госпиталь тянет. Там дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться. А там лежишь, не знаешь, куда деться. На передовую тянет, к ребятам.
3: Ты сколько раз в госпитале лежал, чувак?
2: 3, а ты?
3: 2.
2: А я 3. 2 раза в армейских, а раз в тыловом.
3: А вот странно как-то, когда назад на фронт возвращаешься, вот правда, заново привыкать надо.
2: А, из армейских все ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых, значит, из Куйбышева я ехал.
3: Так.
2: Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточках.
3: Вот удивительная все-таки штука, товарищ лейтенант. Когда сидишь в окопах, то кажется, ну, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное, это уж совсем тыл, а полковое или дивизионное.
2: А.
3: Ну, бойцы так и называют всех, кто на берегу живет. Тыловиками.
2: А ты таких не видел, что за 100 километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют фронтовики?
3: Да,
2: а?
3: Ну...
2: Вот у меня в госпитале был один. Батюшки, ты откуда?
5: Валега. Самый настоящий Валега, головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками, стоит в дверях, в шинели, кажется, моей, до самых пят, мнется. Ты откуда взялся, Валега?
6: Оттуда, от нас. Вот, тушенку принес. Шинель.
5: Ты что, с ума спятил, да?
6: Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот, и записка вам.
5: От кого?
6: Харламов дали, начальник штаба.
5: Это он тебя и послал, да?
6: Вовсе не он. Я сам пришел. Я мешок укладывал, они с тем, что из штаба полка что-то толковали. С вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать. Потом эту записку дали.
5: Валега достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную в четверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано: 5.10.42, 12.15, КП, «Ураган». Товарищ лейтенант, ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся во враг, и уничтожение ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант, выручим. Лейтенант Харламов. Подпись министерская. Размашистая, косая, с целой стаей завитушек. Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов. Неплохой он в сущности и старательный парень, только больно уж... Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю. Чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают Корноухов и Чумак. Валега отвечает неохотно.
6: Ну, Ну, как добрался? Как добрался? Шинель только мешала, а так не по росту. Так ничего. Там левее чуть разрыв у них между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Ну-ка. А? Может, подогреть, товарищ лейтенант?
7: Да нет, не надо. Да и подогревать не на чем.
2: А примуса ты не догадался притащить?
1: Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол. Не стоит, Валега. И так слопаем. И мы все четверо с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь – тушенка. Часы показывают 15:30. Без четверти 4. 4. Мы ждем. 5:30. 5. Тишина. 6. 7. Светает. 6. 7. Светает. Мы перестаем ждать.

0: молодой, уже лет 40. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.
1: Як же це так? Без руки. Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.
0: Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Через 2 часа раненый умер. Его фамилия Фисенко. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Он никак не мог объяснить связному тогда, где комбат. В наш блиндаж попадает мина 120-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать 4 наката из 25-сантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя. Перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их 4 человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, и глаза все время закрыты. Но, вероятно, тоже умрет. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение 1 минуты я насчитал 6 разрывов. Бывают перерывы, но не больше 5-7 минут. В эти 7 минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели. Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, выкуриваем втроем. Я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны. Вода подходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла. Я наклонился, чтобы поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом 10 литров, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли давать им пить. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит. Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой. И смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить. После 3 немцы начинают атаки. Это длится до вечера, перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел. Последнюю атаку мы отражаем совсем уж выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники. Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит... Вечером мы подводим итог. Людей 11. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, 2 связиста, 4 пулеметчика, по 2 на пулемет. И 1 рядовой боец, тот самый сибиряк-старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, 3 раненых. Бредивший к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых. Пулеметов у нас 4. 2 вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно. У отечественных

0: От силы на полдня хватит. Но главное — вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели этой ночью наши не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться. Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую измятую сигарету. Мы курим ее. Поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем также думать о воде. В термосе не больше 2 литров. Пулеметный НЗ. Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепиться зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад. Раненые утихли, дышат только тяжело, лежат прямо на земле. Мы им постелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитый из досок, подобие стола, покрытой газетой, и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась. Корнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.
1: Надо будет побаниться. Вот соединимся, устроим баню. Натаскаем ночью воды с Волги и накупаемся. Все тело зудит.
2: Да нет, пока война не кончится, все равно не избавишься. Белье же не прожаривают. Че, его постирают в Волге и все? Что толку-то от такой стирки?
1: Вот кончится война. Посадим Гитлера в бочку с овшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог.
0: Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте. Чумак натягивает на себя тельняшку, встает.
1: Эх, закурить бы!
2: Да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек. Одну на троих.
1: Мотор! Что мотор? Мечтать, так уж мечтать!
2: Вы до войны что курили, товарищ лейтенант?
3: Беломор и труд. В Киеве были такие. Тоже 2 рубля.
2: И я Беломор. Толстый такой, хороший. Ленинградский особенно.
1: Ну что вы после этого в папиросах понимаете? О Беломоре мечтают. Казбек, вот это папиросы.
2: Да?
1: Я по 2 пачки выкуривал в день. Эй, было времечко. Наденешь Чарли 30 сантиметров. Кепку на брови, бабу под руки. Пошел по примбулю.
2: Ты кем до войны был?
1: Я шофером. ЗИС водил. Потом на Червоной Украине служил. По примбуле в Севастополе. Хиба ж так гулял. В беленьких брючках с лентами до пояса. Надраешь мелом бляху. Гюйс выгладишь. Чистенький. Форма раз, только черноморская. Белые брюки с клинушками. И пошел в город.
3: Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб, а, чумак?
1: А водки еще думал, о чем же еще? Ну, денег завались, а научным работником становиться не собирался. А вот сейчас...
3: Неужто простыл?
1: Не то, что простыл, но... Ну, вот на войне... Понимаешь, ну, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били. Таким вот.
0: Он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне.
1: Таким вот супчиком. Ну, в общем, не в этом дело.
0: В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку, все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Корноухов опять принимается за свой рисунок.
2: Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант?
3: Да что-то в этом роде. Просто характер у него строптивый. Приказания не любит. А я люблю таких. Ну, то есть не таких, кто приказания не выполняет, а таких, как Чумак. Задиристых.
2: Да, в этом ему не откажешь.
3: Ну, не только в этом.
2: А мне казалось, не такие вам нравятся должны.
3: Не такие? А какие же?
2: Ну, как вам сказать? Ни одного поля вы ягода, так сказать.
0: Но на этом разговор кончается. Входит Чумак.
1: А где бачок пустой? Из-под воды.
3: Какой бачок?
1: Ну, термос, не все равно. Он у входа стоял.
3: А что, нет?
1: Нет.
3: Куда же он делся-то?
1: Вот и я спрашиваю.
2: Ну, я выходил, он у входа стоял.
1: А теперь нет.
2: Я споткнулся еще.
1: А теперь нет, я все обшарил.
2: Ну, может, в Олега взял, штопать дырку от осколка.
1: А где в Олега?
3: Да тут был, недавно.
2: Да.
3: Автомат чистил.
2: А тебе зачем?
1: Да надо же с водой что-то соображать. И пить хочется, и ну, пулеметы эти чертовы.
3: Что ж ты сообразишь-то?
1: Чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит, журчит. Может, ключ какой?
3: Да какой там ключ? Керосин из цистерн течет. Ночью, знаешь, как слышно? До путей 200 метров, не больше.
1: А почему? Не проверить?
0: Ну, проверяй, если охота. Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на два котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через 5 объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.
3: Ты где пропадал?
4: А я не пропадал.
3: Бачок брал? Термос?
4: Брал.
3: Какого дьявола? Мы тут с ног сбились.
4: Вы сами говорили, что воды нет.
3: Ну?
4: Ну. Вот я и пошел за ней.
3: За водой?
4: Ну да. За водой.
3: На Волгу, что ли?
4: Не. До Волги не дошел.
3: Подожди, ты говори толком. Ты что, принес воды, что ли?
4: Воды не принес. Вина принес.
0: Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил путь движения. Какую-то тропинку правее моста в сторону 3-го батальона.
3: Да чего ж ты ничего не сказал-то?
4: А вы б не пустили. Чего ж говорить-то?
0: Короче говоря, до 3-го батальона он не добрался. Наткнулся на какую-то кухню немецкую.
4: Там около насыпи ночью, должно быть, приезжают. На конях. Здоровые такие битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помой выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И в полголос что-то по-своему. Хау-хау, хау-хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. О, в шагах в 5. Наверное, чай или кофе, думаю. Они все лопочут, лопочут. Потом один ушел. Другой остался. Сидит и курит. Я жду. Минут 10 прождал, все брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. Я тут и взял один термос. А тот наш оставил, пустой. Ругаться будут.
5: И Олега улыбается чуть-чуть уголком рта. Это с ним редко случается.
4: Вино. Дрянь. Кислятина. Как раз для пулемета.
5: Мы выпиваем каждый по полстакана маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать. Мне снится черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы, большие и маленькие, точно зонтики.
0: Атака наших не удается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там, на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут 10 еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку. До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает. Прилетает рама. Урчит, урчит, без конца выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом, без всякой подготовки, немцы переходят в атаку. Мы отстреливаемся 4 пулеметами. На 2 пулеметчики, на 2 Чумак с Корноуховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги. Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо. Потом обстрел. Мы снимаем пулемет и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей. Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас. «Сволочи!» — говорит Валега. «Сволочи!» — повторяю я. Обстрел длится минут 20. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем. Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку. «Двоих левых накрыло!» — кричит он. Мы остаемся с 3 пулеметами. Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку. Он бежит по траншее, хромает. Осколок задел его мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита. «Угробило тех двоих!» — говорит он, вынимая затвор. «Одни тряпки остались». Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет обратно. Дает очередь. Все в порядке. Патронов хватит, комбат? Пока хватит. Там еще один ящик лежит у землянки. Последний, кажется. В него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. Не уйдем, лейтенант. Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые. «Нет», — говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму. Потом убивает старика Сибиряка. Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками. Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подогрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает, срезает пулемет. Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, 10, 12. В голове гудит. А может, то самолет над головой. Чумак что-то кричит, я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют, кругом гильзы, ступить негде. Давай еще, еще, еще, Валега! Он тащит ящик, у него смешно дергается зад, вправо, влево. Пот заливает глаза, теплый, липкий, давай, давай! Потом какое-то лицо красное, без пилотки, лоснящееся. Разрешите, товарищ лейтенант! Уйди! Да вы же ранены! Уйди! Лицо исчезает. Вместо него что-то белое или желтое, или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое. Расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее, дрожат. Потом вдруг на шатыри. Круги исчезают. Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку блиндаж.

Вы слушали вторую часть радиокомпозиции по книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». В передаче были заняты артисты от автора Василий Бочкарев, Чумак, Всеволод Абдулов, Корноухов, Борис Щербаков, Валега, Александр Леньков.

0: Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть третья.
1: Дни идут. Стреляют пушки. Маленькие, краткостволые, полковые. Прямо в лоб, в упор, с передовой. Чуть побольше, дивизионные. С крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие, с длинными, задранными из-под сетей хоботами. С той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые, 203-миллиметровые. Их возят на тракторах. Ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалование на ЧФИН, симпатичный, подвижный и всем интересующийся Лазарь, его все в полку так и называют, говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка. Немцы по-прежнему увлекаются минометами. Бьют из ишаков по переправе. И долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы. Гудят самолеты, немецкие днем, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники. И теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то. За это время разрушено то-то и то-то. На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворых крутят деревянный барабан, изготовляют спирали «Бруно». Нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри. Портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Утром чуть начинает сереть. Отправляемся домой. Утро же холодное. Часов до 10 не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется: наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции. Слова ожесточенный и тяжелый, дней 10 уже не попадаются в сводки. Хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности. И все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова. Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные, заклеенные, с обязательными «совсекретно» и только Керженцеву, наверху, в правом углу. Они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям, смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины. Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер Устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым звонким голосом:
2: «Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя!»
1: С Валегой они дружны. И, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.
2: «Мой все пишет, все пишет. Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную, и то, по-моему, не ходят. Мин уж больно боятся. Велели щит из брёвен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть.
3: А мой нет. писать не любят. Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки, все прочтут, все. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.
2: Ну уж не больше моего. Видал, сколько у нас книжек на столе лежит? В одной, я сам смотрел, 500 страниц.
3: 500?
2: И все меленько-меленько, без очков и не разберешь.
3: Ух ты. А на передовой твой бывает?
2: Куда уж им? Старенькие больно. Да и не видят ничего ночью.
1: Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

0: Ночь темная, звезд не видно, кое-где только мутные расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливает на бугре. Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке. Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы. Кой черт курит?
1: Отсюда все равно не видно.
0: Это отвечает из темноты глуховатый голос Фарбера. Вы что здесь делаете?
1: Ничего. Воздухом дышу.
0: Воздухом дышите?
1: Воздухом дышу. Сейчас концерт будет.
0: Не думаю. Ишаки у них уже 2 дня почему-то молчат.
1: Нет, я не о таком. О настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают, а потом концерт. Вчера в это время передавали.
0: Из Москвы, что ли?
1: Должно быть, из Москвы.
0: Проходят бойцы. 10 человек, один за другим цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. 20 минут они вернутся. 30 минут будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего 4 батальонные мины за раз нести. За ночь они сделают 6 или 8 ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег. Как дела в роте?
1: Ничего. Без особых перемен.
0: Сколько человек у вас теперь?
1: Да все столько же. Больше 18-20 никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.
0: А пополнение?
1: Да что пополнение?
0: Юнцы желторотые.
1: Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.
0: Да. Невеселая штука война.
1: Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука?
0: Жизнь или война?
1: Именно жизнь.
0: Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно говоря, вы...
1: Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.
0: Ну, не рано ли?
1: Ну, конечно, рановато. Но кое-что все-таки можно подытожить. Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни?
0: Ну...
1: Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?
0: Страусовский?
1: Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.
0: Расшифруйся.
1: Я говорю о войне. О нас и о войне. А под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче, вы знали, что будет война?
0: Пожалуй, знал.
1: Не пожалуй, а знали. Более того, знали, что и сами будете в ней участвовать. До войны вы были командиром запаса, так ведь? Высшая в ней войсковая подготовка или что-нибудь в этом роде?
0: Да, командир взвода запас.
1: Раз в неделю у вас был военный день, вы все старательно пропускали его, Летом лагеря, муштра, направо, налево, кругом, марш, шаг, марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы. Сколько до обеда осталось? Думаю, что я мало ошибаюсь.
0: Ну, откровенно говоря, мало.
1: Вот тут-то собака и зарыта. На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги 30 молодцов. Плотников, слесарей, кузнецов, трактористов. И говорят: командуй, учи. Это в запасном батальоне было.
0: В саперном, что ли?
1: В саперном.
0: А вы разве сапер?
1: Сапер. Вернее, был сапером.
0: А почему же вдруг стрелком стали?
1: Я до этого еще и минометчиком был. А после харьковского путешествия пришлось стрелком стать.
0: А я и не знал. Коллега, значит?
1: Коллега. Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании подрывное дело 4 часа. Фортификация 4 часа. Дороги и мосты 4 часа. Они стоят, переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои сидора, сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я могу сказать? Что? Я знаю только, что тол похож на мыло, а динамит на желе. Что окопы бывают полного и неполного профиля, и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок. А потом выпалю первую попавшуюся цифру. Ладно, чем прикуривать будем? У меня спички кончились.
0: Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.
1: 4 месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал, а утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. От одного воспоминания в дрожь бросает.
0: Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего кресала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.
1: Нытик, да?
0: Кто нытик?
1: Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит, чего-то жалуется, правда?
0: Да ничего. Всем тяжело на войне.
1: Господи Боже мой. Неужели вы так меня поняли? Но ведь мне предлагали совсем неплохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите, всем тяжело на войне.
0: У вас жена есть?
1: Есть. А что?
0: Да ничего, просто интересуюсь.
1: Есть.
0: И дети есть?
1: Детей нет.
0: А сколько вам лет?
1: 28.
0: 28. Мне тоже 28. Да. А друзья у вас были?
1: Были.
0: Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета, просто одиноки вы как-то, по-моему, очень.
1: Ах. Вы об этом?
0: Об этом. Мы с вами скоро уже 1,5 месяца знакомы. впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили. Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.
1: Возможно. Я вообще туго схожусь с людьми, или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, малоинтересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею. Командир, в общем, неважный.

0: над разбитым молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.
1: Узнаете?
0: Что-то знакомое. Страшно знакомое, но не Чайковский?
1: Чайковский. Анданте Кантабиле из Пятой симфонии. Вторая часть.
0: Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет, назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

0: это место. Точно вскрик, правда? В финале не так. Та же мелодия, но не так. А вы любите пятую?
1: Да, люблю.
0: Я тоже. Даже больше, чем шестую.

0: 19 ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко. На этот раз в Олега и Лисогор тоже что-то затевает. В Олега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся без крыши хибарку на берегу Волги. Выдает чистое, даже глаженное белье. Потом целый день где-то пропадает. И появляется только на минуту, озабоченный с таинственными свертками под мышкой. Кого-то ищет. Лисогор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь. Под вечер я ухожу к Устинову. Он уже третий день вызывает меня к себе. Сначала просто предлагает, потом приказывает, и, наконец, в последний раз приказываю во избежание неприятности. Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно планы инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схему расположения предполагаемых НП. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю. Встречает Устинов меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержано. Замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, который он указывает мне на табуретку, все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами. Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он поднимает глаза и взглядывает на меня поверх очков.
1: Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?
0: Каких событий?
2: Как? Вы ничего не знаете? КСП вам ничего не сказал?
0: КСП на его излюбленном языке донесений – это командир стрелкового полка, в данном случае майор Бородин.
3: Нет, не говорил.
1: Так, сегодня в 6:00 мы переходим в наступление.
3: Какое наступление?
1: Наступление по всему фронту. Ну и наши в том числе.
2: Нет, вы понимаете, что это значит?
0: Пока что мне понятно только одно. До начала наступления осталось 10 часов. И обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам первый за последние 2 недели безнадежно срывается.
1: Задача нашей дивизии ограничена, но серьезно овладеть баками.
2: Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В 4:30 начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит. Весь левый берег. В вашем распоряжении сейчас 9:07. Весьма ограниченный срок, каких-нибудь 10 часов. Вам надлежит каждому, понимаете, каждому стрелковому батальону придать по одному взводу с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях. Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена. Каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру и обязательно к постоянному. Вы понимаете меня? Не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые 3 часа специальным посыльным.
0: Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты, разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы готовятся уже к заданию. Чистят инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки. Лисогор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.
4: Ну, как тебе-то нравится, а, лейтенант? Окопались мы. Мин наставили, видимо-невидимо. Сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет, мало этого. Делай проходы, убирай Бруно. Вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?
0: Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится, не воюй, дело твое.
4: Ну обидно же, господи, обидно же. Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать. И все теперь в тартарары летит.
0: Стол действительно неузнаваем. Посередине 4 уже раскупоренные пол-литровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения, дымящаяся в котелке, заливающая всю землянку ароматом мяса.
4: Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца в Олега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое. Ну что теперь делать? На Новый год оставлять, так что ли?
0: Что и говорить. Куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь. Оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступления. Почти 1.5 года. 16 месяцев ждали. Вот и пришел он, наконец, этот день. Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это, в конце концов, не важно. Важно, что заяц... Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов. Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться. Комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое НП командиру полка сделать. Старое не годится. Баков не видно. Ха, я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты. Я ухожу. Лисогор сидит и меняет портянку.
4: Ну?
0: Бери отделение и к 5:00... чтобы новое НП было готово.
4: Новое? К 5? Обалдели они, что ли?
0: Ну, обалдели, не обалдели, а в твоем распоряжении 7 часов.
4: Ну да, на охоту ехать, собак кормить. Говорил я, что из этого НП не будет баков видно.
0: Да ладно, ворчать завтра будешь. А сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?
4: Понятно. Что ж непонятно? И рельсы, конечно, велел положить, да?
0: И рельсы положишь. И печку поставишь.
4: А дощечками тесанными не приказал обшивать?
0: Ну, это твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь.
4: Ой, кто войну эту придумал? Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Хе-хе-хе, жизнь солдатская. Да.
0: К 4 часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Иду на НП.
5: Еще издали слышу шепот Лисогора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят и ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в 50, поэтому пули перелетают, ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связист и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох. Маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку. Минут через 10 вваливается Лисогор. Все лицо в росинках пота, руки красные от ржавчины и глины.
4: Смотри на часы, инженер.
5: 5:20.
4: Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?
5: Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.
4: Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо и хоть бы хны.
6: Накатов сколько положил?
4: Рельсов 2, да старый еще, деревянный был.
6: Бугор получился?
4: Да тут их знаешь сколько бугров. Что ни шаг, то землянка, а что не землянка, то бугор.
5: Раненых нет?
4: Тугиевская шинель, 3 дырочки. А парень с золота. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой. Началось, что ли?
5: Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. 4:30.
4: По щелям. Прицел 0,5. По своим опять. Связист, крикни там саперам, чтоб сюда залазили.
6: А где Тугиев?
4: Там еще, наверху. Песочком посыпает, красоту наводит. Давай его сюда, Сидельников. Снарядом голову еще сорвет.
5: Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля. Лисогор толкает меня в бок.
4: Ну что, людей домой пошлем. Пока не поздно, а то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонят.
5: Людей, пожалуй, действительно надо отсылать. Пока идет подготовка, и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как является майор Абросимов и начальник разведки. Подходит Абросимов. Губы сжаты, глаза сощурены.
7: А где Лисогор твой?
5: Отдыхать пошел с людьми.
7: Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать. А остальные где?
5: По батальонам.
7: Что делают?
5: Проходы.
7: Проверял?
5: Проверял.
7: А дивизионные что делают?
5: В разведке.
7: Почему вчера не разведали?
5: Потому что сегодня приказ получили.
7: Смотри, инженер, подорвутся, плохо тебе будет.
5: Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Последние разрозненные выстрелы, затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили, немцы еще не начали. «Пошли!» — кричит в трубку Абросимов. Я прилипаю к амбразуре.
0: На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее кусок наших окопов. Птица. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны. «Пошли, ядри вашу бабушку!» — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения должно быть. Отсутствие дела страшнее всего. Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут. «Ура!» «Прямо на баки!» Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет, левее. Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелится по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут, другие лежат. Бегущих больше нет. Абросимов так и стоит с трубкой уха. Нога на ящике перебирает нервными сухими пальцами провод.
7: Глянь-ка в амбразуру, инженер. Убитых много? Или по воронкам устроились?
0: Смотрю. Человек 12 лежит. Должно быть, убитые. Руки-ноги раскинуты. Остальных не видно. Пулемет сечет прямо по брустверу, только пыль клубится. Дело дрянь. Ко мне наклоняется майор.
2: Керженцев.
0: Я вас слушаю.
2: Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. Ширяеву. Помоги. Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщения. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.
7: Вы что? К Ширяеву его посылаете?
2: Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.
7: Возьмем. И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Кершенцев, во второй батальон организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает. Подыми их. Подыми. Залежались.
0: До Ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет, на передовой. Бегу туда.

0: Осимов, никаких проходов. В атаку веди. Объясняю, что там пулеметы. Пулеметы там. Плевать, артиллерия подавит. А немцы штыка боятся.
1: А у тебя сколько народу?
0: А, народу. Стрелков 60 с чем-то. 30 в атаку, 30 составил. Еще будет ругаться об Осимов. Ты, говорит, массированный удар наноси. Пулеметчиков, минометчиков только оставь. Вот-вот саперов тоже гони. Ёлки-палки, он лезет уже.
2: По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимо, за ним связной.
0: Ну, теперь все.
2: Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь. Абросимов, запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.
3: Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точим, что ли? Думаете вы воевать или нет? Я вас спрашиваю, думаете вы воевать или нет, мать вашу?
0: Думаем, думаем.
3: Тогда воюйте! Черт вас забери! Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженеры еще. А я как мальчик бегаю.
0: Да разрешите.
3: Я тебе объясню. Шагом марш в атаку. Шагом марш в атаку. Слыхал? Больше повторять не буду.
2: В руках у Абросимова пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.
0: Ни в какую атаку я не пойду. Не пойду, пока вы меня не выслушаете. Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним.
3: В армии не договариваются, а выполняют приказания. Что я вам утром приказал?
0: Атаковать.
3: Где атака ваша?
0: Захлебнулась-то потому, что
3: я не спрашиваю, почему. Шагом марш в атаку. Пристрелю, как трусов. Приказание не выполнять!
2: Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсии.
3: Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать! 3 часа, как приказание отдано! 3 часа!
2: Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает, обсыпает землей, тоже падает. Быстро-быстро, перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Вначале послушаем газетчиков. Знаменитый писатель отправляется в путешествие, кричат газетчики. Мартин Иден – пассажир «Марипозы», кричат они. Мистер Иден отправляется на Таити. Вот что кричат газетчики.

За обедом в кают-компании ему отвели почетное место по правую руку от капитана, и он тут же убедился, что среди пассажиров «Марипозы» он самый знаменитый и важный.

0: О, мистер Иден?
1: Да.
2: Здравствуйте, мистер Иден.
1: Да.
0: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
1: Разрешите же, наконец.
3: Поздно вечером Мартин спустился к себе в каюту последнюю. Но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком. Он зажег свет и взял книжку. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному.
1: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь. Да, это оно. Да, это то самое. Это ключ ко всему. Это ключ ко всему. Я все время бессознательно шел по этому пути. Все время бессознательно. По этому пути я.
4: Мартин!
5: Да!
4: Узнаешь?
5: Да!
4: Помни!
5: Да, да!
4: Не забыл!
5: Нет!
4: Скажи, масляная рожа!
5: Масляная рожа!
4: Ах ты так!
5: Ай!
4: Ах ты так!
5: Мы стояли у ворот типографии.
4: Мы тогда разносили газеты.
5: Мы ждали, когда откроются ворота, и ты напал на меня.
4: Потому что долго не открывали ворота.
5: Ай!
4: Ах,
5: я отбивался от тебя, я обливался слезами. Мне было 6 лет.
4: А мне 8.
5: Ты меня бил кулаками до потери сил.
4: Но ты не сдавался, не хотел признать, что я сильнее тебя.
5: Это никогда не приходило мне в голову.
3: Но открылись ворота, и...
6: Я тебя завтра вздую.
1: Завтра я буду на месте.
3: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь.
1: Кто ты такой, Мартин Иден? Артур идет впереди, ты за ним. Артур отпер дверь французским ключом, ты неловко сдернул кепку и вошел. Артур шагает уверенно, ты все время боишься зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Ты чуток и восприимчив, и ты ходишь в перевалку, широко расставляя ноги. Ты чрезвычайно чувствителен и невероятно самолюбив, и ты не знаешь, куда девать свои руки. Ты всегда живо откликаешься на красоту, и крахмальные воротнички натирают красную полоску на твоей бронзовой шее. Ни разу в жизни ты не задумывался над вопросом, ловок ты или неуклюж. Все это ново для тебя. Кто ты такой, Мартин Иден?
7: Руфиден, мистер Иден.
8: Садитесь, мистер Иден. Мне так хотелось познакомиться с вами после того, что нам рассказывал Артур.
1: Все это сущий вздор.
8: Ну нет, это был такой смелый поступок, тем более, что мой брат ведь вам совсем чужой.
1: Ерунда, каждый сделал бы тоже на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их не трогал, они набросились на него, а я на них, ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала. Ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу...
7: Пекарь, тише.
1: Да, этот Свайнберн.
8: Кто?
1: Свайнберн, поэт.
8: Свайнберн?
1: Да, он самый.
8: У вас шрам на шее, мистер Иден.
1: А?
8: А откуда он?
1: Шрам?
8: Ну, наверное, это было какое-нибудь необычайное приключение.
9: Мексиканец меня хватил ножом, мисс. Была потасовка, а потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить. Да, он хотел откусить мне нос. Это Цвайнберн.
8: Цвайнберн?
5: Я предупредил, что приведу обедать дикаря.
8: Тише. А шрам на щеке?
9: На щеке?
8: Ну да, у вас на щеке.
9: Случай вышел такой. Однажды ночью в большую волну сорвало грот.
8: Грот?
9: Грот со всеми снастями и трос.
8: Трос.
9: Ну, трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать, но я бросился и закрепил его. Только при этом меня звездануло по щеке.
8: О.
5: Я предупреждал.
8: Какая у него мускулистая бычья шея, бронзовая от солнца. Пышет здоровьем и силой.
5: А я предупреждал.
8: Не так громко.
9: Этот Суинберн, давно он умер?
8: Я не слыхала, чтобы он умер. А где вы с ним познакомились?
9: Да я его и в глаза не видел. Я прочитал кое-что из его стихов вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся?
8: Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват.
5: Это не для него.
8: Артур. Какой вы сильный, Мартин.
9: Да, я вообще здоров, как бык. Ежели понадобится, могу переварить и ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время. Но только я никогда про них не думаю так, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что к чему. Может быть, вы мне поможете. Откуда вы сами столько знаете?
8: Я училась. Ходила в школу.
9: В школу и я ходил, когда был мальчишкой.
8: Да, но я кончила школу. А потом ходила в университет на лекции.
9: Вы учились в университете?
8: Я и сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.
9: Вы?
8: Сколько ему лет?
5: Так как он тебе?
8: О, забавен.
5: Ему 20 лет.
3: Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. Марипоза сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он почувствовал на губах соленый привкус. И это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню. Но тут же он высмеял себя за это. К тому же не было времени. Ему так хотелось покончить поскорее.
10: Для того, чтобы попасть в университет, надо хорошенько знать трик.
9: Что такое трик?
10: Тригонометрия, часть высшей матики.
9: А матика что такое?
10: А матика – это математика, арифметика.
9: Простите меня, не знаю, могу ли я попросить у вас совета?
10: Да.
8: Да, конечно. А что?
9: Мне бы хотелось дойти до такой жизни, какой живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос, как достичь этого, с чего мне начать? Работы я не боюсь. Если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю. Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать.
5: Дикарь.
8: Этот великан силится сорвать себя оковы.
5: Дикарь.
9: Мне бы только знать, с чего начать.
8: Вы сами знаете, чего вам не хватает. Вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала. Кончить школу. А потом пройти курс в университете.
9: Для этого нужны деньги.
8: О, я не подумала об этом. Но разве никто из ваших родных не мог бы вас поддержать?
9: Нет. С 11 лет я сам себя содержу, с тех пор, как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.
8: Ну, можно с вами говорить откровенно? Вы не обидитесь
9: на меня? Нет, жарьте. Уж лучше мне узнать все от вас, чем от кого-нибудь другого.
8: Ну да. Вам, во-первых, надо бы заняться языком.
9: Да, я знаю, что иногда отпускаю такие словечки.
8: Так вот... Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Вот вам учебник.
9: И еще. Можно еще эту книгу?
8: Суинберна?
9: То, что я тут прочел. Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается и в его других книгах.
8: И в этой книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба.
9: Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами. Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело. Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело.
8: Я верю, что вы добьетесь того, чтобы это стало вашим ума делом. Вы такой сильный.
3: Мартин погасил свет в каюте для большей безопасности и просунул ноги в иллюминатор. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему. Он проскользнул и повис на руках.
11: Ты опять напился вчера?
9: Нет.
11: А я напился. Нализался в доску. Биль приволок меня домой. Слышишь? Такая была девчонка.
9: Слышу.
11: Мартин.
9: Что, Джим?
11: Что-то я не узнаю тебя, Март. Скажи, как ты насчет девчонок? Очень?
9: Очень. Раньше. Пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени.
11: Я не узнаю тебя, Март. Да. Жаль, тебя вчера не было у Райли. Там был один красавчик из западного Окленда по прозвищу Крыса. Ох, и увертлив в драке. Никому из наших ребят не удалось свалить его.
9: Увертлив, говоришь? Мартин, масляная рожа. А! Мне было 11 лет, а мне 13.
11: Ах ты так! Ай!
9: Другие мальчишки хвалили меня и давали советы, следуя которым я непременно побью тебя.
11: Те же мальчишки давали такие же советы и мне. Ах ты так! Ай!
9: Но открылись ворота типографии.
11: Я тебя завтра вздую.
9: Завтра я буду на месте.
3: Мартин повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки.
8: Вы делаете успехи, Мартин.
9: Руфь, это вы.
8: Что касается грамматики...
9: Когда вы исправляете мой язык и произношение, я чувствую такое...
8: Мартин, мне так хочется переделать вашу жизнь, Мартин.
9: Спасибо, Руфь. Я думаю...
8: Вы меня слушаете?
9: Да-да.
8: Ну вот возьмите мистер Беттлер. Ему сначала ни в чем не было удачи.
9: Так.
8: Его отец умер от чахотки, так что мистер Беттлер оставался совершенно один. Он поступил в типографию, на первых порах зарабатывал $3 в неделю. А теперь он зарабатывает до 30 тысяч в год.
9: Руфь.
8: Он постоянно думал о будущем. Он отказывал себе в удовольствиях. Он откладывал сколько-нибудь каждую неделю ценой любых лишений.
9: Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть.
8: Он сам себе готовил на керосинке.
9: Питался, должно быть, хуже нельзя.
8: Но он хотел сделать карьеру, а не просто иметь кусок хлеба. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца. Подумайте, рассыльным на $4 в неделю. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу.
9: Пари держу, что у него катар.
8: Да, но он...
9: И, наверное, он сердитый и скучный, как старый филин. И никакой радости нет ему от его 30 тысяч. И, наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или нет?
8: Но это ему и не нужно. Он по натуре, конечно, угрюмый, серьезен.
9: Еще бы ему не быть. На 3 да на 4 доллара в неделю. Молодой парень, а сам себе стряпает, чтобы отложить деньги. День работает, ночью учится, только и знает, что трудится, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет. Даже и не знает, должно быть, как
8: да,
9: это делается.
8: Да, но он ведь чего достиг-то теперь?
9: О, слишком поздно пришли его 30 тысяч. Сейчас уже на эти 30 тысяч он не купит того, что мог бы купить тогда на 10 центов. Ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку.
8: Ну, погодите, я ведь еще не досказала своего рассказа.
9: Знаете, Русь...
8: По совету моего отца он поступил в юридическую школу.
9: Так.
8: Сделался адвокатом. Угу. И вернулся в контору в качестве младшего компаньона моего отца.
9: Да, да, да.
8: Это выдающийся человек.
9: Да.
8: Он уже несколько раз отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов. И мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного Суда.
9: Да, это выдающийся человек.
8: Выдающийся?
9: Выдающийся. И все же, что-то в вашем рассказе плохо вяжется с моим понятием о жизни и красоте.
8: Но такая жизнь должна нас всех окрылять.
9: Я никак не могу найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел бедный мистер Бетлер.
8: Как вы не понимаете, такая жизнь, это же пример
9: для... Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному, я бы это понял.
8: Его жизнь доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни.
9: Есть что-то жалкое в карьере мистера Бетлера, и она не очень вдохновляет меня. 30 тысяч долларов – это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожают их ценность.
12: Мартин!
9: Масляная рожа.
12: Ах ты так! Ай!
9: Я хорошо провел эти 8 месяцев. Я научился правильно говорить и думать, и я лучше узнал самого себя.
12: Ах ты так! Ай!
9: С одной стороны, я смиренно сознавал свое невежество, с другой чувствовал себе великие силы.
12: Ах ты так! Ай!
9: Я видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но не мог понять, что эта разница лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что я делал, могли делать и они, но внутри меня происходила какая-то работа, говорившая мне, что я способен на большее.
12: Ах ты так!
9: Ай, я был восхищен красотой мира, и мне хотелось, чтобы Руфь любовалась красотой вместе со мной. Я решил описать величие Тихого океана.
12: Ах ты так!
9: Ай! Эта мысль пробудила во мне творческий импульс, и мне захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея. Я буду писать! Я буду одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир чувствует.
12: Ах ты так!
9: Я буду писать все: поэзию и прозу, романы, очерки и пьесы, как Шекспир.
12: Ах ты так!
9: Это настоящая карьера. И это путь к сердцу Руфи. Куда какому-нибудь мистеру Бетлеру, который получает 30 тысяч в год и мог бы стать членом Верховного Суда, если бы захотел.
12: Ах ты так!
3: Писать. Мартин разжал руки. Белая теплая волна подхватила его.
8: Билл, постой. Куда ты, а? Уж не хочешь ли ты удрать от меня?
9: Как вас зовут?
8: А вы мне разве сказали, как вас зовут?
9: Да вы и не спрашивали. Меня и в самом деле зовут Билл.
8: Ха.
9: Верно, верно.
8: Подите вы.
9: Билл? Билл Пит, никак иначе.
8: Врете.
9: Ну, пусть будет Билл.
8: Так я и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе.
9: Давно ушла с консервного завода?
8: Вы почем знаете?
9: По рукам.
8: По рукам?
9: По шрамам и царапинам.
8: А, это есть. Ну и что?
9: Ничего.
8: Пойдемте.
9: Куда?
8: Куда-нибудь. Выпить кофе, поесть мороженого.
9: В программе есть одна ошибка. Я сегодня занят.
8: Вздумали навестить больного друга?
9: Нет, зачем? У меня свидание с одной девушкой.
8: Не врете?
9: Честное слово, правда.
13: А со мной когда? В другой раз?
9: Можно.
13: Я пошла.
9: Идите.
13: Меня зовут Лиззи. Лиззи Каннелли. Я живу на 5-й улице у рынка.
9: У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.
3: Белая теплая волна подхватила Мартина. Марипоза прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов.
8: Итак, мистер Бэтлер, дорогой Мартин, смог.
9: Руфь, я сочиняю.
8: Сочиняете?
9: Да. Пишу.
8: Пишете?
9: Да. Я решил стать писателем.
8: Писателем?
9: Да.
8: Ну, видите ли, литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно. Я просто высказываю общеизвестные истины. Но ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно 3 года, а то, пожалуй, все 5. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы.
9: А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?
8: Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, разве этого достаточно?
9: Так что же вы мне посоветуете? Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать.
8: Да вам надо учиться. Независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы вы карьеру ни избрали. И оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.
9: Да.
8: Но вы можете и тогда продолжать писать.
9: Потому что без этого не будет и учения.
8: О, я все забываю об этом. И почему вы не родились с готовым доходом?
9: Я предпочитаю здоровье и воображение, а доходы придут. Я бы много делов наделал ради другого человека.
8: Ой, только не говорите делов.
9: Вы правы.
8: Это ужасно вульгарно.
9: Ну, поправляйте меня. Пожалуйста, всегда.
8: Я с удовольствием. У вас очень много хорошего, Мартин. И мне хотелось бы, чтобы это все стало еще лучше, Мартин.
9: Лепите. Лепите из меня что вам угодно.
3: Пароход шел быстро. И едва Мартин успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.
9: Садитесь на куртку, Руфь.
8: А вы?
9: А я люблю сидеть прямо на траве. Садитесь.
8: Красота?
9: Она сделала свое дело.
8: Кто?
9: Трава. Она исполнила свое жизненное назначение.
8: Не понимаю.
9: Трава питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром...
8: Мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого вашего практического подхода.
9: У красоты есть свое значение. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне 1000 мыслей и образов. Ведь я вздохнул запах вселенной, я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу и смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру. Но как мне сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы, и ничего у меня не вышло. Какой-то бессвязный набор слов. А мне так хочется говорить.
8: Ну, вы отлично говорите.
9: Но это невозможно. Нельзя рассказать. Нельзя передать.
8: А вот мистер Бэтлер... Всеми признанный оратор.
9: Да что там, мистер Бэтлер?
14: Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты, газеты, газеты,
3: газеты. Газеты, газеты, газеты.
15: Выстрел в Белом доме. Париж больше не в моде. Обезьянка Бетти протестует. Газеты, газеты, газеты.
9: Кто ты такой, Мартин Иден? Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место возле такой девушки, как Лиззи Каннелли. Твое место среди толпы трудящихся людей, там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота, в грязи и навозе. Нюхай же эту вонь, черт тебя побери. Нюхай хорошенько. А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем никто не думает из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Каннелли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такое, черт тебя возьми? Доведет ли все это тебя до добра?
15: Мартин спокойно плыл по вспененной поверхности океана. Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде.
9: Не знаю, Руфь, одобрите ли вы мои начинания?
13: Ну что, что опять?
9: Я решил, что жить на прежней квартире мне не по карману.
13: Ну и что?
9: Я уже снял комнату в очень тихом доме и купил керосинку, и буду сам
13: вот
9: себе готовить.
13: Вот и мистер Бэтлер с этого же начинал.
9: Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру и с завтрашнего дня примусь за работу.
13: Вы поступили на службу. Ну что ж вы мне ничего не сказали? А что за служба?
9: Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать.
13: Писать?
9: Я напишу настоящие вещи, шедевры.
13: Ну какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? Ведь вы же не можете продать их.
9: Ну не скажите.
13: Мартин, эти ваши рассказы, это просто ужас.
9: Эту вещицу я назвал «Котел». Ее отвергли 4 или 5 журналов, а мне рассказ все-таки нравится.
13: Просто ужасно.
9: Но это жизнь. А жизнь не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Наоборот, она мне кажется еще в 10 раз более ценной в таком...
13: Почему? Почему эта несчастная женщина не могла... Да это безобразно. Это гадко, это грязно, если хотите.
9: Но я никогда не думал об этом и никогда не предполагал.
13: Почему вы не можете взять, хотя бы более красивого сюжета? Мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит, что это может быть...
9: Но это жизнь, это реально, это правда! Я могу описывать жизнь только такой, какой ее вижу.
13: У меня были совсем иные планы и надежды. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше было бы поступить все-таки в папину контору. У вас большие способности, я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.
9: Как мистер Бэтлер.
13: Я знаю, что мистер Бэтлер вам почему-то не по душе.
9: Да!
16: Мартин.
9: Лиззи.
16: Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды?
9: Так, одна знакомая.
16: Как ее зовут?
9: Руфь. Ее зовут Руфь.
17: Мартин.
9: Руфь.
17: А кто была та красивая девушка, которая вас окликнула?
9: Так, одна знакомая.
17: Как ее зовут?
9: Лиззи. Ее зовут Лиззи.
17: Когда вы полюбили меня, Мартин?
9: А вы, Руфь?
17: Мартин, дорогой. Как я рада, что я женщина.
9: У меня голова кружится от счастья.
17: Но это так не похоже на любовь, как я ее себе представляла.
9: Как же вы ее себе представляли, Руфь?
17: Не знаю. Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас.
9: Да.
17: Я теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя, и я никого никогда не любила.
9: Я тоже. Мы оба дети.
17: Но этого не может быть. Не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом. А матросы я знаю.
9: Привыкли иметь жен в каждом порту. Вы это хотели сказать?
17: Да.
9: Но ведь это же не любовь. Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался в первый раз от вас, меня чуть-чуть не забрали.
17: Не забрали? Как?
9: Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян. От любви.
17: Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети.
9: Да.
17: Я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.
9: Но я же вам ответил, что никого раньше не любил. Вы моя первая любовь. Моя самая первая любовь.
17: А все-таки вы были матросом.
9: И тем не менее полюбил я вас первым.
17: Да. Но ведь были женщины. Другие женщины. А кроме того, я старше вас на целых 4 года.
9: И все-таки вы дитя. А по жизненному опыту я старше вас на 24 года. В действительности, оба мы были детьми во всем, что касалось любви. И по-детски неумело и наивно выражали свои чувства.
17: Несмотря на мой университетский диплом и ученую степень.
9: И несмотря на мой суровый жизненный опыт. Мы сидели, озаренные сиянием меркнущего дня,
17: разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные.
9: Мы дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела нас, и твердо верили, что любим так, как никто еще никогда не любил на свете. Мы беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь точно восстановить, что мы тогда думали и чувствовали. Облака на западе поглотили заходящее солнце. Небо над горизонтом стало розовым. Все кругом потонуло в этом розовом свете. Руфь запела «Прощай, счастливый день».
17: Я пела, положив голову тебе на плечо.
9: И ее руки были в моих руках.
17: И его руки были в моих руках.
9: И каждый из нас в этот миг держал в своей руке сердце другого.
3: Мартин перестал плыть, но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни», — подумал он, и, подумав, презрительно усмехнулся. «Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие».
13: Но, может, редактор был прав? Исправляй ваши песни «Море».
5: Что?
13: Ну, если бы редактор не умел правильно оценивать литературные произведения, он не был бы редактором.
5: Ой, ну, это только лишние доказательства устойчивости общепринятых мнений. То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как его оправдание. Конечно, люди верят в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству и благодаря самообману.
13: Я не знаю,
5: И невежественные люди воображают, что они мыслят и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле.
13: Я не знаю, вы всегда так ужасно все обобщаете, что я просто перестаю понимать ваши мысли. Я говорю, что если редактор...
5: А я вам говорю, что все редакторы, по крайней мере 99 из них, это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, однако, что им приятнее тянуть лямку в редакции, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими литературными неудачниками, редакторами. их помощниками, рецензентами, вообще всеми, кто читает рукописи. Это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но у которых не хватило пороха. И вот они-то, оказавшиеся самыми бездарными, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они жалкие, бесталанные, судят гения. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. От их критических статей тошнит, как от рыбьего жира.
17: Мартин.
5: Не говорите мне, что это не так. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на критику. Есть, конечно, великие критики, но они редки, как кометы.
17: Ну, хорошо. Ну,
5: и вы не думаете.
17: Ну, хорошо, Мартин, но если это так, для талантливых людей все двери редакции закрыты, то как же они выдвинулись в великие писатели?
5: Они совершили невозможное. Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного.
17: А если вы потерпите неудачу?
5: Я?
17: Ну, вы должны подумать и обо мне, Март.
5: Если я потерплю неудачу?
15: Мартин?
5: Масляная рожа. Ах ты так!
9: Ай-яй-яй-яй-яй. Мне было 17 лет.
15: А мне 19.
9: Ты с компанией?
15: Конечно.
9: Я тоже позвал кое-кого.
15: Идет.
9: Будем драться до конца.
15: До конца так до конца.
9: Идет.
15: Встретимся у ворот типографии.
9: Ладно, идет.
5: Газеты.
18: Новый покупайте
5: газеты.
18: Новый подельняк. Новый
17: подельняк. Газеты.
18: Новый подельняк.
15: Покупайте газеты. Убит мэр Нью-Йорка. Новое падение акций. Лягушка Хилин, чемпионка Соединенных Штатов по прыжкам со стола. Газеты.
19: Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя.
17: Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда с ними так не воевала. Я была непочтительна и дерзка. Они оба настроены против вас. Но...
9: Что говорил ваш папа?
17: Папа сказал, что вы социалист.
9: Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы же не знаете ни их самих, ни их взглядов.
17: Ну, ваши взгляды, во всяком случае, совпадают со взглядами социалистов. Папа говорит...
9: Что говорила ваша мама?
17: Мама? Мама не хочет, чтобы ее дочь, ее чистая девочка, полюбила матроса. Мама сказала...
9: А что говорите вы?
17: Я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору.
9: А?
17: Он даже решил положить вам сразу приличное жалование, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень мило с его стороны. Не правда ли, Мартин?
9: Вы любите меня?
17: Люблю. Люблю, люблю.
9: Но почему вы меня любите? Ведь это та самая сила, что заставляет меня писать, заставляет меня вас любить.
17: Мартин.
9: Вы любите меня потому, что я не похож на окружающих вас людей. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом. И вы уничтожите разницу между мною и ими. Уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне, это страсть к творчеству. Ведь вы бы меня никогда не полюбили, будь я каким-нибудь заурядным олухом, не мечтающим о литературе.
17: Вы забываете, что бывали и раньше чудаки-изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними из-за их чудачества.
9: Стало быть, вы вы считаете, что моя цель так же химерична, как поиски вечного двигателя?
17: М?
9: Вы хотите, чтобы я поступил на службу?
17: Да. Да, папа предлагает вам.
9: Знаю, знаю. Но скажите мне прямо, вы в меня больше не верите?
17: Не в вас, Мартин. Ваш литературный талант, мой милый.
9: Вы прочли все мои произведения. Что вы о них думаете?
17: Что я думаю?
9: Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?
17: Другие? Другие получают деньги за свои произведения.
9: Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература не мое призвание?
17: Ну, хорошо. Я вам отвечу. Я не думаю, что вы можете стать писателем.
12: Масляная рожа! Мартин! Пришел! Пришел!
9: Ух, как насладятся наши бесплатные зрители.
12: Даже позавидуешь, сколько удовольствия они получат.
9: До конца?
12: До конца.
19: Погрузившись, Мартин начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотические средства, чтобы скорее забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды.
13: Мартин.
9: Лиззи.
13: Я ждала все эти годы,
9: я
13: Мартин.
9: Я не гожусь мужья, Лиззи.
13: Ой, я не то хотела сказать. Во всяком случае, это меня мало заботит. Да, это меня мало заботит. Я горжусь вашей дружбой. Я все готова для вас сделать. Такая уж я, наверное.
9: Мне очень хочется поддаться искушению, но...
13: Не будем говорить
9: вы
13: об этом.
9: Вы хорошая и благородная девушка. Это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да-да. Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире. Я буду с вами так же честен, как вы были со мной.
13: Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной все, что хотите. Вы можете повергнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. Но это можете только вы. Недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться.
9: Вот потому-то я и должен быть честным с вами. Вы такая славная, благородная, что и я должен поступать с вами благородно.
13: Мартин!
9: Я не могу жениться и... Ну да, и не могу любить, не женившись. Хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь, Лиззи. Я даже рассказать не могу, до чего вы мне нравитесь. Больше того, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами. Вы замечательный, вы поистине замечательная девушка. Но что пользы говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее.
13: Да.
9: Я скоро получу очень-очень много денег. Очень много денег. Ну, очень много.
13: Да.
9: Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию, можете стать стенографисткой, я буду помогать вам.
13: Мы будем говорить.
9: Или, может быть, ваши родители еще живы? Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, что вы хотите, и я все для вас сделаю.
13: Пора идти, я устала. Господи, я могла бы умереть за вас. Умереть.
9: Руфь, ты моя невеста. Я не хочу другой невесты.
19: Мартин вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды. Воля к жизни, снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он использует другой способ.
12: Русь!
20: Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, я позову полицейского.
9: Постранитесь-ка немножко.
20: Она не желает с вами разговаривать.
9: Я должен говорить с Руфью.
20: Ваша навязчивость отвратительна.
9: Руфь!
17: Что, Мартин?
9: действуете по доброй воле?
17: Да, действую по доброй воле.
9: Руфь, это молодой репортер, я его вздул сегодня как следует. Я сам с изумлением узнал, что являюсь одним из виднейших лидеров социализма. Я выступал на митинге, я говорил, но говорил совсем не то, не так, как это репортер изобразил.
17: Дело не в этом.
9: Руфь, послушайте, я хотел только доказать им, что мир принадлежит сильным, что Ницше был прав, и что они ошиблись диагнозом. Я нисколько не заражен бактерией социализма. Я индивидуалист. Я предпочитаю обратиться к древнему аристократизму. Мир принадлежит сильным, который так же благородный, как и могучий, и который не барахтается всю жизнь в болоте купли и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам.
17: Папа и мама оказались правы. Мы не подходим друг к другу.
9: А мне наплевать, что они думают. Я хочу слышать это из ваших уст.
17: Мы не подходим друг к другу. И надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно.
9: Ваш отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужила ему подтверждением.
17: Дело не в этом. Если бы вы захотели поступить на службу, постарались занять какое-то место в жизни...
9: Да я и...
17: Ну, это было невозможно. Слишком распутно и беспорядочно вы жили раньше. Я понимаю, что вас бронить не за что. Вы действовали согласно своей природе.
9: Руфь!
17: И в соответствии с вашими прежними привычками.
9: Руфь, послушайте.
17: Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы меня сделали несчастной. Я больше не хочу вас видеть.
9: Знакомые, сплетни, газетное вранье. Такие вещи не могут оказаться сильнее любви. Значит, вы просто меня никогда не любили.
19: Мартин глубоко вздохнул несколько раз, набрав как можно больше воздуха, он, наконец, нырнул головою вниз со всею силой, на какую только был способен. Он погружался все глубже и глубже.
2: Мартин!
9: Джим!
2: Как дела, Март?
9: Пойдем, выпьем.
2: Не по моей части. Я теперь не пью.
9: Не пьешь?
2: Нет охоты.
9: Да ну.
2: Я женюсь, Март. Такая девчонка.
9: Да ну.
2: Ах, Март. Ну какого черта ты не женишься?
9: А то пойдем. Выпьем.
21: Покупайте газеты. Отрывки из романа Мартина Идена. Великая книга великого писателя. Мартин Иден, гений века. Газеты, газеты, газеты.
16: Мартин.
9: Лиззи.
16: Какая?
9: Что с вами?
16: Как она на вас посмотрела?
9: Кто?
16: Вон та красотка.
9: Как она посмотрела?
16: Я сразу поняла, что значит этот взгляд.
9: Я давно уже привык к таким взглядам и равнодушен к ним.
16: Этого быть не может?
9: Может.
16: Значит, вы больны?
9: Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе 5 фунтов.
16: Я не говорю, что вы телом больны. Я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладное, и я и то вижу. А что я такое? Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло. Вы не можете относиться равнодушно к женщинам, да еще когда они на вас так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас.
9: Кто ты такой, Мартин Иден? Ты не зверь. И это никудышное ницшанство. Ты бы должен жениться на ней и дать ей то счастье, к которому она так рвется. Но ты не можешь. И это стыд и позор. Вся моя жизнь — ошибка и позор. Да, моя жизнь — ошибка и позор.
19: Мартин погружался все глубже и глубже. Открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули. И он мысленно благодарил жизнь за эту последнюю милость.
9: Войдите.
17: Можно?
9: Руфь?
17: Никто не знает, что я здесь.
9: Что вы сказали?
17: Никто не знает, что я здесь.
9: О!
17: Я видела, как вы вошли в гостиницу. Подождала немного и последовала за вами.
9: О,
0: знаменитость.
9: Итак, вы последовали за мной?
17: Я сначала видела вас на улице с той девушкой.
9: Да, я провожал ее в вечернюю школу.
17: Разве вы не рады меня видеть?
9: О, да, но благоразумно ли, что вы пришли сюда одна?
17: Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь.
0: Знаменитость.
17: Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что понимаю, как я была глупа. Я пришла потому, что не могла больше. Потому что мое сердце приказывало мне прийти. Потому что я хотела прийти.
9: Почему вы так дрожите? Вам холодно? Затопить камин?
17: Это нервное. Я сейчас овладею собой. Мне уже лучше. Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хелгуда.
9: А теперь ваша мама хочет, чтобы вышли за меня?
17: Мама не стала бы сопротивляться.
9: А она считает меня подходящим мужем для вас? А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расстроила нашу помолвку. Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я не поступил на службу. Я не намерен поступить на службу.
17: Мартин, не будьте жестоким. Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. Ну, подумайте, на что я решилась. Подумайте, куда я пришла.
9: А чего же вы раньше на это не решились? Когда я жил в каморке, когда я голодал. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом. И как человек, и как писатель.
17: Мартин!
9: Этот вопрос я задавал за последнее время очень часто. И не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится, то, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня, оно существует в чужих умах.
0: Как заговорил.
9: Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги — это тоже вне меня.
0: Вне его.
9: А между тем, и вам я тоже стал нужен из-за славы и денег.
17: Ой, вы надрываете мне сердце. Вы знаете, что я люблю вас. Что я пришла сюда только потому, что люблю вас.
9: Я боюсь, что вы не совсем меня поняли. Скажите мне вот что. Почему вы любите меня сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?
17: Простите. Простите и забудьте.
9: Поздно.
17: Я все время любила вас.
9: Слишком поздно.
17: Начнем сначала, Мартин. Я многому научусь. Начнем сначала. За последние 10 минут я уже многому научилась. Разве я когда-нибудь бы решилась прийти сюда, к вам?
0: Я предупреждал, ведь я предупреждал. Он стал знаменитостью. Я предупреждал.
17: Март, ну взгляните на меня.
9: Я болен, Руфь. Нет, не телом. Душа у меня больная. Мозги. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому...

0: Как мне выйти отсюда? Я боюсь.
1: О, простите меня, я сам не знаю, что со мною. Я забыл, что вы здесь.
0: Мне сюда?
1: Вы видите, я совсем нездоров. Я вас провожу до дому.
0: Нет, нет. Нет. Не нужно.
2: Пойдем, Руфь.
1: Она солгала.
2: Я тебя предупреждал, Руфь.
1: Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело. А между тем ее брат все время ожидал ее, чтобы проводить обратно домой.
2: Руфь, пойдем.
1: Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к вашей сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, вы сами приводите ее ко мне. Вы приводите ее ко мне.
3: Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть.
0: Ну, подумайте, на что я решилась.
3: Мартин, я могла бы умереть за вас. Умереть.
0: Подумайте, куда я пришла.
1: Ай-яй-яй, боже, что мы были за скоты, что за дикие звери. Ай-яй-яй-яй, я страдал, мучился, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки мои попадали в цель. Ай-яй! Ха!
4: Покажи руку. Ты меня хватил кастетом. А ну назад. Все назад. Понятно? Назад. Это мое дело. И никто пусть не мешается.
5: Эй! Еще хочешь? Говори, хочешь? Хочешь? Хочешь?
1: Я все-таки побил тебя, масляная рожа. Мне понадобилось для этого 6 лет. Но я побил тебя.
6: Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, я болен, доктор.
7: Решите.
6: Доктор, я первый раз за всю жизнь путешествую в первом классе.
7: Решите.
6: Прежде во время плавания на таких судах я или стоял на вахте, или обливался потом в глубине кочегарки.
7: Дышите глубже.
6: В те дни я нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли по палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали.
7: Глубже, так, хорошо, еще.
6: Теперь я смотрю на пассажиров, и чем больше я к ним присматриваюсь, тем больше они раздражают.
7: Скажите,
6: меня.
7: А...
6: Тогда мне, вылезшему из душной угольной ямы, все это представлялось каким-то раем.
7: Присядьте.
6: А вот теперь я сам в качестве почетного пассажира.
7: Встаньте.
6: Я сижу по правую руку от капитана.
7: Нагнитесь.
6: От капитана. Между тем я тоскую о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае.
7: Хорошо, ложитесь.
6: Я пошел в кубрик к матросам, но не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными.
7: Экс.
6: Доктор, я в полном отчаянии.
7: Постучим молоточком, блестящим.
6: Нового рая я не нашел.
7: Стянем животик.
6: А старый рай безвозвратно утрачен.
7: Расслабимся вот так.
6: Доктор, я болен.
7: Покажите язык.
6: Доктор!
7: Язык очень
6: Доктор,
7: хорошо.
6: Я очень болен.
7: У вас нет никакой болезни, мистер Иден, положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Ваша грудная клетка – это клетка при вашем могучем желудке, залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр бывает 1 на 1000, даже на 10 тысяч. Вы можете прожить до 100 лет. Если не какой-нибудь несчастный случай.
8: Все глубже и глубже погружался Мартин, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось,

0: разваливалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам и быстро помчались кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боль. Это была еще жизнь. Последнее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.
1: Мистер Иден?
2: Да.
1: Здравствуйте, мистер Иден.
2: Да.
1: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
2: Разрешите же, наконец.
3: Газеты. Купите газеты.
1: Знаменитый писатель отправился в путешествие.
0: Купите газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправляется в путешествие. Мартин Иден, пассажир Марипозы. Купите газеты. Мистер Иден отплывает на Таити. Купите газеты.
2: Кто ты? Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, доктор, я тяжело болен.
4: У вас нет никаких болезней.
2: Доктор, жизнь для меня мучительна.
4: Решительно никаких болезней.
2: Доктор, жизнь для меня мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами.
4: Ваш организм изумителен.
2: Доктор, жизнь сверкает передо мной и переливается всеми цветами радуги, а мне больно, доктор.
4: Эта клетка при вашем могучем желудке залог...
2: Гонг будет меня, зовет к ленчу, а я сержусь, что нужно просыпаться.
4: Залог силы и здоровья.
2: Мне нестерпимо больно.
4: Вы можете прожить до 100 лет.
3: Если не какой-нибудь несчастный случай.
2: Доктор. Доктор.
0: Руки и ноги Мартина начали двигаться судорожно и слабо. Поздно. Он перехитрил волю к жизни. Он был уже слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плавает по безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, и он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк. Но он горел в его мозгу. Яркий белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то. И Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз. Темную бездну. Это он ясно понял. Он летит в темную бездну. И в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.
5: Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты.
6: Утонул знаменитый писатель Мартин Иден.
5: Интервью с пассажирами Марипозы. Кому достанутся деньги Идена?
6: Газеты, газеты, газеты.
0: Утонул знаменитый писатель. Кому достанутся деньги? Идена.
2: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страха и желаний, благословляем мы богов за то, что...
0: Кто ты такой, Мартин Иден?

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Lanterna Magica.
1: Lanterna Magica.
0: Волшебный фонарь.
1: Lanterna Magica.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель.

0: спишь, моя девочка? Что с тобой, Камила? Плохой сон увидала?
1: Няня, мне что-то такое приснилось, что-то страшное. Расскажи сказку.
0: Сказку? Хорошо, слушай. Жила-была одна маленькая девочка. И вот она выросла и стала искать господина, которому можно отдать все. Все свои дни, ночи, мысли, все цветы, которые она собирала в лесу. Всю свою душу и все свое тело.
1: Зачем это ей было надо?
2: Чтобы стать самой счастливой.
0: Чтобы стать самой счастливой.
2: И вот встретила она цыганку.
0: И
2: спросила ее, где искать.
0: И спросила ее, где искать этого господина. А цыганка сказала ей так. Смотри,
2: не ошибись.
0: Не ошибись.
2: Потому что есть один господин, которого ты встретишь и захочешь отдать ему все. И душу, и тело, и силы, и молодость, и все свои цветы. И он возьмет их себе. И ничего не даст тебе.
0: Взамен. Кроме безумия. И есть другой
2: господин. Который вернет тебе все, что ты ему дашь в 100 раз больше. И одарит тебя любовью, после которой уже никогда не умирает.
0: Смотри,
2: не спутай,
0: девочка. А девочка спросила цыганку. А когда же я узнаю правду? Того ли я встретила и тому ли отдала все? И цыганка ответила. Когда камни заговорят.

Quoi? Belle sculpture, où le marbre ressemble.

0: И кучер, однажды ночью увидишь, как прекрасен Париж. Все они промолчали. Мы слова, которые обычно боятся произнести, в них соите и в миг разлуки. Мы слова парижских фонарей и мостов, постели и парусов, непристойные и нежные слова, повествующие о том, о чем обычно молчат.
1: Ставьте сюда, на стол.
2: Знаешь, что это такое, Камила?
3: Какой-то прибор. Деревянный ящик. Увеличительное стекло. Что это, господин Роден?
2: Волшебный фонарь. Вот. Стеклянные диапозитивы. Их можно проецировать на экран. Вот на ту мокрую простыню на стене. Сейчас мы посмотрим на самые лучшие скульптуры в мире. Точнее говоря, на их изображение. Микеланджело, Фиди, Мира. Мы их всех здесь увидим на этой простынке. Ха, а тут еще какие-то картинки. Буше мне принес целую сотню этих штуковин. Задерни-ка шторы, Камила.
3: Так темно?
2: Да, так хорошо. Иди-ка сюда. Ну-ка, что здесь на этой стеклярке? Вставляем.
3: Какая красота! Это Нотр-Дам де Пари осенью. Смотрите, как вода блестит. Я знаю этот отсвет.
2: Ничего особенного. Раскрашенные фотографии. Почти лубок.
3: А мне нравится. Давайте дальше. Люксембургский сад. Заросший кустарником, весь золотой. Мы с тобой гуляли там, помнишь? Прошлой осенью. А это... Это же улица, где была моя первая мастерская в Париже. Я снимала ее с англичанами.

0: Роудена. Того самого, с которым тебя сравнивают, Камила. Многие даже думают, что ты ему подражаешь.
1: Вот еще. Да я в жизни не видела ни этого господина, ни его работ. И, откровенно говоря, не очень-то стремлюсь.
2: Ну и зря. После скандала с его скульптурой «Бронзовый век» он стал самым модным скульптором в Париже. Входите, не заперто!
1: Входите, господин Буше. Входите, господин...
3: Роден. Господин Роден. Ну, вот, привел, как обещал. Есть у вас кофе. Ах, вы бездельницы. Знакомьтесь, Роден, это мисс Джейн, мисс Виргиния, мисс Нелли, мадемуазель Клавей.
4: Цвет глаз. Больше всего меня поразил цвет глаз. Темно-синий, почти лиловый. В комнате было светло, солнечно. Я не видел лица, только темные глаза, как стоящая в воздухе бабочка. Лучи света из окна, и на них скатывается, как на салазках, эта бабочка. Я не сразу разглядел других девушек. Там было очень много солнца.
3: Входите, Агюст. Что вы там застряли? Тихо, ну, взгляните на эти работы.
4: Да-да, я вижу. А это... Это...
3: Очнитесь, дорогой мэтр. Не то барышни усомнятся в вашем здравомыслии. Господин Роден бывает робок, а его робости ходят легенды.
4: Кто это делает?
1: Это портрет моего брата. Ему сейчас 14.
4: Замечательно. Я всегда повторяю, моделировать надо только профиль. Только это идет в счет. Человеческое лицо несимметрично.
3: Правда? Такое впечатление, что мадемуазель Клавдель...
4: Там было очень много солнца.
3: Работала с вами, а? Правда?
4: Занавески на окнах не доходили до пола. Одна была надорвана. Глина словно светилась изнутри. Фиолетово-черный кусок на подставке с тщательно проработанной ушной раковиной. Радужная оболочка цвета моделька. Бюст вашего брата почти завершен. Вам удалось схватить самое главное. Жизнь. Это труднее всего. Но у вас слишком резкие контрасты. Необходима мягкость. Вы не хотели бы поработать в моей мастерской?
3: Ну же, Камила, ну, очнитесь. Вы что, заснули? Камила, Камила, ну, куда же вы? Постойте, так гоните ее. Что это с ней происходит? Простите, господин Роден, она иногда бывает непредсказуема.
1: Схватить самое главное. Жизнь. Да, она всегда у меня ускользала между пальцев, как слишком плотно сжатая мокрая глина. Что этот старик говорил такое про контрасты? Много он понимает. Зачем я убежала? Что я здесь делаю на этой улице под дождем? Что я здесь делаю, господин Роден? Но скоро я схвачу жизнь по-настоящему. Придет время, и все увидят, что работа мадемуазель Камилы и Клавдель гениальна. Да, гениальна. Ни больше, ни меньше. Ох, ну и поток. Так утонуть недолго.

0: будто плод за Елисейскими полями.
1: Однажды...
0: Что?
1: Однажды ночью я прогуливалась по улицам, сама не знаю зачем, и забрела на берег какого-то пруда. В воздухе стояла морось, туман. В свете тусклого фонаря на берегу он превращался в мелкий стеклярус дождя. Недалеко от берега маячило что-то белое. Я подошла поближе и увидела, что это был большой старый лебедь. Он пытался выбраться на мостки с расставленными на них столиками. Там днем торгуют лимонадом. Но каждый раз срывался в воду, поднимая какой-то неуклюжий тихий шум. Мне захотелось ему помочь, но я тут же поняла, что это бесполезно. Я никак не могла его поймать. Он выскальзывал у меня из рук и падал в воду. Потом он, видимо, устал и отплыл от берега. Он больше не двигался. Он просто медленно плыл по поверхности черной глинцевитой волны среди зыбких куталиновых волн, как брошенный букет, выцветающий в свете фонаря прямо на глазах.
0: Неважно. Дальше.

0: Яростный скульптор.
1: Человек.
0: Самый бережный скульптор. Бог. Поэтому так часто он заметит.
2: Месье Роден, к вам новая натурщица пришла. Хорошенькая.
3: Она самая хорошенькая из всех ваших натурщиц, месье Роден.
4: Я не натурщица, я скульптор.
2: Скульптор? Ты скульптор? Эй, люди, слышите? Это барышня скульптор.
5: Пусть пройдет сюда. Ладно, я сейчас сам приду.
2: Ой, я не могу.
5: Тихо.
6: Вы что, господин Роден, вы сделали мне больно.
5: Позвольте представить вам мадмуазель Камилу Кладель. Я пригласил ее поработать здесь. И она действительно скульптор. Я бы даже сказал, великий скульптор.
4: Что это?
5: Это одна из моих последних работ. Как она вам?
4: Она потрясает. Обнаженная старуха. Обвисшая грудь. Иссохшие чресла. Впереди только смерть. А жизнь словно подталкивает ее в спину теплыми ладонями. Иди вперед. Качнись вперед. Там моя сестра. Смерть.
5: К одному моему натурщику, итальянцу, пришла мать повидаться перед смертью. Именно пришла. Пешком. А он сказал ей: «Мать, я выставлю тебя за дверь, если ты не будешь позировать». Он привел ее ко мне, не сказав, что это его мать. Я набросился на работу. О чем думала эта женщина, позируя мне? Что она чувствовала? За все время она не произнесла ни слова, ни разу не подняла головы. Неделю назад мне сказали, что она умерла. Когда я узнал, кто она была на самом деле, я хотел выгнать ее сына. Но потом передумал. Я никогда не пожалею, что сделал эту фигуру. Художник должен идти до конца, вплоть до смерти. Ради нового в искусстве можно даже убить.

0: famille, regarde. Voici le nouveau Dieu.
1: Завороженно смотрит Камилла.
2: Вот и рождается новый.

0: шагов люди рождают новые статуи и новых богов, которые не боятся смерти и жизни. Люди рождают их, чтобы не бояться самим. Бред в лазарете.
1: Аршин ситца.
0: Сломанный водосток.
1: Изобретение фонографа.
0: Воспаленный женский крик ночью.
1: Еще! Еще, лягушонок!
0: Молчи, стерва!
1: Сломанные боги.
0: С пружинами из мыла.
1: Сияющее.
0: Человеческое.
1: Сердце.

0: le superflu du monde, inexprimé à haute voix.
1: Карусель. Я иду по улицам. Я еще не решаюсь сказать себе, что я иду к Родену. Вечерние улицы. Я еще не решаюсь ответить себе на вопрос, зачем я иду к нему. Я не отвечаю на этот вопрос, потому что я уже знаю ответ, который мне так страшно выговорить. Я стараюсь ни о чем не думать. Я просто смотрю по сторонам. Так бывает иногда в особенно ярких снах, когда что-то происходит только сейчас. И так ярко, так сказочно, что кажется, все это сейчас растает, а кажется ненастоящим. И словно какой-то человек стоит рядом с тобой и показывает пальцем на эти выпуклые ветки и влажные перила, а другой палец прижал к губам, словно предупреждая: «Не спугни». Я иду и смотрю по сторонам. Карусель крутится, освещенная фонарями, захватившими в декорацию изумрудный, выступивший из теней бок тополя. Золотые лошадки с обшарпанными дерматиновыми боками и свалявшимися малиновыми уздечками пролетают над улицей по кругу, не коснувшись мостовой черными лакированными копытами. Огромный петух с седлом с тускло-золотыми перьями косится на бульвар, где играет музыка. Еще какой-то деревянный, раскрашенный народ мчится по кругу. На зебре сидит подгулявший клерк, пытается дотянуться до горцующей на коне перед ним девушки, но та все время ускользает. Он смеется. Под лучом тускло вспыхивает коронка во рту. Играет духовой оркестрик. Я иду к господину Родену. От его рук исходит жаркая сила, которая заставляет глину принимать единственное верное очертание. Он вливает ее именно в те линии, в которых она начинает содрогаться, заполнив собой воздушную плоть девушки, объем шагающего мужчины. Глина, ставшая жизнью и плотью, плоть, ставшая глиной. Я хочу, чтобы вы положили мне руку на живот, господин Роден. Вот сюда, да. Карусель крутится, и теперь на ней стоят скульптуры. Одни скульптуры, белые, прекрасные, завершенные и только начатые. Это мои скульптуры. Я вылеплю их. Я высеку их из мрамора. Это моя жизнь крутится на карусели. Играет музыка. Я иду к Родену. Вылепите меня, господин Роден, а я вылеплю вас.

0: Магика.
1: Лампера магика.
0: Волшебный фонарь.
1: Лампера магика.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель.
2: Я иду по улицам. Я еще не решаюсь сказать себе, что я иду к Родену. Вечерние улицы. Я еще не решаюсь ответить себе на вопрос, зачем я иду к нему. Я не отвечаю на этот вопрос, потому что я уже знаю ответ, который мне так страшно выговорить. Я стараюсь ни о чем не думать. Я просто смотрю по сторонам. Так бывает иногда в особенно ярких снах, когда что-то происходит только сейчас. И так ярко, так сказочно, что кажется, все это сейчас растает, а кажется ненастоящим. И словно какой-то человек стоит рядом с тобой и показывает пальцем на эти выпуклые ветки и влажные перила, а другой палец прижал к губам, словно предупреждая: «Не спугни». Я иду и смотрю по сторонам. Карусель крутится, освещенная фонарями, захватившими в декорацию изумрудный, выступивший из теней бок тополя. Золотые лошадки с обшарпанными дерматиновыми боками и свалявшимися малиновыми уздечками пролетают над улицей по кругу, не коснувшись мостовой черными лакированными копытами. Огромный петух с седлом с тускло-золотыми перьями косится на бульвар, где играет музыка. Еще какой-то деревянный, раскрашенный народ мчится по кругу. На зебре сидит подгулявший клерк, пытается дотянуться до горцующей на коне перед ним девушки, но та все время ускользает. Он смеется. Под лучом тускло вспыхивает коронка во рту. Играет духовой оркестрик. Я иду к господину Родену. От его рук исходит жаркая сила, которая заставляет глину принимать единственное верное очертание. Он вливает ее именно в те линии, в которых она начинает содрогаться, заполнив собой воздушную плоть девушки, объем шагающего мужчины. Глина, ставшая жизнью и плотью, плоть, ставшая глиной. Я хочу, чтобы вы положили мне руку на живот, господин Роден. Вот сюда, да. Карусель крутится, и теперь на ней стоят скульптуры. Одни скульптуры, белые, прекрасные, завершенные и только начатые. Это мои скульптуры. Я вылеплю их. Я высеку их из мрамора. Это моя жизнь крутится на карусели. Играет музыка. Я иду к Родену. Вылепите меня, господин Роден, а я вылеплю вас.

0: Камила, что случилось? Ты все мокрая.
1: Я попала под дождь. Я всю дорогу бежала, и тут хлынула. Я не успела убежать. Вы работаете? Что это? Это же...
0: Ты, Камила.
1: Вы вылепили меня. Странное ощущение. Я ведь лепила сама, но никогда не позировала. Такое чувство, что меня поймали с очком. Причем сетка так плотно облегла тело, что не оставила ни одной складки, ни одной ниши, ни одного зазора между собой и мной. Попалась, птичка. Вот и различи теперь, где я, где сачок, которым вы накрываете ваши скульптуры. Положите мне руку на щеку, господин Роден.
0: Камила.
1: Да. Да, так. Целуйте меня. Подождите. Это пальто. Боже. Боже, пальто. Какое оно мокрое. Тяжелое. А юбка? Все это как сеть. Это сачок. Сачок для ловли натуры, для ловли линий. Я больше не могу. Я больше не могу.
0: Ты лучший из всех. Я всегда ждал тебя. Я всегда ждал тебя. Я искал тебя. Искал. Во всех натурщицах, во всех мне посвечивало. Твои губы, твой лоб похожий на милосердный мрамор. Твои руки с лунами локтей. Твои длинные, несравненные ноги.
1: Да, целуй меня. Целуй меня и ничего не бойся.
0: Ты не будешь жалеть об этом.

0: чтобы та смогла наконец
1: разглядеть возлюбленное лицо,
0: речку,
1: соборы,
0: сады,
1: ограды,

смотреть. Обнаженные тела, сплетенные так тесно, что между ними гаснет свеча, поднимается к луне, одетый лишь в ее серебристый свет. Женщина.

0: et dans sa poitrine se dilate le mal.
1: Спасибо, вы хорошо поработали.
2: Пока.
1: До завтра.
2: Пока.
1: Я же не...
3: Ну вот, ушли наконец. Знаешь, что я придумал? Держи.
4: Что это?
3: Свечи. Это свечи. Черт побери. Ты видела, как живут статуи? Ты когда-нибудь чувствовала, как они движутся? Как играют их мышцы? Как пульсирует артерия на шее, вздуваясь и опадая? Свечи! Сотни свечей! Я зажигаю, а ты расставишь огни по всем углам мастерской. Нужно осветить статуи так, чтобы они ожили. Так, чтобы не осталось больше разницы между ними и нами. У хорошего скульптора этой разницы никогда не бывает. Одна жизнь мрамора, другая глины, третья бронзы. Ставь туда. А эту выше, на врата. Держи еще. Эту я поставлю сам.
1: Ага. Пусть здесь будет целое море огней. Целое ночное звездное небо. Приманим его сюда, приманим.
3: Камила. Малыш. Пусть не зайдет это небо со всеми его богами к нашим статуям. К теплу крови, бегущей под мраморной кожей. Под твоей живой плотью, малыш. И пусть ангелы попробуют догадаться, кто есть кто.
4: Господин Роден, вы свели небо со всеми его звездами на землю. Чудесное зрелище.

колеблются, как шевелятся в свете их головы, как ожили эти ноги и тела, сплетенные в объятия, как этот, идущий в рубище, чтобы принять смерть, делает шаг вперед. И ничто его больше не остановит, ни жизнь, ни смерть, потому что в мире есть вещи поважнее. Он там, на том острове, на том световом круге, где смерть теряет силу, где жизнь не кажется столь уж важным занятием. Он идет. Он держит ключи сдачи, ключи поражения, но это ключи бессмертия.

0: нет никакого вдохновения. Его придумали дилетанты, чтобы оправдать свое безделье. Есть труд и ничего, кроме труда. Я ремесленник, малыш. И ты будь ремесленником. И учись у жизни. Она выращивает свои дары, свои горы и деревья день за днем, месяц за месяцем и год за годом. И никто никогда не создавал ничего прекрасней. Земля ремесленник, и я ее ученик. Поэтому нет ничего выше труда скульптора. Мы творим наравне с жизнью.
1: Наравне с Богом?
0: Иисус Христос. Вот кто умел трудиться.
1: Вы верите в Бога, господин Роден?
2: Я даже в монастырь уходил.
1: Вы в монастырь?
2: Мария. Это из-за нее. Так звали мою сестру. Она влюбилась, а он ее бросил. Мой приятель Барнувен. Она не могла этого пережить. Ушла в монастырь. Жизнь для нее кончилась. Через несколько месяцев она умерла. Она умирала дома. Она умирала, не проронив ни слова. Она улыбалась. После смерти Марии жизнь словно выцвела. Я решил уйти в монастырь. Я, наверное, так бы там и остался. Но там был отец Аймар. «Тебе не нужен монастырь», — сказал он мне. «Тебе нужна лишь передышка для того, чтобы потом ты смог вернуться к скульптуре». И заказал мне свой портрет. Я начал рисовать и через некоторое время ушел из монастыря.
1: Все вокруг лишь сосуды.
2: Что ты этим хочешь сказать?
1: Все мы переливаем жизнь друг в друга. Мария перелила жизнь в вас и умерла. Вы переливаете жизнь в статуи и тоже когда-нибудь умрете. Когда перельете все. Но это будет не скоро. Потому что я переливаю свою жизнь в вас.
2: Чушь. Я просто работаю. Все это лишние слова.
1: Тебе ведь страшно.
2: Что?
1: Вам страшно здесь, среди этого звездного неба, которое вы создали. Потому что над вами есть другое, настоящее небо, которое создал другой Бог.
2: Зачем ты мне это говоришь?
1: Разве вы не понимаете?
2: Как ты хороша в свете этих огней. Твои губы словно отправились в путешествие, дрожа и маяча в этой тени. Они дразнят меня.
1: Мы сами небо.

0: Камила, ты опять не ночевала дома?
1: Я осталась в мастерской, мама. Было очень много работы. Я не решилась идти домой так поздно.
0: Возомнила себя великим скульптором. Да что это за дело для женщины?
1: Вы хотите, чтобы я всю жизнь просидела дома, готовила суп и подсчитывала каждый день, как бы получше сэкономить? Сейчас другое время, мама.
0: Да, сейчас время потаскушек, куртизанок и продажных женщин. Я не знаю, с кем ты там общаешься.
1: Вы прекрасно знаете господина Родена. Я вас знакомила.
0: Мы Клодели, не кто-нибудь. Ты позоришь нас, меня и отца. Твоя сестра выходит замуж. Я не могу больше рисковать ее будущим. Ее жених из приличной семьи. И если ты и дальше намерена вести себя как шлюха, убирайся из дому. Можешь жить в своей мастерской. И тогда тебе не придется сюда приходить и объясняться со мной. Конечно, мы с отцом будем тебе помогать деньгами, в меру наших возможностей, разумеется. Но ты должна уйти. Сегодня же.
1: Хорошо. Я уйду!
0: Что это ты там заперлась? Открой сейчас же! Что ты там делаешь?
1: Собираю вещи, мама!

0: Реки и звезды плывут в людских экскрементах.
1: Сирень над могилой сама становится перегноем.
0: Я все вам отдам, господин Роден. Все, все, всю жизнь свою и баржу на сене. Вы мой господин, и я нашла вас. Няньки, цыгане не обманывают.
1: Прейскурант ресторан.
0: Ловля бабочек в темноте.
1: Фонограф с вальсом.
0: Семь ступенек.
1: Одна подгнила. Лишние слова.

0: Боже, какая ты сегодня красивая. Я всю ночь тебя рисовал по памяти.
1: Зачем мы здесь? Что ты мне хотел показать?
0: Ходи. Тебе нравится этот парк?
1: Это замечательный парк. Правда запущенный.
0: Видишь вот этот дом?
1: Да, дом с голубями.
0: Почему с голубями?
1: Над ним кружат голуби. И листья падают. Первые снежинки кружатся.
0: В этом доме жили Жорж Санд и Мюссе. Они писали здесь свои стихи и романы и любили друг друга. Слышишь музыку?
1: Да, она идет из окон. И, по-моему, одно окошко выбито. Ай, какое солнце! Солнце и снег летит. Такого я еще не видела.
0: Дай мне руку, Камила.
1: Что вы делаете?
0: Приглашаю тебя на вальс.
1: Здесь? Ну, я же хромаю, вы знаете. Здесь такая узкая дорожка.
0: Ты легка, как

0: Камила, ты не спишь, моя девочка? Что с тобой? Плохой сон увидал. Няня, мне приснилось что-то страшное. Расскажи мне сказку. Сказку про двух господ и говорящие камни.
1: Про двух господ и говорящие камни? Ну хорошо, слушай, дорогая.
2: Жила-была одна маленькая девочка. И вот она выросла и стала искать господина, которому можно отдать все. Все свои дни, ночи, мысли, все цветы, которые она собирала в лесу. Всю свою душу и все свое тело.
0: Зачем это ей было надо?
3: Чтобы стать самой счастливой.
2: Чтобы стать самой счастливой.
3: И вот встретила она цыганку.
2: И
3: спросила ее, где искать.
2: Этого господина. А цыганка сказала ей так. Смотри,
3: не ошибись. Потому что есть один господин, которого ты встретишь и захочешь отдать ему все.
2: И он возьмет
3: их к себе.
2: И
3: ничего не даст тебе. Есть другой господин, который вернет тебе все, что ты ему дашь в 100 раз больше. И одарит тебя любовью.

0: волшебный фонарь.
1: Люмен-магия.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть третья.

0: Боже, какая ты сегодня красивая. Я всю ночь тебя рисовал, подарите.
1: Зачем мы здесь? Что ты мне хотел показать?
0: Ходи. Тебе нравится этот парк?
1: Это замечательный парк. Правда запущенный?
0: Тебе нравится этот парк?
1: Это замечательный парк. Правда запущенный?
0: Видишь вот этот дом?
1: Да, дом с

0: Камила, ты не спишь, моя девочка? Что с тобой? Плохой сон увидала?
1: Няня, мне приснилось что-то страшное. Расскажи мне сказку. Сказку про двух господ и говорящие камни.
0: Про двух господ и говорящие камни? Ну хорошо, слушай, дорогая.

0: люблю зеркала, Камила.
1: Сколько тут вообще комнат?
0: 15 или 16. Внизу мы сделаем большую мастерскую. Тут будет великолепно.
1: Вот только холодновато чуточку.
0: Сейчас затоплю.
1: Погодите. Сейчас здесь еще не дом, но уже не сад. А эти зеркала словно двери в другие города, в другие жизни. Вот в этом отражается Огюст Роден. В этом Камилла Клодель. А в этом, самом серебряном из всех, кусок сада, с колышущейся в ветре веткой. В полумраке это серебро завораживает. В этом зеркале ничего не видно. Ничего. Просто чернота. Как черная глина, еще никем не тронутая. Как ночь. Как вы думаете, зеркала — это и правда двери в другой мир?
0: Мир один. Но уж если есть в нем двери, ведущие в жизнь, то это люди. Такие, как Бальзак или Гюго. Я всегда хотел их вылепить. То самая магическая дверь в жизнь.

оказаться комнаты. Она ничуть не стала лучше, в ней ничего нет. Ни перин, ни гигиенических удобств, ничего, кроме мерзкого ночного горшка, почти всегда выщербленного. Нет.

0: мучения. Вас мучают женские тела, господин Роден.
1: Что с тобой? Камила? Тебе нехорошо?
0: Зря я пила столько шампанского. Теперь в голове шумит. Вам не кажется, что кто-то разговаривает? Словно какой-то знакомый, но неприятный голос.
1: Разговаривает? У тебя слух острее моего. Может быть, какие-нибудь бродяги заночевали в одной из комнат? Я скажу, посмотрю.
0: Не надо. Я уверена, это от шампанского. Сейчас пройдет. Вот уже совсем прошло. А что вы собираетесь сегодня делать дальше?
1: Вернусь в мастерскую. Надо поработать с вратами.
0: Ваши адские врата. Сколько вы уже над ними работаете?
1: Дело не во времени. Вещь растет как дерево. И когда она вырастает, тогда она и готова. В ней несколько десятков фигур. Галина, поэт, Паола с Франческой, Ева.
0: Я недавно перечитывала Данте. Вы помните это место, как они с Вергилием спускаются в ад и видят, как ледяной вихрь несет по огромному кругу и вдоль мрачных скал сотни и сотни голых тел? Они пытаются схватиться за камни и уступы, но ледяной вихрь отрывает их, бросает дальше, бьет о скалы и неумолимо влечет по гигантскому кругу. И тогда Данте заговаривает с двумя из них, с Паолой и Франческой. Он узнает, что они здесь из-за того, что полюбили друг друга. Но любовь их была запретной, потому что Франческа была женой его брата. Вы верите в это?
1: В это? Во что это, дорогая моя?
0: В ад.
1: Я верю в то, что ад существует при жизни. Иначе я не взялся бы за адские врата. Мир объят безумием.
0: А мы с вами? Ваша скульптура? Этот сад? Эти серебряные зеркала? Осколки стекол под ногами?
2: Любовников с Монмартра к Сене.
3: От Сены к Монпарнасу.
2: Вихрь поднимает на воздух фиакры и лавочки букинистов.
3: Вихрь задувает свечи и колышет гривы.
2: Но все еще идет представление в старом соборе.
3: Все еще разыгрывается старинная мистерия.
2: И снова зажигается звезда в небе.
3: И мир окутывается тишиной.
2: И путешествует на огромных золотых верблюдах через сцену волхвы.
3: А в маленькой пещерке горит свеча, и Божья Матерь качает в колыбели младенца.
2: А в дверь смотрит звезда, и входят пастухи. Освещает свеча Париж, мосты, набережные, стиснутые ладони мужчин и женщин, Аюста и Камиль. И пока она не погасла, мы живы в этом огромном городе.
1: Выставка произведений господина Родена. Поразительно.
4: Держу пари, что завтра все газеты будут писать только о ней. Здесь полно журналистов.
5: И не только.
4: Здесь весь Париж. Эмиль Золя, Моне. Здесь члены правительства, люди из министерства.
3: Это непристойно. Да, это эффектно. Но нет никакого чувства нет.
5: Дама возмущена поцелуем. Страстным объятием обнаженных тел.
6: Идеальная фигура. Да. Кто ему позировать?
4: Камилла Клодель.
5: Натурщица.
4: Не только. Она его ученица. Там дальше выставлены ее работы. Бюст Родена, Шакунтала, портрет брата.
5: На это стоит посмотреть?
6: Ну, тут мнения критиков расходятся. Некоторые называют мадемуазель Клодель гениальным скульптором.
5: Другие говорят, что это всего лишь повтор роденовской техники. А, мсье Морхард, будете писать о выставке?
7: Непременно. Вы, кажется, обсуждаете творение мадемуазель Камиллы Клодель?
8: Говорят, что она просто удачно копирует своего учителя.
7: Позвольте заметить, что мадемуазель Клодель гений. Мы просто еще не можем понять, что женщина может быть гениальным скульптором.
5: Но вы же не будете спорить с тем, что их работы похожи.
7: Месье Роден сказал мне недавно по поводу работы мадемуазель Клодель. Я показал ей, где искать золото. Но это золото в ней самой. И потом, разве вы не замечаете, как изменилась манера самого господина Родена? Никогда прежде он не достигал такой лирической взволнованности, такого романтизма. Сама пластика его работ изменилась. Еще неизвестно, кто на кого влияет больше.
9: Позвольте, уж не хотите ли вы сказать, что эта 20-летняя девочка влияет на манеру работы господина Родена?
7: Их союз создал доселе неповторимую личность художника с большой буквы, состоящую из двух человек: Камиллы Клодель и Огюста Родена.
6: Но вы только не говорите об этом господину Родену.
7: Да, да. Почему?
6: Если он вам поверит, он ее выгонит. Он слишком самобытен, чтобы с кем-то делить свою славу.
7: Но
10: думаю, что он прав, Морган. Двум гением в одной мастерской не ужиться. Даже если по ночам они спят в одной постели.
9: Удачно.

0: кто такая эта Роза Бире? Она ваша любовница? Жена? Не думайте, я не ревную, господин Роден.
1: Это долгая история. Как-нибудь я расскажу тебе. Она давно уже рядом со мной. С юности. Это просто друг.
0: Вы говорите «друг»?
1: Потом, Камила, потом, я же сказал. Смотри на экран. Это Версальские фонтаны. Видишь? Смотри на экран, Камила. Все-таки замечательная штука этот волшебный фонарь.
0: Когда-нибудь изображение на экране будет двигаться.
1: Это будет весьма вульгарно. Двигаться должны люди. Изображения должны быть в покое, вне времени.
0: Как мы с вами.
1: Когда я леплю тебя или люблю тебя, время останавливается.
0: Неправда. Я старею, и я все еще ничего не создала. В основном я леплю руки и ноги для ваших статуй. А о вашей Розе Бире я слышу от ваших натурщиков, а не от вас. Правда странно?
1: Оставь, Камила. Я как раз сейчас ищу для тебя заказчик. А ну-ка, что здесь? А что это?
0: Гавань в Китае.
1: Дальше. А это?
0: Букет цветов.
1: Дальше. Это?
0: Ватикан. Купол колонны.
1: Дальше.
0: Воздушный шар. Швейная машинка. Хватит! Опадающий сад. Хватит! Средневековый миракль. Иисус Христос сидит с учениками на тайной вечере и говорит: «Я вас люблю, я вас люблю. Пейте со мной эту чашу». Что там он еще говорит? И все персонажи похожи на кукол. А он говорит: «Как я вас возлюбил, так и вы возлюбите друг друга». Хватит!
1: Вот картинка. Дождь на улице и горит фонарь.
0: Да, дождь на улице и горит фонарь. И горит фонарь, черт побери, и этого вполне достаточно. Скульптуру уже не видно. На сегодня придется закончить. Я предупреждала господина Родена, что здесь, в этом доме, будет холодно. Но ничего. Ничего, сейчас он принесет вино. Мы сварим глинтвейн и выпьем его горячим. Какая жалость. Глина опять растрескалась.

заблуждаться, что в сумасшедшем доме возможны какие-либо перемены. Здесь не обойтись без режима, чтобы справиться со всеми этими раздраженными, агрессивными, вопящими, разъяренными созданиями, которые стали невыносимы даже для их близких. Настолько они неприятны, докучливы. Но как получилось, что меня вынудили выносить их общество? Не считая тех неприятностей, которые проистекают из подобной скученности. Как тошно, как тошно находиться среди всего этого. Я дала бы 100 000 франков, если бы они у меня были, чтобы уехать отсюда.

0: разговариваю сама с собой. Не хватает еще слышать голоса. Чудной, чудной этот дом, огромный. Десяток пустых комнат, все время в них какие-то трески, шорохи. Это ветер гуляет по комнатам. Может быть, это тень Мюссе или Жорж Санд? Если так, то я не возражаю. Гуляйте, целуйтесь все время кажется, что тут кто-то есть. Кто-то есть. Кто тут? Кто тут?
1: Я. Это я.
0: Роза. Роза Бере?
1: Да. Я Роза. Его Роза. Я хотела на тебя взглянуть. Но...
2: Шлюха. Шлюха? Воровка. Ты у него не одна, нет. Но есть и другие. Ты маленькая выскочка. Научилась выставлять голую задницу, да? Но теперь-то его легко заполучить.
0: Замолчите.
2: Не подумаю, дорогая моя. Послушай меня. Мы подыхали с голоду. Мы жили в конюшне. Я зарабатывала на жизнь шитьем. Я не была на содержании. Я никогда не была у него на содержании. Я смачивала водой его гипс. Я вела счета. Ну-ка, брось молоток. Ты меня не запугаешь, сукина ты дочь. Я не то видала. Он меня никогда не оставит. Слышишь ты? Никогда.
0: Но если так, чего же вы боитесь?
2: Я была с ним, когда была молода.
0: Ну так на что же ты жалуешься, старая пуга?
2: Сука! Сука, я тебя убью! Ты сама стала скульптурой, он тобой околдован. У нас с ним сын, ты тварь! Ну!
3: Не смей!
2: Убью,
3: не
2: сука!
3: Не смей, тебе говорят! Отпусти!
2: Сука, сейчас я
3: не
2: убью
3: смей,
2: тебя!
3: Не смей, отпусти сейчас же!
4: Роза, тебе плохо? Роза, хорошая моя. Ну-ка, сядь. Вот, возьми. Выпей. С тобой точно все в порядке? Роза, как твое сердце? Все в порядке? Сюда приходить. Ну зачем ты сюда пришла, Роза? С тобой все в порядке, Камила?
0: Не беспокойтесь, господин Роден.
4: Не отвратительно любое насилие, Камил. У Розы больное сердце. Я повезу ее домой.

0: Черна магика.
1: Лонгверна
0: магика. Волшебный фонарь.
1: Лонгверна магика.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть четвертая.

0: я и разговариваю сама с собой. Не хватает еще слышать голоса. Чудной, чудной этот дом, огромный. Десяток пустых комнат, все время в них какие-то трески, шорохи. Это ветер гуляет по комнатам. Может быть, это тень Мюссе или Жорж Санд? Если так, то я не возражаю. Гуляйте, целуйтесь все время кажется, что тут кто-то есть. Кто-то есть. Кто тут? Кто тут?
1: Я. Это я.
0: Роза. Роза Бире?
1: Да. Я Роза. Его Роза. Я хотела на тебя взглянуть. Но...
2: Шлюха. Шлюха, воровка. Ты у него не одна, нет. Но есть и другие. Ты маленькая выскочка. Научилась выставлять голую задницу, да? Но теперь-то его легко заполучить.
0: Замолчите.
2: Не подумаю, дорогая моя. Послушай меня. Мы подыхали с голоду. Мы жили в конюшне. Я зарабатывала на жизнь шитьем. Я не была на содержании. Я никогда не была у него на содержании. Я смачивала водой его гипсы. Я вела счета. Ну-ка, брось молоток. Ты меня не запугаешь, сукина ты дочь. Я не то видала. Он меня никогда не оставит. Слышишь ты? Никогда.
0: Но если так, чего же вы боитесь?
2: Я была с ним, когда была молода.
0: Ну так на что же ты жалуешься, старая пуга?
2: Сука! Сука, я тебя убью! Ты сама стала скульптурой, он тобой околдован. У нас с ним сын, ты тварь! Ну!
3: Не смей!
2: Убью,
3: сука! Не смей, я тебе говорят!
2: Сука, сейчас я
3: не
2: убью
3: смей,
2: тебя!
3: Не смей, пусти сейчас же, не
4: смей! Роза! Тебе плохо?
5: Роза, хорошая моя.
4: Ну-ка, сядь. Вот, возьми. Выпей. С тобой точно все в порядке? Роза, как твое сердце? Все в порядке? Пойдем домой. Не нужно было сюда приходить. Ну зачем ты сюда пришла, Роза? С тобой все в порядке, Камила?
0: Не беспокойтесь, господин Роден.
5: Мне отвратительно любое насилие, Камил. У Розы больное сердце. Я повезу ее домой.
0: Ступайте.

А потом пришел посыльный и принес упакованный зонтик. Подарок от месье Родена. Такой, такой красивый красный зонтик. Мне еще никто не дарил зонтов. Мне казалось, что все кончено. Там, в мастерской, я неудачно упала и повредила себе что-то. Зеркало разлетелось на куски. Вот тогда-то мне и показалось, что все кончено. Я поняла, что у нас уже ничего не может получиться. Почему? Разве мы не любили друг друга? Разве у нас не была одна общая и самая страстная любовь – скульптура? Почему получается в других, а у нас нет? Чего нам не хватает? Неужели мы не способны уберечь наше счастье? Иногда мне кажется, что я тебя ненавижу. Но мне хочется все же вырвать счастье у судьбы. Я всегда знала, что могу все, что я сильнее всего на свете, что я призвана к великим свершениям. Я говорила об этом брату, и он стал великим поэтом. Мне надо идти вперед и без господина Родена. Где этот ключ от моей судьбы? Где ключ от счастья? Боже, я опять плачу. За окном туман, летят рыжие листья, догорает еще одна осень. Я встаю с кресла. Я раскрываю зонтик. Красный зонт Камиллы Клодель.

0: Давайте, давайте пойдем к набережной, где ничего не кончается, где течет река. Давайте запустим корабль по этой реке.
1: Пусть плывет к океану.
0: Пусть любовь овладеет миром. Я говорю лишние слова, сто раз слышанные, переслышанные слова.
1: Вот на кукольную сцену под красным кленом тут со своим балаганом расположились комедианты. Выходит Орликин с арбалетом.
0: Он говорит, стрелы тяжелы, если хочешь попасть в цель, цель все выше.
1: И портал старой церкви повторяет его слова, чуть изменяя их, шепчет лепнина портала.
0: Цель все выше, если хочешь попасть в жизнь, обрести полноту, Камила. Смотри на небо, на Христа, смешного, едущего по крышам на ослике, едущего среди дождя, непонятого и великого Христа среди непонятого дождя.
2: И вонзится стрела твоя туда, куда надо.
3: Et le grand Christ, mal compris dans la pluie, et ta flèche s'enfoncera où il faut.

0: У меня нет времени, господин Роден.
1: Ты дитя. Ты еще дитя. Позже ты убедишься. Работай. Ты хотел быть скульптором, но это дело долгое и тяжкое. Оно никого не интересует.
0: Вы что, меня не слышите? Я вам говорю, все кончено. Я ухожу от вас.
1: Кому нужны твои труды? Им наплевать, делаешь ли ты что-нибудь или нет. А если бросишь работу, они даже не обрадуются. Потому что им все равно.
0: Когда вы узнали, что я беременна, вы не обрадовались. Но вы и не стали меня отговаривать. Это делает вам честь, господин Роден. И мы отправились в замок Ислет. Местечко с готическими постройками. Вы сняли его для нас, этот замок. Нам было там хорошо с вами, правда?
1: Только от тебя зависит, браться ли каждое утро за создание своей мечты. Но если ты сумеешь все претерпеть, если достигнешь успеха, как Микеланджело, тогда ты навеки будешь связан с человечеством, которому подарило понимание сути вещей. И красоту.
0: Вы приезжали ко мне из Парижа, и мы с вами ходили по окрестностям. Однажды мы забрели на кладбище, где было очень много могил. Вы разглядывали памятники, вы тогда начали работу над своим Бальзаком, которого лепили голым. А я уже знала, что уйду от вас. Потому что после того вечера во мне что-то надломилось. Потом мы ходили купаться и завтракали. Мы любили друг друга и спали вместе голыми. Два скульптора спали, в чем мать родила, как их скульптуры. Как господин Бальзак, которого вы лепите для памятника.
1: В наше время ищут в первую очередь пользу, а не дух, не мысль, не мечту. Художники – враги общества. Ну вот, мадемуазель, идемте пить кофе.
0: С вами я скажу вам это как скульптор. Я чувствую себя глиной. Черным пластом влажной глины, над которой я никогда не имела настоящей власти. Но вот нашелся тот, кто знает про глину больше, чем я. И он формирует ее, вертит в разные стороны, проникает внутрь, вливает в нее свою мужскую жизнь. И я завидую вам, господин скульптор. Но я тоже вливаю свою жизнь в вас и ваши скульптуры. И у меня не мог родиться ребенок, потому что все, что я могла родить от вас, это глина. Теперь я ухожу.
1: Ты не сделаешь этого.
2: Ты действительно уж слишком. Не судить меня к пожизненному заключению, чтобы я не подняла шум. Все это изначально исходило от дьявольского разума Родена.

0: Господин Дебюсси.
1: Вы позволите?
0: Конечно. Присаживайтесь.
1: Благодарю.
0: Это лучшее кафе в Париже. Я многие перебрала, пока не наткнулись на это.
2: Его...
0: Вы ничего не слышите?
2: Его преследовала мысль, что как только он умрет, я сразу возвышусь, как художник, и превзойду его. Он жаждал удержать меня в своих когтях не только при жизни, но и когда умрет.
1: Я слышу весьма бодрое и скверное фортепиано. Еще цокот копыт на улице. Еще запах дешевых духов вон от той дамы.
2: Ему требовалось сделать меня несчастным, будь он жив или нет. В этом он преуспел. Ибо несчастный я вполне. Мне крайне тягостно. Это неволя.
0: Выпейте вина. Расскажите мне что-нибудь.
1: Вы становитесь знаменитой, мадемуазель Камила. Я слышал, вы ушли от Родена.
0: В один прекрасный миг я поняла, что мне пора начать работать самостоятельно. У меня теперь своя мастерская на итальянском бульваре. Дом 113. Заходите как-нибудь.
1: Если бы мне было позволено сказать вам...
0: Ну что там такое? Какие секреты могут быть у нас с вами? Пейте, мой дорогой. Я тоже выпью вина.
1: Я недавно сочинял небольшую сонату и все время видел перед собой чудесный женский образ.
0: Перестаньте, мой хороший. Никаких таких чудесных женских образов не бывает.
1: Она стояла передо мной в красном платье, и я вглядывался в ее лицо. Она была прелестна. Ее глаза темно-синего цвета казались мне фиолетовыми, а светло-каштановые волосы все время выбивались из прически. Она стояла на берегу какого-то пруда.
0: С лебедем?
1: Может быть. Ее детский рот с немного полными губами то ли улыбался, то ли плакал. И пока я писал музыку, голова моя склонялась все ниже и ниже. И вот я стою перед ней на коленях.
0: Ну что вы? Что вы, господин Дебюсси? Встаньте сейчас же. На нас смотрят. Ну что вы, мой дорогой? Пойдемте. Пойдемте на улицу.
1: Простите. Я не хотел вас напугать. Что с вами? Вы плачете?
0: Ах, чепуха. Вы просто... опрокинули черепаху на спину, и теперь она перебирает лапками и никак не может подняться. Смотрите, каштаны цветут над площадью, а на памятнике маршалу Нею сидит голубь. Слышите?
1: Слышу, что?
0: Вальс. Фонограф где-то играет.
1: А что ты такое, кажется, слышу?
0: Я пьяна, господин Дебюсси. И у меня к вам просьба. Потанцуйте со мной.
1: Здесь? Сейчас? Да это же самая восхитительная просьба в моей жизни. Дайте мне вашу руку. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три.

0: И сколько камней?
1: Сегодня память одного дня. Тогда я танцевала под снегом в одном парке. И мне казалось, что это будет длиться вечно. И вот это не кончилось. Не кончилось, не кончилось, не кончилось. Боже, как все кружится. Мы уже взлетаем наперерез. Вы чувствуете?
0: Наперерез чему?

0: после того, как мне исполнится 100 лет, каждая моя линия, каждая моя точка оживет. Слова японского мастера, которого так любит Камилла.
1: Смешной ослик приближается к ненастоящему городу. Смешной Христос въезжает в город, чтобы спасти всех. Народ кричит «Осанна!» Оживает каждая линия и каждая точка. И все возможно в том городе и в том сердце, куда впускаешь этого смешного ослика.
0: Цветут каштаны.
1: Их свечи горят над Парижем.

0: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
1: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
0: Где стоит волшебный фонарь.
1: Волшебный фонарь.
0: И висит мокрая простыня на стене. Картинки, устали мелькать. И сейчас это просто белая простыня.
1: Белая простыня.
0: Стены комнаты, тоже изменились.
1: Не изменились.
0: Сколько времени я здесь одна?
1: Сколько времени я здесь одна?
0: Куда ушел Роден?
1: Куда ушел Роден?
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: В этом сумраке скульптур тоже не видно. Если он не вернется...
1: Если он не вернется, я открою штору, я посмотрю, что я, там за окном.
0: Я открою штору и посмотрю, что там, за окном.
1: На нем почему-то решетки.
0: На нем почему-то решетки.
1: Может быть, пейзаж за окном
0: Может
1: изменился.
0: Может быть, и пейзаж за окном изменился.
1: Моя рука.
0: Моя рука.
1: Моя рука
0: словно сморщилась.
1: Роден.
0: Роден любит изображать руки. Руку Творца, руку Бога, руки влюбленных. Ой, сколько их я ему вылепила. Две руки. Мужская и женская почти соприкоснулись. Он назвал эту работу «Собор». Адам тянется к своему создателю, Богу. Их пальцы вот-вот совпадут. Это уже Микеланджело. Вот так, так. Я тянусь к тебе. Если ты только есть, коснись моего пальца своим. Камни уже давно заговорили. Сколько их было. Все эти статуи, мужчины, женщин, богов и богинь. А я так и не расслышала, что же они мне хотят сказать. Я нашла своего господина. Я отдала тебе все, Агюст. И ты взял все. Но ты ничего не отдал. Тому ли господину я отдала все? Все говорят о Боге.
1: Все говорят о Боге.

0: магика.
1: Лунная магия.
0: Волшебный фонарь.
1: Лунная магия.
0: История Огюста Родена и Камиллы Клодель. Часть пятая. Заключительная.

0: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
1: Мне кажется, что я уже давно в этой комнате.
0: Где стоит волшебный фонарь.
1: Волшебный фонарь.
0: И висит мокрая простыня на стене. Картинки устали мелькать. И сейчас это просто белая простыня.
1: Белая простыня.
0: Стены комнаты тоже изменились.
1: Не изменились.
0: Сколько времени я здесь одна?
1: Сколько времени я здесь одна?
0: Куда ушел Роден?
1: Куда ушел Роден?
0: Господин Роден!
1: Господин Роден!
0: Господин Роден!
1: Роден!
0: В этом сумраке скульптур тоже не видно. Если он не вернется,
1: я открою штору, я посмотрю, что я, там за окном.
0: Я открою штору и посмотрю, что там, за окном.
1: На нем почему-то решетки.
0: На нем почему-то решетки.
1: Может быть, пейзаж за окном
0: Может
1: изменился.
0: Может быть, и пейзаж за окном изменился.
1: Моя рука.
0: Моя рука.
1: Моя рука
0: словно сморщилась. Роден любит изображать руки. Творца, руку Бога, руки влюбленных. Ой, сколько их я ему вылепила. Две руки. Мужская и женская почти соприкоснулись. Он назвал эту работу «Собор». Адам тянется к своему создателю, Богу. Их пальцы вот-вот совпадут. Это уже Микеланджело. Вот так, так. Я тянусь к тебе. Если ты только есть, коснись моего пальца своим.

они уже давно заговорили. Сколько их было? Все эти статуи, мужчины, женщины, богов, богинь. А я так и не расслышала, что же они мне хотят сказать. Я нашла своего господина. Я отдала тебе все, Агюст. И ты взял все. Но ты ничего не отдал. Тому ли господину я отдала все? Все говорят о Боге. Но я не хочу

0: Ну, плохо, можно сказать.
1: Скажите, действительно.
0: Это, конечно, сколько за это надо.
2: Это первая большая выставка мадемуазель Кладель. Целых 13 больших скульптур. Вы уже видели ее вальс, старина? Это больше стихи, чем скульптура.
3: Да-да, танцующая пара, наклоненная движением, словно маятник на излете.
4: Смотрите, что написал Мирабо об этой скульптуре. Сплетенные друг с другом, но куда устремляются они, подхваченные вихрем в опьянении душ и тел, столь тесно соединенных? К любви? К смерти? Тела их молоды и полны жизни, но складки тканей, окутывающие их, напоминают саван. Я не знаю, куда несутся они, к любви или к смерти, но я знаю точно, что от этой группы веет пронзительной печалью, такой пронзительной, что истоком ее может быть лишь смерть. А если и любовь, то такая, что печальнее самой смерти. Мадемуазель Клодель гениальна. Господин Роден лишь будоражит общество. Камила взрывает его устои.
5: Да, однако господин Роден преуспевает. Недавно он был награжден вторым орденом почетного легиона. У него 5 мастерских. Он останавливается в замках и дворцах, а его ученица нищенствует.
2: Знаете, говорят, что эта история с Роденом ее так потрясла, что теперь она живет в запертой мастерской. Окна закрыты, она их заколотила. Она живет там с кошками и никого к себе не пускает. Но мы ее сегодня увидим. Она должна вот-вот появиться. Ага. Вот.
6: Какая-то суета.
2: Да, это она.
6: Боже мой.
7: Она накрасила лицо до бела. Это маска? Она похожа на сумасшедшее перо.
2: Если это и пантомима, то весьма гротесковая.
6: Она, по-моему, пьяна.
4: Какая жалость. Это была одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречал. Но все проходит.
5: Она словно в лихорадке.
8: Господа! Господа! Знаете ли, кто я? Кто я? Женщина, которая на коленях умоляет, чтобы ее не покинули. Мое сердце унижено. Она окаменела навеки. Я была голой и стояла на коленях, господа!
2: Скандал! Уведите ее скорей!
8: Приглашаю всех в мою мастерскую! Завершим вечер там! У меня есть шампанское!
7: Боже, какой скандал! Ну, впрочем, это теперь модно!

0: гаснут волшебные фонари, ненужных слов становится все меньше.
1: Тишина тает около губ, и они оставляют свой отпечаток на безмолвном снегу. Пляшут пылинки в луче.
2: Des grains de poussière dansent dans un rayon.

0: Камила. Никого. Только волшебный фонарь горит. Куда она ушла? Мне кажется, она очень давно здесь. Мы так и не посмотрели фотографии моих скульптур. Год назад я купил огромный средневековый крест. Не знаю, зачем я это сделал. Я хотел установить его в своей спальне прямо возле головы и установил. Он красив. Да, он очень красив. На нем распятый Христос. Такой, каким я видел его в детстве. Для того, чтобы поставить его так, как я хотел, пришлось прорубить потолок и пол. Недавно я шел вдоль железной дороги. Там горел один фонарь. Один единственный. Я не помню, сколько лет я шел вдоль нее. Фонарь шел вместе со мной по пустырю. У него были глаза, как у ангела. Мы шли проведать статую господина Бальзака, работы Агюста Родена. Я шел через пустырь, и ветер ослепил меня. У меня потекли слезы. Камила, давай посмотрим следующую картинку. Камила!
1: Что ты, Агюст? Что ты хочешь? Доктор не разрешает тебе волноваться.
0: Моя жена придет ко мне.
1: Я твоя жена. Роза. Агюст. Я тут.
0: Не ты, другая. Та, что была со мной. Мы пойдем вдоль дороги. Я покажу ей фонарь, который посылает лучи прямо на облака, как на простыню. Она увидит на небе нас, себя и меня. А потом придет

0: ломаете дверь. Она уже месяц не выходит из мастерской, и родственники обратились к нам. Ее надо забрать оттуда для ее же блага. Камила, откройте!
1: Мадемуазель Клодель!
0: Мадемуазель Клодель! Лечебница ей будет лучше. Давайте-ка сберите на рубашку.
1: Да.
0: Вот. Взламывайте дверь, да, в конце концов. Расходитесь! Так. Здесь нет ничего интересного. Сударь, ведь вы ее брат? Ну так помогите нам.

Мальчик мой, зачем я тебя задушила? Зачем я тебя задушила? Мальчик мой, ведь это неправда. Мальчик мой, зачем я тебя задушила? Зачем я тебя задушила, мальчик мой?

0: хвостом из мочалки. Паутина времени затягивает их, затягивает, заплетает в шелковые коконы. И вот уже их не отличить друг от друга.
1: Паук-время возносит свою добычу к луне.
0: Смешной Христос проезжает на ослике по звездке собора Святого Сердца. Лишь он один сильней паука. Он возвратит жизни. Под его взглядом развернутся окна саркофаги, как ослепительные майские розы ранним утром на твоем подоконнике.

0: Кончились картинки.
1: Доктор, с кем она разговаривает?
0: Кончились.
1: Ведь это мадмуазель Клодель, не правда ли?
2: Мы перевели ее в высший разряд, господин инспектор, по требованию родных. Но ей все равно у нас не нравится. Она поставила маленькую скульптуру Мадонны на стол и говорит с ней. Впервые за 30 лет, что она здесь провела, она молится.
1: 30 лет? За это время можно было бы и адаптироваться?

0: люди!
1: Святая Дева, я тебя слышу! Каждое слово. Ты больше не камень. И я тоже больше не камень. Я не камень, я Камила. Говори, говори со мной, весна моя, мой дождик. А знаешь ли ты, что я выбрала не того господина? Я отдала ему все. Все, все до последней нитки. И получила взамен безумие. И Виму. Роден. И еще был у меня господин. И ему я отдала себя всю, изгорела дотла. И во имя работы. А что, если твой сын и есть тот господин, за которым бы я пошла? Фонари светились бы на набережной со стеклянными волнами. Я подарила бы ему белую розу. Не из камня, настоящую. Белую. Сестра. Пресвятая Дева, мой ветерок, у тебя тихий голос, он похож на колыбельную. Ты говоришь, что есть только один, единственный истинный господин на свете, и что имя ему — любовь, и что это твой сын. И только он может научить меня, как жить, а не сгореть, отдать сердце любви и остаться свободной. Дать жизнь красоте и не сойти с ума. Смешной Христос на ослике. Вот о чем рассказывала няня давно, когда я была маленькой девочкой. Я сделала неверный выбор. Я ни от чего не отказываюсь. Я хотела этого, но он, твой сын, он. Изменить все, что было со мной, и увлечь все это в жизнь, моя речка. Может быть, в жизнь без конца, где статуи оживают. Как увлекает иногда пьяный гость, уходя весь праздник.
2: Так говорил об этом Поль.
1: Ты бокалы, хрусталь, вина, свечи, угощения увлекают за собой, потянув за край скатерти.
2: Так говорил об этом Поль, мой брат. Он великий поэт. Он сказал, что даже Бог

0: выше любви. Вот что он сказал.
1: Не уходи от меня, дева, ласточка.
2: Не уходи от меня, дева, ласточка.
1: Позволь мне прижаться к тебе, потому что здесь очень холодно.
2: Позволь мне прижаться к тебе, потому что здесь очень холодно.
1: А, вот идет кто-то.
2: А вот идет кто-то.
1: А, знаю, знаю. Белый, как мрамор.
2: Знаю, знаю. Белый, как мрамор.
1: Он похож на статую Родена.
2: Он похож на статую Родена.
1: Я спрашиваю его, чего ты хочешь?
2: Я спрашиваю его, чего ты хочешь?
1: Он говорит, ну-ка, дунь.
2: А он говорит, ну-ка, дунь.
1: Давай задуем,
2: давай задуем этот огонь в волшебном фонаре,
1: Камила. Дунь, вот так. Вот так.
2: Вот так. Он говорит мне,
1: отдохни,
2: моя девочка.
1: Девочка, он говорит,
2: хочешь?
1: Давай потанцуем, танцуй со мной.
2: Танцуй со мной, моя девочка.
1: Забудь обо всем, потому что впереди то.
2: Потому что впереди то, чему названия нет.
1: Ты свободна.
2: Ты свободна, Камила Воробуш.
1: Камила Воробуш.
2: Свободна.

0: Что ты, моя дорогая? Все еще не спишь? Приснилось что-то.
1: Приснилось что-то.
0: Расскажи мне сказку.
1: Расскажи мне сказку.
0: Про камень.
1: Про камень.
0: Который заговорил.
1: Который заговорил.
0: И про двух господ.
1: Про двух господ.
0: Ну что же ты?
1: Ну что же ты?
0: Рассказывай, няня.
1: Рассказывай, няня.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
0: Так слушай.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть первая. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые молодцы, все головорезы былых лет, все легенды, все Чуйского тракта. Села, расположенные вдоль тракта, издавна поставляя ему сперва ямщиков, затем шоферов. Он – тракт. Манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чикитаман, Чик-Атаман, как зовут его шоферы, и жутковато станет. И снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу под небесной выси. И еще есть река на Алтае, Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням, бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине. Тихо. Слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно. Каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво. Очень красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и тракт. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра. Или что это влюбленные. Или что это, наоборот, ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой, быть вечным вместе. Хочется очеловечить и дорогу, и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много, очень много машин на тракте. День и ночь гудят они, воют на перевалах, осторожно огибают бомы, крутые опасные повороты над кручей. И сидят за штурвалами чумазые внимательные парни. Час едут, два едут, пять часов едут, устают смертельно. Сон вдруг поклонит. Тут уж лучше остановиться и поспать часок-полтора, чтоб беды не наделать. Один другому может так рассказывать.
2: Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул. И заснул, наверное, на две секунды. И вижу сон, будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз. Проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутко стало.
1: Зимой бывает, заметет Семинский перевал. По 6, по 8 часов вьются на 7 километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. 5 метров разгребают лопатами снег, 5 едут. Снова 5 разгребают, 5 едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение, хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надежные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде. Не ловчи за счет другого, не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного, но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей. И они определяют отношения между ними.
3: И я выбирал героя по этому признаку прежде всего и главным образом.
4: В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую – пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом молодой еще в полувоенном костюме председатель колхоза Прохоров Иван Егорович. Надежды, что козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине. Она пролетела мимо. Другая притормозила. Шофер откинул дверцу. Это Пашка.
5: Да бакла не подбрось.
2: Ты один?
5: Один.
2: Садись.
4: Прохоров крикнул своему шоферу.
6: Прислать что ли кого-нибудь?
4: Шофер вылез из-под козлика.
7: Пришли Семена.
4: Пашка с Прохоровым поехали.

0: летит под колеса горбатый тракт. Мелькают березки, мелькают столбики.
1: Ты куда едешь?
2: В командировку.
1: А? В колхоз, что ли?
2: Угу. Помочь мужичкам надо.
1: А куда?
2: В деревню Листвянка.
0: Прохоров внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальственной его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту. Блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь.
1: Тебя как зовут-то?
2: Меня-то Павел Егорыч.
1: Тетки с тобой. Я по батьке тоже Егорыч. А фамилия моя Прохоров.
2: Очень приятно. А я Колокольников.
1: Тоже приятно.
0: Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины.
3: Что там?
2: Завал. Сейчас рвать будут.
0: Прохоров тоже вылез. Пошел за Пашкой.
4: Поехали ко мне, Егорыч.
2: То есть как?
4: Так. Я в Листвянке знаю председателя. Договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это вообще-то дыра дырой. А у нас деревня.
2: Это я не понимаю. У меня же в командировке точно сказано.
4: Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня. Все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно.
2: Но я же не один.
1: А кто еще?
2: А он.
0: Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них.
2: Старший мой.
4: А ты поговори с ним. Пусть он в Листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а?
2: Не знаю. Надо поговорить.
4: Поговори. На меня шофера никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть Лазаря пой.
2: Ладно.
0: Так попал Павел Егорыч в Баклань. Вечером после работы уписывал у Прохорова жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой.
2: Жена должна чувствовать.
1: Правильно, Егорыч.
0: Поддакивал Прохоров, стаскивая с ноги тесный сапог.
1: Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
2: Если я прихожу домой так, усталый, грязный, меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например, привет, Марусь, а она мне весело. Здорово, Павлик. Ты устал?
5: А если она сама бедная, намотается за день, то откуда же у нее веселье возьмется?
2: Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет к другим. Верно, Егорыч?
1: Абсолютно.
0: Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками. Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубашке с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой явился чуб.
2: Как здесь население? Ничего?
0: Поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на местное население.
2: Ничего. А ты, например, чего такой кислый?
6: А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?
0: Обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился.
2: Я ваш новый прокурор. В порядке приехал наводить.
6: Смотри, как тебе самому не навели здесь.
2: Не наведут.
0: Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомые, незнакомые всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам.
2: Что это за девчина?
0: Спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать. Отвернулся. Заиграли фокстрот. Пашка прошел через весь зал к Насте. Слегка поклонился.
2: Предлагаю натур Фокса.
0: На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Настя была несколько тяжела в движении, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился.
7: Откуда ты такой?
2: Из Москвы.
7: Все у вас там такие.
2: Какие?
7: Такие, воображалы.
2: Ваша серость меня удивляет.
0: Сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась.
2: Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал.
7: Вы искрите?
0: Настя в упор смотрела на Пашку.
2: Я на полном серьезе.
7: Ну и что?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты. Если, конечно, у вас нет какого-нибудь хаха. Договорились?
0: Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него.
2: Что, братцы, нас и повесили?
3: Тебе не кажется, что ты здесь развел слишком бурную деятельность?
0: Спросил тот самый парень, с которым Пашка беседовал до танца.
2: Нет, не кажется.
3: А мне кажется.
2: Перекрестись, если кажется.
0: Парень нехорошо прищурился.
3: Выйдем на пару минут. Потолкуем.
0: Пашка улыбнулся.
2: Не могу.
3: Почему?
2: Накостыляйте ни за что. Вообще-то, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому на мозоль не наступал.
0: Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка со стервенением растоптал окурок. И тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок и прищурился.
2: Посмотрим, кто кого сфотографирует. Я этих интеллигентов одной левой делаю.
0: Танго кончилось. Пашка подошел к Насте.
2: Вы мне не ответили на один вопрос.
7: На какой вопрос?
2: Я вас провожаю сегодня до хаты?
7: Я одна пойду. Спасибо.
0: Пашка сел рядом с девушкой. Круглые глаза его стали серьезные. Длинные тонкие пальцы незаметно дрожали.
2: Поговорим, как жаль.
7: Боже мой.
0: Вздохнула Настя и, поднявшись, направилась в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались.

0: На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем.
1: «Здравствуйте!»
0: – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги, на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених.
2: «Хочешь почитать что-нибудь?»
0: – спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки.
1: «Да надо, знаете,
2: что хотите».
0: Настя тоже невольно перешла на «вы».
1: «Капитал» Карл Маркса. Я там одну главу не дочитал.
0: Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась.
2: Ваша фамилия?
1: Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937. Водитель механик второго класса. Холост.
0: Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка подмигнул.
1: «Кроссвордиками занимаемся?»
3: «Да».
2: «Между прочим, Гена, он тоже из Москвы».
3: «Ну, вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?»
0: Пашка излишне долго расписывался в абонементе. Потом критически рассматривал том «Капитала». Молчал.
1: «Спасибо».
0: Наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню.
1: «Павел Егорыч».
0: Протянул руку.
1: «Колокольников».
3: «Гена, очень рад. Как Москва-то?»
1: «Москва-то?» —
0: переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов.
1: «Шумит Москва, шумит».
0: И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил.
1: «Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас».
3: «Смешно бывает. А вы давно из Москвы?»
1: «Из Москвы-то?»
0: Пашка перевернул страничку журнала.
1: «Да я там сроду не бывал. Девушка меня с кем-то спутала».
2: «Вы же мне вчера в клубе сами говорили».
0: Изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся.
1: «Что-то не припомню».
0: Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки.
2: «Странно. Значит, мне приснилось».
1: «Бывает».
0: Согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал.
1: «Вот, пожалуйста, красавец!» —
0: сказал он, подавая журнал Гене.
1: «Кошмар!»
0: Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся.
3: «Вы надолго к нам?»
1: «Так точно».
0: Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это.
1: «Сыграем в шашки?» —
0: предложил он инженеру.
3: «В шашки? Может, в шахматы?»
1: «Ну, в шахматы скучно».
0: Пашка не умел в шахматы.
1: «Думать надо. А в шашечке раз, два и... пирамидон».
3: «Можно в шашки».
0: Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.
1: «За фуг берем?»
3: «Как-то».
2: «А это когда игрок прозевает бить, берут штрафную шашку».
3: «А-а, можно брать. Берем».
0: Пашка быстренько расставил шашки. Взял две, спрятал в кулаки за спиной.
1: «В какой?» «В левый. Ваш не пляшет. Сделаем так».
0: Начал он игру, устраиваясь удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое.
1: «Здесь курить, конечно, нельзя».
2: «Нет, конечно».
1: «Нельзя так нельзя».
0: Пашков пошел второй шашкой.
1: «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы».
0: Инженер играл слабо, это было видно сразу.
2: «Вот это, Ген, ну вот это хотите».
0: Настя стала ему подсказывать, он возражал.
1: «Так же нельзя, слушай. Зачем же подсказывать?
2: А ты же неверно ходишь».
1: «Ну и что? Играю-то я».
2: «Учиться надо».
0: Пашка улыбнулся. Он ходил уверенно, быстро и стойко.
2: «Вон той, Гена, крайний».
1: «Нет, я не могу так. Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально».
2: «А чего ты волнуешься? Вот чудак».
1: «А как же мне не волноваться?» «Волноваться вредно».
0: Пашка подмигнул Насте. Та покраснела и засмеялась.
2: «Ну и проиграешь сейчас. Принципиально».
1: «Нет, зачем? Тут еще полно шансов меня сфотографировать. Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить».
2: «Теперь проиграл».
1: «Занимайся своим делом. Нельзя же так в самом деле. Отойди».
2: «А еще инженер».
1: «Это уже не остроумно. При чем тут инженер?»
2: «Боюсь, ему понравится».
0: Запела Настя и ушла вглубь библиотеки.
1: «Женский пол».
0: Инженер смешал шашки.
1: «Я проиграл. Выйдем, покурим?»
3: «Пойдем».
0: На крыльце закуривая, инженер пожаловался.
4: Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешается.
1: Ничего, пройдет. Давно здесь?
4: Что?
1: Давно здесь живешь?
4: Второй месяц.
1: Жениться хочешь?
0: Инженер с удивлением взглянул на Пашку. Пашкин взгляд был прямо серьезен.
4: На ней? Да. А что?
1: Хорошая девушка. Она любит тебя.
0: Инженер вконец растерялся.
4: Любит? По-моему, да.
0: Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил.
4: Ты «Капитал» действительно читаешь?
1: Да нет, конечно.
0: Тут Пашка увидел на улице автобус.
1: «Моды в село». Пойдем посмотрим.
4: А что там?
1: Костюм показывают.
4: Модели.
1: Сходим вечерком, посмотрим. Музыки.

0: за удобство, простоту и красоту наших моделей. Мы показываем вам не только выходную одежду, но и рабочую. Машенька, пожалуйста.
1: Музыканты, стоявшие в глубине клубной сцены, заиграли что-то очень трогательное. На сцену вышла миленькая девушка в платьице с передничком и стала плавно ходить туда-сюда.
0: Это Маша птичница,
1: пояснила приветливая женщина.
0: Маша не только птичница, она учится заочно в сельскохозяйственном техникуме.
1: Маша птичница улыбнулась в зал.
0: На переднике с правой стороны предусмотрен карман, куда Маша кладет книжку.
1: Маша вынула из кармана книжку и показала, как это удобно.
0: Читать ее Маша может тогда, когда кормит своих маленьких пушистых друзей. Маленькие пушистые друзья очень любят Машу. Едва завидев ее в этом простом красивом платьице, толпой бегут к ней навстречу. Им нисколько не мешает, что Маша читает книжку, когда они клюют свои зернышки.
1: Настя, Гена и Пашка сидят в зале. Пашку меньше всего интересует Маша-птичница и ее маленькие пушистые друзья. Его интересует Настя. Он осторожненько взял ее за руку. Настя силой отняла руку, чуть наклонилась к Пашке и негромко сказала:
2: «Если ты будешь распускать руки, я позорю тебя на весь клуб».
1: Пашка отодвинулся от нее.
0: «А вот костюм для полевых работ»,
1: возвестила стареющая женщина. На сцену под музыку, музыка уже другая, быстрая, игривая, вышла другая девушка в брюках, в сапожках и в курточке. Вся она сильно смахивает на девицу с улицы Горького.
0: «Это Наташа»,
1: стала пояснять женщина.

0: снимайте.
1: Женщина обаятельно улыбнулась.
0: Здесь традиционную фуфайку заменяет удобная современная куртка. Подул холодный осенний ветер.
1: Наташа увлеклась ходьбой под музыку, не среагировала на последние слова.
0: Наташа!
1: Женщина строго и вместе с тем ласково посмотрела на девушку.
0: Подул ветер.
1: Наташа подняла воротник.
0: Подул

0: она такая передовая.
1: Спасибо, Наташа.
0: Наташа ушла со сцены и стала переодеваться в очередное вечернее платье. А женщина стала рассказывать, как надо красиво одеваться, чтобы не было крикливо и в то же время модно. Упрекнула некоторых молодых людей, которые любят одеваться крикливо. Ей очень нравилось это слово «крикливо». Пашка склонился к Насте.
2: Я уже вторые сутки страдаю, так? А вы мне ни бы, ни мы, ни кукареку.
3: Ген, дай на твое место сяду.
2: Загораживают, да?
0: Спросил он Настю и постучал пальцем по голове впереди сидящего товарища.
2: Товарищ, убери свою голову.
0: Товарищ убрал голову. Настя осталась сидеть на месте.
1: Вот

0: потянул к себе кофту, которая была у Насти на руке, как бы желая проверить, в каком отношении здесь цвета черный и белый.
1: Ген, сядь на мое место.
0: Гена с готовностью сел на место Насти. Пашка заскучал.
2: Костюм для пляжа.
0: А на сцене в это время демонстрировался костюм для пляжа из трех деталей.
2: Платье, халат. Спереди на кно.
0: Кто-то из зрителей громко хохотнул. На него зашикали.
2: Очень удобно. Не правда ли?
0: Пашка встал и пошел из клуба. Опять сорвалось. Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать.
3: Ты чего такой грустный?
4: Да так.
0: Отозвался Пашка, полежал несколько минут и вдруг спросил.
4: Интересно, сейчас женщин воруют или нет?
3: Как ты?
4: Ну, как раньше. Раньше ведь воровали.
3: А черт ее знает. Зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства.
4: Это конечно. Я так просто. И статьи, конечно, за это никакой нет.
3: Наверное. Я не знаю.
0: Пашка поднялся с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной.
1: Генка, это все смешно.
5: Мне не смешно, мне больно. За тебя больно.
1: Да неужели ты серьезно думаешь, что...
5: Думаю, потому что вижу. Если ты можешь с первым встречным...
1: Перестань.
5: А почему перестань? Если ты можешь...
1: Перестань!
0: Властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты.
4: И запорт...
0: Пропел свое любимое.
4: Ее бросает в набежавшую волну.
0: Хлопнула дверь. Гена тоже сорвался с места и без слов пошел вон из библиотеки. Хлопнула дверь. Настя осталась одна. Горько ей. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь. Отовсюду капало. Лаяли собаки, трахтел движок. Во дворе тракторной станции его окликнули.
6: Кто?
4: Свои.
6: Кто свои?
4: Колокольников.
6: Командировочный, что ли?
4: Да.
0: В круг света вышел дедун, сторож в тулупе с берданкой.
6: Ехать, что ли?
4: Ехать.
6: Закурить имеется?
4: Есть. Кури, на.
6: Дождь, однако, еще будет. Ой, спать клонит дождь.
4: А ты спи.
6: Нельзя. Я тут дальше соснул был, ты знаешь.
4: Ладно, бать, я тороплюсь.
6: Давай, давай.
0: Старик зевнул, а Пашка завел машину и выехал со двора.

0: ехал на малой скорости. У Настиного дома остановился. Вылез из кабины, мотор не заглушил.
1: Так.
0: Он потер ладонью грудь, волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там, за этими окнами, Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор, во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенное ворчание своей верной машины, свои шаги и громкую копель. Около самых окон под его ногой громко тряснул сучок. Пашка занят. Тишина. Каплет. Пашка сделал последних два шага и встал в простенке, перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.
2: Ты что?
1: Неужели узнала?
0: Подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу.
2: Додумался. Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич.
0: Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке тесемка.
2: Да что ты делаешь? Он шальной.
0: Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.
1: Все, конец.
0: Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей.
1: Испугалась.
0: Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке.
2: Здравствуйте, Павел Егорыч.
0: Пашка культурно поклонился и тотчас ощутил на левой щеке сухую звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю.
1: Ну зачем же так, Настя?
0: А Гена ходит, мучается по комнате.
1: Неужели все это серьезно?
0: Постоял у окна, подошел к столу, постоял. Взял журнал, прилег на диван, и тут вошел Пашка.
3: Переживаешь?
0: Гена вскочил с дивана.
4: Я не понимаю, слушай!
3: Поймешь, любишь Настю.
4: Да что тебе нужно?
3: Любишь, иди. Она в машине сидит.
4: Где сидит?
3: В машине, на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет.
0: Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных.

Пашка пошел на Катунь пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом, никак не везет. Шумит, кипит в камнях река, слушает Пашку, понимает и несется дальше. И уносит Пашкину тоску далеко-далеко. Жить все равно надо, даже если очень обидно.

0: сильнее. Земля умылась ночным дождиком, дышала всей грудью. Едет Пашка. Встал за ночь. У одной небольшой деревни подсадил хорошенькую круглолицую молодую женщину. Некоторое время ехали молча. Женщина поглядывала по сторонам. Пашка глянул на нее пару раз и спросил.
1: По-французски не говорите?
2: Нет.
1: А что? Так, поболтали вот.
2: А вы что говорите по-французски?
1: Манжеротин.
2: Что это?
1: Значит, говорю.
0: Пашка закурил. Женщина смотрела на него широко открытыми глазами.
2: Как будет по-французски женщина?
0: Пашка снисходительно улыбнулся.
1: Смотря какая женщина. Есть женщина, а есть элементарная баба.
2: Не знаете вы французский.
1: Я?
2: Да вы.
1: Вы думаете, что вы говорите?
0: Бежит машина. Блестит Катунь под нежарким осенним солнышком и продолжается разговор в кабине.
2: А почему? Как вы думаете?
1: Скучно у нас.
2: Ну а кто виноват, как вы думаете?
1: Где?
2: Что скучно? Кто виноват?
1: Начальство, конечно.
2: Да и чем же здесь начальство? Ведь мы сами иногда не умеем сделать свою жизнь интересной. Причем с мелочей начинаем. Я уже не говорю о большем. Вы зайдите в квартиру к молодой женщине, посмотрите. Боже, чего там только нет. Думочки разные, подушечки, слоники дурацкие.
0: Пашкиному взору представилась эта картина. Думочки, сумочки, вышивки, слоники. Катя Лизунова вспомнилась, знакомая его.
2: Кошечки, кисочки. Это же пошлость, элементарная пошлость. Неужели это трудно понять? Ну ведь это же в наших руках. Сделать жизнь интересной.
1: Нет, ну если, допустим, хорошо вышито, то почему? Бывает, вышивать не умеет, это действительно.
2: Да все равно, все равно. Поймите вы это, ради бога. Неужели трудно поставить какую-нибудь тахту вместо купеческой кровати? Повесить на стенку 3-4 хорошие репродукции. На стол какую-нибудь современную вазу.
0: Пашке опять представилась комната, знакомая ему Катьки Лизуновой. Высокая Катькина кровать сменилась низкой тахтой. Исчезли со стен вышивки. Их заменили репродукцией картин больших мастеров.
2: Ставить книжный шкаф. На стол бросить несколько журналов, торшер поставить.
0: А в комнате Катьки Лизуновой, по команде женщин под ее голос, продолжают происходить чудесные преобразования. И вот кончилось преобразование. Смог голос женщины. И сидит в комнате не то Катька, не то совсем другая женщина, скорее всего, француженка какая-то, но похожая на Катьку, читает.

0: снял цилиндр, уселся в кресло, и начали они с Катькой шпарить по-французски. Да так это у них все ловко получается. Пашке ей с улыбкой слово, она ему два. Он ей слово, она ему два. Да все с прононсом, все в нос.
1: Нет, ну неужели трудно все это сделать? Ведь я уверена, что денег для такой обстановки потребуется не больше.
0: Пашка с интересом посмотрел на женщину. Она ему явно нравится.
2: Можно, наверное.
1: Можно. Можно, все можно. Сами виноваты. Это же в наших возможностях.
0: А над русской землей встает огромное солнце. Парит пашня. Дымят далекие костры, стелится туман. Едут Пашка с женщиной. Пашка заметил, что женщин что-то уж очень нетерпеливо стал посматривать вперед.
1: А долго нам еще ехать?
2: Еще 30 км с гаком. Да гак, 10 км.
1: Сколько?
0: Женщина затосковала, Пашка понял. Приспичило. Выбрал место, где тракт ближе всего подходит к коту. Остановил машину.
2: Ну-ка, милая, возьми вот ведерко, да сходи за водой. А я пока мотор посмотрю.
1: С удовольствием.
0: Взяла ведро и побежала через кустарник вниз к реке. Пашка внимательно посмотрел ей вслед. Муж действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятный, с узким остроносым лицом. Очень обрадовался. Растерялся, не знал, то ли целовать жену, то ли снимать чемодан из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами.
1: Сколько вам?
2: Нисколько. Иди к мужу-то, поцелуйтесь хоть. Я отвернулся.
0: Пашка улыбнулся. Женщина засмеялась.
1: Нет, правда, сколько?
2: Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая давно бы уж поняла.
0: Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемоданы. Негромко стал выговаривать.
3: Почему все-таки одна приехала? Я же писал. Не садись одна с шофером. Писал.
1: А что тут особенного? Он хороший парень.
3: Откуда ты знаешь, хороший он или неплохой? Что у него на лбу написано? Хороший. Еще не знаешь их. Они тут не посмотрят.
0: Пашка слышал этот разговор. Злая мстительная сила вытолкнула его из кабины.
2: Ну-ка плати за то, что я вез твою жену. Быстро!
4: А она что, не заплатила?
0: Муж растерялся.
3: Разве не заплатил?
0: Глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки. Женщина тоже растерялась.
1: Не взял.
0: Пашка не смотрел на нее.
2: Плати!
0: Муж поспешно сунулся в карман, но тут же спохватился.
4: А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько?
2: 2 рубля.
4: Что? Тут же только 50 копеек берут.
2: 2 рубля!
1: Олег, немедленно заплати. Заплати ему 2 рубля.
4: Пожалуйста.
0: Муж отдал Пашке 2 рубля. Машина рванула с места и поехала дальше.

0: Пашка догнал Кондрата, напарника своего. Кондрат сидел со стариком-хозяином, у которого он остановился. Толковали про жизнь.
1: Да, вот так, значит. Вырастил я их, лоботрясов, 6 человек, а сейчас 1 остался, как гвоздь в старой плахе. Разъехались, значит, по городам. Ничего, вроде живут справно. А меня обида берет. Для кого же я весь век горбатился? Для кого дом этот строил?
2: Такая уж теперь наша жизнь пошла. Ничего не поделаешь.
1: Жизнь эта меня не касается?
2: На всех касается, кум.
1: Мне вот надо бы крышу сейчас новую. А не могу, сил не хватает. А это Ланис приехал младший. Поедем, говорит, тять со мной. Продай, говорит, дом и поедем. Эх ты, говорю, сопля ты такая. Я сейчас кто? Хозяин. А без дома кто? Пес бездомный.
2: Ты зря так. Зря.
1: Нет, не зря.
2: Зря, зря.
1: Ты, значит, никогда не крестьянствовал, если так рассуждаешь.
2: Я до 35 годов крестьянствовал, если хочешь знать. Опора сейчас не дома.
1: А кто же? Телефизоры ваши? Финтифлюшки разные?
0: Тут вошел Пашка.
3: Здорово, старички.
0: Кондрат нахмурился.
2: Подольше не мог?
3: Все в порядке, дядь Кондрат.
0: Кондрат хочет изобразить из себя перед хозяином наставника строгого, как бы отца.
2: Шалопутничать начинаешь, Павел. Смотри, я насколько тебя отпускал?
0: Пашка для приличия виновато наморщился.
3: Че я делал-то там? Лес возили.
1: Посиди с нами. Мы тут как раз про вас, кобелей, разговариваем.
3: Да некогда, братцы. В гости иду.
2: Далеко ли?
3: К Лизуновым.
2: Это кто такие?
3: Да, знакомые одна.
2: Расплодил ты этих знакомых. Переломают где-нибудь ноги-то.
1: Искобелились все. А вот был бы при хозяйстве-то, небось, не побежал бы сейчас к Катьке-разведенке, а копался бы дома.
3: Свобода личности. Чего хотите?
2: Избаловала вас советская власть. Избаловала. Я бы вам показал личность. Встал бы меня в 5 часов и работал бы, сукин сын, допоздна, пока солнце не сядет. Вот тогда не до Катьки было бы.
0: Тут вошла хозяйка, закудахтала.
4: Здравствуй, кум.
2: Здравствуй, Марфа.
1: Марфенька, однако ж где-то был ведь у нас.
4: Чего было? Чего закряхтел?
1: Было же где-то. Нам бы с кумом помахонькой.
4: Эх, ладно, для кума.
1: Давай, давай.

0: Лизуновы ужинали.
1: Приятного аппетита.
2: Садись с нами.
1: Спасибо. Только что из-за стола.
0: Пашка присел на припечке. Катя поспешно дохлебала, встала, прошли в горницу.
3: Ты что?
0: Пашка смотрел на Катерину. Стоит молодая еще, уже намучилась, накричалась на своем веку. Устала.
1: Так, зашел попроведать.
0: Пашка натянуто улыбнулся, стало жалко Катьку.
3: Опять в командировку, что ли?
1: Ага.
3: Надолго?
1: Да не, как живешь-то?
3: Ничего. Какая моя жизнь? Кукую.
0: Катерина присела на высокую свою кровать, невесело задумалась.
1: Не сошлась с мужем-то?
3: Не сошлась.
1: Что он сейчас делает-то?
3: Пьет. Что ему еще делать?
1: Да. На танцы пойдем вечером?
3: Легко вам, ребятам. 30 лет вы все еще по танцулькам бегаете. Даже завидки берут.
1: А тебе кто запрещает?
3: Ты что? Совесть-то есть у меня. Куда же я на танцы попрусь?
1: Серость.
3: Серость или нет, а мои танцы кончились, Паша.
1: Ну, тогда я в гости приду попозже. М?
3: Зачем?
1: В гости.
3: Как же ты придешь? Что, я одна, что ли?
1: А чего они тебе? Ты на них ноль внимания.
3: Ноль внимания.
1: Ну, выйди тогда в садик попозже. М?
3: А для чего?
1: А я откуда знаю? Ну, так просто. Тоскливо же тебе одной-то. И мне тоскливо.
3: Тоскливо, верно.
1: Ну и вот.
3: Думаешь, нам веселее будет вдвоем?
1: Не знаю. Не ручаюсь.
3: Нет, не будет нам веселее. Так это, самообман. Не будет веселее.
1: Ну, ты сильно-то не унывай.
3: Я и не унываю.
1: Взяла бы, да и снова замуж вышла, раз такое дело.
3: Бери, пойду.
1: Вот и выходи. Сегодня потолкуем.
3: Перестань ты, болтала. Зачем пришел-то?
1: Некультурная ты, Катерина. Темнота.
3: Батюшки, давно культурным-то таким стал.
1: Что это, например, такое?
0: Пашка подошел к слоникам, взял пару самых маленьких.
1: Для чего это спрашивается? Для счастья? Или олень вот этот?
0: Пашка презрительно прищурился на оленя. Олень, кстати, ему нравился.
1: Это ж пошлость. В горнице, как в магазине. Мой тебе совет. Выкинь ты все это, пока не поздно.
0: Катерина удивленно слушала Пашку. А Пашку неудержимо повело.
4: Вы сами, Катька, виноваты во всем. Обвиняйте ребят, что они за городскими начинают приударять, а вас забывают. Они чтоб подумать, а почему так? А потому что городские интереснее вас. С ней же поговорить и то тянет. Наша деревенская, она, может, и в 10 раз красивше ее, а как нарядится в какой-нибудь малахай. Черт, и дьявол не такой. Нет, чтобы подтянуть все на себе. Да пройтись по улице весело, станцевать, спеть. Нет, вы лучше будете семечки проклятые лузгать, да сплетничать дружку про дружку. Эти сплетни. Бросать это надо к чертовой матери, эти сплетни. Ты делаешь, что ничего не знаешь. Не твое дело и все. А то ведь пойдешь с иной, и вот начнет она тебе про своих же подружек. Все плохие, одна на хорошее. Бросать надо эту моду.
3: Ты что, с цепи сорвался?
4: Ну вот, пожалуйста, сразу по лбу.
1: С цепи сорвался.
4: А ты бы сейчас спросил меня с улыбкой. В чем дело, Павлик?
3: Пошел к дьяволу. Приперся нотации тут читать. Мне без них тошно.
1: А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересная женщина. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед. И улыбайся, но громко не хохочи, это дурость. А когда ты идешь вся разнесчастная, то тебя жалко, и все. Никакой охоты нету к тебе подходить.
3: Ой, не подходи. Я и не прошу никого, чтоб ко мне подходили. Да пошли вы все к чертям, кобели проклятые. Ты вот зачем приперся?
1: Да я...
3: Чего тебе от меня надо? Думаешь, не знаю? Знаю.
1: Кать.
3: И туда же, не культурные. Так иди к своим культурным. Или не шибко они тебя принимают, культурные-то.
4: Никакого сдвига в человеке. Как была Катя Лизунова, так и осталась. Я ж тебе на полном серьезе все говорю. Ничего мне от тебя не надо.
3: Я тебе тоже на полном серьезе. Пошел к черту. Культурный нашелся. Уж я корову мычала, а твоя молчала. Культурный, по чужим бабам шастать. Наверное, уж весь чуйский тракт хватил.
1: Я от тоски. Я нигде не могу идеал найти.
3: А вот когда найдешь, тогда и читай ей свои нотации. По воскресеньям. А мне они не нужны, ясно? Выметывайся отсюда, культурный. Чего ты с некультурными-то разговариваешь?
4: Знаешь, как я вас всех называю?
3: Ну-ка.
4: Как кино. Дайте мужа Анне Закео.
2: Мне вас всех жалко, дурочка.
3: Дурачка слышу. Уходи, а то огрею чем-нибудь по загривку-то. В раз жалеть перестанешь.
0: Вздохнул Пашка и...

Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом.

Василий Шукшин. Живет такой парень. Часть вторая. Над деревней в глухом теплом воздухе висел несуетливый вечерний гомон. Мычали коровы, скрипели колодцы, переговаривались через ограды люди. Где-то стыдливо скрипнула гармонь и смолкла. Пашка шел к дому, где они остановились с Кондратом на постой.

0: Выезжать в долину свободы.
1: Знаю.
0: Вот, выезжает из лесочка-то. Глянь, впереди баба стоит, голая. Подняла руку. Шофер маленько оробел, останавливается. Подходит она к нему и говорит: «На, говорит, тебе 20 рублей».
1: По новым деньгам, что ли?
0: По каким по новым? Дело-то до войны было. Как раз перед войной.
1: Так.
0: «На, говорит, тебе 20 рублей и купи мне на платье белой материи. Когда, говорит, поедешь назад, я тебя здесь встречу. Только смотри, говорит, купи. Видишь, я голая вся». Ну, шофер что? Взял. «Ладно, говорит, куплю. Только смотри, не забудь». Она-то ему еще раз. И ушла в лес. Едет шофер. Приехал на свою базу какую-то.
1: На автобазу.
0: Ну, вот. И расскажи этот случай товарищам своим. Те его насмех. «Пойдем, говорит, пропьем лучше эти деньги». Тот шофер-то махнул рукой, пошел и пропил эти деньги. Да. А когда назад-то ехать стал, струсил. «Боюсь, говорит, хоть убейте». Пошел к жене, рассказал ей все. Да ругать его. Ну, поругала, а деньги дала. На, купил шофер белую материю, опять заехал на свою базу. Ну, двое поехали с ним, чтобы убедиться, есть такая баба или нет. Едут. Не доезжай до того места с версту. Эти два шофера поснули убойным сном. Спят и все. Уж тот шофер, который материю вез, толкал их, бил даже. Ничего не помогает. Спят. Делать нечего. Надо ехать. Поехал. Доезжай до того места. Баба ждет его. «Купил?» спрашивает. «Купил. Спасибо. Взяла материю». А потом поглядел на шофера и спрашивает: «Ты зачем же мои деньги-то пропил?» Тот молчит. Она так тихонечко засмеялась и говорит: «Ну ладно, они ведь деньги-то не мои, а ваши. А вот этих зачем с собой взял?» Испугался. Опять засмеялась и ушла в лес. Отъехал шофер с полверсты. Те двое проснулись.

0: Едет Пашка по тракту. Подъезжает он к тому месту, где тракт выходит из гор в долину Свободы. Глядь, впереди стоит какая-то женщина. Руку подняла, а сама вся в белом, в какой-то простыне. Остановился он. Подходит женщина. А это Настя Платонова.
1: Здравствуй, Павлик.
0: Пашка очень удивился.
2: Ты чего тут?
0: А она ему так грустно-грустно.
1: Да вот, тебя жду.
2: Что, опять с инженером поругалась?
1: Нет, Павлик, на вот тебе 20 рублей. Купи мне белой материи на платье. Видишь, я какая.
0: А сама смотрит, смотрит на Пашку.
2: А зачем тебе белое-то? Ты что, замуж выходишь?
3: Павел, а Павел? Павел!
0: Будет старушка Пашку. Пашка проснулся.
4: Я что, заснул, что ли?
3: Заснул.
4: Ух ты! А чем кончилась история-то?
3: Ага, интересно.
4: Привез он ей материи-то?
3: Привез. Привез, отдал ей. Она спрашивает, зачем же ты, говорит, мои деньги-то пропил.
4: Так откуда же она узнала, что он деньги-то пропил?
3: Так разве ж это простая баба была? Это ж смерть по земле ходила. Саван себе искала. Вот вскоре после этого и война началась. Она, матушка, ходила.
4: А.
3: Ну-ка, ложись спать. Вам завтра вставать рано.
0: Пашка лег и сразу уснул.

0: И опять звонкое синее утро. Выехали с проселка на тракт две машины, Кондрат и Пашка. Кондрат впереди. Едут, Кондрат задумчив. Пашка не выспался, усиленно курит, чтобы прогнать дремоту. Впереди, близ дороги, большой серый валун. На нем что-то написано. Поравнявшись с камнем, Кондрат остановился. Пашка тоже. Вышли из кабин, прихватив каждую по бутылке пива из-под сидений. Пошли к камню. На камне написано: «Тут погиб Иван Перетягин, 4 мая, 62 год». Кондрат и Пашка сели на камень, раскрыли бутылки. Вокруг камня много валяется бутылок из-под пива. Отпили.
1: Сколько ему лет было?
2: Ивану? Лет 35, 38. Хороший был парень.
0: Еще отпили из бутылки. Молчат. Долго молчат. Думают.
2: Слышь, Павел, помнишь, ты говорил насчет этой...
1: Тетки Анисии?
2: Ну,
1: надумал.
2: Черт ее знает. Не знаю. Колебаюсь.
1: А что тут колебаться? Сейчас заедем к ней, потолкуем. Сколько бабулем-то жить?
2: Ну, надоело вообще-то.
1: А мне, думаешь, не надоело? Как только найду идеал, сходу сфотографируюсь. А у тетки Анисии и домик хороший, и хозяйство. Я к вам заезжать буду. В баню с тобой ходить будем. Пузырек раздавим после баньки. Благодать.
2: Ты хорошо ее знаешь?
1: 2 года к ней заезжаю.
2: А вдруг она скажет, вы что?
1: Да она мне все уши прожужжала. Найди, говорит, мне какого-нибудь пожилого одинокого. Пускай, мол, здесь живет. Вдвоем-то легче.
2: Да?
1: Ну, конечно. Чего тут колебаться? Она баба умная, хозяйственная. Ты там будешь сыт, пьян, нос в табаке.
2: Я же тоже не с голыми руками приду. Мы же зарабатываем как-никак.
1: Ну?
2: И потом, на книжку у меня мало семейца. Так что...
1: Вы будете, как у Христа, за пазухой жить.
2: Эй, черты. Охота действительно так вот приехать, натопить баню,
1: ну,
2: попариться как следует. Шибко уж надоело по этим квартирам.
1: Что ты?
2: Ай, разбередил мне вчера душу этот кум. Язви его. А деревня ведь это хорошо. Танец чуть свет. Еще и петухи не орали. Идешь на речку. Тихо. Спят все. А ты идешь и думаешь, спите, спите. Проспите все царство небесное. Красота аж вокруг. От речки туман поднимается. Я рыбачить ужасно люблю. Купил бы лодку.
1: Можно с мотором?
2: Можно. Угу.
1: А я бы приехал к тебе в гости. Мы бы заплыли с тобой на острова, порыбачили бы, постреляли. А вечером разложили бы костерчик, сварили бы уху, пузырек раздавили.
2: Я тоже люблю на островах. Ночь тихо, а ты лежишь, думаешь об чем-нибудь. Думать шибко люблю.
1: А костер потрескивает себе, угольки отскакивают. А я тоже думать люблю.
2: Речка шумит в камушках.
1: Можно баб с собой взять.
2: Не-не-не, баб лучше не надо. Они воды боятся, визжат.
1: А вообще правильно. И насчет пузырька не дадут.

0: Тетка Анисия, женщина лет под 50, сухая, жилистая, с молодыми хитрыми глазами, беспокойная. Завидев из окна гостей, моментально подмахнула на стол белую камчатную скатерть, крутнулась по избе, одернула, поправила, подвинула и села к столу, как ни в чем не бывало. Сказала сама себе:
1: «Пашка-то, правда, однако кого-то привез».
0: Пашка вошел солидный.
2: «Здорово ночевал, тетка Анисия».
3: «Здрасте».
1: «Здрасте, здрасте».
0: Приветливо откликнулась тетка Анисия, а сама ненароком зыркнула на Кондрата.
1: «Давно что-то не заезжал, Паш».
2: «Да не случалось все. Вот, познакомься, тетка Анисия. Это мой товарищ, Кондрат Степанович».
0: Тетка Анисия кивнула головкой и собрала губы в комочек. Очень приятно, мол.
2: «Вот, значит, приехали мы», —
0: продолжал Пашка, но тетка Анисия и Кондрат оба испуганно взглянули на него. Пашка понял, что слишком скоро погнал дело.
2: «Заехали, значит, к тебе, вот, отдохнуть малости».
0: Сполз Пашка с торжественного тона.
1: «Милости просим, милости просим. Может, чайку?»
2: «Можно».
0: Анисия начала ставить самовар. Пашка вопросительно поглядел на Кондрата. Тот страдальчески сморщился. Пашка не понял, от чего. От того ли, что не нравится невеста, или от того, что он неумело взялся за дело?
2: «Как живешь, тетка Анисия?»
1: «Живем, Паш. Ничего вроде бы».
2: «Одной-то, небось, тяжело?»
1: «Знамо дело».
0: Неловко посмеялась Анисия. Кондрат опять сморщился. Пашка недоуменно пожал плечами. Даже губами спросил: «Что?» Кондрат безнадежно махнул рукой. Пашка рассердился. «Как ни начни, все не нравится».
2: «Самогон есть, тетка Анисия?»
0: Пошел он напрямик. Кондрат удовлетворенно кивнул головой.
1: «Да вроде был где-то. Вы с машиной-то ничего?»
2: «Ничего, мы помаленьку».
0: Анисия вышла в сенцы. И как по команде сразу торопливо заговорили Кондрат и Пашка.
2: «В чем дело, дядь Кондрат?»
3: «Что ж ты сразу наобум, Лазаря, начинаешь? Ты... Давай посидим».
2: «Да чего здесь сидеть-то?
3: Кто ж так делает-то, Павел? Ты давай посидим».
2: «А вообще-то, как она тебе, а?»
0: Вошла Анисия.
1: «Ведра-то какой стоит! Благодать Господня! В огороде так и прет все».
0: Анисия поставила на стол графин с самогоном.
2: «Прет, говоришь?»
1: «Прет! Прям сердце радуется».
2: «Садись, дядь Кондрат».
1: «Садись. Давайте к столу. У меня, правда, на стол шибко нечего выставить».
3: «Ничего. Что мы сюда пировать приехали?»
1: «Сейчас огурчик вам порежу, капустки».
0: Хлопотала Анисия сама. Все нет-нет, да глянет на Кондрата.
2: «Хорошо живешь, тетя Анисия? Здоровьишко-то как?»
1: «Бог милует, Паш».
2: «Самое главное. Так. Ну что, дядь Кондрат, сфотографируем по стаканчику-то?»
3: «По стаканчику? Это много», —
0: рассудил Кондрат. Анисия поставила на стол огурцы, помидоры, нарезала ветчины, присела с краешку сама.
2: «Тебе налить, тетка Анисия?»
1: «Немного, с наперсток».
2: «Ну, радехоньки будем».
0: Пашка разлил по стаканам, выпили. Некоторое время мужики смачно хрустели огурцами, рвали зубами розоватое сало. Молчали.
2: «Замуж собираешься выходить, тетя Анисия?» —
0: ляпнул Пашка. Анисия даже слегка покраснела.
1: «Господи, батюшки, да ты что это, Павел? А? С чего это взял-то?»
2: «Привет! Так ты же сама говорил мне».
0: Теперь Пашка очень удивился. Кондрат готов был сквозь землю провалиться.
3: «Балаболка ты, Павел! Ешь лучше!»
2: «Жальтмены, я вас не понимаю. Мы ж зачем приехали?»
0: Кондрат горько сморщился и растерянно поглядел на Анисию. Анисии тоже было не по себе, но она женским хитрым умом своим нашлась, как вывернуться из того трудного положения, куда их загнал Пашка. Она глянула в окно и вдруг всплеснула руками.
1: «Матушки мои, свиньи-то в огороде!»
0: И вылетела из избы.
3: «Все!»
0: Кондрат встал и бросил на стол вилку.
3: «Поехали! Не могу больше, со стыда лопну! Ты что же это со мной делаешь-то?»
2: «Спокойно, дядя Кондрат,
4: Я в этих делах опытный. Если мы разведем тут канитель, то будем 3 дня ездить и ничего не добьемся. Надо сходу делать нокаут, понял?
3: Да что ж ты меня позоришь-то так на старости лет? Ведь мне не 30, чтобы нокауты твои дурацкие делать.
4: Ничего, неловко потом пройдет. Спокойствие, только спокойствие. Нам нельзя ждать милости от природы. Садись, давай еще помахай.
3: Не-не-не-не.
4: Ну что тут позорного?
2: Так уж позор.
4: Мы же не воруем.
3: Ну, по-другому как-то делают люди. Язви ее прямо хоть со стула падай.
4: Глянется она тебе?
3: Да ничего вроде. Живая вроде, бабенка.
0: Кондрат сел опять к столу. Пашка сделал жест рукой.
4: Фью, наша будет.
3: Ну, ты все-таки полегче, Павел. Ну, тебя к шутам.
4: А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я дурачок. А с дурачка взятки гладкие.
3: Ну, а как она-то? Как думаешь? А может, возьмет потом, да скажет, ну что?
4: О, мне эти фраера. Да ты видишь, она с тебя глаз не спускает.
3: Ты хахоньки тут не разводи, тебя дело спрашивают.
4: А что ты спрашиваешь, я никак не пойму.
3: Ну, вот мы ей сейчас скажем, что это... Ну, мол, согласная. Она возьмет, а скажет, ну что? Она же сказала тебе, что, мол, ты что, Павел, когда это я замуж собиралась?
4: О, наивняк. Ты ж совсем женщин не знаешь. Женщины – это сплошной кошмар. Давай, быстро хлопнули, а потом, пока она выгоняет свиней, я тебе прочитаю лекцию про женщин. Давай.
3: Хватит хлопать, а то нахлопаешься.
4: Начнем со свиней.
0: Заговорил Пашка, встал из-за стола и стал прохаживаться по избе. Ему так легче было подыскивать нужные слова.
4: Вот она сейчас побежала выгонять свиней. Так?
3: Ну?
4: Вопрос. Каких свиней?
3: Не выпендривайся, Пашка.
4: Нет-нет-нет. Каких свиней?
3: Обыкновенных, белых. Грязные они бывают. Пошел ты к черту, дурака ломайся.
4: Стоппинг! Мы пришли к главному. Она побежала выгонять свиней. А? Что?
3: Что?
4: Вопрос. Она побежала...
3: Трепач, пирамидон проклятый!
4: Внимание! Женщина побежала выгонять свиней из огорода, а никаких свиней нету.
0: Пашка торжественно поднял руку.
4: Что и требовалось доказать. Она притворилась, что в огороде свиньи. Значит, она притворилась, когда сказала, что ты, Паша, я не собираюсь замуж. Потому что она мне самому говорила, найди, мол, какого-нибудь пожилого. А когда я, как джентльмен, привез ей пожилого, она начинает ломаться, потому что она женщина, хоть и старая. Женщина – это стартер. Когда-нибудь да подведет.
3: Ни хрена ты сам не знаешь.
4: Я?
3: Тряпишься только.
4: Я не знаю.
3: Не знаешь.
4: Я женский вопрос специально изучал, если хочешь знать. Когда в армии возил генерала, я спер у него из библиотеки книгу «Мужчина и женщина». И там есть целая глава «Отношения полов среди отдельных наций». Там написано, что даже индусы, например...
0: Вошла Анисия, пожаловалась.
1: Ой, радость я прохуделась. Свиньи так и прут в огород. Наказание Господне.
0: Пашка перестал ходить, постоял, подумал, что-то решил.
4: Тетка Анисия.
1: Маленький Паш.
4: Выйдем с тобой на пару слов.
1: Чудной ты парень, ей-богу. Ну, пойдем, пойдем.
0: Вышли. Несколько минут их не было. Кондрат сидел неподвижно за столом, смотрел в одну точку. Вошел Пашка.
4: Дядь Кондрат, мы в полном порядке. Первое. Она, конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу видно. Второе. Я сейчас поеду, а вы останетесь тут. Потолкуете. В совхозе я скажу, что ты стал на дороге, подшипники меняешь. К вечеру, мол, будет. Вечером ты приедешь. Третье. Налей мне 75 грамм, я поеду.
3: Ты ничего тут не... Это... Не придумал?
4: Нет, нет, нет.
3: Что-то мне страшновато, Павел. Войдет. А что я ей скажу?
4: Она сама тебе что-нибудь скажет. Наливай 0,75 килограмма.
3: И пить хватит. Поедешь.
0: Пашка подумал и согласился.
4: Правильно. Мы лучше в совхозе наверстаем.
3: Ай, боязно мне, Пашка. Ой, не по себе как-то.
4: В общем, я поехал. Goodbye.
0: Пашка решительно вышел. Через минуту вошла Анисия с тарелкой соленых помидоров.
1: Ведра-то какой стоит. Благодать Господня.
3: Да, погода прямо как на заказ.

0: На хмеле совхозе, куда приехал Пашка, он сперва потрепался с бабами, собиравшими хмель. Потом нашел директора.
1: А где другой?
0: Спросил тот, заглянув в Пашкину путевку.
2: У него подшипники поплавились, меняет.
1: А ты шибко устал?
2: Не, это что?
1: Надо бы поехать на нефтебазу, горючее получить. Я свои машины все раскидал, у нас горючее кончается.
3: Сфотографировано.
1: Что? Не понял.
3: Будь сделан.
0: День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пашка, пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище – целый городок, строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, квадратные. Пашка подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось, почему. Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами и толстый мужчина в очках, тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице. Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Пашка тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился.
4: Давайте, президент! Ребята, убейте!
0: Несколько человек остановились. Остановился и Пашка.
5: Добра пропадет сколько!
0: Кто-то заматерился. Все ждали.
4: Давайте, президент!
0: Непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.
4: Уходи! Вот и шаг!
6: Что тут президент-то сделать?
4: Уходи!
0: Пашку точно толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. Видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помню, Пашка, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость. Человеческий механизм сработал точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась от хранилища. Пашка правил туда, к реке. Машина летела по дороге, ревела. Горящие бочки грохотали в кузове. Пашка закусил

0: куда попал Пашка, лежало еще человек семь. Большинство лежало, задрав кверху загипсованные ноги. Пашка тоже лежал, задрав кверху левую ногу. Около него сидел тот самый человек с нефтебазы, который предлагал брезентом погасить пламя.
1: Сколько лежать-то придется?
2: Не знаю. С месяц, наверное.
3: Перелом бедренной кости.
0: Белобрысый паренек лежал, задрав сразу обе ноги. Лежал, видно, долго, озверел и был каждой бочке затычка.
3: А 100 суток не хочешь? Быстрые все какие.
1: Ну, привет тебе от наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профоргой то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы знать не знаем, кто ты такой. Сказали, что придут сюда.
2: Это ничего, я им тут речь скажу.
1: Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай.
2: Ничего.
0: Профорг пожал Пашке руку, сказал всем
1: «До свидания»
0: и ушел.
4: Ты что, герой, что ли?
0: Спросил Пашку один ходячий, когда за профоргом закрылась дверь. Пашка некоторое время молчал.
2: А вы разве ничего не слышали? Должны же были по радио передавать.
3: У нас наушники не работают.
0: Белобрысый щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Пашка еще немного помолчал и ляпнул.
2: Меня же на Луну запускали.
0: У всех вытянулись лица, Белобрысый даже рот приоткрыл.
4: Нет, серьезно?
2: Ну, конечно.
0: Пашка смотрел в потолок с таким видом, как будто он наспор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится. Как будто он нисколько не сомневался в этом.
4: Врешь ведь.
2: Не веришь, не верь. Какой мне смысл врать?
4: Ну и как же ты?
2: Долетел до половины, и горючего не хватило. Я вот прыгнул и ногу сломал. Не точно приземлился.
4: Вот это загнул. У меня аж не к дыханию остановился.
2: Трепло. Я думал, правда.
4: А как же ты на парашюте летел, если там воздуха нету?
2: Затяжным.
4: А кто это к тебе приходил сейчас? По-моему, я его где-то...
0: Тут в палату вошли старичок-доктор с сестрами, и с ними молодая изящная женщина в брюках, маленькая, в громадном свитере, странная и прекрасная. Доктор подвел девушку к Пашке.
5: Вот ваш герой. Прошу любить.
6: Вы будете товарищ Колокольников?
4: Я...
0: ответил Пашка и попытался привстать.
6: Лежите, лежите, что вы. Я вот здесь присяду немножко. Можно?
4: Боже мой.
0: Пашка попытался сдвинуться на койке.
6: Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.
0: Белобрысый перестал хохотать, смотря то на Пашку, то на девушку.
4: Это можно.
0: Пашка мельком глянул на Белобрысого. Тот начал теперь икать.
6: Как вы себя чувствуете?
0: Раскладывая на коленях большой блокнот, девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на него. Пашка тоже улыбнулся и подмигнул ей.
4: Железно.
6: Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?
4: Значит так.
0: Начал Пашка, закуривая.
4: А потом я речь скажу, ладно?
6: Речь?
4: А, да.
6: Ну, хорошо. Я могу потом записать, в другой раз.
4: Значит так, родом я из Суртаки, 75 километров отсюда.
6: Угу.
4: А вы сами откуда?
0: Девушка весело посмотрела на Пашку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Пашку, слушали. Белобрысый икал.
6: Я из Ленинграда. А что?
4: Видите ли, в чем дело? Я вам могу сказать следующее.
0: Белобрысый неудержимо икал.
4: Выпей воды.
0: Обозлился Пашка.
7: Я только что пил. Не помогает.
4: Значит так, о чем мы с вами говорили?
6: Где вы учились?
4: Я волнуюсь.
0: Пашке не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов.
4: Мне трудно говорить.
6: Вот уж никогда не думала. Неужели вести горящую машину легче?
4: Видите ли...
0: Опять напыщенно заговорил Пашка, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил.
4: Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что,
8: на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людьми. Вон, скажут, герой пошел. Народ же знаете какой. Или ничего, можно?
9: Девушка засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку.
6: Нет, это ничего, можно.
9: Пашка приободрился.
8: Вы замужем?
6: Нет. А, собственно, зачем вам это?
8: Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз с авто придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.
7: Что, я виноват, что ли?
9: Сказал белобрысый и опять икнул. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик.
6: Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?
8: Так.
6: Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе.
8: Да я понимаю.
6: Ну, где вы учились?
8: В школе.
6: Где? В Суртайке же?
8: Так точно.
6: Так, сколько классов окончили?
9: Пашка строго посмотрел на девушку.
8: 5. Не женатый. Не судился еще. Все.
6: Что вас заставило броситься к горящей машине?
8: Дурость.
9: Девушка посмотрела на Пашку.
8: Конечно. Я же мог подорваться.
6: Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приемный день?
10: Приемный день в пятницу.
8: А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет.
6: Угу. Приду, обязательно приду. Принеси чего-нибудь.
8: Не-не-не, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить.
7: Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой. И то мне хватает.
6: Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
8: Вот книжку это да, это можно. Желательно про любовь.
6: Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
9: Пашка мучительно задумался.
8: Не знаю.
9: Сказал он и виновато посмотрел на девушку.
8: Вы, знаете, вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Ну, что-нибудь такое.
9: Пашка покрутил растопыренными пальцами.
6: Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны. Да?
8: Конечно.
9: Девушка записала.
8: А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь?
6: Я как-нибудь сделаю.
9: В палату вошел доктор.
5: Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть?
6: Все, доктор, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Павлом?
8: Колокольников Павел Егорович.
9: Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
8: Приди, а?
9: Девушка ободряюще улыбнулась, оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула.
6: Только бюллетень у доктора не надо просить, хорошо?
8: Хорошо.
9: Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку.
6: До свидания, поправляйтесь. До свидания, товарищи.
9: Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Пашке.
5: Ну как дела, герой?
8: Лучше всех.
5: Дай-ка твою ногу.
8: Доктор, пусть она придет завтра.
5: Кто? Корреспондентка?
8: Угу.
5: Пусть приходит. Влюбился, что ли?
8: Да не я. Она в меня.
5: Ну-ну. Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.
9: Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату.
11: Думаешь, она придет?
8: Придет. За мной не такие бегали.
11: Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я
9: говорю, Пашка смотрел в потолок.
11: Все, начал вилять.
9: Не слушал Белобрысова. Думал о чем-то.
5: Не хочешь?
9: Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
11: Слышь, друг, спит. Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил. Шебутной парень. В армии с такими хорошо.
9: Пашка долго лежал с открытыми глазами. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон. Как будто он генерал. И входит он в ту самую палату, где лежал он сам. Но только в палате лежат женщины. Тут Катя Лизунова, корреспондентка, Маша, птичница, городская женщина, женщина с нефтебазы и даже тетка Анисия. И свита вокруг Пашки тоже из женщин.
12: Здравствуйте.
9: Вошел Пашка и громко поздоровался.
13: Здравствуйте, товарищ генерал.
9: Ему дружно ответили.
12: Почему я не слышу аплодисментов?
14: Дамская палата.
9: И она попыталась надеть на Пашку халат.

0: длительное шествие генерала по палате. Обход. Первая — Катя Лизунова.
1: Что болит?
2: Сердце.
1: Желудочек.
0: Катя смотрит на Пашку, как на дурака.
2: Сердце.
0: Пашка повернулся к Свете.

0: несколько желудочков. Маленьких.
1: И дальше. Дальше корреспондентка странная и прекрасная.

0: Пашка идет дальше. Городская женщина. Пашка демонстративно прошел мимо. Тетя Анисия. Пашка остановился над ней.
1: И у тебя сердце.
2: А что же я хуже других, что ли?

0: Пашка обращался к женщинам, лежащим в палате. И тут засмеялся Белобрысый. Пашка поднял голову. Белобрысый все смеялся.
1: Ты чего? Это он во сне,
0: пояснил один пожилой больной. Все другие уже спали. Была ночь.
1: Вот жеребец. Здесь в больнице все же.
0: Он лег и крепко зажмурился. И снова он на трибуне.
2: На чем я остановился?
3: Вы сказали, что они доскакали.

0: умеете.
1: И опять его разбудил смех Белобрысова.
2: Паразит. Чего он ржет всю ночь?
1: Выздоравливает он.
2: Можно же потихоньку выздоравливать. Может, разбудить его? Сказать, что мой дом сгорел. Ему тогда не до смеха будет.
1: Не надо. Пусть смеется. Пашка опять крепко зажмурился, но больше не получалось. Не спалось.
2: А вы чего не спите?
3: Так не хочется.
1: Помолчали.
2: Вот вы принадлежите к интеллигенции.
3: Ну, допустим.
2: Книжек, наверное, много прочитали. Вот скажите, есть на свете счастливые люди?
3: Есть.
2: Нет, ну, чтоб совсем счастливый.
3: Есть.
2: А я что-то не встречал. По-моему, нет таких. У каждого что-нибудь да не так.
3: Вот, хочешь, я прочитаю тебе.
2: Что, письмо?
3: Нет.
1: Больной взял с тумбочки ученическую тетрадку.
3: Сочинение одного молодого человека.
2: Ну-ка.
3: С утра мы пошли с пацанами в лес.
1: Начал читать больной.
3: Все были почти из нашего 4-го Б. Пошли мы сорок зарить. Ну, назарили яичек, испекли и съели. Потом Колька Докучаев рассказывал, как они волка с отцом видали. Мы маленько струсили. В лесу было хорошо. А потом мы хохотали, как Серега Зиновьев из 2-го А петухом пел. В лесу было шибко хорошо. Потом мы пошли домой. Мне мама маленько всыпала, чтобы я не шлялся по лесам и не рвал последние штаны. А потом мы ели лапшу. Папка спросил меня, хорошо было в лесу? Я сказал, ох и хорошо. Папка засмеялся. Вот и все. Больше я не знаю чего.
2: А для чего это вы?
3: Это писал счастливый человек.
2: Так какое ж тут счастье-то?
3: Самое обыкновенное. Человек каждый день открывает для себя мир. Он умеет смеяться, плакать и прощать умеет. И делает это от души. Это счастье.
2: Так он же маленький еще.
3: Ну, найдется кто-нибудь и большого его научит таким же быть.
2: Каким?
3: Добрым, простым, честным. Счастливых много. Ты тоже счастливый. Только учиться тебе надо. Хороший ты парень, врешь складно, а знаешь мало.
2: Когда же мне учиться-то? Я же работаю.
3: Вот поэтому и надо учиться.
2: А вы учитель, да?
3: Учитель.
2: Значит, вы счастливый, если вы учите?
3: Наверное. Позови-ка сестру.
2: Что, плохо?
3: Нет, просто устал.
4: Лилия Александровна!
1: Вошла сестра и сделала учителю укол.
3: Ну вот, теперь уснем.
1: Сказал тот и выключил свет. Пашка долго еще лежал с открытыми глазами. Думал о чем-то. А как только стал засыпать, услышал голос Насти. Опять снится Пашке сон. Ждет его Настя на том самом месте, где встречала его во сне в первый раз.
5: Здравствуй, Павел.
2: Здравствуй.
5: Как живешь?
2: Ничего.
5: Идеал ты не нашел еще?
2: Нет.
5: Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала.
2: Про голую бабу, что ли?
5: Да.
2: Помню.
5: Так вот. Ты не верь, это не смерть была, это любовь по земле ходит.
2: Как это?
5: Любовь ходит по земле.
2: А чего она ходит?
5: Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали.
2: Она что? Тоже голая?
5: Она красивая.
2: Хоть бы разок увидеть ее.
5: Увидишь. Она придет к тебе.
2: А если не придет? Ведь нельзя же сидеть и ждать, что придет кто-нибудь и научит, как добиться счастья. Будешь ждать, что придет, а он возьмет и не придет. Так и проживешь дураком. Правильно я рассуждаю?
5: Правильно. А учиться можно не только в школе. Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше.
2: И опять, если я буду сидеть и ждать...
5: Зачем же ждать? Надо искать. Надо все время искать, Павел.
2: Так вот я ищу, но я же хочу идеал.
1: Опять засмеялся Белобрысый. Пашка проснулся. Утро. Еще спят все. Пашка огляделся по палате, и вдруг ему показалось...
2: Братцы!
1: Заорал он. Повскакали больные.
2: Ты чего, Пашка?
1: Пашка показал на учителя, который лежит недвижно.
0: Няня!
1: Учитель приподнялся.
4: Что такое? В чем дело?
1: Все смотрят на него.
4: Что случилось-то?
1: Пашка негромко засмеялся.
2: А мне показалось, ты помер.
1: Сказал он простодушно. Учитель досадливо сморщился.
4: Первую ночь спокойно уснул. Надо же.
1: Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у него легко.
2: Значит, будем жить,
1: сказал он, отвечая своим мыслям. А за окнами больницы большой ясный день. Большая, милая жизнь.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Бестужев-Марлинский.

0: вслед безумную любовь. И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежд — томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Александр Сергеевич Пушкин. Ветер свежал. Валы разыгрывались сильнее и сильнее. Наш английский фрегат быстро катился по темной пучине океана. Заря давно уже потухла на краю пустого небосклона. Кругом темнело, и только вдали чернелись мачты сопутного нам русского флота. Только мерцали по кораблям фонари, будто звездочки. Я сидел на корме, на коронаде, и любовался великанскими валами, которые как будто на перерыв гонялись за фрегатом, достигали его и с журчанием, с плеском о него разбивались. Фрегат вздрагивал при каждом ударе, клонился на бок перед каждым напором ветра и снова вставал с треском и скрипом. Я уже ознакомился с морскими опасностями и привык их не бояться. Притом равнодушие всех окружающих внушает спокойствие и самому робкому путешественнику. Я беззаботно предался мечтаниям под свистом ветра, и мысли стремились далеко, очень далеко. Ко мне подошел капитан фрегата Рональд.
1: «Опять мечтаешь? А любезные твои товарищи беспечно пируют с нашими моряками в кают-компании. Но скажи искренне, дорогой Алистер, куда и кому летала теперь крылатая мысль твоя?»
0: «Я упредил быстроту твоей стрелы, капитан. Я уже был на родине, милый Рональд».
1: «Счастливец. Для тебя расцветает там будущее. Но для меня оно нигде не существует».
0: «Почему же? Неужели ты несчастлив?»
1: «Несчастлив. Люди так расточительны на выражения, что я боюсь показаться забавным, назвав себя только несчастливым. Говорят, как я несчастлив, что опоздал в театр, как я несчастлив, что не затравил зайца. Что же сказать после этого мне, потерявшему все радости невозвратно и безнадежно?»
0: «Ты любил, Рональд?»
1: «Любил ли я?»
0: «Но позвольте, я пишу прежде, кто был этот Рональд. Он шотландец. Говорят, отличный офицер на море и на суше. Высокого росту и стройного стана. Русоволос и смугл. Две редкие вещи в британской природе. Не красавец, но право, если бы я был женщиной, то трудно было бы в него не влюбиться. Какая-то суровая грусть придавала бледному лицу его важность и занимательность. Его глаза сверкали редко, но видно было, что это зарево прежнего пожара страстей. Есть глаза, которые с первого взгляда вызывают откровенность и заверяют дружбу. Таково было благородное лицо Рональда. Мы с первой встречи были уже друзьями».
1: «Любил ли я? Какая ж иная страсть в наши лета может возвысить душу до восторга или убить ее до отчаяния? Честолюбие родится уже в чаду потухшей любви. Прилипчивое золото останавливает одну ползущую старость. Юноша летит и любит. Ты и сам любил, Алистер, и ты поймешь меня. Я стал чужой между одноземцами. Товарищи не могут разуметь моих чувств. Но у пылких душ одна отчизна. И я рад, что могу высказать свое горе минутному другу, обитателю берегов Невских. Послушай».
0: Я был очень тронут его откровенностью и с неподдельным интересом стал внимать его рассказу.
1: 4 года тому назад, как я ходил в Ост-Индию на военном корабле, конвоировавшем флот компании, на возвратный путь к нам флагманам назначен был контр-адмирал-кавалер Астон, занимавший в Мадрасе место вице-губернатора и возвращавшийся тогда с семейством своим в Европу. Никогда не забуду той минуты, в которую я впервые увидел старшую дочь адмирала Мэри. Как теперь гляжу на нее в полном блеске красоты и молодости, одетую в светло-зеленое платье с перламутровой пряжкой на поясе и в широкой соломенной шляпке. Не умею выразить, что со мной сталось, когда я подал ей руку, чтобы помочь выйти из шлюпки, когда она, закрасневшись, опустила длинные ресницы.
2: «Ах, благодарю вас, вы очень любезны».
1: «Есть страсти, которые вспыхивают, как порох, и горят до конца, как свеча. Такая-то страсть вспыхнула и во мне, Алистер. По счастью или по несчастью, меня, как младшего лейтенанта, назначили к адмиралу флаг-офицером, то есть в должность, равносильную адъютантской, которая требовала, чтобы я безотлучно находился при нем. Скоро я сделался у него домашним. Еще скорее Мэри освоилась со мною. Уже она не краснела, встречаясь со мной взорами, и нередко я заставал их пристально устремленными на меня. Бывало, когда я сижу за рисованием, она склонялась через мое плечо посмотреть на рисунок, и карандаш трепетал в руке, как в груди трепетало сердце.
2: Очень мило, мне кажется. Только вот эта линия не крива ли? По-моему, симметрия чуть нарушена, а? А этот вид не чересчур ли ярок?
1: Как любил я спорить с этой милой, остроумной Мэри. И как часто забывал свой предмет и доказательство, вперяясь в ее небесные очи. Вся вселенная вместилась для меня в каюту адмирала. Желал бы забыть и позабыл тебе сказать, что Астон имел жену, которая имела все недостатки дурного воспитания, все пороки злого характера, все прихоти ничтожной гордости. Она управляла адмиралом, человеком умным, но слабым. И вот эта капризная женщина по-своему увидела каждое движение дочери и каждый мой шаг. Меня стали звать к адмиралу реже и реже, и, наконец, совсем удалили от должности. Ну, не досадно ли?
3: Вмешательство и правда досаднейшее. Но ведь вы находились с Мэри на одном корабле. Следовательно, могли видеться и вне должности.
1: В том-то и дело, что не могли. Леди Астон не оставляла Мэри ни на минуту без надзора. Быть так близко подле нее и не быть с нею, слышать ее голос и не видеть ее лица, внимать шум ее походки и только. О, Алистер, это выше всякого понятия. Уныние Мэри двоило тоску мою. Этого мало. Несчастье преследовало меня еще далее. Однажды мне удалось поговорить с Мэри через окно с галереи кают-компании. А я дорого заплатил за это минутное удовольствие. Леди Астон меня увидела. Через полчаса я был позван к адмиралу. Леди Астон с пылающим лицом сидела на диване, и следы ее гнева видны были на опрокинутом чайном столике и разбитых чашках. Сам адмирал ходил взад и вперед по каюте.
4: «Рональд, вы съедете сию же минуту на корабль «Неодолимый» и заступите там место заболевшего лейтенанта. Я сожалею, что здесь задержал вас. Вот ордер капитану Форестеру. Возьмите».
5: «Надеемся никогда вас больше не видеть».
4: «Прощайте».
1: Прелестное лицо Мэри было закрыто от меня длинными локонами. Не помню, как я вышел наверх. Не помню, как посадили меня в шлюпку. Знаю только, что огромным валом опрокинуло нас у самого борта. Из корабля едва успели спасти меня и плавающих гребцов. Начавшаяся буря свирепела час от часу. И уже нельзя было думать спустить гребное судно. Я остался. Мы были уже на параллели Бискайского залива, когда ураган захватил нас. Он был жесток и продолжителен. Двухдневная ночь задернула небо. Ветер кружил, и никто не знал, где мы находимся. Вода врывалась в корабль, как в решето, и люди падали у помп от изнеможения. Вдруг мы почувствовали удар, и руль вылетел вон, как перо. Корабль всем днищем грянул на мели, волнением его начало бить о подводные скалы. Ужасное мгновение. Настала мертвая тишина. Корабль тихо повалился на бок. Валы, как горы, пошли через палубу и, поднимая всю громаду, разрушили ее в щепы, уносили в море несчастных. Только при блеске молний, разрывающих мрак, обозначились черные скалы недалекого берега, и белыми полосами мелькали, будто привидения, станицы хищных чаек, которые со зловещим криком вились над нами, радуясь своей добыче. Смерть была кругом, все гибло. Отчаянный, вбежал я в адмиральскую каюту. Половина ее была уже в воде. Сердце мое облилось кровью. Адмирал метался между женой и двумя полумертвыми дочерьми. Хотел и не мог скрыть ужасную истину.
4: «Мы гибнем. Да-да, гибнем. Нет спасения. Я не сумел защитить вас от страшной стихии, дорогие мои. Нет мне прощения».
5: «Да неужели же ничего нельзя сделать? Ты всегда был слабак, ты погубил нас! О, изверг!»
4: «Да, да, ты права! Я ничтожество!» «Бедные мои девочки!»
2: «О, Рональд, какое счастье, что вы здесь! Спасите нас! Вы видите, в каком мы отчаянии? Мои родители, моя сестра! Неужели всем суждено погибнуть? Я заклинаю! Спасите нас! Вы же такой смелый, сильный! Вы можете все!
5: Забудьте наш гнев, молодой человек! Помогите нам! И мы не забудем ваши услуги!
1: Вы понимаете, Алистер, что и без этой просьбы я готов был сделать для них все, что мог. Мы с матросами решились связать в плот кое-какие доски и бревна, привязать к ним женщин и пуститься с волнами к берегу на Божью волю. Трое матросов унесены были волнами, еще двое раздавлены стиснутыми обломками, но остальные, напутствуемые провидением, полуизбитые о камни, выброшены были на берег у подошвы скал. Во все это время я находился подле Мэри, поддерживал ее на воде и уже видел ее вне опасности, распростертую на песке, как вдруг огромный вал далеко взбежал на берег, покрыл нас и унес бесчувственную Мэри опять в море.
3: Она утонула?
1: Она спаслась, Алистер. Одна любовь могла вдохнуть в меня тогда новые силы. Я кинулся в море, долго боролся с набегающими валами и, наконец, достиг ее. И с нею выплыл до мелкого места. Изнемогая, обвязал я около ее тела брошенную с берега веревку и опустился на дно. Горькая вода лилась в меня, в ушах звенела и журчала, меня душило, грудь разрывалась, еще усилие, еще вздох. И больше не помню. Но есть утешительные минуты в жизни. Я открыл глаза, и что ж, Мэри, бледная как воск, склонясь, стояла надо мною. Влажные волосы прильнули к шее. Капли морской воды катились по прелестному ее лицу. Вся душа ее была в глазах, устремленных на меня со страхом ожидания. Рука ее лежала на моем сердце, которое билось для одной ее.
2: Вы очнулись, Рональд. Господи, какое счастье, что вы очнулись. Знаете, вы наш спаситель. И я никогда-никогда не забуду этого. Моя семья выжила благодаря вашему мужеству. Вы совершили чудо, о, Рональд.
1: Ах, зачем я не умер после этого небесного мгновения? Мы находились на пустом берегу острова Авизанда. Спаслись еще двое офицеров и 8 человек матросов. Прочие погибли. Скоро утихла буря, и шлюпки, посланные с флота, нашли нас и перевезли на корабль. Помощь лекарей и старания дружбы восстановили силы наши, и флот без всяких приключений прибыл в Англию.
3: Что же могло помешать вашему счастью? Могли ли родители Мэри желать ей иного жениха после случившегося?
1: Не скрою, я тоже надеялся на это. Леди Астон не могла не чувствовать важности услуги мною оказанной. Обещания, которые вырвались у ней в минуту опасности и ласки, которыми она осыпала меня за спасение Мэри, были еще свежи в ее памяти. Дом адмирала стал для меня отворен.
3: Ну и?
1: Я взял отставку и зажил в Лондоне. Настала зима, пришла пора балов, и я сказал «прости своему спокойствию». Свет был для меня не чужой. Я бросил его по сердцу и снова бросился в него для сердца, вслед за Мэри. Но, к сожалению, увидел я, что лесть и пышность кружили Мэри голову. Она уже скучала домашней жизнью и только воздухом гостиных дышала веселее. Гораздо чаще произносила она имена графинь и леди, чем имена других своих приятельниц. Улыбка самодовольствия мелькала на ее щеках, когда лорды и баронеты танцевали с нею. Одним словом, я не узнавал в этой гордой красавице Мэри. И она едва узнавала своих старых знакомцев. Я так любил ее, что не мог не желать быть часто с нею. Но и гордость жила во мне. Я не собирался ползать в толпе окружавших ее кукол и добиваться.

0: преодолела все препятствия. Я забыл высокомерие ее родственников и неудовольствие моих родных. Лестная мысль обладать Мэри совершенно овладела мною, и я стал довольно явно оказывать свои намерения. Да и почему бы не мог я жениться на Мэри? Предки мои предводили кланами еще тогда, когда предки многих из нынешних лордов пасли стада свои. Имена Рональдов были чаще на устах славы, чем имя Астонов, и состояние мое могло доставить жизнь не блестящую, но безбедную. Заметив мои виды, леди Астон вспыхнула, привязалась ни к чему, велела дочери удалиться и обиняками наговорила мне множество обидного. Для Мэри я скрепил сердце, переломил свою гордость и молчал. Я еще желал внутренно разуверить себя, извинить леди Астон, приписывая все угрюмости ее характера, а не умыслу. Дорого стоило мне решиться быть еще раз у Астона, однако ж любовь перемогла, и я через 3 дня явился к обеду.
1: «А, Рональд, мы уж, признаться, не думали видеть вас у себя».
2: «Простите, Рональд, что мы не можем уделить вам сейчас должного внимания. Мама нездорова. Может, в другой раз?»
0: Адмирал был холоден. Я ожидал этого и не удивился, но вид Мэри поразил меня. Ее спокойное цветущее лицо немало не изменилось при моем входе. Она обошлась со мною, будто с едва знакомым. Односложные слова были ответом на мои вопросы. «Друг Алистер, она коротко знала мой нрав. Знала, что малейшая безделица может расстроить меня надолго, что одно ее холодное слово могло отравить мое существование. Знала! И ни одного утешительного взора не склонила на того, кому 3 дня посылала с ними и сердце. Это уже было чересчур для меня. Воля матери не могла заставить ее терзать меня и холодность удвоить высокомерием. Есть конец всему, и чувство собственного достоинства подкрепило мое слабое сердце. Я гордо простился с Мэри, но мог ли я хладнокровно перенести эту обиду моему самолюбию, эту измену в прекраснейшем существе на земле и с тем уничтожение лучших надежд, сладчайших мечтаний моих? Друг, друг, я впервые плакал тогда кровавыми слезами обманутой любви и неудовлетворенного бешенства».
3: «И что же, вы более не встречались?»
0: «Я уехал. Заря застала меня на пути к Плимуту, и через 10 дней я ступил на испанский берег как волонтер Веллингтоновой армии. Там искал я рассеяние и не находил его. Мое сердце замерло для красот природы и для веселости жизни. Образ Мэри не оставлял меня в дыму битвы и на софах красавиц знойного климата. Искренне признаюсь тебе, Алистер, что безнадежная страсть это утешала меня. Я любил воображать Мэри невольно меня оправдывающую, может быть, сожалеющую Рональда. Я думал о ней, гоняясь за славой. Мечтал, как дойдет до нее весть о моей отваге, о моем отличии, она со вздохом скажет: «Он мог быть моим». Протекло 2 года, и моя тихая грусть взволнована была вновь письмом от двоюродной сестры моей из Англии.
2: «Милый друг мой, в завершении хочу сказать тебе, что я часто бываю у Астона. У них многое-многое переменилось. Ты знаешь, в большом свете на все мода. Мэри проблестела свою череду, и мотыльки вьются теперь около новых цветков. Да и без того в молодежи нашей не было бы проку. Один золотой магнит привлекает ее постоянно, а Мэри недовольно богата для того круга, в который бросила ее судьба. Воздушные королевства леди Астон рассеялись, и она видит теперь, что напрасно метила на пэров да вицероев. Зато бедная Мэри со своим пылким сердцем и с необходимостью любить достойна участия, не только сожаления. Завлеченная наружностью, обманутая выученными фразами, она думала найти Грандисона в большом свете и поздно узнала свою ошибку. Автоматы наши не могли не только чувствовать подобно ей, но даже разуметь ее чувствования. Забытая в толпе, снедаемая самолюбие, блекнет и худеет. И мне кажется, милый Рональд, что она еще любит тебя. Любит более, чем когда-нибудь. Когда заводит о тебе разговор, она задумывается, вздыхает украдкою, и нередко слезы навертываются у ней на глазах. Адмирал скучает, что не с кем спорить о политике. «Бывало, Рональд», — говорит он. «Даже леди Астон начинает хвалить тебя. Милый братец, отбрось гордость, которая делает тебя несчастливым.

0: перестань бегать от самого себя. Приезжай к нам, а прочее сладится само собой. Мэри еще прекрасна, и с тобой расцветет вновь, как роза.
1: Можешь себе вообразить, Алистер, что это письмо еще более прежнего возбудило мой гнев? Нет. Унижением не купит Рональд своего счастья. Не станет заменительным мужем за недостатком лучшего. Я изорвал письмо и остался в армии. Славный день сражения при Витории был черным днем для меня. Увлеченный излишней запальчивостью в преследовании неприятеля, я вскакал в кирасирский эскадрон и, простреленный пулей в руку, был сбит с лошади и захвачен в плен. В Испании трофеи были редки для французов, и меня немедленно отослали во Францию. Скоро, по размене пленных, я стал свободным и выздоравливающий полетел на родину. Как сладостно забилось сердце мое, когда с пристани в Кале завидел я туманные берега Британии. Время утешает гнев, разлука придает цену свиданию, и я радостно воображал себя уже в кругу друзей, родных, и, скажу ли, мечтал о Мэри, о счастье. Сердце ее оправдывало, и даже самый разум говорил, кто не заблуждался. Я колебался. Все может быть, думал я наконец, но к чему разгадывать будущее? Между тем, в ожидании судна, мне вздумалось побродить по городу. Я зашел в английскую церковь. Меня удивило, что двери не были заперты, а в церкви ни души. Только в пределе направо стоял на катафалке гроб. Я взошел на ступени, чтобы прочесть надпись, прибитой на нем гербовой доски, но верхняя ее часть случайно была закрыта крепом. Я только мог разобрать, что умершая была молодая путешественница, которая искала на твердой земле здоровье, а нашла смерть, едва ступив на нее. Любопытство заставило меня поднять покрывало, но какой-то невольный трепет охватил меня, когда я стал отцеплять покров от цветочного венка, в который он запутался. Я поднял его медленно, и умершая, бледная как смерть, но прелестная как жизнь, представилась глазам моим. Дыхание мое остановилось. Это была Мэри Астон. Ах, Алистер, не ощущают дважды чувств, которые соединяют в одной минуте целые века адских мучений. Не знаю, как вынес я и одно то мгновение, когда прижал губы свои к мертвым, посиневшим устам обожаемой Мэри и запечатлел на них прощальный поцелуй, который запрещен был мне при ее жизни. Кровь во мне застыла, разум помрачился, и я без чувств упал на холодный пол. Друг Алистер, я едва не плачу теперь, но тогда я не мог плакать.
2: Рональд завернулся в полосатый плащ свой, чтобы скрыть свои слезы. Но ему нечего было их стыдиться. Горячая слеза участия упала на сжатую в моей руке руку несчастного. Ветер завывал, паруса трепетали, и фрегат наш быстро катился по темной влаге океана.
3: Вы слушали радиоспектакль «Ночь на корабле» по одноименному рассказу Александра Бестужева-Марлинского. Роли исполняли Дмитрий Полонский, Александр Груздев, Геннадий Фролов, Алина Покровская и Ирина Киреева. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Режиссер Александр Трухан. Композитор Шандор Калыш.
4: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
5: Имя выдающегося немецкого писателя, режиссера, теоретика Бертольда Брехта знают во многих странах. Его пьесы идут в Советском Союзе и Франции, Англии и Венгрии, Вьетнаме и на Кубе. Разработанная им театральная эстетика до сих пор вызывает споры среди деятелей искусства. У нее много последователей и сторонников, и, вероятно, не меньше противников. Брехта на протяжении вот уже свыше 40 лет изучают. Ему посвящаются дискуссии и симпозиумы. А созданный им театр «Берлинский ансамбль», гастролирующий не только по Европе, а и по всему миру, постоянно вызывает интерес. Слава пришла к Бертольду Брехту после Второй мировой войны. Хотя популярность и первый заслуженный успех и признание он завоевал гораздо раньше, еще в 1928 году, когда создал свою знаменитую пьесу «Трехгрошовую оперу» и вместе с композитором Куртом Вайлем, написавшим для нее свою знаменитую музыку, осуществил ее постановку. Режиссерская деятельность Брехта была прервана эпохой фашизма в Германии, и он вынужден был покинуть свою родину. В эмиграции Брехт написал все свои лучшие антифашистские пьесы. Он их называл судебными разбирательствами, поскольку в их диалогах всегда присутствует полемическое начало. В конце 40-х годов, по существу до 1956 года, дня своей кончины, Брехт все свое основное внимание уделил детищу своему берлинскому ансамблю, в деятельности которого уже на практике воплощалось его революционное воззрение на театральное искусство. В основе его творчества всегда была пропаганда марксистских идей. И в соответствии с этим он стремился средствами театрального искусства переделывать мир. Он не боялся тенденциозности, поучая, агитируя. Он заботился о том, чтобы зритель получал удовольствие от представления. С полным правом Брехт мог бы повторить слова Маяковского, сказанные им по поводу бани. «Я хочу, чтобы агитация была веселая и со звоном». Для театра, прошедшего школу Маяковского, обращение к драматургии Брехта и, в частности, к трехгрошовой опере, закономерно. Нам хотелось разгадать тайну обаяния этой пьесы, секрет ее долголетия. И вот сейчас, когда миру грозят еще более страшной войной, пьеса его все так же современна. Предостерегающе звучат и циничные лозунги персонажей, выражающих буржуазную и мещанскую идеологию. Трехгрошовая опера построена по принципу площадного карнавального театра. Методом остроения и отчуждения, столь характерным для Брехта, он превращает знакомое и привычное в необычное, новое и неожиданное. Появляется какой-то совершенно новый угол зрения на явление жизни. А главные герои пьесы – люмпены, воры, бандиты, уличные женщины. Но Брехт через них раскрывает не только мир дна. Его сатира прежде всего направлена на респектабельное, буржуазное, так называемое порядочное общество. Ибо уголовный и беззаконный мир отражает мир высшего и делового круга, а уголовники живут по законам деловых людей, а деловые люди представлены как уголовники. В работе над трехгрошовой оперой мы убедились, насколько драматургия Брехта развивает актерскую технологию, многожанровая по своей структуре. Она учит постигать перевод восприятия из одного плана в другой, требует необычайно богатой палитры художника, какой-то, я бы сказал, элегантности стилевых переходов. И те песни, которые так щедро Курт Вайль и Брехт вставляли в трехгрошовую оперу, эти песни по-немецкому называются зонгами. Эти немецкие зонги диктуют какую-то особую манеру исполнения. Это одновременно и беседа персонажа с самим собой и с залом. Актер должен оставаться персонажем и быть самим собой. Поэтому в постижении драматургии Брехта так важна личность актера, его интеллект, его гражданский темперамент. И мне кажется, что актер, прошедший школу театра Маяковского, театра Брехта, способен уже владеть бесконечно многими жанрами и средствами выразительности. Итак, трехгрошовая опера на сцене Московского театра сатиры.

Знаком вам автор Бертольд Брехт. Он прежде был вам мил, но докучал вопросом он, кто богача обогатил, и вы его прогнали вон. Как любознателен был Брехт, а толку что? Прошли года, и миру истина ясна.